Успеха, которого добился наш сегодняшний герой, не было еще ни одного тенора. Он превратил арии просто в хиты. Чтобы услышать его, собирались стадионы. Он действительно был велик, потому что через голос раскрывалась его душа. В нашем мире есть оперные певцы, прекрасные певцы. Но Лучано Паваротти сам был оперой. Ни один из его партнеров и коллег, у которого голос был именно таким же, тенор, не обладал столь солнечным тембром голоса и такой способностью общаться с нами, со зрителем, с публикой. Лучано Паваротти.

Но если все говорить на чистоту, то первое выступление Паваротти состоялось, когда ему было всего 4 года. Он пел «Сердце красавицы, склонное к измене». Аудитория состояла из бабушек, тетушек и мамы. Аудитория была очарована. Позже в доме одного из друзей дворовые ребята проводили конкурсы певцов, в которых неизменным победителем, я думаю, вы знаете, становился именно Лучано.

В 28 лет Паваротти отправился в Лондон. Он едва говорил по-английски, чувствовал себя неуютно, и там он вновь репетировал богему, но на этот раз в качестве дублера Джузеппе Ди Стефано. Также он должен был заменить партнера Примадонны Джоан Сазерленд. Это был его шанс, и слух о его удивительном голосе разлетелся по театру мгновенно. Успех в Лондоне подготовил его к поездке в Милан. И снова богема, театр «Ла Скала» отвергал его дважды. Но за Паваротти вступился дирижер Герберт фон Караян, который потребовал, чтобы именно его, Паваротти, поставили на замену. Именно Караян позже назовет Лучано лучшим тенором всех времен.

Однажды 12-летний Лучано босиком играл с мальчишками в футбол. Поранил ногу о гвоздь. Началось самое настоящее заражение крови. Он провел в коме несколько недель, но чудом остался жив. Чтобы порадовать сына после выздоровления, отец впервые отвел его в оперу «Модены». И вот там, 12-летний Лучано, впервые услышал тенора Бенджамина Джильи. Лучано был потрясен. Даже в свои 12 он понял, что это за голос. Он понял и оценил. И вот тогда Лучано Паваротти понял и то, что он хочет стать не просто знаменитым, но великим тенором. Спустя 16 лет это произошло.

Итак, Лучано Паваротти – это самая сцена, ария Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти. В этой опере есть вот тот самый фрагмент, необычайно трудный, который редко исполняют в тональности, в какой написал сам Доницетти, на протяжении примерно 50 тактов. В быстрейшем темпе тенор должен взять 8 до второй октавы. Когда сам Доницетти выпустил оперу на сцену, все представители мира такого голоса, как тенор, брали эти до фальцетом. Но теперь так больше не делают. Или берут верхние до в полную силу, или пропускают. Поскольку даже одно верхнее до – это очень сложная вокальная акробатика. Паваротти спел так, как написано было самим Доницетти. Он не только взял все 8 верхних до чистейшим голосом, но под конец добавил еще одно, 9-е, вместо финального фа, подняв его на квинту и превратив в до. Это стало событием.

Сенсация Паваротти повторилась в Ла-Скала, потом триумф метрополитен-опера. Нью-Йорк, то, что называется, лежал у ног короля верхнего до. Время маленьких гонораров прошло, в том числе и благодаря новому импресарио. Публика шла на Лучано Паваротти. Публика была в восторге, и на одном даже из его выступлений в Карнеги-холл был аншлаг. Паваротти впервые осмелился соединить арии с канцонами, с песнями своей родины. Публика была в восторге.

Что касается его предпочтений, Лучано Паваротти любил музыку, еду и футбол. Они были его страстью. В 1990 году этот ярый болельщик вместе с Хосе Карреросом и Пласидо Доминго выступил на открытии чемпионата мира по футболу. Исполненная им оперная ария «Пусть никто не спит» стала хитом футбольных болельщиков. В это даже не верится. Он жил, будто на сцене. Сцена была его жизнью. Паваротти вынес оперу на улицу и сделал ее доступной, более доступной для всех людей. Кроме того, Паваротти организовывал концерты Карреросом и Доминго, а также благотворительные концерты Паваротти и друзья, соединяя и здесь оперу и рок-музыку. В 1994 году в Центральном парке Нью-Йорка собралось 500 тысяч человек, чтобы услышать легендарного тенора. Ни один человек до сих пор не собирал на большой лужайке столько народу. Он побил все рекорды, в том числе и финансовые.

Друзья называли Паваротти «Big P», то есть «Большой П». Большой не в смысле великий даже, а в самом что ни на есть буквальном. Правда, при этом близкие в один голос говорили, что в нем 150 килограммов чистого обаяния и добродушия. Ну, плюс-минус 10. Диетические испытания, которые выпадали на долю Паваротти, регулярно тиражировались в прессе и даже имели хождение в категории анекдотов. Да, в общем, надо сказать, что габариты, те самые габариты Лучано Паваротти, стали проблемой для портных и бедой для стульев. Чего стоило хотя бы петь парию Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Во втором акте героя Паваротти, то есть Каварадосси, после пыток приводят в кабинет, и он так измучен, что еле держится на ногах и падает на стул. Уже во время репетиции Паваротти с опаской посматривал на стул из резного дерева. Потом подошел к режиссеру и тихо попросил укрепить стул, сказав, что «я думаю, стул меня не выдержит». Режиссер заверил, что стул уже укреплен металлом. Генеральную репетицию стул выдержал. Наступил день премьеры. Второй акт. Стражники вытащили Паваротти Каварадосси под руки и усадили на стул. Хильгедарт Беренс, которая выступала в партии доски, должна была подойти к возлюбленному обнять его, но так вошла в роль, что разбежалась и бросилась на шею. На сцене гранд-опера такого еще не было. Сначала упал стул, развалившись. Вместе с ним грохнулся Паваротти Каварадосси, ну и сверху на них доска.

0: Почему я так много ем? Лучано Паваротти, часто улыбаясь, отвечал на этот вопрос. Ну, во-первых, я итальянец. Во-вторых, я из Модены, города Обжор. Что поделаешь, это в его стиле – поселить в доме консультанта-диетолога, платить ему большие суммы за сутки, и только лишь тот переступит порог, броситься на кухню и опустошить холодильник. Паваротти над собой часто смеялся. «Я самый тяжеловесный рэпер в мире. Почему рэпер?» Так тенор комментировал свои выступления вместе с поп- и рок-звездами Дзукера, Стингом, Брайаном Адамсом, ирландской группой U2. Записи этих концертов, этих песен или дуэтов, они разошлись огромными тиражами по всему миру.
1: Один из дуэтов с Томом Джонсом.

Лучано Паваротти был суеверен. Он верил в приметы. Так, например, когда у него родился первый ребенок, он не попал на роды. Поэтому, запомнив это, а в этот день он отмечал успех своей роли в опере «Риголетто», он понял, что их следующие роды он тоже не посетит. Более того, если что-то приносило удачу, он от этого уже не отказывался и не менял. Например, так было со знаменитым носовым платком Паваротти, который стал его талисманом. Он был действительно очень суеверным, считая, что платок принес ему удачу в первый раз, а потому будет дурным знаком, если на дурных концертах при нем не окажется платка. Того самого, белого. Кроме этого, из-за суеверия он, например, не выносил пурпурного цвета, никогда не проходил под лестницей, не терпел, если при нем кто-то рассыпал на столе стол и многое-многое другое. Это не мешало ему быть потрясающим певцом.

В 2004-м Лучано ставят неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Артист, взвесив все свои возможности, решается на проведение прощального тура по 40 городам мира. Через год выходит его диск «Лучшее», «The Best», в который вошли лучшие номера, когда-либо исполненные Лучано Паваротти. Последнее его выступление состоялось 10 февраля 2006 года. И, надо сказать, это было потрясающе. Это было на Туринской Олимпиаде, после чего он лег в больницу на операцию. Его состояние улучшилось, но, тем не менее, в августе 2007-го он перенес пневмонию, вернувшись в Модену. Он вскоре ушел из жизни. Это случилось 6 сентября 2007-го. Года. В течение 3 дней, пока гроб с телом Лучано Паваротти стоял в соборе родного города, круглосуточно шли люди, чтобы проститься с любимым Паваротти. И еще один дуэт с Фрэнком Синатрой. «I did it my way». «Я делал это по-своему».

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. И вряд ли что-нибудь

Он был старше ее, она была хороша, в ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена, и лишь одна ерунда его сына.

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир.

зря пускали ракету. Ракета упала, зря привычно орали.

дождем и стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала.

супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не

влет, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо.

никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты.

пути позади. И немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит.

терпеть и сберечься цветы. И сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Тет Зайн Бетамуз Тавшин Пейвав. 16 день месяца Тамуз, 5786 год. Среда, 1 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Президент Трамп рассматривал в последние дни возможность возобновления полномасштабной войны против Ирана. Однако на данном этапе решил продолжить дипломатические действия. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Официальные лица в Вашингтоне сообщили, что Трамп несколько раз беседовал с министром обороны Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Кейном, изучая возможность проведения масштабной серии ударов, шаг, который некоторые источники назвали завершением работы. В сообщении отмечается, что хотя окончательное решение не было принято, президент дал понять своим советникам, что, по его мнению, военный удар в настоящее время может навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Тегерана. Зять Трампа Кушнер и его специальный посланник Уитков встретились вчера вечером в Дохе с премьер-министром Катара Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль-Тани и обсудили с ним последние события в контактах между Вашингтоном и Тегераном. Иран объявил вчера, что его представители не будут встречаться с высокопоставленными посланниками США. Глава иранской переговорной группы Калибаф заявил вчера вечером, что его страна и Оман обладают суверенитетом в Ормузском проливе и что Тегеран никогда не пойдет на компромисс в отношениях своих прав в этом регионе. В интервью иранскому телевидению Калибаф отметил, что бесплатный проход через пролив ограничен 60 днями, согласованными в меморандуме о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Начало реализации пилотного проекта по выводу войск с юга Ливана задерживается до достижения соглашения о совместном механизме контроля со стороны ливанской армии и ЦААЛя при американской координации. Источники в израильских структурах безопасности сообщили корреспонденту Кан Итаю Блюменталю, что на данный момент графики отсутствуют, и вывод войск должен быть осуществлен надлежащим образом. Они подчеркнули, что несмотря на американское давление, включавшее визит командующего Сент-Ком в Израиль и Ливан, отход сил начнется только после установления четких критериев, которые обяжут ливанскую армию незамедлительно действовать против боевиков Хизбаллы и инфраструктуры этой организации. Как сообщает корреспондент Кан Гили Коэн, согласно секретному приложению по безопасности между Израилем и Ливаном, новый механизм будет работать круглосуточно и займется расследованием нарушений режима прекращения огня, а также шагами по разоружению Хизбаллы. Американская сторона примет участие в создании этого механизма и должна будет утверждать его участников, чтобы предотвратить передачу секретной информации Хизбалле. Американская администрация сняла экспортные ограничения на передовые модели искусственного интеллекта компании Anthropic. Американская компания сообщила, что получила соответствующее уведомление от Министерства торговли в Вашингтоне и что с завтрашнего дня возобновит доступ к своим новым моделям Claude 5.5 и Mythos 5. Ограничения были введены в прошлом месяце после обнаружения уязвимости в системах защиты моделей, предназначенных для широкой публики. Чемпионат мира по футболу 2026. В матче между Мексикой и Эквадором счет после первого тайма 2-0 в пользу Мексики. Игра началась с часовой задержкой из-за грозы в Мексику. Сегодня ночью Франция разгромила Швецию со счетом 3-0 благодаря дублю Мбаппе. В 1/8 финала Франция сыграет против Парагвая. Норвегия победила Кот-д'Ивуар со счетом 2-1 и в 1/8 финала встретится с Бразилией. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале Кан-11, в приложении Кан-бокс, на радиостанции Кан-решет-бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 30 градусов. В Хайфе будет 29, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7 часов почти 6 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канарека. 2 часа, первый час программы. Тема дня. У микрофона я, редактор и ведущий Олег Клоц. Сегодня утром во всех СМИ появилась следующая новость. Ну, давайте ее возьмем в формате того, о чем пишет сайт нашей корпорации КАН. Президент Трамп рассматривал возможность в последние дни возобновить полномасштабную войну против Ирана, однако решил продолжить идти курсом дипломатическим. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Официальные источники в Вашингтоне сообщили изданию, что Трамп несколько раз обсуждал этот вопрос с министром обороны США Питом Хексетом и представителем Объединенного комитета начальников штабов генералом Кейном. Вместе с ним он рассматривал возможность отказаться от переговоров и начать новый масштабный раунд ударов. Причем некоторые источники охарактеризовали такой шаг как попытку довести дело до конца. В публикации говорится, что хотя окончательного решения принято не было, американский президент дал понять своим советникам. По его мнению, в нынешней ситуации удар военный может снизить шансы Вашингтона в конечном итоге добиться демонтажа ядерной программы. Хотя сейчас Трамп, ядерная программа Тегерана, разумеется, хотя сейчас Трамп, как сообщается, склоняется к тому, чтобы не возвращаться к полномасштабным боевым действиям, он не возвращает против сохранения того направления, которое задал в минувшие выходные. Тогда он распорядился нанести удары в районе Армузского пролива в ответ на нарушение Ираном соглашения, подписанного сторонами. Вскоре после ударов американский президент предупредил, что если нарушения со стороны Ирана продолжатся, ситуация может дойти до точки, в которой Соединенные Штаты будут вынуждены прибегнуть к военным действиям, чтобы довести дело до конца. Это, по сути, та же риторика, которая упоминалась сегодня в публикации Wall Street Journal. Можно не комментировать этот текст, просто этот материал в весьма уважаемом издании подчеркивает, иллюстрирует, как нельзя лучше, процесс принятия решений в Вашингтоне, ну и вообще направление мысли нынешней американской администрации в целом и президента Трампа в частности. Мы поговорим на эту и другие темы в течение ближайших двух часов. Поговорим о том, что послужило причиной некой паузы в вероятной передислокации израильских войск в Ливане. Пайлот, пока так называемый пробный шар, пока запущен, не был. Кроме того, мы обсудим также и политическую ситуацию. Партия Яшар Гади Один Год запустила свою предвыборную кампанию, а в Кнессете продолжают обсуждать основной закон о важности изучения Торы. Преступность не ограничивается арабским сектором, хотя формально вчера при взрыве автомобиля в Хайфе погиб член преступного клана Харири, но тем не менее понятно, что все это, как, может быть, думали некоторые, ошибочно, как и предполагалось, преступность внутри арабского сектора будет ограничиваться только арабским сектором. Эти и другие темы в течение ближайших двух часов, но для начала программа передач, которую можно будет слышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Тема дня продлится до 9 с перерывом на новости. В 9.05 «Доброе утро, Израиль». Программу проведет Таня Барская. Это будет часовой выпуск, потому что в 10.05 в программе «Доброе утро, Израиль» повтор беседы с Аркадием Мильманом, руководителем программы по изучению России в АНСС, с экс-послом Израиля в России, ведущий Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11.05 открытый микрофон Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми, ответит на ваши вопросы. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа литературы и музыки, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 программа «На пике событий». Проведет ее сегодня Михаил Гуревич. И с 2 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Наш вопрос на странице социальной сети Facebook посвящен той теме, о которой мы начнем говорить буквально через 5 минут. Система безопасности предупреждает: Газа на грани взрыва. Хамас восстанавливает силы в той части сектора, которая находится под его контролем, но, видимо, не только. Параллельно в секторе готовится реализация пилотного проекта гуманитарных зон, в кавычках, без Хамаса, под управлением Совета мира. Какой шаг, на ваш взгляд, должен сейчас стать следующим? Пишите, отвечайте на этот вопрос, пишите комментарии и по другим темам. Мы постараемся их зачитать. А пока немного заголовков сегодняшней израильской прессы. Газета «Идиот Хранут», первая полоса. Заголовок следующий. Душевная цена, которую платит израильское общество, та часть израильского общества, которая служит в армии, ходит на резервистские сборы после тысячи дней войны. Тысяча дней. Война продолжается, да, это совершенно цифра, которую трудно представить, но она отражает реальное положение дел. 75% детей резервистов, 42% супруг или супругов резервистов, 35% тех, кто служит сам, у всех у них зафиксированы некие признаки того, что мы называем посттравматическим синдромом. Сразу скажем, что это не сам посттравматический синдром, а только некие признаки. Но об этом более подробно Тамар Требель-Сиадат на 4-й странице газеты, в то время, когда правительство закрывает политические сделки, ведет политические сделки, которые признают уклонение от армии совершенно легитимной вещью, приемлемой вещью. Те, кто несут общественную нагрузку, страдают от ее последствий у них дома. Это обширное исследование университета Райхмана показывает всю глубину кризиса. На 4-й странице более подробно, как я уже говорил. И здесь в продолжение темы такая, в общем, злая ирония. Государство увеличит нагрузку на тех, кто ходит на резервистские сборы. В ближайший январь срок срочной службы будет сокращен с 32 до 30 месяцев. Правительство воздерживается от того, чтобы продлить службу до 36 месяцев. Этот шаг бы сократил присутствие резервистов в количестве 8000 резервистов в день. Более подробно об этом пишет Йоси Йошуа, военный обозреватель газеты, на 6-й странице. Остались позади автобусы, которые не подходят для инвалидных колясок. Дефицит стоянок для инвалидов и отсутствие контроля вообще в этом вопросе со стороны местных органов власти. Система транспорта игнорирует сотни тысяч людей, у которых есть определенные ограничения в передвижении. Об этом газета «Идиот и Хранут» на первой полосе. Ну и заголовок небольшой, касающийся чемпионата мира по футболу. Мы, разумеется, тоже о нем поговорим. По пути к огромной, к важной битве. Победа драматическая Норвегии. Она встретится в 1/8 финала со сборной Бразилии. Ну и, как мы знаем, некоторое время назад завершился, это мы видим на экране канала КАН-11. Так вот, завершился матч между сборными Мексики и Эквадора. Победа сборной Мексики со счетом 2-0. Мексика выходит в следующий круг, то есть в 1/8 финала. Но детально мы поговорим об этом буквально минут через 15, пока к другой теме. И, по сути, это та тема, которой посвящен наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Представители системы безопасности предостерегают: Газа на грани взрыва, возвращение к боевым действиям — лишь вопрос времени. Об этом, а также о попытках Совета мира открыть в секторе некой гуманитарной зоны для населения без Хамаса. Об этом мы говорим с Михаилом Мильштейном, полковником запаса, главой палестинского сектора Центра ближневосточных и африканских исследований имени Моше Даяна, Тель-Авивский университет, бывшим советником по палестинским вопросам координатора действий на территориях. Доктор Михаил Мильштейн, шалом лехау, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов, Олег.
0: אלף ימים ללחימה אנחנו מציינים, אם לא יודע אם זו מילה נכונה בעברית, אבל בואו נגדיר את זה ככה.
1: כן, אני חושב שכן, אפשר, מציינים.
0: מציינים, אז ולמה הגענו? אז על סף רתיחה ככה לפחות, מעריכים במערכת הביטחון, חזרה ללחימה היא רק עניין של זמן. זה אכן כך?
1: תראה, לגבי מצב של רתיחה אני לא בטוח. אני חושב שבמציאות הנוכחית, בוא נגדיר את זה ככה, עזה עוד יכולה להמשיך ולהתקיים הרבה זמן. הבעיה הגדולה, אתה אמרת חזרה למלחמה, לא ישראל קובעת את הדבר הזה, אלא ארצות הברית. אם אגב הייתה ניתנת לנתניהו הבחירה לחזור למלחמה, הוא היה עושה את זה כבר מזמן. העניין הוא כאן שבאמת מי שקובע את כללי המשחק, זה לא אנחנו אלא האמריקאים. ואתה יודע, אתה ציינת אולג אלף ימים למלחמה. בוא נהיה כנים, גם אחרי שהכרזנו שאנחנו הולכים למחוק את חמאס ולמוטט את חמאס ולהשמיד את היכולות הצבאיות והממשליות, בשטח הפלסטיני של רצועת עזה, זה קרוב ל-35%, מי ששולט זה חמאס. הם הגורם ההגמוני, הם הגורם שמשליט שם סדר, והם הגורם הצבאי המרכזי, ולנו יש בעצם שתי ברירות. אחת זה להמשיך את המציאות הזאת עוד הרבה זמן, אני חייב להגיד, אין לי מושג מה התכלית, וכנראה שמישהו בסוף יגיד לנו, מישהו חיצוני, להפסיק את זה. והדבר השני זה באמת לחזור ללחימה ולכבוש את כל עזה, וכמו שציינתי מקודם, אולג, מי שקובע את זה זה בכלל לא נתניהו, אלא קובע את זה דונלד טראמפ, וכרגע אני חייב להגיד, אני לא רואה אור ירוק מכיוון וושינגטון בנושאים האלה, ככה שאתה יודע, בוא נהיה כנים עם עצמנו, זה מצב מאוד מאוד רחוק מהיעדים שקבענו, וכנראה שהוא לא הדבר האופטימלי שנראה כמו ניצחון מוחלט שהובטח לנו.
0: כן, אני רגם ועוד שאלה ברשותך, מוי סביסדינג גברית אתום שטו גזה в том состоянии, в котором она пребывает сейчас, может пребывать еще, в общем, достаточно длительный период времени, я не знаю, находится ли Газа в той точке кипения, после которой следует возобновление военных действий. Но ведь не Израиль определяет, начинать возобновлять военные действия или нет. И мне кажется, говорит мой собеседник, что если бы свобода выбора была за премьер-министром Нетаньяху, он бы уже давно военные действия возобновил. Но решает не он, решают в Вашингтоне. И я пока не вижу возможности, при которой президент Трамп дал бы израильтянам зеленый свет на возобновление войны. Но надо сказать, что ситуация выглядит так. После тысячи дней войны, при всех обещаниях полной победы, 35% территории, которая находится под контролем палестинцев, там все контролирует Хамас, он восстанавливается, у него есть властная структура, они так или иначе функционируют.

0: Ну, здесь два варианта. Либо продолжить, так сказать, пытаться контролировать ту ситуацию, которая складывается сейчас. Не очень понятно, в чем смысл. Но все это до того момента, пока нам не скажут, главным образом, из-за океана, что нужно делать. А второе — это захватить всю Газу, возобновить войну. Но я, как уже сказал мой собеседник, не вижу возможности того, что мы получим от Вашингтона в ближайшее время на это зеленый свет. בעמוד הראשון של ישראל היום יש תמונה יפה של ג'יפ אמריקאי, הג'יפ הראשון שהגיע אתמול למועצת השלום לעזה. כנראה מועצת השלום תקים אזורים הומניטריים ברצועת עזה, איך בדיוק זה יעבוד?
1: כן, אתה יודע, יש לנו זיכרון קצר, אולג, הרעיון הזה של הקמת בועות, אזורי פיילוט, כל מיני רעיונות כאלה, עלה כבר בלי סוף מאז השבעה באוקטובר, צריך להגיד. זאת קוסמטיקה, כלומר מה שיקרה זה כנראה כל מיני נקרא לזה פעילויות או נוכחות של מועצת השלום כמו שאתה ציינת עם ג'יפים נוצצים ויכול להיות גם עם הזרמת כסף. האמירה המקומות האלה יהיו נקיים מחמאס, אני לא יודע איך עושים את זה, הרי למועצת השלום אין חיילים, אין גורמים משלה שהיא יכולה באמצעותם להתחיל להילחם בחמאס. אז מה שאני חושב שאנחנו נראה זה קוסמטיקה, כמו שציינתי. כלומר, מצב שבו עושים כל מיני מיזמים, אומרים, אוקיי, זה מתישהו גם יגרום לניקוי האזורים האלה מחמאס, אבל בפועל בוא נהיה כנים, אני חושב שגם אחרי שמועצת השלום תיכנס לתוך עזה, מי שימשיך להיות שם בעל הגמוניה, זה חמאס.
0: אבל איך זה אמור לעבוד בפועל? כלומר, יש נגיד שכונה בעזה שאנחנו שמים, לא יודע, גדר ומעבירים חלק מאוכלוסייה לשם, ומי עושה את זה ואיך?
1: שאלה מצוינת, אף אחד לא יודע. כמו שאתה ציינת, נגיד לוקחים איזה שכונה בעזה, אגב כל השכונות הרוסות, בעיקר בשטח הישראלי, ואתה מתחיל לפתח שם וילות וגנים ציבוריים ובית ספר ובית חולים והכל, צהל שולט שם? כוח בינלאומי שולט שם? מועצת השלום שולטת שם? מי? אתה יודע, עוד פעם, זה אותו ליקוי של פער בין כל התיאוריות וכל הפנטזיות שעולות כאן במהלך השלוש שנים האחרונות לבין השאלות של התכלס, של המעשה. ולצערי זה נשאר כאן עם סימני שאלה.
0: ואגב, ממשלת טכנוקרטים כנראה לא תיכנס לעזה עד לפירוק חמאס מנשקו, ואז מה התכלית של הממשלה הזו?
1: זהו, אז תראה, קודם כל הממשלה הזאת היא קיימת, אבל היא כבר חצי שנה נמצאת בקהיר. אני גם נמצא בקשר עם חלק מהאנשים שם שסובבים אותה.
0: אז איך הם בקהיר, מה הם מרגישים שם?
1: מעבירים את הזמן, תשמע, אתה יודע, העסק הזה בסופו של דבר... אף אחד לא בונה שהוא יתחיל לשנות את הרצועה, אבל אני דווקא לא הייתי שולל, אולג, שהם כן ייכנסו לעזה, הם כן לכאורה, אתה יודע, יגזרו סרטים ויתחילו לשבת במשרדים, אבל לא חוזרים גם לאמת. האמת היא שיכול להיות שהם יישאו בכל המשימות האזרחיות של לטפל במשרדים ממשלתיים ולטפל בביוב ולטפל במים ובתחבורה, אבל מי שמאחורי הקלעים יישאר ויהיה דומיננטי זה חמאס. אגב, בדיוק כמו חיזבאללה בלבנון. וכדאי לנו לדעת, אתה יודע, אין כאן רק בחירה בין אופציה רעה לאופציה טובה. בעצם כל האופציות שעומדות בפנינו הן רעות, ואנחנו צריכים לבחור את הכי פחות רעה. זה המשימה שלנו, ולצערי אנחנו ממשיכים להתעסק בתוכניות כמו שאתה ציינת, במקום להשאיר פנים למציאות.
0: שאלה אחרונה, ראיתי באחד מהערוצים סוג של פרזנטציה של הספר שלך, כמה מילים עליו?
1: כן, הספר שלי, דור המבול. המבול אגב זה בעצם מתכתב עם
0: המילה... דור המבול.
1: כן, דור המבול, כשאתה יודע, המבול זה בעצם המילה שחמאס השתמשה בה למתקפה של השבעה באוקטובר, תופן. והספר הזה מדבר על הדור הצעיר הפלסטיני, מנסה בעצם לצייר את הדיוקן המלא בניגודים ומלא בבעיות ומלא במורכבויות של הדור הזה שהולך להיות ההנהגה של הזירה הפלסטינית.
0: יש עם מי לדבר?
1: אני לא רוצה להיות עוד פעם, אתה יודע, פנטזיונר אופטימי מדי, יש בעיה, אבל הספר הזה הוא בעיקר קריאת השכמה לישראלים, תתחילו לדבר על הנושא הפלסטיני, שזה ייכנס לאג'נדה של הבחירות, כי לצערי כרגע אנשים בכלל לא יודעים מה בדיוק קורה, ואתה יודע, אנחנו צועדים לכיוונים לא טובים, כשאני משתמש בדור הצעיר בתור בעצם הכלי שבאמצעותו אני קורא להתבונן מה קורה בזירה הפלסטינית, ובעיקר לישראלים להתעורר ולדבר על מה שקורה בהקשר של היחסים בינם לבין הפלסטינים.
0: הספר כרגע בעברית, יש רצון לתרגם את זה לעוד שפות?
1: כנראה לאנגלית. ואגב, אפשר פשוט להוריד את כולו, הוא ספר שהוא סוג של שירות לציבור, אפשר להוריד את כולו באתרי האינטרנט של מרכז דיין ושל מערכות, ההוצאה של צהל, ומי שמעוניין פשוט להיכנס, אתה יכול לקרוא את כולו בלי לשלם כסף.
0: שזה לא רע בכלל.
1: כן, כן, בימינו.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, אלף משנה במילואים, ראש פורום לימודים פלסטינים במרכז משה דיין, שימש כיועץ לעניינים פלסטינים של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, אולג.
0: תודה,
1: יום טוב.
0: יום טוב. Еще тема, которую мы обсудили с доктором Мильштейном, касалась работы Совета мира. Фотография на первой полосе газеты «Исраэль Айом» и на внутренних полосах других изданий. Совет мира получил первый джип, американский новенький, хорошенький джип. Ну, на этом, в общем, хорошие новости заканчиваются. Пилотные проекты, косметические проекты, некие создания гуманитарных зон без Хамаса. Не очень понятно, как это будет работать. Берется квартал в Газе, ограждается, туда переводится гражданское население. Большая часть территории, которая находится под контролем Израиля, разрушена. Как это будет на практике, кто все это будет контролировать? У Совета мира ведь нет войск. Может быть, кстати, говорит мой собеседник, что правительство технократов, то самое, которое создано, но которое последние полгода находится в Каире, все-таки доберется до Газы, несмотря на то, что Хамас пока не разоружен, есть разные проекты. Вполне может быть, что они даже усядутся в некие офисы. Я, потому что, говорит доктор Мюнстер, нахожусь в контакте с людьми, которые правительство окружают. Они мне рассказывают, что члены правительства технократов неплохо проводят время в Каире, но, в общем, готовы оказаться в Газе. Вполне может быть, что они окажутся в Газе и начнут решать проблемы гуманитарные, действительно, проблемы жизни населения, канализации, дорог, восстановления домов, будут какие-то ленточки перерезать, но за спиной все равно будет Хамас, и ситуация, которая складывает сейчас, может, в общем, в итоге напоминать то, что мы наблюдали до недавнего времени в Ливане. Еще пару слов о том, что мы обсуждали с доктором Мильштейном. У него вышла буквально некоторое время назад книга, называется «Дора Мабуль. Туфан на арабском. Поколение потопа». Потоп Туфан Элякса, потоп Элякса, так Хамас назвал события 7 октября. И здесь, говорит доктор Мильштейн, я рассказываю о молодом поколении палестинцев, их сознание полно противоречий. Ответ на вопрос, есть ли там с кем вообще разговаривать. Мой собеседник говорит о том, что я не хочу в ответы на предыдущие вопросы какие-то иллюзии, что называется, продавать. С моей точки зрения, книга это такой сигнал побудки для израильского общества, потому что, собственно, мы почему-то решили, что вопрос палестинский не важен, он важен, безусловно, он, пожалуй, самый важный из всех. Планы решения в наших взаимоотношениях с палестинцами должно входить в партийные программы разных партий. Этого не происходит. Кстати говоря, книга эта сейчас вышла на иврите. Вероятно, она будет переведена на английский. Но те, кто захочет прочитать на иврите, может это сделать, скачав ее со страницы центра Даяна. Это, в общем, такое своего рода услуга для населения. Книгу эту можно скачать и прочитать совершенно бесплатно. Это был доктор Михаил Мильштейн, полковник запаса, глава палестинского сектора Центра ближневосточных и африканских исследований имени Моше Даяна, Тель-Авивский университет, бывший советник по палестинским вопросам, координатора действий на территориях. Мы говорили с ним о перспективах происходящего в Газе, о том, что могут ли возобновиться в ближайшее время военные действия, о том, как будет взаимодействовать Совет мира, правительство технократов и Хамас, который, в общем, власть в оставшейся части Газа, это примерно 35%, по-прежнему контролирует. 7:29 а сейчас переходим к футболу, надо немного все-таки поднять настроение.
2: Мундиаль-2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок», ставим в эфире. Дима, доброе утро, добрый вечер.
3: Доброе утро, Олег.
0: Три матча 1/16 финала проходили сегодня. Последний закончился, ну, в общем, относительно недавно, потому что его сдвинули на час из-за погоды, как сообщалось, по крайней мере. Давайте по порядку. Давайте с первого матча этого витка, так сказать, противостояния спортивного.
3: Да, в первом матче ивуарийцы играли с норвежцами. Было интересно посмотреть, как отдохнувшие викинги смогут себя показать. И проявили они неплохо. Вообще матч получился довольно-таки упорным, противостояние. И Холланд забил. Исторический такой момент произошел впервые за 72 года. Холланд, это еще Пеле не играл. Холланд стал игроком, который в трех первых матчах своих в карьере на чемпионате мира в каждом из них забивал голы. То есть он пропускал третий тур, и получается для него это третий матч. Для сборной четвертый, а для него третий. И он, его гол, именно его гол принес на 86-й минуте норвежцам победу. И впервые в истории выиграли в плей-офф. Сборная Норвегии на чемпионате мира впервые выиграла в плей-офф. Такое знаковое событие. И прошли дальше. Прошли дальше, где сыграют с бразильцами. Ни много, ни мало.
0: Ну, вообще, пока мы перейдем сейчас к следующему матчу, ну, вообще, конечно, команда Кот-д'Ивуар, то, что раньше называлось «Берег слоновой кости», Ivory Coast, да, заслуживает вообще всех возможных похвал.
3: Безусловно, конечно, это сильная команда, которая... И уже не первый чемпионат мира проводят на высоком уровне. То есть это не андердог, как Кабо-Верде и Конго, и Кюрасао. Это команда, имеющая опыт, имеющая квалифицированных игроков, играющих в сильных чемпионатах. Поэтому мы ждали от этой команды такого результата. Но, конечно... Конечно, когда каждый раз смотришь, и команда подтверждает свой класс, это радует.
0: Хорошо, давайте ко второму матчу, в котором Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Месси.
3: Да, ну, во-первых, надо сказать, что все-таки борьбы не получилось в этом матче совсем. И если бы не сейвы голкипера шведского Сетерстрёма, который 9 сейвов совершил, и он там несколько раз потащил просто. Ну, это был бы счет намного более крупным, не 3-0, там, а 5-0. Потом были штанги, да, две. И, скажем так, для сборной Франции это такая была... Не хочется говорить слово «тренировка», но это не были такие прямо боевые условия, когда с Сенегалом играли, да, когда такая достаточно была... Игра нервная. Здесь достаточно комфортно все было для звезд. Алисе два ассиста сделал, Мбаппе дубль. Первый гол изумительный, забил очень красивый. На дриблинге разобрался с соперниками и забил в дальний угол. Очень изящный гол получился, красивый. Ну и 3-0 команда Дешама громит шведов, и это первый в истории чемпионатов мира, когда 5 подряд матчей сборная забивает не меньше 3 голов. 3+. То есть Франция забивающая команда, хоть и пропускает тоже там совсем чуть-чуть, но самая забивающая команда, наверное, из последних. таких фаворитов.
0: Ну да, но надо сказать, что этот тур в очередной раз показал, что прогнозы из серии, заголовки из серии, там, я не знаю, закат Европы, закат европейских сборных, все это, наверное, хорошо в качестве заголовка такого сиюминутного, но это же, в общем, чемпионат мира, игра, кто-то прошел соперника, кто-то не прошел, как именитые команды прошлой ночью, да, прошлым вечером. Ну, вот хорошо.
3: Ну да, закатов никаких нет. Где закат, там сразу рассвет. Одна закатилась, Германия с Нидерландами. Две звезды закатились, французская звезда и норвежская поднялись. Поэтому тут спорт, за это мы и любим. Я все рассуждаю над вопросом, который вы мне вчера задали, по поводу того, что будет ли меньше просмотров из-за того, что Германия улетела домой. Нет, я думаю, что не будет. Опять же, повторюсь, что мне кажется, наоборот, это подхлёстывает к тому, что есть какая-то интрига. И вот сейчас, на данный момент, французы немножко эту интригу убивают. Они показывают пока, что они лучшая команда, я считаю, на этом мундиале. Но есть еще мексиканцы, которые 4 матча... Вот французы-то пропустили уже на этом чемпионате, а мексиканцы за 4 матча еще ни разу не пропустили ни от кого. Хотя намного скромнее, естественно, состав. И никто и не думал, что так будет играть, пусть и дома, еще и после дождичка, хоть и не в четверг. Но, тем не менее, вот Мексика побеждает Эквадор 2-0. Уверенно разбирается с соперником. И впервые за 40 лет они проходят дальше первой стадии плей-офф. И что можно сказать? И стало интересно смотреть за вот теми, кто может составить конкуренцию Франции. С Парагваем, кстати, играют французы, будут играть. И посмотрим, насколько продлится, так сказать, и фартовость в том числе, потому что, когда побеждает команда в серии пенальти, это и фарт тоже, удача. Посмотрим, как будет с Францией. Явный фаворит Франции, но Парагвай списывать со счетов тоже не стоит.
0: 3 матча сегодня. Англия, Демократическая Республика Конго, Бельгия, Сенегал и Соединенные Штаты, Босния. Да, этот матч будет в 3 часа ночи по израильскому времени, а предыдущие в 11 и даже в 7 вечера сегодня по израильскому. Ну, прям достижение.
3: Да. Да, надо смотреть те, которые будут в то время, когда удобно. Да, кому-то, может, удобно США, Босния смотреть перед работой, например, ранней. Да, ну, что сказать, я думаю, я жду, мне интересно, лично мне более интересно посмотреть, наверное, Бельгия-Сенегал матч, потому что бельгийцы после засухи голевой 4-матчевой наконец-то оторвались в игре с новозеландцами, 5 голов забили. А Сенегал, им не повезло попасть в очень сильную группу с французами и с норвежцами, и они заняли 3-е место, ждали, скрестив пальцы, выйдут или нет. В итоге вышли, и это очень сильная сборная, и она в этой паре фаворит, я считаю, африканская команда. Поэтому бельгийцам будет непросто, но раз уж они раззабивались, то, может быть, и в этом матче тоже покажут свои голеадорское мастерство. Ну, Англия, Конго. Конго немножко такая команда, тоже загадка и сюрприз. Смогли отобрать очки у португальцев. Посмотрим. И британцы не показывают пока чемпионской игры на этом турнире. Меньше, чем ожидалось от них. И посмотрим, может быть, сильные команды добавляют по ходу турнира, да? В решающих матчах, может, в плей-офф их игра изменится к лучшему, потому что последние чемпионаты, в том числе Европа, они проводили на высоком уровне и доходили, как мы знаем, на Евро, например, до финалов дважды подряд. Поэтому это тоже интересно. Ну и США, Босния, честно говоря, это команда-загадка. Я не очень понимаю их уровень истинный, потому что сложно сказать. Американцы разгромили Парагвай, который, мы знаем, выбил Германию, а потом обыграли крепких австралийцев, тоже очень такая команда неприятная в соперниках была. Вот, поэтому все матчи интересные, все три, но вот я бы выделил, наверное, Бельгия и Сенегал, наверное, это топовый, наиболее топовый такой поединок.
0: Хорошо, будем ждать сегодняшнего вечера. Кстати говоря, есть какая-то информация о заполняемости стадионов на всех этих матчах?
3: Ну, стадионы заполняют. Я постоянно мониторю, сколько цены на билеты, и все, билеты очень дорогие, высокие цены. Но
0: сколько в среднем стоит билет? Или это от страны зависит? В Мексике дешевле, в США дороже?
3: От стадии. Это зависит от стадии турнира, от страны не думаю, есть FIFA определенные установленные цены, ну, зависит от соперника тоже. Ну, например, там на групповом этапе средние такие команды, не топовых команд, билеты начинались от $500-$450. Канадских, это где-то 350-380 американских. Например, 4 года назад за 100, точнее не 4, а 8 лет назад, ну, большой период, но то, что я знаю, можно было там за 130, за $120 сходить. То есть разница... И были люди, кто покупали билеты очень заранее. Это же нужно выиграть еще возможность пойти за $130 тоже урывали. Но это вот такая фортуна. Поэтому билеты кусаются, но люди заполняют. Действительно, FIFA не прогадала. Они сказали, что все равно... Пойдут люди, идут, да. Потому что это событие раз в 4 года, и очень много туристов приезжает. В основном за счет туристов, да, заполняется. И иммигрантов, которые живут в Америке и в Канаде.
0: Ну, вообще, я видел, что в начале чемпионата в разных СМИ появились какие-то душераздирающие известия об отце семейства, о каком-нибудь отце семейства, который решил всю семью свозить на Мундиаль, заложил или продал дом.
3: Да, да.
0: И вот они, ну, немножко поднадоело журналистам, в общем, все это писать. Такие истории, по-моему, перестали чуть-чуть появляться. В общем, ну, наверное, и неплохо. Все-таки футбол тут самое важное. Вот эти истории, может быть, они не отражают общей картины.
3: Надо все говорить обо всем, правду, потому что действительно билеты дорогие, футбол — это демократическая достаточно игра, это не элитная какой-то вид спорта, да, чтобы могли все попасть, я считаю. Поэтому билеты — это то, что такие цены — это безобразие, мое мнение. Я не считаю, что это правильно. Ну, а то, что... Мы видим расширение команд произошло. Это да, наверное, это на данном этапе это интересно. До 64, наверное, не нужно уже расширять, как хочет FIFA. А вот 48, наверное, да, это интересный формат.
0: Ну, может, 64 Израиль попадет. Но это, так сказать, отдельная и печальная тема для другого.
3: Израиль, кстати, не слабее Иордании точно, Ирака. Я даже считаю сильнее. Просто Израилю не повезло в европейской отборочной группе играть. Они играли, как мы знаем, с итальянцами, с норвежцами в одной группе. И, конечно, им сложно пройти. Если бы они участвовали в азиатской или в африканской, да, группе, то Израиль бы попал на чемпионат мира. У меня нет никаких сомнений в этом. Поэтому, к сожалению, нам на Израилю надо играть еще сильнее, чтобы попасть и чтобы на турнире быть готовыми, вот, например, так феерить, как Кабо-Верде.
0: Хорошо, мы примем к сведению, что называется. У нас, мы вообще последние дни только о футболе говорим. Перед тем, как мы сегодня попрощаемся, два слова про Леброна Джеймса. Это другой вид спорта, это баскетбол. Один из лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Леброн Джеймс покидает Лос-Анджелес Лейкерс. В чем там интрига и почему об этом все пишут?
3: Ну, об этом говорят уже достаточно давно, на протяжении года ходили слухи, но многие не верили, ну, как-то так, это символ франшизы, главная звезда, 8 лет в команде. Ну, во-первых, Джеймс уже не тот, надо это признать, он уже не играет на том уровне, когда он феерил, да, он может выдавать один матч, но он не может, как раньше, подряд несколько матчей выдавать и тянуть команду. А в команде есть Дончич. Более молодой, более перспективный, более, ну, извините, Леброн Джеймс, более яркий на данный момент. Они не всегда вместе на площадке, так сказать, образовывали такое сочетание, которое позволяло говорить, что вот они там органичны. Да, были у них хорошие моменты, но, возможно, тесно Дончичу. Возможно, Лейкерс подумал, ну зачем нам? У нас есть уже звезда номер один. Ну, то есть пришло время прощаться. Это нормально. Леброн сделал очень много для баскетбола, для NBA, для Лейкерс. Это, ну, уже, возможно, это надо было сделать еще раньше. Все многие говорят, что будет с сыном Леброна, который в команде. Но он от папы подальше откатился немножко. И не такого уровня талант, конечно. Но, в общем, надо сказать Леброну, наверное, спасибо. И посмотрим, куда он дальше завершит карьеру или в другую команду. Ходят слухи, что еще нет, не хочет он завершать. Вот сейчас такая тенденция, что звезды и Сирена Вильямс, да, еще другой вид спорта, 44-летнего в Уимблдоне участвует, да, то есть не хотят легенды уходить, хотят играть, выступать до конца, пока могут.
0: Ну да, посмотрим, кстати, возвращаясь к чемпионату мира по футболу, что нам покажут легенды, одна определенная вполне легенда, да, в матче 1-16 да. финала.
3: Но ему рассказали про Мбаппе, так что...
0: Хорошо, поэтому мы еще об этом побеседуем.
3: Один гол остался.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Завтра примерно в это же время с вами побеседуем. Всего доброго и хорошего дня.
3: Спасибо, смотрим футбол.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Я только напомню, что матчи чемпионата мира по футболу Мундиаль 2026 можно смотреть на канале КАН-11 в КАН-бокс. Транслируются они также и по RushetBet, а также на цифровых платформах корпорации КАН. 7:45, почти 46 минут в Израиле. Еще несколько заголовков сегодняшней израильской прессы. Исраэль Айом. Один из заголовков мы уже обсуждали. Этот самый новый свеженький американский джип без разоружения Хамаса. Совет мира создаст некие гуманитарные зоны в секторе Газа. Вот мы с доктором Михаилом Мильштейном вероятность реализации этого плана обсуждали. Оптимизма, в общем, не очень много. Но посмотрим, что будет на практике. Главный заголовок на первой полосе газеты «Исраэль Айом» — основной закон по расколу общества. Представители ЦАЛя выступили с весьма тревожащим предупреждением. Мы по пути к 90 тысяч уклонистов в израильском обществе. Значительная часть из них — это уклонисты, представители ультраортодоксального сектора. Большая часть... И здесь фотография в центре первой полосы. Большая часть... депутаты от коалиции голосуют за утверждение на комиссии закона, основополагающего закона об изучении Торы. Четверо депутатов голосуют за. Офер Кац, тут я вижу Михай Буарон, еще один депутат от партии ШАС, которого я, к сожалению, так вот не узнаю. Ну и Гольдкнов из Ядут Тора, они за. Депутат Неста Кариф от демократии, в общем, за, понятное дело, не голосует. Большинство, подавляющее большинство израильтян, включая тех, кто голосует за Ликуд, выступают против законов, которые бы поощряли уклонение от армии. Это показывает опрос издания «Исраэль Айом», последний опрос. Все это коалицию не беспокоит, которая продолжает утверждать основной закон об изучении Торы на комиссии. И сегодня состоится голосование по поводу этого закона в первом чтении. Сделка между Нетаньяу и Дерри продвигается. Все это за счет тех, кто служит в армии и ходит на резервистские сборы, пишет издание «Исраэль Айом». Яав Лемор в материале под названием «Тысяча дней войны», тут такой черный кубик, а заголовок другой. полная победа не там, где вы думали. Тот, кто ищет полную победу, пишет Яволь Моров, по окончании 1000 дней войны найдет ее в другом месте. В народе, в армии, в гражданском обществе. Но он не найдет ее в противостоянии с врагом, который не побежден ни на одном из фронтов. Все наоборот, к сожалению. Стратегическая реальность Израиля сложна так, как никогда раньше. Вместо того, чтобы сокращать число врагов и закрывать, что называется, происходящее на фронтах, Израиль все это только расширяет. Вместо того, чтобы осознать ограничение силы и возможностей, Израиль потеряла пропорции. Вместо того, чтобы искать решения, Израиль только увеличивает проблемы и внутри, и в доме, что называется, и снаружи, и в доме внутри страны. Более подробно об этом материал Яволь Мора на 4-й странице газеты. Соединенные Штаты волнуются и празднуют 250 лет создания государства. Профессор Рам Бен Сви на 12-й странице газеты. И здесь заголовок, посвященный происходящему на чемпионате мира по футболу. Сюрпризы Мундиаля. Закат классической Европы. Ну, в общем, очень мне нравится, когда израильтяне беспокоятся о закате классической Европы. Кубок мира по футболу, то есть, собственно говоря, чемпионат мира по футболу, меняет форму без Германии и без Голландии. Зато, как сказал наш спортивный обозреватель Дима Мирский, зато с Францией и Норвегией кто-то закатывается, потому что не закатывает ворота, а кто-то, наоборот, выкатывается, и все у них хорошо. Ночь, в которую падали звезды, да, на сборная Германии вылетела в 1/16 финал, в 1/8 не прошла, играть надо лучше. Что тут можно сказать? Это заголовки на первой полосе газеты «Исраэль», газета «Арец». Здесь фотография взорванного джипа вчера в Хайфе, в квартале Кириат Хаим. Криминальный теракт, по-другому не скажешь. Третий погибший в ходе подрыва автомобиля на этой неделе. За первую половину года 2026 в Израиле были убиты 169 человек. Большая часть из них представители арабского сектора, но не только. В 2022 году до создания правительства погибло в криминальных действиях, в криминальных разборках 149 человек. Мы в следующем часе более подробно поговорим о том, что происходит у нас в обществе с преступностью. В преддверии выборов служба общей безопасности Шабак удваивает усилия в попытке мобилизовать демонстрантов против правительства, пишут Йошуа Брайнер и Бар Пелег. Сотрудники Шабака обратились к тем, кто уходит на эти демонстрации. Они рассказывают о том, что им предлагали деньги, а также помощь в противостоянии с правым активистам, которые также приходят на демонстрации. Все это для того, чтобы немного сбить накал страстей на местах. Основной закон об изучении Торы был утвержден вчера на комиссии для того, чтобы провести голосование в первом чтении. Ну и начались обсуждения закона, точнее говоря, временного распоряжения, которое бы предотвратило арест уклонистов, главным образом уклонистов, представителей ультраортодоксального сектора. Беннет и Лапид надеялись на то, что им удастся Айзенкота, ну, что называется, обойти и заставить действовать в соответствии с их устремлениями, но сейчас вполне может быть, что они нуждаются в нем для того, чтобы выжить. Материал Равихт Хехт описывает политическую ситуацию в стане оппозиции. Вчера партия Ишар в главе с Гади Айзенкотом представила свою политическую кампанию, политическую платформу. Мы поговорим об этом в следующем часе. Что еще происходит? какие-то демонстрации, показательные акции полиции, закону это противоречит. Полиция приглашает журналистов для рейдов по квартирам, в которые проживают несовершеннолетние в Южном Тель-Авиве, для того, чтобы показать, как она прекрасно борется с подростковыми бандами, составляющими главным образом из детей иностранных рабочих, пишет Ран Шимони. Здесь фотография, сделанная в ходе рейда, большая часть лица большей части присутствующей на фотографии заштрихованы.

надо было принимать еще 6 лет назад. Есть некая межминистерская группа, которая должна рассматривать, попробовать как-то решать проблемы Мертвого моря, но она не собиралась, никаких решений не принималось. Как мы знаем, уровень Мертвого моря снижается в течение последних лет. Темпы снижения более метра в среднем в год, ну и в итоге береговая линия превращается в некоторых местах в сплошные провалы, что называется, съездить, уважаемые читатели, уважаемые радиослушатели, на берег моря, посмотрите не только то, что происходит в районе Эйн-Букека, где туристическая зона, но и в других районах ситуация, мягко скажем, нерадостная. Ну и еще один заголовок на первой полосе газеты «Арец». Леброн Джеймс покинет Лейкерс после того, как он 8 лет играл за эту команду. Пожелаем ему успехов и дальше на спортивных площадках Национальной баскетбольной ассоциации. 7 часов и почти 56 минут в Израиле. Давайте посмотрим, что вы пишете на страницах социальной сети Facebook под нашим вопросом, который связан с ситуацией в Газе, с тем, находится ли она на грани взрыва, и что там будет Совет мира делать, и как, насколько все это будет эффективно. Ряд комментариев следующие. Помимо советов, самый правильный шаг — отставка правительства. Про отставку много кто пишет. Ну вот совет: если Хамас не хочет сдавать оружие Совету мира, можно перекрыть поставку еды в сектор Газа или исключать интернет, электричество и воду, чтобы было восстание, вероятно, против террористов Хамаса. Нужно создать плохие условия, чтобы газоваты хотели покинуть сектор Газа. Нужен Рав Зарбив, пишет Ян Сатрин. Рав Зарбив — такой популярный персонаж на одном из телеканалов. Он, с одной стороны, раввин, с другой стороны, водитель некоего инженерного бульдозера, скажем так, крупного дахпора, то, что на иврите называется. Занимается он тем, что сносит дома в Газе, и очень этим гордится. И Саня Спектр задается вопросом, откуда у вас, ну, то есть у нас на радио такая информация. Ну, в общем, эта информация первоначально появилась. Первоначально эту информацию сообщили коллеги с 12-го телеканала. Ну, в общем, она есть не только там. Многие говорят о том, что ситуация в Газе развивается, мягко говоря, не так, как нам бы хотелось. 77, почти 58. На этом первый час программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Рошнин за пультом, продюсеры Вацлав Проченко и Мила Сталинская. Я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека» в 8 часов выпуска новостей. Сразу после мы вернемся и будем говорить о том, что происходит в Ливане, как выглядят переговоры Соединенных Штатов с Ираном, и что делать с представителем ультраортодоксальной среды, гражданином США, который решил в пользу Ирана пошпионить. Все мы это будем обсуждать. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека».

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Президент Трамп просматривал в последние дни возможность возобновления полномасштабной войны против Ирана, однако на данном этапе решил продолжить действовать дипломатическим путем. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Официальные лица в Вашингтоне сообщили, что Трамп несколько раз беседовал с министром обороны Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Кейном, изучая возможность проведения масштабной серии ударов, шаг, который некоторые назвали завершением работы. В сообщении отмечается, что, хотя окончательное решение не было принято, президент дал понять своим советникам, что, по его мнению, военный удар в настоящее время может навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Тегерана. Глава иранской переговорной группы Калибаф заявил вчера вечером, что его страна и Оман обладают суверенитетом в Ормузском проливе и что Тегеран никогда не пойдет на компромисс в отношении своих прав в этом регионе. В интервью иранскому телевидению Калибаф отметил, что бесплатный проход через пролив ограничен 60 днями, согласованными в меморандуме о взаимопонимании с Соединенными Штатами. Начало реализации пилотного проекта по выводу войск с юга Ливана задерживается до достижения соглашения о совместном механизме контроля со стороны ливанской армии и ЦААЛя при американской координации. Источники в израильских структурах безопасности сообщили корреспонденту КАН Итаю Блюменталю, что на данный момент графики отсутствуют и вывод войск должен быть осуществлен надлежащим образом. Несмотря на американское давление, включавшее визит командующего Сент-Ком в Израиль и Ливан, отход сил начнется только после установления четких критериев, которые обяжут ливанскую армию незамедлительно действовать против боевиков Хизбаллы и инфраструктуры этой организации. Как сообщает корреспондент КАН Гели Коэн, новый механизм будет работать круглосуточно и займется расследованием нарушений режима прекращения огня, а также шагами по разоружению Хизбаллы. Американская сторона примет участие в создании этого механизма и должна будет утверждать его участников, чтобы предотвратить передачу секретной информации Хизбалле. Три убийства произошли сегодня утром в течение одного часа. В синагоге в Нетании был смертельно ранен ножом известный раввин в возрасте около 70 лет. Мужчина, принадлежащий к общине раввина и известный как психически неуравновешенный, потребовал помолиться вместе с ним, а после возникшей ссоры ударил его ножом и скрылся. Полиция ведет его преследование. На парковке торгового комплекса в районе Ягур был застрелен 21-летний житель Басмат-Табуна. В полиции полагают, что мотивом преступления, по всей видимости, являются криминальные разборки. В Шфараме был убит молодой человек 24 лет. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом констатировала его смерть на месте. Американская администрация сняла экспортные ограничения на передовые модели искусственного интеллекта компании Anthropic. Американская компания сообщила, что получила соответствующее уведомление от Министерства торговли и с завтрашнего дня возобновит доступ к своим новым моделям Claude 5.5 и Mythos 5. Ограничения были введены в прошлом месяце после обнаружения уязвимости в системах защиты моделей, предназначенных для широкой публики. Чемпионат мира по футболу 2026. В матче между Мексикой и Эквадором счет после первого тайма 2-0 в пользу Мексики. Игра началась с часовой задержкой из-за грозы в Мехико. Сегодня ночью Франция разгромила Швецию со счетом 3-0 благодаря дублю Мбаппе. В 1/8 финала Франция сыграет против Парагвая. Норвегия победила Кот-д'Ивуар со счетом 2-1 и в 1/8 финала встретится с Бразилией. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, в приложении КАН-бокс и на радиостанции КАН-Решетбет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 29, в Вершеве 33, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом Бейрушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека второй час программы «Тема дня». Микрофон и я, редактор и ведущий Олег Клоц. В течение ближайшего часа мы поговорим о перспективах возобновления военного противостояния с Ираном. Оказывается, так сообщает издание Wall Street Journal, президент Трамп рассматривал возможность возобновления войны против Ирана, но на данный момент решил идти дипломатическим курсом, дать, так сказать, шанс дипломатии. При этом глава иранской переговорной группы Калибаф заявил вчера вечером, что Иран и Оман контролируют Армузский пролив, поэтому нет повода деньги не взимать за проход по этому самому проливу. Поговорим мы о политике. Партия Гадязин-Кот Юшар представила вчера свою программу, но при этом сегодня, по-видимому, в Кнессете состоится голосование по основному закону об изучении Торы в первом чтении. Поговорим о росте преступности. Она не ограничивается арабским сектором, чтобы не говорили некоторые в кавычках специалисты. Надо, кстати, сказать, что сегодня с утра 3 человека уже были застрелены, а в Нетании ножевые ранения, были убиты в Нетании ножевые ранения, смертельное получил известный раввин. Ну и также поговорим бы о том, как израильтяне себя чувствуют за рубежом. На Филиппинах были задержаны 4 израильтян. Претензии у них к местным властям, с одной стороны, с другой, по-видимому, они находились там нелегально. Эти другие темы в течение ближайшего часа. Но начнем мы с ситуации в сфере безопасности. У нас в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Алекс.
0: Да, простите, Нетаньяу и министр обороны Кац посетили вчера зону безопасности в Ливане. Нетаньяу сделал там ряд заявлений о важности, так сказать, соглашения с Ливаном и о перспективах нахождения армии. Там тем временем пилотный проект о передислокации, скажем так, Цааля в Южном Ливане задерживается, потому что не разработан механизм контроля совместного с армией Ливана при американском, так сказать, посредничестве. Что происходит на местности сейчас?
1: На местности происходит, в общем-то, затишье с точки зрения боевых действий. Тем не менее, вчера был такой любопытный и показательный эпизод. Наши силы уничтожили вооруженного террориста, что, казалось бы, не должно быть особо примечательным событием. Но его уничтожили за желтой чертой, то есть за пределами этой зоны. Поблизости это, кстати, все тот же район Набати, севернее реки Литани. Он представлял угрозу, но это тот самый случай, когда он не находился прямо среди наших военных и не в желтой линии. То есть налицо такой легкий пример попыток изменить правила, когда те, кто находится из-за, но довольно близко от наших сил, представляют угрозу и подлежат уничтожению. Также идет достаточно активная работа, она возобновилась в последние дни, по подрывам тех или иных инфраструктур Хизбаллы внутри зон буферной зоны, от чего воздерживались до договора. Ну и, собственно, идут интенсивные контакты между США и ливанцами по поводу того, что делать и как с вот этим пилотным проектом. В принципе, я не вижу здесь, по большому счету, сложностей каких-то, которые непреодолимы и, скорее всего, вот-вот, если не будет каких-то особых эксцессов, вот-вот начнется процесс этой реализации. Это не большие участки территории, согласовать, в конце концов, те заходят отсюда, Израиль выходит, американцы присутствуют в том или ином виде, плюс сегодня присутствие в том или ином виде, может быть, в виде беспилотных летательных аппаратов и так далее. На мой взгляд, это не серьезная проблема и препятствие, которое будет вскоре преодолено. Серьезная проблема и препятствия они, собственно, в другом. Что будет, как будет себя вести Хизбалла? То есть решатся ли они на эскалацию и удары по нашим силам и в процессе этого отступления вообще по нашим силам в этой самой зоне безопасности? Если да, это, естественно, чревато очень многим. Или наоборот, Хизбалла будет воздерживаться. Ну и, естественно, есть важный тактический вопрос, а что, собственно, будет с тем подземным комплексом и боевиками, которые в нем находятся в районе Алитайр, в деревне Тивнит. Они по-прежнему вроде бы на месте, прекращение огня диктует Израилю необходимость ограничивать себя и не наносить удары по ним, но зафиксирована любопытная ситуация. Интересно, кстати, в данном контексте то, что позавчера в беседе с журналистами сказал министр обороны Кац. Он говорил, что ливанцам предлагали отдать вот эту, вот этот вот, по сути, вот эту территорию с подземным комплексом ливанской армии для того, чтобы она там-то и доказала свою состоятельность в плане борьбы с инфраструктурой Хизбаллы. Но ливанская армия и правительство испугались такого слишком большого вызова. Вызова в том плане, что придется уничтожать не каких-то склад из двух автоматов и небольшого подвальчика, а знаковое, главное, комплексное сооружение Хизбаллы подземное. И вот Хизбалле может это не понравиться, и тогда это чревато, и, видимо, они не захотели больших проблем. Это очень иллюстративно, на мой взгляд. Если мы будем исходить из того, что решать проблему Хизбаллы необходимо на свою голову навлечь большие проблемы иранским властям, то есть вызовы серьезные, большие проблемы, то, как мы видим, они этих вызовов избегают, значит, серьезные задачи им вряд ли по плечу.
0: Это что касается Ливана. Теперь, что касается публикации сегодня Wall Street Journal о том, что президент Трамп рассматривал возможность возобновления боевых действий, но пока решил дать шанс очередной по счету дипломатии. По сути, есть чем воевать по-прежнему американцам с Ираном?
1: Конечно, конечно. У американцев есть чем воевать. Кое-что из заправщиков стало в регионе меньше. Кое-что вернулось на базу в Катаре, например, что, в общем-то, ставит под удар те или иные самолеты. Но общий смысл такой, что группировка американская, она более чем на месте. И совсем недавно был снова обмен ударов, ограниченный обмен ударами. И этот ограниченный обмен ударами вполне мог перейти в нечто большее. То есть это было немаловероятно, что он перейдет в нечто большее. То, что рассматривает, то, что Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий или как минимум серьезных ударов по Ирану, это неудивительно. Другое дело рассмотреть и не принять такое решение, это то, что на данный момент более вероятно. Но то, что к этому возвращаются на фоне действий Ирана, причем действий Ирана в буквальном смысле физических, когда они атакуют суда, которые следуют по Ормузскому проливу, который должен быть свободен, а вот они хотят, чтобы нет, они следовали согласование с Ираном, это, естественно, диктует определенные обстоятельства. И еще диктует определенные обстоятельства требования Ирана на переговорах. В том числе они настаивают на том, чтобы Ормузский пролив в будущем был платный проезд через Ормузский пролив. И американцы не могут на это согласиться. А не согласиться, значит, повышаются риски того, что иранцы будут бить по тем, кто сейчас проходит не там, где надо.
0: Два слова о системе «Железный купол», который модернизировали в очередной раз, по крайней мере, так об этом сообщается. Там некая серия испытаний была проведена. В общем, все это достаточно туманно. О чем, что вам известно по поводу улучшения возможностей «Железного купола»?
1: Да, это все это по определению должно быть туманно, чтобы, как говорится, враг не знал, что улучшили и что можно. Но есть некие косвенные признаки, которые говорят о достаточно серьезных подвижках. Например, когда сообщается о... Вообще система совершенствуется по чуть-чуть и не по чуть-чуть на протяжении всего жизненного цикла. Это важно понимать. С появления и до сих пор. Но когда происходит цикл испытаний довольно масштабных, об этом сообщают, то ради какого-то мелкого улучшения нет масштабных испытаний. То есть масштабные испытания – это когда существенно улучшают те или иные возможности или появляются новые. Теперь, собственно, из того, что сообщено, можно отметить официально, а большего добавить нельзя и невозможно. Это два момента. Противодействие интенсивному и масштабному огню противника, то бишь ракетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Крылатые ракеты – это важное обстоятельство. Это не совсем тривиально для «Железного купола», хотя и не новость. Мощному интенсивному огню, то есть количество и скорость целей, и количество целей, и то, насколько часто они летят, Это первое. Второй интересный момент, о котором, впрочем, раньше тоже сообщалось, но это подчеркнуто, взаимодействие с лазерной системой Орейтан. Лазерная система Орейтан, принятая в единичном экземпляре на вооружение в конце года, ну и далее его она в производстве и в освоении, она должна изначально действовать совместно с системами наведения и обнаружения железного купола. Это подразумевалось. У нее не свой радар и не свои эти составляющие. Так вот, в рамках испытаний реализовывались меры по повышению эффективности вот этого вот задействования лазерной системы, которой предназначена очень существенная роль. И уже в ближайшем будущем, и не только, совместных действий с элементами железного купола в рамках батареи, и довольны в Министерстве обороны, довольны ВВС. Большей конкретики мы не можем услышать.
0: И последний вопрос. 1000 дней войны, оставив, так сказать, в стране, если можно, политико-общественные, хотя, конечно, довольно трудно делить, от военных, что можно сказать?
1: Можно сказать, что на самом деле война так или иначе продолжается. Причем продолжается она и в рамках неких политических процессов, переговорных, где-то удачнее, где-то неудачнее. И, например, по Газе идут переговоры и перспектива возобновления более активных боевых действий, при том, что на данный момент идут боевые действия. На ежедневной основе уничтожаются боевики Хамаса, двигается «желтая линия». И одна из важных задач, которые были озвучены, если мы говорим о политиках, была более-менее конкретно озвучена: разгромить Хамас полностью, может быть, не уничтожить, но разгромить и разоружить Хамас. Эта задача еще не выполнена, хотя на пути к ней существенно продвинулись. Будет ли она выполнена гипотетически политическими методами или военными, или их комбинацией? На этот вопрос еще ответа нет, но, возможно, на него попытаются дать ответ в ближайшее время. Ну и продолжаются бои и боевые действия, и иные на всех направлениях, несмотря на тот или иной существенный прогресс. Хизбалла очень ослаблена, но, с другой стороны, мы с вами как раз сейчас говорили о том, что дела продолжаются. Иран – отдельное направление совершенно. И здесь и прогресс был, и есть неудачи, и есть, естественно, туманная перспектива с точки зрения американских взаимоотношений. В общем, война во всех видах политических, военных проявлениях продолжается, и, естественно, возможны и, вероятно, будут в ближайшее время те или иные обострения, в том числе непосредственно боевых действий.
0: Дэйв Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо и хорошего дня.
1: Спасибо, Олег, хорошего дня.
0: Небольшую сделаем паузу с возможными военными действиями. Поговорим сейчас о политике. Вчера председатель партии Яшар Гадязинкот начал предвыборную кампанию своей партии. Он пообещал, что правительство под его руководством увеличит численность личного состава армии и создаст комиссию по расследованию событий 7 октября. Давайте послушаем фрагмент того, что сказал Гадязинкот. Я верю, что Израилю необходимо настоящее сионистское руководство, достойное и честное. Правительство, которое мы создадим для всех израильтян, не будет подавлять одну сторону или возвышать другую, но оно будет способно смело принимать решения по вопросам, от которых зависит наше будущее, по которым необходимо принять решение, сказал Гади Айзенкот. А у нас в студии Юав Краковский, обозреватель корпорации КАН политический, я в Краковске, Шалом Михаил Бокертов.
2: Шалом Олег Бокертов.
0: А с кем мылим על גדי איזנקוט, על ישר וכל התהליכים שקורים באופוזיציה?
2: קודם כל, הוא המועמד כרגע בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לנצח בגוש השינוי. יש לו בין 20 ל-22 מנדטים בסקרים. הוא במומנטום מאוד מאוד מאוד חיובי. מצליח איכשהו לגזול, הוא גדל על חשבונו של נפתלי בנט. אנחנו יותר מארבעה, אנחנו כארבעה חודשים לפני בחירות, זה נצח. מה שהוא עשה אתמול, בעצם במלות שנה לפרישה שלו מכחול לבן, במלות השנה לפרישה שלו, לפרידה שלו מבני גנץ, הוא משיק את המפלגה. הוא אמר שהוא לא ירוץ בראש מפלגה, אלא שהוא ינסה לייצר חיבורים. בשלב הזה לא חיבורים ולא אבטיחים, אלא בראש ובראשונה הוא רץ בראש מפלגה משלו, מצליח גם לגרוף תמיכה. אני חושב שזה נובע בין היתר בשל העובדה של המחנה הזה של מתנגדי נתניהו לא באמת חשוב מי יעמוד בראש המחנה הזה, בנט או אייזנקוט. אלה שתי אופציות שמקבלות אמון מהציבור, 22, 16, 18 מנדטים לכל אחת מהמפלגות. זה בהחלט דבר שמלמד שהציבור הזה הוא מאוד פריך, לא כל כך משנה לו מי יעמוד בראש. כרגע המומנטום לצידו של אייזנקוט, זה כמובן יכול להשתנות.
0: מי ברשימה? אנחנו יודעים כבר שזה עוד לא...
2: לא, יש כבר כמה שמות שכבר יצאו. יש את שאול מרידור שהיה אתמול מעל הבימה. הייתה גם אורית פרקש הכהן, חברת כנסת שהיא מכהנת, נכון לרגע זה, בכנסת. היא למעשה הנציגה היחידה של ביחד שנמצאת בתוך המפלגה, בתוך הכנסת. היא פרשה מכחול לבן, אבל נשארה במסגרת העשייה בכנסת, משתפת פעולה עם בני גנץ בהיבט הפרלמנטרי, אבל מתחרה בו בהיבט הפוליטי. הרשימה שלו לא סודית, יורם כהן כמובן, שהיה ראש השבק. יש בהחלט רשימה די מכובדת שמורכבת מאנשים שמזוהים בין היתר גם עם הימין, בשעה שהם, המטרה שלהם בין היתר לאזן את אייזנקוט, שעמדותיו כנראה שמאלה מהימין הפוליטי, ואולי אפילו מהמרכז.
0: זה פן אחד, פן שני, מה קורה היום בכנסת אם תהיה הצבעה על חוק יסוד לימוד תורה?
2: זאת שאלה מעניינת. יש התנגדות בקרב חברים בתוך הקואליציה לחוק הזה, דן אילוז, משה סולומון אפילו, מהציונות הדתית. ישנה התנגדות, החוק הזה אמור להגיע היום לקריאה ראשונה. בעצם כשחוק הזה מגיע לקריאה ראשונה, אולג זה הופך אותו לחוק בעל חיי נצח. יכול מאוד להיות שהוא לא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, עד סוף, עד התפזרותה של הכנסת ב-17 ביולי, אבל מרגע שהוא הופך להיות חוק בקריאה ראשונה, עם התכנסותה של הכנסת הבאה, אפשר להכין עליו דין רציפות, אפשר להמשיך לחוקק אותו באותה נקודה שנעצרנו, ולא להתחיל מחדש. וזה בעצם המטרה המרכזית של היום הזה. להכיל את החוק הזה, להיות חוק בעל חיי נצח. מבחינתם של החרדים, זהו תנאי על מנת שיצביעו על שני חוקים שחשובים מאוד לנתניהו, חשובים מאוד לקואליציה. אחד זה חוק פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, חוק שזוכה לרוח גבית מאוד גדולה, בעיקר נוכח ההודעה של השופטים במשפט נתניהו לפני יומיים. לפי ההודעה הזאת, תיק השוחד יורד מהפרק. כן. הודעה שחוזרת על עצמה בדיוק לפני שלוש שנים בדיון שבין השופטים לבין נציגי התביעה. אז היועצת המשפטית לממשלה החליטה שלא להיענות לדרישה הזאת. העובדה שהיא לא נענתה אז, ועכשיו יש הודעה שהיא הרבה יותר רשמית אפילו ממה שהיה בפעם הקודמת, דוחפת עוד יותר את החוק הזה לפיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה. וחוק נוסף זה חוק החלשת התקשורת של שלמה קרעי, חוק שתכליתו לפגוע בעיקר בערוצים המסחריים. אלה חוקים שהכנסת רוצה, הקואליציה רוצה להעביר עד תום, עד פיזורה ב-17 ביולי. לא בטוח שכולם יעברו בקריאה שנייה ושלישית, לא בטוח שמשהו מהם יעבור, אבל כדי לעצור את החרם החרדי, חייבים להעביר היום את חוק לימוד, חוק יסוד לימוד תורה, לפחות בקריאה ראשונה.
0: נעקוב על המתרחש, יואב קרקובסקי, פרשן פוליטי, כאן חדשות, המון תודה
2: שבאת
0: אלינו לאולפן היום. אני אתרגם מה שאת אמרת, תודה. Йоав Краковский, с которым мы только что побеседовали, политический обозреватель новостной службы КАН. Два вопроса мы с ним обсуждали. Во-первых, презентацию вчерашнюю политической программы партии Яшары под руководством Гади Айзенкота. Год прошел с того момента, как он покинул Кахоль-Лаван. И сейчас он находится в хорошем для себя моменте. Он, согласно опросам, набирает от 20 до 22 мандатов. Он говорил, когда он начинал свою политическую деятельность, что для него важны какие-то объединения. Ну, в общем, никаких объединений мы сейчас не наблюдаем. Он идет один со своим списком. При этом надо сказать, что, по мнению нашего собеседника, для избирателя потенциального партии Шар или блока Беннета и Лапида, не очень важно, кто, в общем, приведет эту сторону политического спектра к победе, так что Айзенкот 20 или 22, Беннет 16 или 18, это примерно одно и то же, по мнению нашего собеседника. Ну, момент действительно сейчас для Гади Айзенкота очень выгодные. Что касается списка, который был представлен, он, в общем, еще не составлен детально, но мы прекрасно знаем, что туда что в этом списке Шауль Меридор, бывший глава бюджетного отдела Минфина, депутат Кнессета Орит Фаркаш Коэн, представитель объединения Яхат Беннета и Лапида, единственный представитель, который сейчас депутат Кнессета от партии Ешатид, Йорам Коэд, бывший глава Шабака, который придерживается, по-видимому, более правых взглядов относительно многих вопросов, чем сам Айзенкот. Кстати, добавлю, что вчера также там была представлена представлена кандидатура Алекс Риф, общественной активистки, известной в русскоязычном, разумеется, сообществе, представитель полуторного поколения. Все это было вчера на презентации списка партии Яшар Гади Айзенкота. Это одна сторона израильской политической жизни. Вторая сторона – это закон основной закон об изучении Торы. Вчера комиссия Кнессета принятие этого закона утвердила, вынесла его на голосование в первом чтении. По-видимому, велика вероятность, что голосование в первом чтении по этому закону сегодня состоится. При этом, надо сказать, что не факт, что его примут во втором и в третьем чтении, успеют это сделать до 17 июня, это, видимо, такова дата распуска Кнессета. При этом, говорит мой собеседник, если он пройдет в первом чтении, хотя есть в коалиции сопротивление, такие депутаты Кнессета, как Дан Илюз от Ликуда или Моше Сарам от партии Ценут Датит, религиозный сионизм, они выступают против этого закона, но если этот закон пройдет в первом чтении, то он получит, что называется, вечную жизнь. Его будет не обязательно принимать в этом Кнессете. Это можно будет сделать после выборов того, что называется, самого места, на котором законотворчество будет остановлено. Без реализации этого условия представители ультраортодоксальных партий не будут голосовать с коалицией в принятии двух законов, которые для коалиции важны. Вопрос, во-первых, вопрос разделения полномочий юридического советника правительства. Есть поддержка со стороны коалиции. В общем, большое стремление принять этот закон. Особенно на фоне заявлений, которые прозвучали со стороны судей по делам Нетаньяу о том, что в деле 4000 нужно отменить параграф о взятке, потому что это мало доказуемо. Если вообще это можно доказать. Об этом говорилось около 3 лет назад, но тогда юридическая советница правительства решила все равно и двигаться в этом направлении. Сейчас все это звучит гораздо более официально, чем просьба со стороны суда по отношению к прокуратуре. Но вот и это, в общем, один из таких важных триггеров для принятия закона о разделении полномочий юрсоветницы. Второе — это закон ослаблении СМИ, закон министра связи Кари, который призван главным образом, по словам нашего собеседника, нанести удар по независимости коммерческих коммерческих средств массовой информации. Будут ли эти законы вынесены на голосование в конце концов, если будут, удастся ли в этом Кнессете их принять? Ответ точно до этого вопроса пока нет. До 17 июля есть еще, в общем, время, но времени немного. Это был Йоав Краковский, политический обозреватель корпорации КАН. 8:29. Возвращаемся мы к переговорам между Соединенными Штатами и Ираном. Сегодня издание Wall Street Journal сообщает о том, что президент Соединенных Штатов, рассматривал возможность возобновления полномасштабной войны против Ирана, однако на данный момент решил продолжить дипломатический курс. При этом глава иранской переговорной группы Калибаф заявил вчера вечером, что Иран и Оман обладают суверенными правами в Ормузском проливе, что Тегеран никогда от этих прав в этом регионе не откажет. У нас в эфире Эли Клодштейн, эксперт Института Мизгав по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Шалом лиха, вокертов.
3: Вокертов.
0: אז אנחנו שומעים היום, לפי וול סטריט ג'ורנל, שהנשיא טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש את הלחימה כוללת, מלחמה כוללת נגד איראן, אך כרגע החליט להמשיך בנתיב הדיפלומטי לפי שאמר. אנחנו יכולים להבין מזה.
3: אני חושב שטראמפ מביע תסכול מהאופן שבו מתנהל המסע ומתן. אנחנו רואים איך האיראנים בעצם עושים לו הרבה מאוד הצגות, הרבה מאוד תרגילים, אם זה בא לידי ביטוי למשל בכל מה שהיה קשור סביב הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאולי בחדרי חדרים הם הסכימו להכניס אותם, אבל אז פתאום הם התקפלו. זה בא לידי ביטוי בעובדה שהוא טוען שהם ביקשו לבוא ולדבר בדוחה, אבל אז הם בעצם לא היו מוכנים לפגוש את האמריקנים. הוא מבין שהאיראנים לא ייתנו לו שום דבר בחינם, כל דבר הם יהפכו להיות מאוד מסובך, והוא לא מצליח להגיע להישגים שהוא רוצה להגיע במסע ומתן. מראש, המסע ומתן הזה נועד לפי הדעה הרווחת, או בכלל מזכר ההבנות וההסכם עם איראן, כדי להסיט את תשומת הלב של הציבור האמריקאי לקראת חגיגות ה-250 שנה לארצות הברית, לקראת בחירות האמצע בנובמבר, מכל המצב באיראן, לשפר את המצב הכלכלי של האזרח הפשוט, ולעזור למפלגה הרפובליקנית להתמודד מחדש בבחירות, כי הם במצב לא טוב. אבל בעצם הסקרים שגם טראמפ רואה, או חלק גדול מהסקרים, מראים שזה לא עוזר. הציבור האמריקאי לא חושב שזה הסכם טוב, הוא לא חושב שההסכם הזה יעזור לדברים שטראמפ טוען שהוא יביא איתו, ולכן הוא אולי בכל מקרה צריך לחשב מסלול מחדש ולהבין, רגע, אם במילא ההסכם הזה לא עוזר לי, אולי אני כן צריך להביא את היעדים האלה בדרך אחרת. אז השילוב של התסכול מאיך שמתנהל המסע ומתן, או שהוא לא מתנהל בכלל, ביחד עם הלחצים הפנימיים בממשל, ואולי באמת החילופי מעלומות, או המשיכת חבל בין שני המחנות שיש שם, בין המחנה היותר פרגמטי, או זה שרוצה יותר באמת להגיע להסכם, והמחנה יותר ניצי, אז ביחד עם זה וביחד עם הסקרים, הוא מתחיל לחשוב אולי צריך משהו אחר.
0: כשסגן הנשיא ונס אומר, אני לא מבין את הטקטיקה הפרסית הזאת, ככה מצטטים אותו באחד מהעיתונים, מה זה אומר, שזה גדול אליו?
3: אני לא יודע אם זה גדול עליו, אבל ונס נשען על קבוצה של יועצים שלא תמיד משקפים לו אולי את המציאות בצורה הכי נכונה שיש. אני מניח שהוא מקבל מודיעין, אז הוא מקבל גם את כל הזווית הזאת, אבל עדיין הוא מתייעץ עם אנשים סביבו שלא תמיד ברור מה הם משקפים לו. אנחנו לא שומעים אמירות כאלה בפעם הראשונה מהאמריקאים. אני מזכיר שגם ויטקוף בזמנו אמר שהנשיא מאוד מתוסכל מההתנהלות של האיראנים במסע ומתן עוד לפני המלחמה, והוא לא מבין איך יכול להיות שלמרות המצור וכל הכוחות שם הם לא נכנעים למה שהוא רוצה. האמריקאים לא תמיד מבינים עד הסוף איך בדיוק האיראנים מתנהלים, את הכבוד האיראני, את הצורה שהם לא הולכים להיכנע, במיוחד שבעיני האיראנים הם יוצאים מהמלחמה הזאת כמנצחים, או לפחות ככה הם צריכים להצדיק את זה בעיני העם שלהם. האמריקאים לא כל כך מבינים את זה. הפערים בתפיסה הבסיסית שהם מגיעים למום באים לידי ביטוי הרבה פעמים. זה גם בא לידי ביטוי למשל בעובדה שהאיראנים כל הזמן מתעקשים ואומרים בהרבה מאוד דרגים שהאמריקאים הם רוצחים, הם הרגו להם את המנהיג העליון, וכל מטרת המסע ומתן היא רק להביא לידי ביטוי את הזכויות של העם האיראני. האמריקאים לעומת זאת חושבים שהם ניצחו באופן מאוד חד צדדי את המלחמה, מה שבא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים בשטח, ולכן הם יכולים להכתיב תנאי קנייה לאיראנים. זה לא מסתדר פה הניגוד הזה, וזה אולי חלק מהדברים שגורמים גם לסגן הנשיא ונס לחוש את התסכול שיש מההתנהלות האיראנית.
0: מצרי הרמוז, האיראנים אומרים שלהם ולאומן יש זכות, והם לא, וטהרן לעולם לא תתפשר על זכויותיה במקום. מה זה אומר בשטח? מה זה אומר בפועל?
3: צריך להבין שגם האמריקאים בעצם חתמו פה על דברים שאולי אחר כך הם מתחרטים עליהם. המזכר ההבנות הוא באמת מאוד כללי, עם הרבה מאוד חורים ומאוד ניתן לפירושים שונים. ספציפית על מצרי הורמוז כתוב שם שהאמריקאים יסירו את המצור והאיראנים יפתחו את זה למעבר של כלי שיט מסחרים למשך 60 יום ללא תשלום. הבעיה היא שהשפה הזאת מאפשרת באמת להבין שאחרי 60 יום האיראנים יוכלו לגבות תשלום. יש פה איזשהו חור, איזשהו לולאה בהסכם שבאמת מאפשרת להבין את זה בצורה אמיתית, והאמריקאים עצמם חתמו על זה. האיראנים הצהירו מראש את זה מה שהם יעשו, הם לא הסתירו את זה מההתחלה, והאמריקאים מראש הסתירו שהם לא מוכנים לעשות את זה. זה אחד מהנקודות שהם היו אמורים לדבר עליהם, והם לא הגיעו להסכמה פה. אתמול היה דיווח על כך שהאומנים גם כן מצטרפים באמת לצד האיראנים, ומביא איזושהי הצעה על תשלום וולונטרי של, של דמי שימוש במצרים. צריך לראות אם האמריקאים יסכימו לזה, זה משהו שכן קיים במקומות אחרים בעולם, כמו במצרי מלאקה. העניין הוא שגם לא רק האמריקאים פה, אלא גם האיראנים, והאיראנים צריכים להסכים לזה שזה יהיה וולונטרי, ובינתיים אמרו שהם לא יעשו את זה, והם גם הוכיחו שהם מוכנים להשתמש בכוח כדי לאכוף את זה. צריך לזכור שגם אצל האיראנים יש מחנות שונים, ומשמרות המהפכה, גם כן, לפי עוד דיווחים אתמול, מאוד לוחצים אפילו לחדש את המלחמה, אם הם לא יקבלו את הזכויות שלהם במצרי רומוז. ועל כל זה צריך להוסיף גם את הסוגיה הלבנונית. יש פה המון המון מחלוקות שעדיין לא נפתרו, מה שמעיד על התסכול בשני הצדדים.
0: אלי קלושטיין, עמית במכון מסגרת, ובדכון לאומי, חוקר מזרח תיכון ואיראן. המון תודה.
3: Бокертов.
0: Несколько аспектов мы обсудили с Эриком Лоштейном. Во-первых, заявление президента Трампа, точнее говоря, не заявление, а публикация Wall Street Journal о том, что президент Трамп хотел возобновить военные действия, чтобы, что называется, завершить начатое, но пока решил дать возможность достичь каких-то целей путем переговоров. Президент Трамп в значительной степени фрустрирован тем, что происходит, говорит мой собеседник. Получается, что договоренности, которые он достиг, это самое рамочное соглашение с Ираном путем определенного рода уступок, не приводит к желаемому. 250 лет Соединенным Штатам будет отмечаться в конце этой недели. На носу ноябрьские промежуточные выборы, а между тем из общества американский избиратель не считает, что в этом соглашении есть что-то хорошее, и ему, в общем, и поэтому и президент Трамп обдумывает свои дальнейшие шаги. Может быть, стоит вообще возобновить войну для того, чтобы достаточно еще более однозначно донести до Ирана, что они в этой войне проиграли. А между тем в Иране ведь думают совсем по-другому. Да, там есть два лагеря, более прагматичные и более воинственные. Но на самом деле, когда вице-президент Вент говорит о том, что я не понимаю эту персидскую тактику, это не то, что значит, что он совсем не понимает, как вести переговоры. Но, во-первых, не очень ясно, какую информацию он получает от своих советников, как они толкуют реальность. А с другой, совершенно разный подход у сторон, потому что иранцы считают, что они в этой войне победили, они выстояли, сейчас могут диктовать условия для того, чтобы реализовать подлинные права иранского народа, у которого американцы злодейским образом убили лидера. С другой стороны, американцы считают, что они одержали тотальную военную победу. Можно, в общем, тут перечислять параметры этой военной победы, поэтому они... И, в общем, Витков на каком-то этапе говорил что-то похожее, что он совершенно не понимает, почему в свете этой самой военной победы иранцы, ну, если не сдаются, то, по крайней мере, не делают то, что Соединенные Штаты от них требуют. Так что два подхода, разные концепции. Корпус при этом есть такая вещь, называется Ормузский пролив. В соглашении, что, в том, что касается Ормузского пролива, огромная такая странная лакуна, потому что там сформулировано то, что Ормузский пролив будет открыт в течение 60 дней после того, как Соединенные Штаты снимают блокаду, и будет открыт он бесплатно. Написанное можно трактовать так, что через 60 дней иранцы смогут взимать плату за проход кораблей через Ормузский пролив. Там есть, кроме того, есть обсуждение маршрутов прохождения судов ближе к Тегерану, ближе к Оману. Корпус стражи Исламской революции вообще настроен на то, чтобы возобновить военные действия. Если в этом вопросе не будет какого-то прогресса, на это можно, к этому можно добавить и разногласия вокруг Ирана, вокруг формулировок того, что связано с Ливаном, вокруг формулировок того, что связано с Ливаном. Так что в этом рамочном соглашении много дыр и разница в подходах сторон, поэтому очень много вещей, которые должны обсуждаться, но, в общем, не обсуждаются, потому что стороны, опять же, настроены на разные. Вот такая ситуация на настоящий момент. Вероятность возобновления военных действий есть, говорит мой собеседник, но пока действительно президент Трамп решил дать возможность достичь чего-то путем переговоров. Это был Эли Клаудштейн, эксперт эксперт Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. 8:40 в Израиле. Поговорим о росте преступности. Сегодня с утра убиты трое. В частности, известный рав получил ножевые ранения. В Нетании, в Шфараме и в Ягуре было застрелено 2 человека. С начала недели в Израиле убиты 11 человек. Главным образом представители арабского сектора. Но, как мы видим, не только. И преступность ограничиваться арабским сектором не может. Кто бы что ни говорил. Член преступной группировки Арири погиб вчера при взрыве автомобиля в Хайфе. Да, это был известный арабский криминальный авторитет, но взорвали-то его в квартале Кирьят-Хаим. У нас в эфире адвокат Йоси Седман, генерал-майор полиции в отставке, в прошлом командир Королевского округа полиции, глава отдела расследований. Орех Дин Йоси Седман, Ницав Бедимус, Лешарм Факет Махос Тлеев, Рош Агафа Хакирот, Шалом Лиха.
4: Шалом Лебокер Тавлахин.
0: אז אנחנו מהבוקר, 3 נרצחים, רב מוכר נדקר למוות בניתניה, 2 אנשים נורו למוות בשפרם וביגור, וזה לא עוצר.
4: זה אכן לא עוצר, ואנחנו מדברים על חודש קטלני עם הרבה מאוד מטענים שפוצצו אנשים בתוך הרכב, תוך כדי סיכון גדול מאוד של חיים באזור הציבורי, לרבות של ילדים שנמצאים בחופש. ואנחנו בהחלט עדים להסלמה גדולה מאוד בהיקף האלימות ובחיסולים ובחיסולים הדדיים ונקמות הדם והקרבות בין עבריינים לעבריינים. בהחלט אירוע מדאיג מאוד שמחייב את המשטרה להתעורר מהטעם הפשוט שאי אפשר לסבול הכפלה של כמות אירועי הרצח בלי להשקיע בזה משאבים. השר הצהיר על משילות, אבל הדבר היחידי שהוא צריך לעשות זה להודיע שהמדיניות שלו זה לטפל בנושא, להקטות משאבים ולצאת לדרך. את הדבר הזה הוא לא עושה.
0: עכשיו, היו כאלה שאמרו שכל עוד, עד כמה נורא, שזה לא, אתה יודע, לא נשמע, אבל זה בתוך המגזר הערבי, אבל אנחנו רואים שזה כבר יצא. המחשבה על כך שזה יכול לייצר בחלק אחד מהחברה היא די מטופשת לטעמי.
4: אתה צודק ב-200%, וזה, מה זה משנה אם זה ערבי או יהודי? זה בכל מקרה רצח, זה רצח. ואנחנו כולם אזרחי מדינת ישראל, וכולם צריכים לקבל את ההגנה על שלומם ועל רכושם, ופה משטרת ישראל יש לה תפקיד מאוד משמעותי. זה נכון, קצת יותר קשה להתמודד בפשיעה במגזר הערבי, ואתה לא פשוט שהם לא נוטים לשתף פעולה עם המשטרה, ולא מגיעים למשטרה בזמן אמת, או גם כשקורה אירוע, אז הם דואגים לטשטש את כל העקבות, ולשטוף את סימני הדם, ולקחת את כל התרמילים ולהעלים אותם, או למחוק את הסרטים, את הסרטים של המצלמות וידאו שהם באזור. זה ממש לא מסייע למשטרת ישראל להגיע לפי הנוחים, אבל עדיין יש הרבה מאוד כלים, לרבות כלים טכנולוגיים שאפשר להפעיל, וחייבים להפעיל, אבל זה מחייב. להקצות כוח אדם מיומן, דובר השפה, להקצות תקציבים גדולים, לטפל בנושא הזה, כוחות משימה עם פרקליטים מלווים, ועם רשויות אחרות כמו מס הכנסה, ולהתמודד עם כל מה שקשור בפשיעה במגזר הערבי בהיקף הרבה יותר משמעותי. זה מחייב משאבים ותשומת לב מבחינת משטרת ישראל, ולצערי הרב זה לא מתבצע. יכול להיות שלשר, את השר זה לא מטריד, אותי זה מאוד מטריד.
0: עכשיו, לעקוב על אלה שמפוצצים רחבים, זה נדמה לי, לא שזה קל, הוא אומר, אני לא מומחה לזה, אתה מומחה לזה, אבל מטען זה משהו אחד, זה לא ירי ברחוב. זה צריך להכין, צריך להביא, כלומר, הרבה יותר עקרים נשארים.
4: זה נכון, וכמות חומרי הנפץ שנמצאת היום בשוק האזרחי היא בלתי נתפסת, גם מהטעם פשוט שאנחנו כל הזמן מלחמות. אם זה צוק איתן, זה חרבות ברזל, ונכנסים לעזה וללבנון, ויש הרבה מאוד מטעני חבלה שמסתובבים, יש הרבה אנשים בעלי ידע מקצועי, שיכולים לחבר, לבנות חבלה, מערכות סלולריות כאלה ואחרות, שיפעילו את חומרי הנפץ האלה מרחוק, כך שאתה עוקב אחרי הרכב, אתה רואה את העבריין בפנים, אתה מצלצל למכשיר, ובזה מסתיים האימות שלך עם אותו עבריין. זה שיש ברכב גם נערים או אנשים חפים מפשע שמסתובבים בסביבה, זה אף פעם לא הפריע לאנשים שצריכים לחוץ על הכפתור, ובהחלט מדובר באנשי מקצוע, חלקם נפגעים גם תוך כדי הנחת המטענים, יש תאונות עבודה כאלה ואחרות, שאנחנו מגיעים לזירות, רואים את האנשים שניסו לחבר וחיברו לא טוב, וכתוצאה מזה נפגעו, ובהחלט יש גם מודיעין, ויש גם סוכנים משטרתיים שרוכשים אמצעי חבלה מעבריינים כדי להגיע למי שמפעיל אותם. בהחלט יש מה לעשות בעניין הזה, ומשטרת ישראל עושה, אבל כנראה לא מספיק.
0: שאלה אחרונה, סוגיית הכנסת שבק לכל הסיפור הזה. הראש שבק הקודם מתנגד לזה, ראש השבק הנוכחי החדש כנראה יותר חושב לכיוון הזה, ומדווחים שיש התקדמות בעניין זה. איך אתה רואה את הכנסת שבק?
4: אני מתנגד לזה בצורה חריפה מאוד. זה ישקיע את השבת בטיפול בפשיעה, יסיט אותו מהטיפול שבו הוא אמור להיות מומחה ואמור לטפל לסיכול או לטרור, ויחשוף חשיפה מאוד משמעותית של אמצעים של השירות, משום שכניסה לתחום הלחימה בפשיעה מחייבת לתעד את כל הפעולות ולהביא אותן לבית משפט. זה יחשוף שיטות ואמצעים של השבת לא מעוניין ולא צריך ולא ראוי שיחשוף אותם, ובשום פנים ואופן אסור להחליף את משטרת ישראל בתחום הזה. למשטרת ישראל גם יש את חטיבת הסייבר, יש להם יכולות מודיעיניות וטכנולוגיות לא פחות טובות משל השירות, וצריך פשוט לחזק את משטרת ישראל ולא לקחת את השירות ולהפוך אותו למשטרה, וכך אנחנו ניפגע פעמיים. גם לא יהיה לנו שירות ביטחון כללי שיטפל בטרור, וגם לא יהיה לנו מי שיטפל בפשיעה.
0: עורך דין נסי סד, בואו נצר בדימוס, לשלב מפקד מחוז תל אביב וראש אגף החקירות במשטרה. תודה שדיברת איתנו הבוקר.
4: תודה לכם, יום טוב.
0: Миом тов. Я переведу то, что говорит мой собеседник. Три человека, с этого мы начали, три человека убиты с начала сегодняшнего дня. В Нетании РАФ известный получил смертельные ножевые ранения. Один человек застрелен в Шварами, другой в Ягуре. Все это не останавливается, говорит мой собеседник. Да, наблюдается эскалация последние дни, особенно в том, что касается подрыва автомобилей. И это это несет в себе угрозы не только для, в общем, преступников или для тех людей, которые гибнут в этих самых криминальных терактах, но и, в общем, для обычных граждан, для детей, у которых начались школьные каникулы. Все это должно беспокоить полицию, все это должно беспокоить министра национальной безопасности, но он, кроме заявления о том, что он будет стремиться побороть преступность и установить более четкий контроль государства за тем, что происходит на веренной ему территории, дальше заявление дела не продвинуто. Полиция нуждается в ресурсах, полиция нуждается в более продуманной работе. Должны быть созданы группы, которые занимаются вопросами борьбы с криминалом. Да, есть заявления достаточно непродуманные о том, что представления какие-то о том, что все это может ограничиться арабским сектором, но неважно, кто погибает в этих криминальных разборках, еврей или араб. Да, с арабским сектором работать сложнее, там нет доверия в полиции, там довольно часто после, например, преступлений с использованием огнестрельного оружия убирают гильзы и смывают кровь, чтобы и расследовать это гораздо сложнее, но все равно у полиции есть соответствующие инструменты. Должны быть группы, которые сопровождаются прокурорскими работниками, должны быть совместные рейды с участием представителей налоговых структур и прочих подобных структур для того, чтобы бороться с криминальным террором. Что касается использования мин для подрыва автомобилей, мы задали вопрос о том, не проще ли в каком-то смысле отслеживать тех, кто устанавливает взрывные устройства, потому что это, в общем, требует большей подготовки и работы, это не просто стрельба на улице. По словам нашего собеседника, с одной стороны, да, с другой стороны, на частном рынке есть огромное количество взрывных устройств, взрывчатых веществ. И, кроме того, мы страна воюющая, у нас много людей, которые умеют работать со взрывчаткой, взрывными устройствами, установить взрывчатку, приделать ее, подключить ее к мобильному телефону. Есть люди, которые это умеют. Они, к сожалению, некоторые из них сотрудничают с криминальными структурами, так что здесь тоже ситуация непростая. Что же касается подключения службы общей безопасности Шабак к борьбе с преступностью в арабском секторе, в частности, но не только, наш собеседник говорит: я категорически против этого шага. Шабак должен заниматься борьбой с террором. В итоге мы получим следующую ситуацию. Шабак будет погружен в борьбу с криминалом. Его ресурсы не безграничные. Борьба с террором при этом никуда не денется. Есть еще один аспект. Работа полиции гораздо более, в общем, прозрачна, потому что, согласно закону, все должно документироваться при борьбе с преступностью. Должны показывать в суде те или иные методы работы. И, ну, мы совершенно не заинтересованы как общество в том, чтобы Шабак свои методы работы демонстрировал, и стало это всем более известно. Так что я против этого, в том числе и потому, что у полиции, в общем, достаточно... Не то, что достаточно, но есть свои специалисты, есть киберотдел на очень высоком уровне, есть и другие структуры, которые могут бороться с преступностью. Нужно уделять просто этому должное внимание, ресурсы, кадры, все, во всем этом полиция нуждается. Многое зависит от того, как ты эту работу строишь, насколько для тебя вообще важна проблема борьбы с преступностью, причем не на словах, а на деле. Это был адвокат Йоси Седбург, генерал-майор полиции в отставке, в прошлом командир Тель-Авивского округа полиции и глава отдела расследований. 8:52 в Израиле. Последняя тема. Молодому американцу предъявят обвинение в шпионаже в пользу Ирана. Сообщается, что он снимал чувствительные объекты за деньги. Об этом, а также о приключениях, в кавычках или без кавычек, израильтян за границей. Мы говорим с адвокатом по международному праву Заевом Фарбером. Адвокат Фарбер, доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Представитель, как сообщается, ультраортодоксальной общины, молодой американец, выполнял задания своих иранских кураторов, фотографировал торговые центры, какие-то объекты, ну, в общем, вот был раскрыт. В свете того, что он американский гражданин, какие дополнительные аспекты все это, так сказать, дает?
5: По идее-то все равны перед законом, и как израильтяне, так и не израильтяне, те, кто находится здесь как туристы, и поэтому если он нарушил закон, то он предстанет перед судом. Единственное, что, на что он может рассчитывать, на некую консульскую поддержку, во-первых, со стороны консульства Соединенных Штатов, которая будет также следить, что его конституционные права не будут ущемлены. Ну, они не должны быть ущемлены в любом случае, независимо от его гражданства. И после того, как он будет приговорен израильским судом, если он будет осужден и приговорен израильским судом к отбытию какого-то срока заключения, то он может рассчитывать на то, что он будет отбывать этот срок в американской тюрьме, а не в Израиле.
0: С разными странами у Израиля разные договоры о том, что касается выдачи преступников, выдачи тех, кто признан виновным израильским судом, на каком уровне. Соединенными Штатами у нас очень плотное сотрудничество в оборонной сфере, это мы все прекрасно знаем. А что касается, так сказать, правоохранительных органов в другом аспекте?
5: Детей сотрудничества.

0: следствие по его делу завершено. И вот после того, как он будет предъявлен в суде и будет осужден, если будет осужден, то он может рассчитывать на попросить отбывать срок своего заключения в американской тюрьме. Кстати, не факт, что он этого захочет, потому что американские тюрьмы, там режим, как правило, намного жестче, чем в Израиле. И наоборот, как правило, преступники предпочитают отбывать свой срок в Израиле, а не в Америке. Так, по крайней мере, это было и в отношении израильтян, которые были осуждены в Соединенных Штатах из-за занятий наркотиками и так далее. По делам, связанным с наркотиками, они все предпочитали отбывать срок в Израиле, потому что условия заключения в США намного тяжелее.
1: Это одна тема. Тема другая. Группа израильтян, четверо израильтян были задержаны на Филиппинах. Довольно много жалоб со стороны мы слышали. Ощущение было такое, будто штурмовали некую террористическую базу, так они говорили, но при этом выясняется, что они находились на Филиппинах. Незаконные местные власти сейчас борются с тем, кто присутствует незаконно. Что об этой истории можно сказать и какова специфика именно Филиппин?
0: Само по себе, если они там были незаконно, то они нарушали закон и все остальное. С другой стороны, создается впечатление, что эта операция была направлена именно против израильтян. И вот это уже нехорошо. То есть, во-первых, их, насколько известно, арестовали в Бейт-Хабаде. И мне предъявлено вот эти, несмотря на то, что говорят о терроризме и так далее, им предъявлено обвинение только в незаконном пребывании на территории Филиппин и работе без разрешения. Есть данные о каком-то конфликте между группой израильтян и местных жителей, довольно давним на вот этом острове, где они были. Это создает впечатление, что это просто предлог. То есть тут как раз-таки речь идет не похоже на то, давайте будем выражаться осторожно, а то, что, что это некая преднамеренная акция именно против израильтян по тем или иным причинам, и вот эти обвинения, они просто притянуты за уши, несмотря на то, что есть, наверное, основания для них. И здесь вот как раз-таки ожидалось бы, что израильское посольство и консульство, они выступят в защиту вот этих израильтян, то есть, они незаконно там пребывали, то их могут выдворить и так далее, но, по крайней мере, чтобы не было уголовного преследования, как нет его в отношении, наверное, многих других иностранцев, которые пребывают в Филиппинах без разрешения. То есть право применения, оно в любом случае не должно дискриминировать, оно должно быть равным по отношению ко всем. И вот здесь я не уверен, что в этом случае вот это соблюдено.
1: Адвокат Зев Фарбер, мы будем следить за развитием событий, в том числе и в этой истории. Адвокат по международному праву. Большое спасибо за то, что с нами побеседовали сегодня утром.
0: Всего хорошего.
1: Всего доброго. Программа «Тема дня», второй ее час, подходит к концу. Амир Шмуэль за пультом, продюсеры Мила Сталинская и Вацлав Проченко. У микрофона я, редактор и ведущий Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». В 9 часов выпуск новостей. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». Ее сегодня проведет Таня Барская. Всем удачи и хорошего дня.

бронь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Станции Кан Река, в студии Семен Каплан. Рамочное соглашение между Израилем и Ливаном. Депутат ливанского парламента от Хизбаллы Ихаб Хамада заявляет, что ставка, которую сделало руководство Ливана, это ставка не на военное крыло Хизбаллы или ее оружие, а на сам Ливан. В ходе выступления в одной из деревень на юге Ливана Хамада добавил, что документ о рамочном соглашении между Израилем и Ливаном, по его выражению, это мертворожденное дитя, поскольку ливанские власти не могут втянуть страну во внутреннюю борьбу. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Вместе с тем источники в структурах безопасности Ливана сообщили газете «Нидаа Аль-Ватан», что органы безопасности страны повысили уровень координации и приняли упреждающие меры для того, чтобы справиться с ситуацией на следующем этапе. Источники отметили, что цель заключается в предотвращении любых шагов, которые может предпринять Хизбалла и которые могут угрожать внутренней безопасности Ливана, а не в развязывании конфронтации. Одновременно с этим дипломатические источники сообщили, что председателю ливанского парламента Набиху Берри поступили прямые обращения главным образом из Вашингтона, Эр-Рияда, Дохи и Каира с требованием сохранить правительство, не допускать потрясений в политической сфере и предотвратить втягивание Ливана во внутреннее противостояние, способное нарушить процесс, который начал формироваться под региональным и международным патронажем. Президент Трамп рассматривал в последние дни возможность возобновления полномасштабной войны против Ирана, однако на данном этапе решил продолжить дипломатический путь. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Официальные лица в Вашингтоне сообщили, что Трамп несколько раз беседовал с министром обороны Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Кейном, изучая возможность проведения масштабной серии ударов, шаг, который некоторые источники назвали завершением работы. В сообщении отмечается, что хотя окончательное решение не было принято, президент дал понять своим советникам, что, по его мнению, военный удар в настоящее время может навредить шансам Вашингтона окончательно ликвидировать ядерную программу Тегерана. Полиция закрыла уголовное дело в отношении торговца интимными фотографиями и видеозаписями женщин в мессенджере Telegram спустя примерно год после подачи жалобы, так и не допросив подозреваемого и не сняв показания с пострадавших. Директор ассоциации МААТ, оказывающий помощь пострадавшим от сетевых сексуальных преступлений Наама Фейхенфельд, выразила разочарование раззакрытием дела и отметила, что речь идет о человеке, на которого на протяжении многих лет поступали многочисленные жалобы. Пресс-службы полиции Израиля заявили, что расследование было начато сразу после получения жалобы и, вопреки утверждениям, ни одна из заявительниц не согласилась дать показания. Полиции также добавили, что решение о закрытии дела было принято на основе имеющейся доказательной базы и из профессиональных соображений, а в случае поступления новой информации она будет проверена в установленном порядке. Информацию об этом передала корреспондент Кан Верет Пельман. Полиция продолжает расследовать обстоятельства убийства трех человек в ходе трех инцидентов, произошедших сегодня утром в течение одного часа. В синагоге в Нетании был смертельно ранен ножом раввин Амос Гуэта в возрасте около 70 лет. Мужчина, принадлежащий к общине раввина, известный как психически неуравновешенный, потребовал помолиться вместе с ним, а после возникшей ссоры ударил его ножом и скрылся. Полиция ведет его преследование. На парковке торгового комплекса в районе Ягур был застрелен житель Басмат-Табуна. Полиция полагает, что мотивом преступления, по всей видимости, являются криминальные разборки. В Шфараме был убит молодой человек, 24 лет. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» констатировала его смерть на месте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 30 градусов. В Хайфе будет 29, в Бершеве 33, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КАН-РА.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская. И мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Олег Клоц, главный редактор и ведущий Канрека. Олег, здравствуйте.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели.
0: Темы в данном случае продолжаются, в общем, остаются теми же, и средства массовой информации обращают свое внимание на информацию о том, что Дональд Трамп рассматривал возобновление возможных ударов по Ирану, но в итоге переговоры продолжаются. Потом сейчас мы перейдем и, конечно, к теме с Ливаном и Израилем.
1: Совсем не ясно, что послужило причиной для президента Трампа не возобновлять военные действия, потому что, согласно опросам, та тактика, которую он выбрал, то есть тактика прекращения войны и переговоров с Ираном вокруг ядерной программы и не только, во-первых, с точки зрения самих переговоров, пока ни к чему особенно не привела, и когда Джей Ди Венс говорит, что вице-президент США говорит, что он не понимает эту персидскую тактику, это, в общем, сформулировано, может быть, несколько редко, но суть резко, но суть передает. Такие высказывания уже звучали. Обе стороны подошли к переговорам с самых разных позиций. Каждая из них считает, что она победила в той или иной форме. Но все это не, во-первых, пока нет результатов, а во-вторых, в американском общественном мнении это не дает каких-то преимуществ при выборе, например, республиканцев в Конгресс в ходе промежуточных выборов, которые будут в ноябре. Популярность президента не растет. И поэтому президент Трамп начинает задумываться о том, что, может быть, стоит вернуть военные действия. Американцы здесь продолжают держать достаточно значительные силы военные. Завершить работу можно, но пока, в общем, 60 дней есть для переговоров в рамках рамочного соглашения. Пока переговоры ведутся, по крайней мере, стороны...
0: Президент готов позволить, как это оговаривается, продолжаться переговорам с Тегераном и после крайнего срока, это уже 18 августа, напомним, и на данном этапе довольствуется точечными ударами, причем это взаимно, как мы помним, было совсем недавно.
1: Да, это так. При этом надо сказать, что есть ведь еще и ливанский аспект, который, разумеется, с точки зрения Тегеран понимает это соглашение в одной форме. Израиль пытается настоять на своих интересах и пытается доказать, что уничтожение боевика Хизбаллы, который несет угрозу израильским подразделениям, в общем, никакого отношения к этому самому договору не имеет. При этом переговоры с Ливаном и контакты с Ливаном продолжаются, но с передислокацией израильских войск на территории Ливана пока все замедлилось, что называется. Такая статичная такая ситуация. В общем, не очень хорошо это для войск, но пока все относительно спокойно. Проблема в том, что не выработан механизм, по которому, в рамках которого будут выведены израильские войска, входить ливанская армия, и американские координаторы будут все это координировать. Может быть, в ближайшее время все это и как бы вырастет, а может быть, будет какое-то другое развитие событий, потому что понятно, что Тегеран совершенно недоволен переговорами
0: и ситуацией с Ливаном,
1: и взаимопризнанием таким, да, раздражающим особенно между Ливаном и Иерусалимом.
0: Тегеран постоянно говорит о Ливане и об Израиле, и о том, что наши войска, Израиль, в принципе, не должен находиться на территории Ливана. Это продолжается постоянно, как часть того соглашения, на котором они настаивают, равно как и об условиях с Ормузским проливом, которые их не устраивают.
1: Их не устраивает Ормузский пролив, к тому же в самом соглашении там как-то все сформулировано так, что можно понять следующие 60 дней ведения переговоров, никто никакие плату не взимает, а вот через 60 дней, может быть, и можно. Иран считает, что, безусловно, можно. Пытаются они, там есть несколько маршрутов, одна проходит в береговых территориальных водах Омана, другие Ирана. В общем, может быть, проход кораблей будет, то, что называется, волюнтарная оплата. Хочется посмотреть, как вообще это будет работать. Но здесь вдохновляются иранцы Малукским проливом и еще там одним проливом в Юго-Восточной Азии. Но здесь система немного по-другому работает, поэтому не совсем понятно, какая из сторон чего в этом смысле добьется.
0: Если возвращаться к теме США и Израиля и говорить о напряженности между странами, которая возникла в последнее время, буквально вчера на Герцлейской конференции посол США в Израиле Майкл Хаккаби пытался сгладить углы, говорить о, в общем, той силе и тех плюсах, которые привносит Израиль.
1: Хаккаби очень произраильски настроенный дипломат. Он действительно пытается сгладить острые углы, пытается найти, так сказать, аспекты для чего-то общего, для чего-то разделяющего. Посмотрим, насколько у него это получится, потому что есть объективная ситуация, в которой довольно часто американские интересы и израильские интересы, или, скажем так, интересы конкретных политиков из той и с другой стороны не совпадают. Это нормальный вопрос в том, как стороны на это смотрят и как они этот конфликт разрешают, потому что у нас тут свои выборы.
0: И сколько у него есть полномочий еще продолжать транслировать политику в том же духе. Ливан и визит Бениамина Нетаньяху и Исраэля Каца вчера в зону безопасности, в буферные зоны, о чем стало известно уже по их возвращении, разумеется.
1: Да, премьер-министр говорил о том, что соглашение между Ливаном и Израилем показывает, что и Хизбалла, и Иран в Ливане нежелательные элементы, и что это чрезвычайно бесит тех, кто находится в Тегеране. Это действительно так, но, как я уже сказал, на местности есть некая статичность сил, но, в общем, статичная сила и тишина в Ливане долго продолжаться не могут. Вот я думаю, что в ближайшие дни как-то будет более понятно, как работает этот механизм. Надо только сказать, что, как мы знаем, неподалеку от одной из деревень армии окружен и заблокирован бункер, в котором находится пару десятков боевиков Хизбаллы. Израильтяне, в общем, предложили ливанской стороне этим бункером заняться. Те сказали, что лучше вы сами, а мы пока про что-нибудь другое подумаем. Это, в общем, как нельзя ясно иллюстрирует, в общем, баланс сил и желание, например, ливанской армии так или иначе вступать в прямую конфронтацию с боевиками Хизбаллы.
0: Находясь там, обратили на это внимание все, разумеется. Биби Нетаньяху заявил, обращаясь к военнослужащим Израиля: пока Хизбалла находится здесь и угрожает нам, мы останемся. Если вы выявляете угрозу, действуйте, не останавливайтесь. То есть вот это было сказано абсолютно четко.
1: Понятно, что никто не думает останавливаться, но вопрос ведь, где проходит граница этих самых угроз, с какого момента можно... До какого момента, точнее говоря, не нужно задавать вопросы американской администрации, что считается нарушением договоренности, чего нет. Так что ситуация там в этом смысле непростая. Еще раз говорю, в последние дни было некое затишье, но, в общем, не очень понятно, сколько оно продлится. Были, кстати, столкновения между израильскими войсками и сирийскими местными жителями в южной части Сирии, которая захвачена была Израилем после того, как режим Асада пал, там некая тоже буферная зона в несколько километров. Там живут местные жители, им, в общем, не очень нравится израильское присутствие и всякие столкновения по этому поводу. Ну и, кроме того, Иран спит и видит, как бы там ситуацию воспламенить, и там его и Самарии, так что свою руку только к этому прикладывает.
0: И, Олег, я хочу просто уже анонсировать то, что начнет происходить сегодня вечером. Я говорю о 1000 дней траура, потому что первое мероприятие, которые связаны с 7 октября и этой датой, 1000 дней со дня 7 октября, они начинаются сегодня вечером. И завтра, разумеется, мы будем держать в курсе наших радиослушателей и говорить о том, что происходит по всей стране.
1: Мероприятие, да, надо сказать, по большей части неофициальное.
0: Да, именно так.
1: Потому что с официальной точки зрения есть дата, собственно, 7 октября, и по еврейскому календарю, и не только, и там все мероприятия проходят, но Совет Октября принял решение о том, что нужно провести некоторые памятные церемонии сегодня и завтра, действительно, 1000 дней.
0: Но в эту организацию входят более 1500 семей.
1: Да, и семьи погибших, потерявших своих близких, и тех, кто был в плену и вернулся, тоже туда входит. В общем, Посмотрим, как это будет происходить. Но, безусловно, 1000 дней с начала войны — это дата как круглая, так и, в общем, не очень радостная, потому что на практике, какой бы ты ни придерживался точки зрения на происходящее, все равно война не закончилась ни по одному, ни абсолютно на одном из фронтов, и это, в общем, к сожалению, достаточно, по-моему, печальная новость.
0: К сожалению, это так. Спасибо огромное. Мы говорили о главных темах к этому дню. С нами наш коллега Олег Клоц, главный редактор и ведущий Конрека. Спасибо.
1: Спасибо, Таня. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
0: Мы продолжаем наш эфир следующей темой и говорим о докладе государственной общественной защиты, службы государственных защитников за прошлый год, который был представлен министру юстиции, Совету общественной защиты. С нами адвокат Вадим Шуб, глава Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вы, как я понимаю, конечно, ознакомились с этим отчетом, докладом государственной общественной защиты. Очень много всего есть, на что стоит обратить внимание. Естественно, что государственная общественная защита – это тот жизненно важный орган, которым мы знаем, не все знаем достаточно подробно, но хорошо, что об этом тоже идет речь в самом докладе.
2: Да. И этот доклад посвящен 30-летию со дня образования общественной службы общественной защиты в Израиле. Мы на самом деле молодая организация, только 30 лет. И на самом деле в отчете рассматриваются вехи становления и какие цели были достигнуты, и как изменилось вообще израильское общество с того дня, когда была организована служба общественной защиты. И в этом докладе сказано, что на самом деле 30 лет назад такого очень удивительно, что в государстве Израиля не было такой службы, и люди, очень много людей в уголовных процессах арестовывались, приговаривались к тюремному заключению без того, чтобы они были представлены адвокатом. Сейчас нету в Израиле людей, которых бы осуждали на реальные сроки тюремного заключения без того, чтобы они были представлены адвокатами. Сейчас израильские граждане имеют право проконсультироваться с общественным адвокатом не только на стадии обвинительного заключения, но даже когда их допрашивают и хотят арестовать в полицейских участках. У нас мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, и адвокаты всегда готовы прийти на помощь людям. Достижение израильской общественной адвокатуры, оно не только признано в израильских масштабах, но и в международных масштабах. На самом деле ООН признала израильскую общественную адвокатуру как эталон такого рода организаций в мире.
0: Серьезно? Это потрясающе.
2: Да, да, да. И мы, я могу сказать о себе лично, нас посылали организовывать общественную адвокатуру в разные страны, и Восточной Европы. Меня лично посылали в Либерию, допустим, в Африке после войны организовывать там общественную адвокатуру, потому что ООН признала, что мы как бы считаемся эталоном функционирования такого рода организации.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, вы, конечно, знаете исторически, когда начала появляться вот эта система государственных защитников в мире, какие страны к такой системе были подготовлены раньше других?
2: Очень хороший вопрос. Значит, вся эта система, то, что принцип того, что государство должно обеспечивать защиту граждан, которые не могут позволить себе адвоката, это на самом деле система эта родилась в Соединенных Штатах Америки в 30-х годах 20 века. Было несколько прецедентных решений в 30-х, 60-х годах. И в каждом государстве была своя система общественной защиты. А тот, кто основал эту систему в Израиле, был Кеннет Манш, это профессор права, который имел американский опыт работы, и на самом деле в некоторых случаях мы взяли лучшие из американской модели, в некоторых случаях мы даже, скажем так, и улучшили американскую модель.
0: После 1948 года в Израиле было с самого начала, в принципе, понятно, что кроме существования уже по естественной юридической системе преобразования государства, Израиль в данном случае, будет рано или поздно, и чем раньше, тем лучше, получить и вот этот орган.
2: После образования государства Израиль на самом деле была принята британская, продолжалась британская модель, по которой только в самых серьезных преступлениях, которые карались больше 10 лет тюремного заключения, можно было назначить адвокатов. Не было никакого контроля за назначением этих адвокатов. Адвокатов на самом деле назначал суд, и их зарплата, их гонорары выплачивались судом. То есть поэтому адвокат, который, допустим, просил у судьи самоотвод или который был слишком рьяно защищал интересы своего клиента, этот адвокат следующее назначение уже не получал. И не было никакого контроля за качеством, и это было, и сами назначения по этой самой английской системе были в очень исключительных случаях. После закон, который был принят в Израиле в 1996 году, он именно организовал, во-первых, организацию, которая будет сама назначать этих общественных защитников. Их бюджет будет выплачивать из Министерства юстиции. И один из самых основополагающих принципов – это принцип независимости. Мы, несмотря на то, что являемся подразделением Министерства юстиции, мы не подотчетны никакому государственному органу, мы подотчетны специальной комиссии, которая проверяет нашу работу. В этой комиссии входит судья Верховного суда бывший, входят представители академии, адвокатуры, и ее членом является министр юстиции, но у него есть только один голос.
0: Ясно. В этом отчете, если говорить о цифрах, видно, что в 2024 году Офис государственных защитников представлял интересы в 115 635 делах. На мой взгляд, это очень большая цифра, очень серьезная.
2: В 2025 году, да. Да. Отчет за 2025. Да. Дело в том, что большинство населения государства Израиля не могут позволить себе частных адвокатов. И израильский закон говорит о том, что каждый человек, который, если против него обвинение будет просить реальный тюремный срок, он имеет право на общественного адвоката. К сожалению, большая часть, очень много процессов, которые ведутся в судах, их можно было избежать. И одно из наших направлений деятельности – это, воспитать органы правопорядка, подавать обвинительное заключение только в серьезных случаях. Там есть цифры в одной из рубрик, есть цифры, сколько процентов мы смогли убедить, в скольких процентах случаев мы смогли убедить обвинение, что не нужно было подавать обвинительное заключение, и его просто отозвали. Это речь идет о 15%, в некоторых случаях 15%, в некоторых случаях 12%, но это очень большая цифра, если вы возьмете общую сумму обвинительных заключений, которые были поданы в Израиле. Не всегда, есть смысл в подаче этих заключений обвинительных, и мы пытаемся это донести до органов правоохранения.
0: Отдельная тема, о которой идет речь в этом докладе, это вывод об экономической состоятельности лиц, которые имеют право на представительство. И согласно этому отчету, в офис защитников поступило около 130 тысяч вообще заявлений о предоставлении представительства в делах о содержании под стражей, и около 103 тысячи из них, это то есть 79% примерно, были признанными имеющими право на представительство по экономическим уже в данном случае основаниям.
2: Имеющими право. Дело в том, что был проведен отчет Центральным управлением по статистике, проведена проверка средних доходов клиентов Управления общественной защиты. Было показано, что средние доходы очень низкие. То есть мы действительно представляем по большей части беднейшие слои населения, людей, или которых нету средств, или людей, которые умственно отсталые с психическими заболеваниями. Это большая часть наших клиентов.
0: Понятно. я еще раз просто хочу в очередной раз подчеркнуть важность существования вообще вот этого органа и попытаться представить, как много есть обращений к вам от разных слоев, населения Израиля. Но вот вы сейчас даже оговорили те категории граждан, которые обращаются к вам по разным причинам.
2: Да, очень много категорий, очень много разных категорий. Допустим, одна из рубрик говорит об оправданиях по делам об убийстве, когда люди признались и ложно оговорили себя под давлением. И три примера, которые как бы приведены. Один из них представитель общины выходцев из Советского Союза Элиша Хайбатов, которого оправдал Верховный суд. Второй из них представитель общины выходцев из Эфиопии Соломон Радай, я его представлял в деле об убийстве, тоже его оправдали. И третий Ашраф Салайме, он представитель арабского типа. То есть именно показано, когда люди как бы могут себя самооговорить, особенно в самых серьезных преступлениях. И если бы не наши организации, они бы как бы получили пожизненное заключение, но всех троих оправдали в делах об убийстве. Это как бы одна из рубрик этого отчета, которая говорит о том, как важно особенно заниматься социально слабыми слоями населения.
0: Это да, это несомненно. И вот то, что я вижу, то, что подчеркивается в этом докладе, это то, что главный посыл заключается в том, что управление общественного защитника, государственных защитников, в общем, уже давно перестало быть небольшим подразделением. С каждым годом, годами это все расширяется, и то подразделение, которое когда-то создавалось как подразделение отдел, помогающий малоимущим, который находится на периферии Израиля, сейчас это этот отдел, этот орган, в общем, один из толпов правосудия в Израиле стал.
2: Да, потому что одной из наших функций — это не только представлять каждого конкретного человека, но и следить за соблюдением прав людей в общем в уголовных процессах. Как бы в Израиле нету такого понятия, как уполномоченный по правам человека в уголовных процессах, и наша организация взяла на себя эту функцию. Мы посещаем регулярно заключенных и даем отчет о условиях их содержания. Это одна из важных функций наших. Я могу вам сказать, я лично несколько раз в год, и у нас в Иерусалиме, вы знаете, русское подворье, есть еще несколько мест заключения, мы все время там находимся и даем отчет. И есть улучшение после того, как мы что-то пишем и критикуем какое-то направление, мы видим, что есть улучшение. Кроме того, участие в законодательстве, все, что касается законодательства, которое нарушает уголовные, нарушает права граждан в уголовных процессах, всегда обращается к экспертному заключению нашему.
0: Это очень важно. Вадим, спасибо. Да, это важно, безусловно. Я только хочу еще раз... в вашем лице в данном случае сказать спасибо вот этому действительно очень, очень важному отделу государственных общественных защитников, службы государственных защитников, чему был и посвящен этот годовой доклад государственной общественной защиты. Спасибо большое за эти комментарии, за пояснения, то, чем вы занимаетесь и как работает этот отдел. Спасибо вам большое. Адвокат Вадим Шут, глава Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции.
2: Всего хорошего.
0: С начала войны с Ираном наблюдается всплеск иранских кибератак против государства Израиль. Об этом совсем недавно заявил глава Национального управления кибербезопасности Йоси Каради в интервью немецкой газете Die Welt. Собственно, это, к сожалению, стало известно, и это происходит по-разному. О том, что это и как это можно каким-то образом убирать. Кибератаки, конечно, направлены против критической инфраструктуры Израиля, центральных организаций, при этом и малых, и средних предприятий, против населения в целом. Поговорим об этом с доктором Леором Табанским, руководителем исследовательского отдела в междисциплинарном исследовательском центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Здравствуйте, Леор.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро. то, что мы читаем в этом отчете, в этом интервью, в частности, о котором я говорила выше, интервью Йоси Каради, к сожалению, понимать это неприятно, даже не будучи профессионалом, о том количестве кибератак и о разнообразии их, скажем, со временем.
3: С одной стороны, да, вы правы, с другой стороны, по-моему, никогда еще не будет и не видели мы такого заявления, что снизились количество угроз от того или другого органа. Поэтому как-то, не знаю, каждый месяц нам говорят, что все больше и больше. Поэтому трудно сказать, что тут что-то такое серьезное изменилось.
0: Иранские кибервойска, как я думаю, это и происходит и в других странах, но если мы говорим в данном случае о них, если в июне прошлого года спецслужбы нашей страны регистрировали примерно 1600 попыток внедрения в израильские сети со стороны Ирана в ходе операции «Львиный рык», что было совсем недавно, таких инцидентов было уже 4800. Ну, разница тут достаточно понятна. И при этом среди тех, кто их осуществляет, есть люди и с чрезвычайно высокой квалификацией, что само собой, но и те, кто гораздо ниже, кто просто за деньги делает ровно то, что им говорят сделать в соцсетях, скажем.
3: Да, пытаются, скажем так.
0: Ну, вообще, если говорить о тех, на кого нацелены вот эти диверсии, цифровые диверсии Ирана, кого бы вы выделили, о чем можно говорить?
3: Смотрите, что эта организация мерила и считала, я точно не знаю. Но, в общем, скажем так, для того, чтобы причинить какой-то ощутимый вред крупным организациям и критическим инфраструктурам, им одно количество недостаточно. Из-за того, что эти организации более-менее защищены по сравнению с общими другими, это требуется довольно-таки серьезные и серьезные организации с серьезными возможностями. И эти процессы занимают от недель до многих месяцев, чтобы пройти через какие-то защиты и потом внутри организации работать для того, чтобы незаметно достичь более важных целей, а потом уже принести какой-то ущерб. В данном случае мы смотрим, что нам говорят о том, о попытках, о первых попытках. В этом есть, как бы, я не знаю, опять же, про эту организацию, про государственный этот отчет. Но, в общем, есть такой небольшой известный парадокс в всей этой области. Чем больше банк, да, чем больше у банка всяких технологий по защите, тем больше он будет замечать и считать попыток. Да. Сколько из них настоящий, сколько из них шум, это трудно сказать, это уже другой разговор, это уже детали. Но в этом есть небольшой такой парадокс. Чем более защищена организация, тем больше она способна найти и считать подозрительные всякие дела, и потом квалифицировать их, как, может быть, попытки их организации внедриться противозаконно в ее сеть. Поэтому, может быть, одно, что в этом есть позитивное в этом отчете, это что есть больше возможностей у израильских организаций и замечать, что происходит, считать это и делать...
0: И быть более подготовленными уже, к сожалению.
3: Да, да.
0: Вообще, если говорить о цифрах вновь, Израиль, как оказалось по отчету Microsoft, по последнему, который проводит это издание, Израиль сейчас занимает 3-е место в мире по числу кибератак в его сторону, естественно. Да. Вот за прошлый год на нашу страну пришлось 3,5% всех зарегистрированных, естественно, кибератак в мире. Но это цифра очень серьезная на самом деле, если говорить об одной стране и о том, что происходит. По понятным, конечно, причинам. Да. И кибератаки, они ведь бывают тоже очень разные, потому что элементы кибервойны — это и потоки пропаганды, и ролики, искусственный интеллект сейчас очень, естественно, используется очень сильно, смотря в адрес кого. И что производят и в адрес, ну, скажем так, молодежи разных стран, которая может услышать, поверить, повестись и стать адептами той или иной политики или государства и их линии. Такое тоже происходит, к сожалению, и не только из Ирана. Мы об этом говорили и по отношению к сектору Газа в свое время, когда оттуда все начиналось и все готовилось заранее, а не только после 7 октября.
3: Да. Тут как бы я хочу только одну вещь отметить, что обычно, когда мы говорим о кибератаках, мы стараемся не включать в это вещи, связанные с, как бы сказать, пропагандой, дезинформацией и такого вещи, связанные, так сказать, с содержанием информации. Это обычно не входит в эти отчеты, типа так вот, те, что мы и имели в виду. С другой стороны, это, естественно, довольно-таки серьезная растущая проблема. И тяжело сказать, что то, что происходит в медиапространстве и в социальных сетях, и насколько это, как бы сказать, снизу то, что люди на самом деле думают, и насколько там это скоординированные процессы, которые разные компьютеры и алгоритмы разгоняют, разные и направления, чувства, и ролики, и так далее. То есть это как бы еще отдельный аспект современного информационного пространства, который в общем-то не входит в полномочия киберзащиты. Это на Западе это как бы отдельный вопрос. И, ну, естественно, мы как бы никого не удивим, что если мы скажем, что в Израиле довольно-таки и слабо все это дело насчет и имиджа, и,
0: да, к сожалению,
3: и работы в информационном пространстве в мире по многим причинам, которые уже будут десятки лет, да. Это целая отдельная тема, она не входит в те вот рамки полномочий того же Мараха Сайбра Люми или Microsoft с его отчетами про то, что происходит и на киберпространстве, то, что они видят в интернете. Да. То есть, может быть, с этой точки зрения можно сказать, что ситуация еще хуже, чем кажется, да.
0: Ну, разумеется, это ясно. Просто интересно еще вот это ваше мнение. Думаю, что вы об этом проекте уже тоже знаете. Все тот же Йоси Каради, это глава, напоминаю, Национального управления кибербезопасности, сказал о том, что призвав готовиться к полноценной кибервойне, в принципе, ну, имея в виду в данном случае Иран, он заявил, что вот на этом фронте перемирий не бывает, и в управлении кибербезопасности разрабатывают многолетний план действий, который основан на ключевых направлениях. То есть это безопасность облачных технологий, разумеется, это кибербезопасность и искусственный интеллект, и квантовые вычисления, и вот этот план полностью предполагают реализовать через 4 года, к 30-му году, в общем. И это, как я понимаю, должно действовать, разумеется, не только по отношению к такому государству, как Иран, с их режимом, но и глобально.
3: Ну да, в общем, как любая организация, это положительно, что разрабатывают многолетние планы действий, пытаются найти более важные направления, потому что все делать невозможно, как мы все знаем. Да, так что как бы в этом ничего такого, так сказать, особо удивительного нет. Но еще один аспект, что тут появится и будет проявляться периодически, это борьба между разными органами безопасности, борьба в бюрократическом смысле этого слова, да?
0: Да, понятно.
3: Кто что может делать, кому дать какие ресурсы и кто более хорошо позиционирован для того, чтобы взять на себя какую-то миссию или наоборот, не брать на себя какую-то миссию и ответственность.
0: Вы правы. Но это мы будем уже видеть и наблюдать в не таком далеком будущем, Лёр.
3: Да.
0: Спасибо вам огромное. Была рада вас слышать в нашем эфире. Доктор Лёр Табанский, руководитель исследовательского отдела в Междисциплинарном исследовательском центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете.
3: Спасибо. Доброе утро.
0: Продолжаем. Высокая температура может вызывать у питомцев, у наших питомцев, у домашних тепловой удар. Есть проблемы, о которых поговорить стоит и услышать рекомендации ветеринара. С нами Алекс Голованов. Здравствуйте, Алекс.
4: Доброе утро.
0: Итак, ваши рекомендации сейчас, как и людям, надо обращать внимание на себя и своих близких. Также не забывайте о своих питомцах и рекомендации вас, как ветеринара, когда жара, когда лето. Что стоит делать обязательно?
4: Ну, здесь не нужно как бы быть ветеринаром, чтобы рекомендовать. И люди, наверное, сами тоже понимают, что когда совсем жарко, и в основном люди у нас как держат животных, это кошки-то дома сидят, да, вот собаки гуляют. Поэтому гулять желательно рано утром, поздно вечером, а днем, если нужно, то вышел, тенек нашел, как здесь говорят, пипи-каки и домой. Вот, это одна из таких вещей, потому что больше всего именно проблемы получаем вот прямо в середине дня. Люди приносят животных, которые там перегрелись, и у них тепловой удар. То есть этого практически не бывает там рано утром или поздно вечером. Поэтому все проблемы реально вот когда тебе солнце светит прям напрямую, и животное имеет огромное количество шерсти, не может охладиться. Поэтому это первая вещь. Утро-вечер, в обед минимально. Я думаю, что люди даже это сами и понимают, и чувствуют. А человек тоже не хочет выходить на температуру 40. Вот, и нечего искать на этой температуре под открытым солнцем.
0: Зной, в принципе, это серьезное испытание.
4: Да, это просто логика и все. Животные, которые, соответственно, живут в доме, ни в коем случае не забывать на балконах, потому что это заканчивается очень часто плохо. Вот, особенно даже если какие-то птички, это все хомячки, которые где-то там стоят, греются на солнышке, а когда начинается жара, они просто могут свариться реально. То есть не то, что там тепловые удары, просто люди иногда звонят и говорят, ой, забыли, и все. Погибло животное, кошмар. То есть это тоже такие вещи случаются. Пить, соответственно, понятно, смотреть, чтобы везде была вода, это такие базисные как бы вещи. И самое главное, на улицах те, кто ухаживает за кошками, ну, люди сами знают, они просто всегда добавляют больше воды.
0: Больше воды.
4: Да, у нас тоже, например, в клинике всегда стоит чашка, всегда там есть вода, которая и местная, и прихожие все как бы могут попить, когда захотят. Это тоже важная такая вещь. И около домов, то есть, опять же, смотреть, чтобы, когда люди живут на каких-то виллах, больших домах, смотреть, чтобы у животного была возможность зайти в тень. Потому что реально самые большие проблемы – это вот прямые лучи солнца, которые нагревают, потому что тени всегда гораздо-гораздо прохладнее.
0: Алекс, я хотел бы вот что спросить. Это тоже не только мой вопрос. У многих из нас есть питомцы с длинной шерстью, с большой шерстью. Им, конечно, становится, скорее всего, жарче, чем другим, у которых короткая шерсть достаточно. И некоторые хозяева считают, что лучше их постричь, побрить на лето. Правильное ли это решение вообще?
4: Ну, брить на лысо никого сильно не надо.
0: Вы же видели таких...
4: Да.
0: С львиной головой, допустим, и хвостиком, и все остальное дышит, как говорит хозяев.
4: Это никак не связано. Лето, зима, стригут по необходимости, как грумеры советуют. Вот. Просто нужно понимать, что после стрижки какое-то время животное не должно быть реально долго на прямых лучах солнца, потому что это вот шерсть, она же защищает.
0: И от солнечных ожогов летом в данном случае.
4: Да, и если, там, например, вспомнить ту же самую Россию Южную, да, там баи ходили в халатах, да, в теплых. Mm-hmm. Поэтому это, когда совсем жарко, это тоже защищает. Вот, поэтому здесь нужно просто, опять же, включать логику и все. Постригли на лысо, не нужно какое-то время ходить на прямых лучах солнца, не попадать. И самое главное, чтобы всегда была вода рядом, чтобы можно куда, опять же, когда это большие дома, чтобы куда можно было спрятаться в тень, вот, или просто заранее не давать возможность лежать на солнце, потому что иногда вот собаки, они чуть-чуть такие туповаты в этом отношении. Кошки, они мгновенно меняют, вот, чуть-чуть им некомфортно, они меняют место. Собака может лежать и не понимать, что она перегревается. То есть у них есть такая тема.
0: Поэтому,
4: да, поэтому нужно просто чуть-чуть подумать, и все. Тень, вода, чуть-чуть логики, и все.
0: Если происходит обратная ситуация, и животное есть охлаждение водой или вентилятором, что надо делать или чего надо не делать?
4: Еще раз вопрос.
0: Если животное переохладилось как раз просто.
4: Может переохладилось? Нет, может такого. Летом такого.
0: Это вопрос, вопрос от слушателей, как, у которых не любит кошка плавать и собака. Ну, собака, это понятно.
4: Ну, переохладилось, вы понимаете, да? Когда я был в Норвегии, мы плавали там в воде 10 градусов, то гипотермия придет быстро, да? Вот когда ты даже по человеческим меркам находишься в воде, это мое хобби, да, я там фридайвингом занимаюсь, то есть на 25 градусов ты только через там 4 часа начинаешь чувствовать, что ты замерзаешь.
0: Понятно.
4: И поэтому здесь у нас, ну, где ты найдешь такую температуру? То есть 21 градус ты уже через час можешь гипотермию схватить. Это нужно прям там сидеть, в этой воде. Поэтому этот вопрос, он просто... Давка на другую, которая как бы животные... сейчас, в общем, такая тема с жарой связанная, но она не касается перегрева. Каждый день сейчас приходит, просто люди должны обратить внимание. Началось лето, огромное количество блох, даже у кого никогда не было. Поэтому просто те, кто слушают, просто обратите внимание, что вы можете не видеть, но обязательно обрабатывать, потому что сейчас вот эта самая жара, чуть-чуть...
0: Тот самый период. Понятно.
4: Тот самый период, когда каждый день приходят, и люди сами в шоке, говорят, а никогда не было, а мы обрабатываем... Они сами удивлены, откуда, притом люди, которые обожают своих животных.
0: Спасибо, Алекс, и за это предупреждение. Спасибо большое за ваши рекомендации. Мы говорили о том, как помочь вашим домашним питомцам пережить жару, летний период, что делать. Обратите внимание на последний совет, который касался и блох. Вот сейчас, в этот летний период, может быть, об этом вы и не знали. Будьте внимательны. С нами был ветеринар Алекс Голованов. Спасибо вам большое. И мы переходим к нашей следующей теме. «Иврит для души». Наша постоянная рубрика «Иврит для души» с Галей Городецкой.
5: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня мы продолжим говорить о метафорических картах из колоды «Эрец Яцурей Ганефеш», которые говорят о том, какие силы есть в душе каждого человека. Вот, например, есть коах гахемла. Что такое хемла? Это сочувствие. Лахмоль – это сочувствовать. Хемла ацмит – очень-очень важная вещь. Это то, что называется самосострадание. Иными словами, что мы можем себе, к себе относиться, собственно говоря, по-человечески, а не загонять себя, не кричать «соберись тяпкой», а если у нас что-то не так, дать себе возможность отдохнуть, дать себе возможность поплакать и получить поддержку и так далее. Это вот называется хемла. Теперь следующая карта «Акоах лильмод улеламед ахерим». Лильмод – учиться, леламед – обучать кого-то. Корень, естественно, всем нам известный. Но давайте подумаем, какие еще слова, кроме этих тривиальных, лильмод и леламед. Например, у нас есть в хит-паэле ли хит-ламед, это значит стажироваться. Но надо сказать, что оно употребляется не очень часто. Скорее, как существительное. Стажер мит-ламед. Хотя стажер тоже говорят. Теперь, лимудим – это учеба. Ломда – это учебное пособие, чаще всего электронное. Компьютерная программа, допустим, обучающая, они называются ломдот. Теперь еще слово «тальмуд», да, учение, по сути, тот же самый корень. Следующая карта. «Акоах лислоах леацми ве о леахарим». «Лислоах» – это значит «прощать». Мы все знаем слово «слеха», но, возможно, не задумывались, что вообще это глагол «лислоах». И «слеха» – такая же шемпиуля, такое же отглагольное существительное, как, допустим, «ктива», «крия», «шмира» и так далее. Это, в общем, не совсем очевидно. «Лислоах», если мы посмотрим на этот корень «салах» в «ниф-але», то мы получим «нислах», обычно с приставкой «бильти». «Бильти нислах», то есть «непростительный». «Маасе бильти нислах». «Лислоах ле ацми» – «прощать самому себе». Да, это очень важно. Иногда не грызть себя за какие-то свои ошибки, а простить себе, как мы простили бы другу. Или вот «ле ахерим». «Ахерим» – то есть «другие». Следующая карта. «Гакоах лехапес этгарим улит мудед и там». Вот слово «этгар», оно очень странное вообще, потому что «этгар» – это некое, собственно, его на английский переводят как «челлендж», да, некая труднодостижимая, но интересная вещь. И что еще отсюда, скажем, в пиэле у нас есть глагол «ле атгер», то есть «бросать вызов», «зэме атгероты», но тут обязательно есть элемент интереса. Но когда мы говорим, допустим, «елед меадгер», это чаще всего обозначает очень трудный ребенок, просто мы как бы из политкорректности мы не скажем «елед каше», а мы скажем «елед меадгер» или «наагут меадгер», да, трудное поведение какое-то. Теперь есть, например, такая вещь, как «парк эдгарим», то есть это парк со всякими там лазалками и так далее, какого-то очень высокого уровня сложности. «Лехапес этгарим», то есть искать себе вот эти челленджи. А, кстати говоря, еще я вам хотела сказать, что этот корень «алиф тав гимель рейш» четырехбуквенный, он происходит из трехбуквенного корня «тав гимель рейш» – «тигар». «Ликро тигар» – это значит бросить вызов кому-то, бросить перчатку. Выражение «лизрок фафа», кстати, существует на иврите тоже. Вот. Но «ликро тигар» – это вызвать кого-то на бой. А еще есть слово «тигра». «Тигра» – это драка, скорее, бой. Слово малоупотребительное, но существует. Далее. «Лит модед и там». Да, то есть с этими челленджами справляться. «Лит модед». Посмотрите, пожалуйста, у нас здесь корень «мэм далит далит». Тот же, что в слове «лемдот», то есть «мерить». А «легит модед» – «мериться силами». Справляться, противостоять, бороться – это вот все «легит модед». И «гит модедут» – это «борьба». Чаще всего мы говорим «гит модедут им махала», допустим. Или «гит модедут им мацавим кашим». Да, то есть «борьба с трудными ситуациями или с болезнью». Далее, следующая карта. «Агакоах лимцо это дерех шели». Нарисован тут человечек, который стоит перед указателем со многими стрелочками и не знает, куда идти. «Лимцо» – найти. «Мэм цадик алев» – корень. «Биньян пааль». Здесь интересно... Например, в гит-паэле этот корень будет выглядеть как лехит-маце, то есть уже не находить, а уметь ориентироваться. А не ломит мацебезе. Да, я в этом не ориентируюсь, я в этом не разбираюсь. Не только физически ориентироваться на местности, но и разбираться в какой-то теме. А не ломит мацеба математика. Да, я в математике не разбираюсь. Или гитмацут бамерхав, то есть вот это ориентирование в пространстве, когда мы говорим, допустим, о развитии ребенка. Далее. Немца, это тоже из того же корня, находится. Да? Биньян нифаль.

0: пааль, которое обозначает мацав, ситуацию, да, как катув, агув, да, написанный, любимый и так далее. Собственно говоря, на русский это переводится причастиями. И мацуй, найденный, находящийся. Какие еще слова у нас есть, где пропадает алиф в этой ситуации? Их принято запоминать как шорашим шель кесем хен. Кесем – чудо, да, хен – очарование. Почему кесем хен? Потому что по первым буквам этих слов, первые буквы корней – куф. Это куф, рейш, алиф, кара – читать или называть. А каруй – это назван. Гаелит каруй альшем саба, допустим, да? Ребенок назван именем дедушки. Теперь, самых, самуй – это значит скрытый, тайный. Потому что корень самых, мем, алиф, вообще обозначает слепоту. Это синоним слову ивер. В Торе употребляется слово сума, слепой. Далее, мем. Мем цадик алиф, мацуй – это вот то, о чем мы говорили. Далее, хет. Хет бет алиф. Хавуй – скрытый, спрятанный. А, ляхби – это спрятать, там алиф есть. А вот хавуй – там алиф уходит. И последний нун, нун син алиф, это насуй, то есть женатый. В слове наса есть алиф, да, у наса иша. Ги несуа, она замужем, там тоже есть алиф. А в мужском роде насуй алиф пропадает. Это явление называется аналогия жгуя шель ламед алиф ле ламед юд гей. То есть ложная аналогия гизры ламед алиф, где корень заканчивается на алиф, с гизрой или к гизре ламед юд гей. Потому что те корни, где в конце корня есть юд и гей, да, кана, шата, там в бейнуни пауль будет юд, потому что он корневой. Да? Бануй, допустим, построенный, кануй, купленный, рацуй, желательный, асуй, сделанный и так далее. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Уважаемые радиослушатели, мы подходим к завершению первого часа программы «Доброе утро, Израиль». С вами были Таня Барская, Амир Шмуэли, Мила Сталинская, редактор программы Саша Коган. Оставайтесь с радиостанцией «Канрека».

огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Рамочное соглашение между Израилем и Ливаном. Депутат ливанского парламента от Хизбаллы Ихаб Хамада заявляет, что ставка, которую сделало руководство Ливана, это ставка не на военное крыло и Хизбаллы или ее оружие, а на сам Ливан. В ходе выступления в одной из деревень на юге Ливана Хамада добавил, что документ о рамочном соглашении между Израилем и Ливаном, по его выражению, мертворожденное дитя, поскольку ливанские власти не могут втянуть страну во внутреннюю борьбу. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан.

0: тем, источники в структурах безопасности Ливана сообщили газете «Нидаа Аль-Ватан», что органы безопасности страны повысили уровень координации и приняли упреждающие меры для того, чтобы справиться с ситуацией на следующем этапе. Источники отметили, что цель заключается в предотвращении любых шагов, которые может предпринять Хизбалла и которые могут угрожать внутренней безопасности в Ливане, а не в развязывании конфронтации. Одновременно с этим дипломатические источники сообщили, что председателю ливанского парламента Наби Хубери поступили прямые обращения главным образом из Вашингтона, Эр-Рияда, Дохи и Каира с требованием сохранить правительство, не допускать потрясений в политической сфере и предотвратить втягивание Ливана во внутреннее противостояние, способное нарушить процесс, который начал формироваться под региональным и международным патронажем. Полиция задержала подозреваемого в убийстве раввина Амоса Гуэта, совершенном сегодня утром в Нетании. Согласно результатам первичного расследования, подозреваемый, который регулярно посещал ешиву раввина, пришел к нему домой, нанес ему ножевые ранения и скрылся с места преступления. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировала раненого раввина в больницу, где была констатирована его смерть. Вместе с тем полиция расследует обстоятельства гибели еще двух человек, убитых сегодня утром в ходе двух других инцидентов. На парковке торгового комплекса в районе Ягур был застрелен житель Басмат-Табуна 21 года, а в Шфараме был убит 24-летний молодой человек. Рост волны антисемитизма в мире. Главный раввин Великобритании Ефраим Мирвис призывает признать лозунг «Смерть Цаалю» уголовным преступлением. Выступая на мероприятии религиозных СМИ в Вестминстере, Мирвис добавил, что нормализация антисемитизма является пятном на британском обществе. Он также призвал остановить эскалацию антиизраильской риторики в публичном пространстве. Об этом сообщает обозреватель Кан Рам Брандес. 5000 врачей из 46 стран мира направили во Всемирную медицинскую ассоциацию петицию в поддержку Израиля и против призывов бойкотировать израильских медиков. Документ был подан в рамках обращения профсоюза врачей Израиля во Всемирную организацию с требованием принять меры против дискриминации и отделить медицину от политики. Корреспондент Кан Кэти Дор передает, что шаг израильской стороны стал ответом на петицию со стороны около 1000 врачей из разных стран мира, призвавших к бойкоту израильских специалистов. Управление аэропорта публикует тендер на расширение третьего терминала международного аэропорта «Бен-Гурион». Проект включает, среди прочего, строительство нового крыла в восточной части терминала, где разместятся 86 новых стоек регистрации, торговые площади, магазины беспошлинной торговли, а также передовая система досмотра и сортировки багажа. Министр транспорта Мири Регев заявила, что расширение терминала является стратегической инвестицией, которая обеспечит населению современный и эффективный сервис на фоне ожидаемого роста спроса на перелеты. Председатель управления аэропортов Ифтахрон Таль и генеральный директор ведомства Шарон Кедми отметили, что проект призван увеличить пропускную способность аэропорта Бен-Гурион примерно до 40 миллионов пассажиров в год и гарантировать готовность к стратегическим вызовам ближайших десятилетий. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 29, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». У микрофона Юлия Цодекс. И ко мне присоединяется мой коллега Олег Клоц. Олег, привет, доброе утро.
1: Привет, Юлия, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: И у нас в студии гость Аркадий Мильман, глава программы по изучению России в Институте исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете, бывший посол Израиля в России. Здравствуйте, Аркадий, спасибо.
2: Добрый день.
0: Ну и отметим, что также в прошлом посол Израиля в Азербайджане, до этого временный поверенный в дела Израиля в Казахстане, первый, собственно, да. И вы были в составе группы израильской, которая готовила, собственно говоря, дипломатические отношения между СССР и Израилем.
1: Восстановление, да?
2: Я был послан в Москву, это было в начале июня 1989 года. Я был заместитель главы группы израильских дипломатов при посольстве Нидерландов в СССР. Нам советское правительство возвратило наше здание, за которое мы продолжали платить все эти годы разрыва отношений.
0: 67-го года.
2: И советское правительство, УПДК, это Управление по делам дипломатического корпуса, тогда существовала такая структура, она и сегодня, в принципе, существует. Они отремонтировали первый этаж нашего здания, и меня послали организовывать работу вот на этом первом этаже.
1: Деньги вернулись процентами за эти годы?
2: Нет, мы просто должны были платить... По консульской конвенции мы должны были продолжать платить, если мы хотели это здание. Мы продолжали платить. Там, по-моему, сумма была около 100 тысяч долларов в год. Аренда здания. Это здание мы получили в 64-м году, если я правильно помню. До этого мы были в другом здании. Это на Большой Ордынке, 56. И по сегодняшний день там посольство. Я трижды служил в Москве за эти годы. И в 90-е, в конце 80-х, начале 90-х. Потом в 93-м, 95-м. Потом я приехал в качестве чрезвычайного и полномочного министра посольства, после того, как я уже был послом в Азербайджане. И это был третий мой срок в Москве. Он был с начала 2001 года по конец 2006 года. И я плавно перешел из позиции заместителя посла в позицию посла.
1: Это, в общем, достаточно длительный срок. Как за это время менялась дипломатия? Как менялась суть дипломатии? И вообще, зачем сейчас нужны послы?
2: Вы задаете очень сложный, очень болезненный и очень правильный вопрос. Я объясню. Сегодня мы живем в совершенно другом информационном поле. Абсолютно другом. Нет никакого сравнения с тем, что было когда-то. Сегодня, нажимая на смартфон, вы можете оказаться в любой точке земного шара, прочитать все, что вы хотите, залезть куда вы хотите, вплоть до каких-то там, скажем, камер по дороге из Пекина в Гонконг. Это все возможно сегодня. Когда я начинал свою дипломатическую карьеру, я еще начинал, когда мы читали газеты, где были печатные машинки, и секретарши печатали. Еще не было компьютеров, документы готовились на печатных машинках. Это была совершенно другая картина, это была совершенно другая дипломатия. Мы знали раньше о каких-то событиях, чем знали журналисты. Сегодня со всеми утечками журналисты знают значительно быстрее нас иногда. Барак Равид, который сидит в Вашингтоне, он напрямую говорит с президентом Трампом, а вот наш министр иностранных дел напрямую с президентом Трампом не говорит. Например, да, вот такой простой факт.
1: Ну, для этого есть ведь еще другие причины, почему он напрямую не говорит, а говорит с президентом Трампом.
2: Да, но даже если бы... Трамп не говорит же со всеми министрами иностранных дел. Это просто и по протоколу это не принято. И этого никогда не будет. Даже если это министр иностранных дел самой дружественной страны. Этого просто не будет. Сегодня все по-другому. Когда-то так не было. Когда-то было все по-другому. Все было значительно уже. Значительно, я бы сказал, на довольно минимальном уровне. Тогда все было по-другому. Если мы берем 70-е годы, 80-е годы, да? Или в Советском Союзе. О какой прямой речи могло быть, чтобы заполучить встречу в конце существования Советского Союза в МИДе СССР? Это была длительная процедура. И только лишь тогда ты мог прийти в МИД. И лишь только там задать какие-то вопросы. И не факт, чтобы получал ответы. И журналисты не очень тогда тоже понимали, о чем они говорили. 90-е годы все стало меняться, потому что началась открытость в России. А с появлением смартфона полностью вся наша жизнь изменилась. И, соответственно, дипломатия тоже изменилась. Сегодня дипломатия, скажем так, все, что сегодня происходит, нельзя заменить только одну вещь. Нельзя заменить личный контакт. AI, искусственный интеллект, он это тоже не заменит.
0: Пока,
2: вот тут и потом не заменит. Генеральный директор Министерства иностранных дел Эйтан Бенцур, еще там, в середине 90-х годов он был генеральным директором, всегда говорил, тогда появились у нас уже компьютеры, мы уже работали через компьютеры, это уже не печатали на машинках документы, уже были компьютеры. И он сказал, даже эти компьютеры никогда не заменят человеческий контакт. Вот это и сила сегодня дипломатии, какой контакт ты можешь развить с тем, с кем ты ведешь какой-то переговорный процесс, как ты можешь это оценить и понять. Это значительно сложнее сегодня. Но, с другой стороны, это незаменимо. И это может делать только дипломат, когда он профессиональный дипломат.
0: Почему? Потому что его этому обучили?
2: Потому что этому обучили, потому что это опыт, потому что требуется знание и так далее. Я приведу простой пример. У нас, к сожалению, такая появилась очень плохая тенденция уже на протяжении многих лет, что не важен профессионализм, важна лояльность. Как ты относишься к своему начальнику и как ты делаешь то, что тебе начальник говорит. А если у тебя есть какое-то мнение, то это не важно. И главное, чтобы ты был лояльный. И не важно, какой у тебя профессиональный уровень. Это мы видим в различных министерствах, это мы видим в КНЕСТе, это мы видим на различных уровнях государственного аппарата. В частном секторе это невозможно, потому что в частном секторе, где требуется от человека прийти к какому-то результату и принести прибыль компании, там лояльность не поможет. Там требуется исполнение. В государственном аппарате сегодня это другое дело. И многие люди, ну, скажем, которых есть свое мнение, они просто начинают молчать, они уже по-другому ведут себя. И вот эта цепочка логическая, которая идет вот, по всей государственной структуре, она приводит к очень неприятным результатам, которые мы сегодня пожинаем. Вот это очень важный момент, который не учитывается. Потому что, чтобы быть дипломатом, это надо пройти школу, это надо пройти... Я приведу простой пример. Как все по-другому. Да? Когда меня готовили в Министерство иностранных дел, то было понятно, есть какая-то процедура. Ты сидишь, ты учишь, ты глубоко изучаешь тему, ты встречаешься с многими людьми, ты читаешь академические статьи, ты читаешь книги. Не смотришь в интернет какие-то новости Вайнет или Радио Река, что написала. Да? Ты читаешь настоящие материалы и документы. Вот я приведу простой пример. Прошлой осенью мы устраивали у нас в институте исследования национальной безопасности такую очень интересную игру, где мы пытались понять, вот вдруг будет столкновение между Россией и НАТО. Как будет действовать Россия? Как будет действовать НАТО? Какие будут последствия для Израиля? Будут ли вообще для Ближнего Востока и так далее? Было очень интересно, было много людей, очень серьезно, из разных структур. Участвовала одна молодая особа, я даже имени ее не помню, и оказалось в перерыве, что она совершенно новая сотрудница МИДа, прошла курс кадетов, ее посылают в Москву. Первый вопрос, который я задал, что так как она себя ведет, у нее нет... Она не учила историю, она не учила политические науки, не учила... международные отношения. Но ее приняли в министерство. Нормально. Это человек должен выучиться. И следующий вопрос, который я задал, я сказал, а ты хоть русский учишь? Она говорит, а мне не надо знать русский. Невозможно изучать культуру страны, историю страны, не пытаясь даже хоть понять азы языка той страны, куда ты едешь. Я приведу пример. В американском МИДе, в Госдепартаменте, все сотрудники, их обязывают учить язык страны, куда их посылают. Они сидят целый год, учат и сдают экзамены. У нас-то не важно. Соответственно, вот приедет такой человек. Она уже там находится в Москве, да? Ну вот как она? Она наоборот, она сказала, это преимущество. Я сказала, в чем выражается это преимущество? Она ответила, меня не будет воспринимать как свою. Я говорю, а кто сказал, что вас будут принимать как свою, даже если вы знаете русский язык? Американские дипломаты очень хорошо владеют русским языком. Так что их воспринимают как своих? Или европейских дипломатов? Почему нас должны воспринимать как своих?
1: Это вот касается только тех, кого отправляют в страны, не знаю, бывшего Советского Союза со странными языками.
2: Ну, смотрите, во многих странах все говорят по-английски, проблем нет. Но вы понимаете, что когда вы приходите сегодня, уже в Москве тоже значительная часть людей понимает и говорит. это не Эстония, где с первого класса учат английский язык, и вы приходите в обыкновенное кафе в городе Тарту, маленький городок, 90 тысяч человек, и с вами девушка, которая вас обслуживает, официантка, она говорит на очень хорошем английском языке. В Израиле, к великому сожалению, результаты такие, что наши дети не знают английского языка. А теперь им надо тоже ехать куда-то. И уровень их языковых знаний, а это инструмент. Язык — это не сущность, это очень важный инструмент. Вот его надо учить. Его надо учить с первого класса. Его надо развивать. Да, многие страны в Африке говорят по-английски и по-французски. Понятно, что в Латинской Америке надо знать испанский язык, потому что многие чиновники не говорят на английском.
1: Ну или португальский.
2: Даже в Италии. Даже в Италии, например. Или, да, или даже в Италии. Вы думаете, что любой чиновник высокого уровня говорит по-английски? Нет. В Германии, вы думаете, любой чиновник говорит? Нет. Значит, надо каким-то образом найти способ общения. Никто не говорит, что надо знать, и можно знать в совершенстве. Но азы надо понять. Надо понять, как работает голова человека, когда у него, когда он говорит на своем языке, да? И языки отличаются. Это очень много, это очень важный культурный пласт, о котором многие не говорят.
1: Может быть, это связано с тем, что за эти годы вообще сама роль дипломатии, сама роль МИДа менялась и по объективным, и по субъективным причинам. У нас, например, есть премьер-министр, это, в общем, не секрет, который все контакты с Соединенными Штатами замкнул на себя. А если, например, не знаю, надо обругать президента Франции по поводу тем или иным... по тем или иным причинам, то он тоже это делает самостоятельно.
2: Ну, я вам расскажу такую историю. Это одна из причин тоже. Никогда не бывает одна единственная причина. Всегда есть комплекс причин. Жизнь, она у нас не плоская, не линейная. Да? Все, мы находимся в трех, четырех, пять, уже, может быть, сегодня в пяти измерениях. Дело в том, что на протяжении многих лет наш премьер-министр делал все для того, чтобы сократить бюджет израильского МИДа. И на протяжении многих лет, если вы посмотрите статистику, то бюджеты других министерств росли, а вот бюджет Министерства иностранных дел, он все время урезал его. И получилось, что основная масса денег, то есть 90, практически 5%, шло только на зарплаты сотрудников. И как ты можешь дальше платить за учебу, обучение языка, если у тебя на это нет бюджета? А самому человеку сесть и начинать учить... Израильский МИД — это не десятки тысяч человек. Это с трудом 1500 человек. Все. На 100 посольств плюс-минус. И консульств. Ну так как?
0: Это затрагивает и разъяснительную работу тоже? То есть на нее тоже не остается денег?
2: Ну, не оставалось. Сейчас точно я не знаю, какая ситуация. Да, сейчас увеличили бюджеты, но опять же...
1: А это тасси... вообще задача МИДа заниматься разъяснительной работой?
2: 100%. Как вы... Задача МИДа — объяснить политику государства. Теперь в чем вся проблема? Что иногда делаются абсурдные вещи, и как ты можешь эти абсурдные вещи объяснить? Тут уже требуется, как вы спросили...
0: Дипломатия.
2: Дипломатия. Тут надо правильно это представить. И надо не выглядеть в глазах собеседника полным идиотом. Я специально это так говорю и объясню вам. Вы не можете сегодня прийти и сказать... и объяснить, почему не должно быть палестинского государства. Завтра приходит другое правительство и говорит, необходимо палестинское государство. И тот чиновник, который сидит на вас, говорит, вчера вы говорили мне совершенно противоположные вещи, а сегодня вы уже мне говорите другие. Вы вообще в своем уме? Да? То есть, вы понимаете, когда я специально утрирую, да, чтобы показать вам сложность ситуации. Почему? Потому что когда ты находишься в какой-то стране, ты должен... Это очень сложная профессия. Это не математика, где есть только одно решение для уравнения там, с двумя или с тремя неизвестными. Да? Есть только одно решение. В дипломатии нет одного решения. И сегодня это решение может казаться правильным, хорошим, а через 5 лет это окажется фатальной ошибкой, которую мы не знали, что мы ее делаем во время выполнения вот этой задачи. Дипломатия — это очень сложно. Это требуется и... Во-первых, интеллектуальные способности. Требуется понимание и знание той страны, в которой вы работаете. Далее требуется определенный артистизм. Количество речей, которые я произнес, или тостов за свою всю дипломатическую карьеру, исчисляется, и давал интервью, исчисляется многими тысячами. Вот это же надо уметь делать, да? Это надо учиться на своих ошибках, надо правильно говорить.
1: То есть тост — это тоже часть дипломатии?
2: Конечно, если вы сидите на праздновании дня рождения, вице-премьера Российской Федерации, и вы в качестве выступаете там и произносите тост в качестве посла Израиля, не в качестве Аркадия Милмана, который дружок заскочил поздравить юбиляра и убежал. И к нему относятся как к послу, да? Вот как надо подготовиться, надо правильные вещи сказать, нельзя перейти какие-то границы, да, надо, и чтобы было чувство юмора и определенный артистизм, и убедить, и сделать так, чтобы потом все это запомнили. Как пришел какой-то посол Израиля, говорит глупости какие-то. Да? Ну вот, я просто самый простой пример, да. Или обыкновенное интервью. Можно на то, что вы говорите во время интервью, привести к какому-то дипломатическому скандалу. Вот я, например, дам пример, да. Угу. Вот. 2006 год, Вторая Ливанская война. Было понятно, что позиция, российская позиция, которую занимали, это позиция двойных стандартов. Я это говорил в открытую и не боялся это говорить. Евгений Примаков, покойный, в прямом эфире требовал, чтобы меня объявили персоной нон-грата. Меня не объявили персоной нон-грата. Я остался. Но я защищал интересы своего государства и вел, скажем, такой критический диалог с российской стороной. Потому что действительно Россия тогда занимала двойные стандарты.
1: А вас оставили, потому что не хотели с кем-то ссориться? Или потому что сказали, нет, какой классный посол, еще неизвестно, кого-то другого пришли?
2: Нет, я не знаю, что думала российская сторона по этому вопросу. Это не вопрос, меня оставили, да? Это не они меня оставляют, а меня назначило правительство государства Израиль. Я передал верительные грамоты от президента Израиля президенту России. Все. Да, это не Россия решает. Решение может объявить посла персоной нон-грата или любое другое государство, и тогда государство должно отозвать своего посла. Да? Но это не решение об отзыве принимает страна, та, которая посылает посла.
0: А вот каковы действительно границы возможностей, в том числе высказываться у посла? Ну, мы понимаем, что послы тоже люди, да, у них тоже бывают свои взгляды на происходящие события, и, может быть, это не всегда совпадает с их представлением о том, как это должно было быть, а им при этом приходится, в общем, отвечать, да, то есть их вызывают или действительно даже в интервью задают какие-то вопросы, может быть, не очень удобные.
2: Конечно. Нет. Но вы знаете как? Нет неудобных вопросов и нет неудобных ответов. Потому что мы сегодня живем настолько в открытом пространстве, и сегодня уже практически ничего нет секретного. И иногда утечки, они такие, что даже разведки этого не знают, да? А журналисты этого знают. Все имеет действительно значение. И тут очень важно понимать, вот, понимаете как, эта профессия, она очень сложная профессия. Это требуется высокий профессионализм, чтобы не, ну, скажем так, чтобы не навредить в первую очередь. И с другой стороны, чтобы, да, даже если ты с чем-то не согласен внутренне, есть понимание, если ты чиновник, и ты представляешь страну, есть решение, которое принимается вышестоящего начальства, и ты должен это исполнять. Я приведу вам такой пример. Не буду называть имена, но для понимания. 2003 год. Один-одна министр захотел приехать. Я говорю мужском, женский. Да. Теперь я буду говорить дальше в мужском роде, но имею в виду и женский тоже. Чтобы окончательно не было понимания, о ком я говорю. Да, потому что я бы не хотел об этом говорить. Приехать в Москву за несколько дней до визита премьер-министра. Когда приезжает премьер-министр, это самое главное событие года или какого-то периода для посольства и для отношений между странами. Я лично позвонил советнику этого министра и сказал, что я против этого визита. И, на мой взгляд, это просто нанесет... Это, во-первых, мешает подготовке визита премьер-министра. Во-вторых, если уж так очень хочет друг министра приехать в Москву, то тогда пусть попросит разрешение премьер-министра присоединиться к нему, и тогда будет значительно более эффективнее, когда приезжает премьер-министр с целой делегацией других министров, тогда мы делимся на различные группы, где происходят переговорные процессы, это значительно эффективнее, лучше и так далее. Но что мне было сказано? Меня избрали, я имею право. А ты кто такой? Обыкновенный чиновник? Я говорю, да. Вас избрали, а в следующий раз вас не изберут. и о вас забудут, и даже не будут помнить вашу фамилию. А я буду продолжать работать, я буду продолжать отстаивать интересы государства Израиль. И это не вопрос политики государства, это вопрос понимания сути дела. Как вы думаете, что, чем эта история закончилась?
0: Ну, думаю, что все состоялся визит, несмотря на ваши возражения, нет?
2: Нет, не только не состоялся. Ну, например, Израиля в то время был Ариэль Шарон. Дал указание, хочешь ехать, приезжай со мной, не хочешь, сиди тихо. Вот это приблизительно было очень резко и очень четко. И приехал этот министр-министрша и сказал, я хочу на него посмотреть, как он мне сказал. Говорит, это я. А, ну я понял, все, и ушел. И больше ни о чем не говорил. С другой стороны, есть ситуации, где это все зависит еще от личных качеств человека. Есть люди мягкие, есть люди спокойные, есть люди, которые не отстаивают свою точку зрения. Это есть разные психологические типажи тоже. Вопрос, что на этих должностях в определенных посольствах, конечно, мы не можем сравнивать отношения с Россией и, скажем, с, ну, скажем, с Кенией. Можем сравнивать? Не можем сравнивать. Это разные уровни отношений. И это разные позиции. И человек, который никогда не был послом, он не может вдруг стать послом в Москве. Но есть политические назначения. И иногда они бывают провальными.
0: Да.
1: Ну, это ведь бывает не только в МИДе, да, это бывает и в других министерствах.
2: И, конечно, в Министерстве обороны тоже. И в Министерстве обороны тоже. Там нет политических назначений, но бывают военные, которые принимают неправильные решения.
0: Вы сказали, что...
1: Давайте вы будете больше в микрофон.
0: Визит премьер-министра — это главное событие года. Ну, вот мы знаем, что за последние 4 там, с лишним года... Ну, был один визит, по-моему, Беннета, да, в Россию в самом начале войны. После этого не было ни одного... Как, где Израиль оказался вообще во всем, во всей этой истории с начала войны? Там, в Украине, ну и потом как бы наша война, так сказать, тоже здесь началась. Как изменилось место в Израиле на международной арене, и, скажем так, вот и на этой арене в частности?
1: Ну, давай, Юль, все-таки сначала разделим, начнем с начала российско-украинской войны, российского вторжения в Украину, всего чего, что за этим последовало, а потом уже перейдем к изменившемуся месту Израиля на международной арене, хотя
2: ну, да,
1: это,
2: потому что
1: это немножко...
2: Когда началась война с Украиной, положение Израиля было совершенно другим. После 7 октября все изменилось. И это действительно до и после. И 7 октября — это одно из важнейших и страшных событий в истории государства Израиля, который по сегодняшний день мы находимся еще даже не в посттравме. Мы по-прежнему, на мой взгляд, находимся в самой травме. И это требует определенного отношения, определенного подхода к анализу и разбору всей этой ситуации. И попытки Беннета быть посредником между Россией и Украиной, это были довольно такие дилетантские попытки и абсолютно не соответствующие роли посредника. Я объясню. Что такое посредник в таком процессе? Посредник в таком процессе, он ищет пути, как две конфликтующие стороны посадить за стол переговоров и найти решение проблеме. Беннет разве был в Киеве? Не был. Но в Москву слетал, да. Точнее, по-моему, даже это было не Москва, а в Сочи.
1: В Сочи, в Сочи.
2: А потом звонок Зеленскому. Это была такая абсолютно дилетантская попытка посредничать. И, на мой взгляд, это было скорее очень... Вы понимаете, как существует такая одна черта ведения вообще, как бизнес-культура у нас. И не только как бизнес-культура, а поведенческая культура, да. Все, что не личное, то персональное. И все закручивается на вот этом персональном, личностном моменте. Беннету важно было показать Нетаньяху, что он тоже может говорить с Путиным. Вот и все. Вот это вся попытка, на мой взгляд. Потому что там не было никакого серьезного подхода, не было никакого... Он был как почтальон. Но Путин сказал, он передал это Зеленскому. Ну, какое-то посредничество. Это не посредничество. Вспомните посредников Киссинджера, да? В разные периоды, да? Вспомните посредников... даже сейчас, при всей моем критическом отношении к позиции Виткова, как он ни разу даже в Киев не полетел. Да? Один раз он, по-моему, полетел в Киев за все, но с Путиным он встречался очень много раз. Да? То есть ты не можешь быть посредником и занимать сторону одной, занимать позицию одной стороны. Ты должен быть между двумя сторонами. Ты должен понимать, как ты их приближаешь. Они говорят, да, вот, Путин мне сказал, я ему поверил. А Зеленский, ты сказал, не поверил, это какой-то посредник. Либо ты ни тому, ни тому веришь и пытаешься найти, либо ты веришь всем и пытаешься найти. Но даже Витков, он и то делал какие-то попытки, да? А вся эта попытка Беннета, это был такой пиар, удачный для Беннета, потому что в конечном итоге для Путина это тоже было важно. Почему? Потому что Беннет был в спецназе Генштаба. Для Путина это очень важно. Вы себе не представляете, как Путин смотрел, мы говорим 2001, 2002, 2003 год, когда Ариэль Шарон, мою бытность тогда, я был послом уже, и он приезжал, и мы договорились, мы, кстати, договорились с Шароном, что он приезжает дважды в год в Москву, но, к сожалению, произошло кровоизлияние в мозгу, и он уже не мог, он, к сожалению, ушел. И это было очень печально. Но прям последний визит, 2003 году, мы договорились, что он будет приезжать два раза в году, и все хорошо. Путин его называл генерал. Для него это было... Он каждое слово, что произносил Шарон, он внимательно слушал. Это совершенно другие были отношения. Да? С Нетаньяху это совершенно другой уровень отношений, это по-другому. Да? Но для Путина было важно, что вот Беннет, он был... Беннет по-настоящему был в спецназе, он был офицером спецназа, да? Тут не о чем говорить. Настоящий боец. Да? Но опять же, эта вся попытка, она была абсолютно для других целей. На мой взгляд, опять же.
1: Хорошо, ну так все-таки в этом вот треугольнике в России, Украина, Израиль, Соединенные Штаты, наверное, можно добавить, Европу еще можно добавить. Израиль где находится?
2: Я думаю, что Израиль сам не понимает, где он находится. То есть, когда мы говорим Израиль, мы должны понимать, это те люди, которые принимают решения, ответственные за нашу внешнюю политику. Киссинджер в свое время сказал, в Израиле нет внешней политики, есть только внутренняя политика. Вот теперь давайте отсюда и оттолкнемся.
1: Вы считаете, что с этого за эти... Когда он сказал? В 70-е годы, да? Насколько
2: да,
1: я
2: да,
1: помню.
2: Да,
1: за
2: да,
1: эти
2: да, да, из-за 50 войны, да,
1: плюс-минус лет
2: да. ничего не изменилось. К сожалению, ничего не изменилось. Потому что, как объяснялись отношения с Россией, присутствие российских войск, небольшого военного контингента в Сирии, поэтому Россия наш сосед. Минуточку. В Сирии была и американская военная база, и по сегодняшний день. Так что, Америка наш тоже сосед? Почему именно надо употреблять этот термин к России, к Америке нет? Второй, и поэтому нам наши самолеты должны действовать в воздухе и так далее, и так далее. Если нет, то будет плохо и так далее. Этот аргумент такой, частично правильный, частично полупридуманный. Объясню. Действие, обеспечение действия, свободное действие израильских самолетов в сирийском небе, оно возможно действительно при том, что не будут использованы системы С-300, российские системы, советские бывшие системы, российские, да, против израильских самолетов. Бомбардировки на территории Ирана уже в апреле, ответная акция Израиля на нападение Ирана, в 2024 году доказали, что израильские ВВС умеют повредить вот эти системы С-300, С-400 в таких чувствительных местах, что российской стороне не снилось. И значит, соответственно, если мы очень хотели, то мы бы могли это сделать и продолжать дальше спокойно действовать в небе Сирии. Второй момент — это проблемы, связанные с еврейской общиной в России. Им будет плохо. Большое количество людей из этой войны приехало в Израиль, больше 80 тысяч, если даже не больше, если даже не все 100 и дальше тысяч. Две трети из них вернулось назад, и ничего не получилось. А я задаю другой вопрос. А кто-то выразил сожаление по поводу того, что еврейская община в Украине, в Киеве, в Одессе, во всех городах Украины страдает от российских бомбардировок? Мы слышали хоть одно заявление израильского правительства, которое выражает беспокойство по этому поводу. Мы хоть слышали один раз выражение, какие-то высказывания или заявления премьер-министра Израиля или других министров? Нет, мы не слышали. И вы их не найдете. Вы найдете одно или два заявления МИДа, и то в Твиттере, по-моему, говорится о том, что ой-ой-ой, был нанесен ущерб синагоге в Одессе и синагоге на Подоле. Все. А что, кровь украинских евреев, она менее красная? Вот я задаю всем вопрос. Пусть наши слушатели, зрители подумают, да? И разве те евреи, которые сегодня находятся в Украине, они не страдают от этого? Мы не слышим никаких заявлений.
1: Ну, был ряд заявлений, прямо скажем. Не было. Но не, вот, не под таким углом.
3: Не было. Правда. Не было никаких заявлений. Вот тут не вопрос под ряд, вот под это, вот под то. Давайте вещи называть своими именами. Не было. Вы слышали хоть одно высказывание премьер-министра? Значит, что получается? Евреи России важнее евреев или как мы делимся? Вдруг мы стали всех делить? А где же наш прекрасный народ? А где Аравута Дадид? Да, как это перевести на русский?
1: Взаимопомощь.
3: Взаимопомощь. А где это? Вдруг этого не важно? Вдруг об этом мы не говорим? А там же евреи живут. Мой двоюродный брат находится под бомбардировками. У меня знакомые евреи, которые в Киеве находятся под бомбардировками и живут как-то, и пытаются как-то жить.
0: Тогда почему вы говорите, что Израиль еще не выработал позицию, судя по тому, что вы говорите? Тогда
3: это может... Вот это действительно не выработка позиции. Мы не знаем, что делать, мы не знаем, что сказать. Тут есть заявление, тут нет заявления по поводу синагоги. Мы молчим, мы не молчим, мы не знаем, мы боимся. Это все надо принимать. Я объясню одну простую вещь. Сегодня мы живем в эпоху не государственных деятелей, а политиков. К великому сожалению, это и не только у нас в Израиле. Государственный деятель принимает решение не потому, что он прочитал опросы общественного мнения вчера и говорит, ой-ой-ой, я теперь должен угодить кому-то. А он принимает решение, исходя из интересов государства, которое он должен вести к тем целям, которые он считает правильными, и заботится о национальных интересах. И я приведу простой пример. Моисей, когда был золотой телец, и народ хотел молиться золотому тельцу, он же принял совершенно другие решения. Поэтому если сегодня есть какие-то люди в Израиле, которые кричат и, скажем так, поддерживают различные противоправные действия, которые происходят, это говорит о том, что эти люди не до конца понимают. Для этого должны быть государственные деятели, которые должны решить, вот сейчас сделаем так, и даже если народ... Народ иногда тоже ошибается. И большинство... Демократия — это не когда большинство решает, и потому что это правильно. Иногда большинство ошибается. Я приведу пример нацистской Германии. Я еще один пример приведу. Когда в 1945 году союзники вошли в Германию и в Берлин и поделили, у вас есть сомнение, что 95% населения Германии поддерживало нацистов и были нацистами, и были абсолютными антисемитами. У вас есть сомнения? У меня нет. Их что, всех расстреляли? Уничтожили Германию? Германия исчезла? У меня есть новость для вас. Палестинцы никуда не исчезнут. Несмотря на 7 октября, несмотря на то, что происходит, несмотря на Хамас, несмотря на... Они никуда не исчезнут. Они останутся здесь. И мне сейчас сразу скажут, что вы сравниваете? Нет, нацисты были лучше хамасников, да? И концентрационные лагеря были лучше того, что происходило вот Эф-Аза. Нет. Значит, давайте мыслить другими категориями. Для этого требуются какие-то государственные деятели, которые принимают решения не в угоду каких-то там политических, какой-то политической конъюнктуры, а в угоду интересов. Куда мы хотим дойти?
0: Откуда не возьмутся эти политические деятели? Сейчас явная эпоха действительно...
3: Государственных деятелей.
0: Сейчас эпоха популистов, как вы правильно сказали, во многих странах. Видимо, то, что, может быть, подстегивается вот характером современной эпохи, соцсетями, рилсами и всем прочим. Откуда же им взяться?
3: Очень сложный вопрос. Я с вами согласен. Это не то, что у меня есть какие-то решения, да, или я вот единственный умник такой, знаю, как решить проблему, а вот другие никто не знает. Нет. Но это не говорит о том, что не надо об этом говорить, это не говорит о том, что надо смотреть правде в глаза. И не надо себя успокаивать и рассказывать басни. Газу мы победили, Хамас разоружили, Хизбаллу мы победили, Хизбалла разоружен.
1: Да, в общем, не совсем, мягко говоря.
3: Не совсем. Иран побежден. Все, отдали уран, забрали, побомбили с 39 дней. Оказалось, что они еще диктуют нам условия. Ормузский пролив открыт, закрыт. И Трамп что делает? Идет и подписывает договор. И этот договор будет опаснейшим договором для Израиля. Там не, вот сейчас в меморандуме, который подписывается, нет слова о ядерной программе Ирана или об обогащенном уране. А потом будут длительные переговоры, а потом выборы в Америке, а потом сейчас будет чемпионат мира по футболу, у Трампа своя какая-то повестка дня.
2: И как мы оказываемся в каком положении?
1: А сегодня в каком, кстати?
2: Мы находимся в очень сложном сейчас положении. Чтобы никому не было никаких сомнений. Режим иранский, к величайшему сожалению, выжил. Сегодня находится во главе этого режима стражи исламского, корпус стражи исламской революции. Если до этого еще были какие-то там прогрессивные какие-то элементы, в кавычках я это называю, да, но они хотя бы хотели найти какой-то повод для того, чтобы как-то говорить с Западом, с Америкой и так далее, как-то заполучить хоть какую-то передышку для себя. Сейчас исключительно радикальный режим. И стоит во главе мучтаба Хаменеи. Вы думаете, что после того, как убили его отца, его жену там и так далее, он нас любит? Полюбил нас и Америку? Еще хуже. И вот с этим режимом мы должны теперь каким-то образом сосуществовать. Теперь, в чем основная проблема всей этой ситуации? После того, как была сделана ошибка израильской разведкой, после того, как был нанесен удар в Дамаске по важным персонам Ксира.
1: То есть мы так, я просто напомню тем, кто, так сказать, не помнит, да, мы, так сказать, отходим на 2 года назад, когда в Дамаске были ликвидированы некое количество иранских офицеров, и там была дискуссия, это было здание посольства, или это
2: нет,
1: было...
2: Нет, это не было здание посольства, это было очень близко, ну, общем, это очень было близко к зданию консульского. Многие журналисты просто путают и представляли это, что мы как бы нарушили конвенцию, повредили... Нет, это было рядом с консульством иранским в Дамаске, но это здание не было частью консульского комплекса иранского посольства.
1: Так, и вы там, считаете, да, что удар по этой цели
2: не
1: был
2: ошибкой? Я считаю, ошибкой. Это признался в передаче УВДА Илани Даян, офицер, полковник, который ответственный за театр действий против Ирана. Он сказал, это была наша ошибка, мы недооценили. Это не я сказал, я цитирую. После этого что произошло? Иран и мы преодолели психологический барьер прямого нанесения ударов. Это впервые за всю историю. Иран выпустил против нас свои баллистические ракеты и дроны. При помощи союзников мы смогли практически отбить
0: это. Это что было в апреле 24-го?
2: В апреле 24-го, потом последовал второй удар. И дальше войны. Это говорит о том, что теперь готовьтесь к следующему раунду, который может прийти через год, через два, через три, а может быть и раньше.
0: А может быть, все-таки это договоренность с Америкой может как-то остановить?
2: А Трамп не вечный, а изменится администрация, и придет демократическая администрация, и тогда что будет? А с ней мы пока уже совершенно разрушили отношения. И если Иран способен был сделать то, что он сделал, и он выжил после этих 30-дневных тяжелых бомбардировок, он выжил. Мы действительно нанесли ущерб. И не только мы, да? Не забывайте, это Америка вела боевые действия, и мы в них участвовали. И если говорит пропорции, я вам говорю это как эксперт, да, то 80% выполняла американская армия, 20% мы выполняли. Может быть, 75-25, но не больше. Если они выжили в этой ситуации, психологически они укрепились. Значит, они понимают, что они могут дальше вести себя так, как они ведут. Они закрыли Армуз, и Трамп не может ничего сделать. И на минуточку 20% всей нефти, которую потребляет мировое сообщество, идет через Армузский пролив. Этого никогда не было. То есть что произошло? Произошла одна такая неприятная вещь, что никто не рассчитал правильно позиции и не понял, что иранцы тут же заблокируют этот Армузский пролив. Значит, надо было действовать по-другому. Была недооценка возможностей Ирана и переоценка своих возможностей.
1: Ну, исходя из того, что вы говорите, одним из выводов может стать такой. Нужно сейчас поскорее возобновлять военные действия.
2: Это мы не сможем сделать, потому что мы зависим от Соединенных Штатов Америки.
0: А они сейчас не заинтересованы.
2: А они сейчас не заинтересованы 100%, поэтому мы слышим о меморандуме, поэтому идет тянучка. В чем основная проблема, с моей точки зрения, что получится, как в Газе. Послушайте, помните, как договорились о том, что будут договоры, все. И Хамас уже давно должен был быть разоруженным. Он разоружен? Нет. Должны были быть собраны деньги, которые должны идти на восстановление Газы. Где эти деньги? Часть ушла на какие-то счета, что никто точно не знает, какие счета и где и как, и непонятно, как это восстанавливается. И сидит этот Совет мира, который мы не знаем, кто сегодня вообще в нем и как это все этим руководят. И то палестинское правительство, технократы, которые должны делать, сидят в Каире под охраной и ничего не делает. Хамас уже восстанавливает свои силы. Об этом говорят все армейские чины. И что? Все хорошо?
1: Но, может быть, есть процессы, которые Израиль не может повлиять. Может быть, такой израилецентристский взгляд на мир, он, скажем, не совсем верный.
2: Вы правы. Вы правы. Так поэтому, если... Вот, понимаете как? Можно же... Вы понимаете, какая у нас развилась последние годы культура, да? Спортсмен выступает на соревнованиях и занимает не первое, не второе, третье, а десятое место. Говорят, а ты для нас все равно чемпион. Нет, сказать, послушай, результат твой плохой, начинай работать серьезно. А ты для меня все равно чемпион. Мы на Ровизионе второе место, а мы все равно чемпионы. Нет. Вот это, вы понимаете как? Вот, а вот как ты с этим скажешь? А для меня ты чемпион. Кто это придумал? Вот Трамп в первую свою каденцию, он придумал так называемый, это не Трамп, это люди, которые работают. А у нас альтернативные факты. То есть получается вот очень простая вещь, да? Вот мы сейчас... как бы разговариваем, и у нас какое-то точное время есть, да? А в Америке другое время, альтернативное время. Понимаете, когда? Потому что 8 часов разницы. А мы по-другому смотрим на этот мир. Вот и все.
0: Под это дело можно альтернативную историю придумать.
2: Можно придумать альтернативную историю. А сейчас что идет? Сейчас идет война нарратив. Нарративов, да? Сейчас же вот нарративы, они сейчас все определяют, да? Вот я придумал свой нарратив. Мне верят? Отлично. А другие вот говорят, а это не то, что, это неправда. И вот есть очень много всяких таких выдумок. И вот как классическая формула. Богатств, суд высшей справедливости. А вот они там у них, вердикты. Там, и они такие, ни одного вердикта не было, которые имели отношение к периметру сектора газа. Как? Это же правда. Как? Вы спорите? Только нет этих. И вот чем больше вы говорите, чем больше вы распространяете эти ложь, тем больше она закрепляется в мозгах людей, у которых, к великому сожалению, в Израиле сегодня практически отсутствует критическое мышление у масс. К сожалению, я это говорю, да? Потому что люди не оценивают, люди не проверяют информацию. Людям говорят, они верят, и все, и неважно.
1: Ну, многим просто некогда, наверное, они еще чем-то заняты. Как-то выживать надо. Нет, ну в просто, этой ситуации непростой, не только ходить информацию проверять.
0: Думаю, в ту, вот Аркадий начал с того, что начинал свою дипломатическую карьеру в момент, когда люди читали газету, то есть теперь настолько, вот, видимо, этот поток информации огромен отовсюду.
1: И ну, а в газете, конечно, когда их читали, были там только проверенные факты.
0: Но она была проверена.
2: Нет, но тут вопрос, нет, тут просто какой вопрос, да, что когда-то было... Дело в том, что с появлением социальных сетей очень много фейковой... Тогда не было понятия фейковая культура, фейковая информация. Сегодня я могу с вами поспорить. Мы сейчас запустим после этой передачи какую-то фейковую вещь. Я вам сейчас расскажу какую-то басню, придумаю. И она очень быстро станет виральной. И люди будут верить 100%. Как? Он же был послом Москвы, он точно знает. Вот и все. И вот эта неспособность провести вот эту китайскую стену между тем, что это фейковое или настоящее, это создает огромное количество проблем и вранья.
1: То есть мы сейчас с вами 40 уже с лишним минут разговариваем, и ни одной байки не было рассказано?
2: Нет, я байек никаких сейчас не рассказывал. Я рассказывал то, что есть, я просто не называл фамилии.
0: Да каждый уже сам пусть соображает. Я хочу сказать, что вот эта война нарративов, и она, конечно, очень сильно проявляется после 7 октября. Вот мы как раз тут можем про это поговорить, потому что понятно, что, в общем, и враги наши, и недруги, да, и просто как бы люди, которые, может быть, не отсюда, не изнутри, видят по-другому вещи. И, в общем, мы здесь на самом деле сильно проигрываем на международном поле.
2: Мы проигрываем, потому что, во-первых, мы не такая великая страна, как мы хотим себя представлять. С другой стороны, мы совсем не маленькая страна. Понимаете, как у многих еще психология, что как будто бы в Израиле вот только живут 3 миллиона. Я приехал в Израиль в 1975 году. Мне было 18 лет. Да. Это была совершенно другая страна. Сегодня мы уже за 10 миллионов. Мы значительно больше страна, чем Финляндия, Мы почти, мы больше, чем Швейцария. В Швейцарии 8 миллионов человек живет.
1: Откуда вы приехали, Аркадий?
2: Я приехал из Советского Союза, из города Львова, там я родился. Я приехал туда, мы были в отказе несколько лет и уехали последними. Можно сказать, нам, из-за 70, нам дали 2 или 3 суток убежать. Мы все, что смогли, быстро убежали. И я только вам приведу такой пример, да, что тогда все ехали в Америку. И когда мы приехали в Вену и вышли со своими чемоданами на вокзал, это было утро, воскресенье, конец июля, и сразу стали подходить представители американских организаций, Joint, Hyatt, там, и так далее, и так далее. И нас спрашивали, ну, вы в Америку, вы хотите с нами? Я говорю, нет, мы хотим в Израиль. А в Израиль, тогда вам нужен представитель Сахнута, а его нет. Сейчас будем искать. Вот
1: он как раз пошел за покупкой.
2: Нет, ну это было воскресенье, уже все ехали в Америку. Бедный, чего ему там было делать? И вот, значит, в конечном итоге его разыскали. Он подошел, очень приятный такой человек, и сказал, а вы уверены, что хотите ехать в Израиль? Мой отец сказал, а почему вы должны в этом сомневаться? У вас есть какие-то веские причины? Объясните нам. Мы хотим в Израиль, это наше право, нет? Он говорит, да, но вы только поймите в тот момент, что вот я вот посажу вас в машину, и мы поедем там в какое-то место охраняемое, тогда после террористического акта находились уже не в Шенау, а там в другом месте. И вы уже не сможете попроситься потом в Америку. Мы говорим, а мы не хотим в Америку. Мы в чем-то виноваты, неправы. Он, не, ну я просто вас предупреждаю. Я говорю, нас не надо предупреждать, мы хотим в Израиль. Потом, чтобы вы понимали, мы 10 дней сидели в этом месте, потому что тогда не перевозили семьи, там, приехала семья и сразу отправят в Израиль. Нет, тогда группа, должна была собраться несколько семей. И мы ждали 10 дней, пока собралось какое-то количество семей.
0: Вот таких вот неотговоренных.
2: Да, вот таких, которых этих, и мы приехали в Израиль. Да, вот. Просто это было совершенно другое, это было совершенно все по-другому. Сегодня мы не можем подходить с этими мерками. И говорить, с одной стороны, мы развитая страна, и много чего сделано. Но я бы сказал так, у нас получился такой серьезный разговор на очень серьезные темы. Весь вопрос сегодня заключается в простом. Кем мы хотим быть и куда мы идем? Скоро 100 лет Израиля. Осталось всего лишь 22 года. Вот что мы хотим? Мы хотим быть развитой, продвинутой, западной цивилизацией, западной страной, в лагере нормальных демократических стран, или мы хотим быть наподобие Алжира, Туниса, Иордании.
1: Ну, западные страны на Востоке трудно быть.
2: Да, и знаете, интегрироваться полностью в эту среду и быть более религиозными, более нищими, более отсталыми. Ну так мы не будем знать английского языка, ну так мы не будем знать математику. Мы зато выживем. Нет, мы не выживем. И после того, как я посмотрел несколько дней тому назад по 12 каналу репортаж с севера страны, и сидела девочка в 4 классе, из абсолютно нормальной израильской семьи. И она с трудом читала на иврите легкий текст. Это говорит о том, что это поколение, которое мы теряем. Это значит, что мы отстаем. Это значит, что у нас нет правильного процесса. У нас проблемы с преподавателями. Надо вкладывать в образование и в учителей. И это значительно важнее, чем любые другие разговоры о том, построить еще... Ну, там полкилометра какой-то дороги или нет. Есть очень много. Я специально утрирую, я специально говорю это таким, потому что мы идем сейчас в совершенно неправильную сторону. И мы можем превратиться и очень быстро в отсталую страну. Если сейчас не будут приняты правильные решения и не будут выделены деньги, я говорю это прямым текстом, не на огромное количество ешивот, ешивы, да, а на учителей математики и физики, то наш весь хай-тек, он никуда не продвинется. Никуда. А сегодня сложно найти учителей математики нормальных. А то, что есть часть учителей, вообще, у которых нет даже высшего образования, это большой позор. А то, что израильские школьники не смогли пройти
0: международные, достичь, экзамены, да.
2: Международные экзамены по английскому и по математике, физике, химии и так далее, это говорит о том, что катастрофа. Я приведу простой пример. Моя мама была долгие-долгие годы, 20 с чем-то лет, она была учительницей в Израиле начальных классов. И в 88-89 году, когда она еще преподавала в Бат-Яме, в школе, у нее целое поколение там она вырастила. По трое, по четверо детей из семей училась у нее, вот в первых классах она учила.
3: к ней приехали из Финляндии учителя учиться в системе образования в Израиле. И сидели финские учителя, которым переводили с иврита на финский, на английский. Ну, все владеют английским языком, о том, что происходит. Сегодня Финляндия одна из передовых стран в области образования. А где мы находимся? Вот вам за последние 30 с чем-то лет что произошло. Так куда мы хотим идти? Вот это вопрос. Куда? Мы хотим идти куда, где хорошо, или там, где будет совсем плохо?
1: Вот я думаю, что все хотят идти куда, туда, где хорошо, вот у всех представление.

Огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. В студии Семен Каплан. Попытка теракта была предпринята в Лоде около часа назад. Согласно первоначальным данным, в ходе оперативных мероприятий в городе сотрудники полиции, находившиеся в патрульной машине, заметили подозреваемого с ножом в руках и приказали ему остановиться. Подозреваемый побежал в сторону бойцов спецподразделения ЯСАМ, действовавших на месте, и попытался ударить одного из них ножом. Боец открыл огонь по террористу и нанес ему критические ранения. Среди сил безопасности пострадавших нет. Корреспондент КАН Яэль Чеханавер передает, что полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Министр обороны Исраэль Кац подписал указы о введении санкций против 37 цифровых кошельков Корпуса стражи Исламской революции Ирана, на которых были обнаружены криптовалюты на сумму более 24 миллионов шекелей. Инфраструктура, использовавшаяся на протяжении многих лет для перевода десятков миллионов долларов, была раскрыта в ходе совместной деятельности Национального штаба по экономической борьбе с терроризмом при Министерстве обороны и разведывательного сообщества. Из материалов расследования следует, что данные средства предназначались для финансирования

0: блокирования сателлитов Ирана, в первую очередь аффилированной с Хезболлой структуры. Информацию об этом передала корреспондент КАН Кармела Минаше. Рамочное соглашение между Израилем и Ливаном. Источники в структурах безопасности Ливана сообщили газете «Нидаа Аль-Ватан», что органы безопасности страны повысили уровень координации и приняли упреждающие меры для того, чтобы справиться с ситуацией на следующем этапе. Источники отметили, что цель заключается в предотвращении любых шагов, которые может предпринять Хезболла и которые могут угрожать внутренней безопасности в Ливане, а не в развязывании конфронтации. Одновременно с этим дипломатические источники сообщили, что председателю ливанского парламента Наби Хубери поступили прямые обращения главным образом из Вашингтона, Эр-Рияда, Дохи и Каира с требованием сохранить правительство, не допускать потрясений в политической сфере и предотвратить втягивание Ливана во внутреннее противостояние, способное нарушить процесс, который начал формироваться под региональным и международным патронажем. Полиция задержала подозреваемого в убийстве раввина Амоса Гуэте, совершенном сегодня утром в Нетании. Согласно результатам первичного расследования, подозреваемый, который регулярно посещал ешиву раввина, пришел к нему домой, нанес ему ножевые ранения и скрылся с места преступления. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом эвакуировала раненого раввина в больницу, где была констатирована его смерть. Вместе с тем полиция расследует обстоятельства гибели еще двух человек, убитых сегодня утром в ходе двух других инцидентов. На парковке торгового комплекса в районе Ягур был застрелен житель Басмат-Табуна 21 года, а в Шфараме был убит 24-летний молодой человек. Управление аэропортов публикует тендер на расширение терминала 3 в международном аэропорту Бен-Гурион. Проект включает, среди прочего, строительство нового крыла в восточной части терминала, где разместятся 86 новых стоек регистрации, торговой площади, магазины беспошлинной торговли, а также передовая система досмотра и сортировки багажа. Министр транспорта Мири Регев заявила, что расширение терминала является стратегической инвестицией, которая обеспечит населению современный и эффективный сервис на фоне ожидаемого роста спроса на перелеты. Председатель управления аэропортов Ифтах Ронталь и генеральный директор ведомства Шарон Кедми отметили, что проект призван увеличить пропускную способность аэропорта Бен-Гурион примерно до 40 миллионов пассажиров в год и гарантировать готовность к стратегическим вызовам ближайших десятилетий. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 29, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свои передачи на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. Как обычно, вы можете оставить комментарии под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке и, разумеется, задать ваш вопрос в прямом эфире «Канрека» 0722-801-003-0722-801-003. Элла Гитсон, вы с нами. Доброе утро.
1: Утро.
0: Элла, я скрывать не буду. С днем рождения.
1: Ой, спасибо.
0: Здоровья, большое. Здоровья, здоровья и максимально только амен, добрых амен. Эмоций.
1: Амен, амен, амен. Спасибо всем.
0: Спасибо вам спасибо. За вашу помощь. У нас уже есть радиослушатель в эфире. Пожалуйста, добрый день.
2: Алло.
0: Добрый день, пожалуйста.
1: Да, я с вами.
2: Здравствуйте, Ева. Присоединяюсь к поздравлениям с днём рождения.
1: Спасибо, спасибо.
2: Так, я там по просьбе звоню такой. Одному человеку...
0: Еще раз, пожалуйста. У нас радиослушатель, возможно, отключился. О, уважаемый радиослушатель, вы нас слышите сейчас?
2: Алло?
0: Да, говорите, да, только вы случайно нажали на кнопку, я так понимаю.
2: Сейчас да, слышно меня? Да,
0: да, слышно, пожалуйста.
1: Внимательно, да.
2: Смотрите, одному человеку исполняется 10 сентября 67 лет. Скажите, когда надо идти в Битуах Леуми за бумагами, чтобы оформлять Битуах Леуми?
1: Сегодня это все так оперативно, 2 недели вполне достаточно.
2: За 2 недели, да?
1: 2-3 недели вполне достаточно.
2: Да. Теперь скажите, пожалуйста, справку из банка. Битуах Леуми будет требовать, у него день рождения 10 сентября. Они будут требовать с 10 сентября за последний год, да, или за 3 месяца.
1: Я поняла. И смотря на что он подает документы, если он не подает социальную надбавку, то...
2: Не подает на социальную надбавку.
1: Он подает. Они могут затребовать на 3 месяца ретроактивно.
2: За сколько? Еще раз.
1: 3 месяца.
2: За 3 месяца ретроактивно.
1: Да.
2: Ага. А начинается 3 месяца со дня его рождения, на 3 месяца назад, да?
1: Ну, если у него в сентябре, так... Август, июль, июнь.
2: Ага, понятно.
1: Это не теперь... то, что у него с 20 числа потребуют.
2: Ага. Теперь такой вопрос. Социальная надбавка, чтобы получать социальную надбавку, сколько денег может быть на счету, чтобы не снимали из социальной надбавки деньги?
1: Идет речь об одиночке,
2: одиночка, да.
1: И я поняла, если идет речь об одиночке, то 41 527 шекелей не влияет.
2: Ага. 41 000 шекелей.
1: Сбережение в этом размере. Если ага. у него сбережение до этого размера, он может располагать этим и претендовать на полную социальную надбавку.
2: И еще такой последний вопрос. Сколько денег человек может зарабатывать, чтобы у него была полная социальная надбавка?
1: Чтобы у него была полная социальная зарабатывка.
2: Да.
1: 3236 шекелей не влияют.
2: 236 шекелей не влияет. Это в сумме, это будет учитываться и та пенсия, которую он получает тоже, да?
1: Откуда пенсия, он получает пенсию?
2: Пенсию получает здесь, израильскую пенсию, там в районе 1000
1: шекелей. Работы вы имеете в виду?
2: Да, да.
1: Угу. Да.
2: То есть, если там пенсия 1000 шекелей, можно зарабатывать там 2000.
1: 2000, да, правильно, все верно, да.
2: Все, это все. Спасибо, Эва.
1: Всего спасибо. Вам доброго.
2: Здоровья вам.
1: Спасибо большое. Всего да. доброго.
0: Спасибо. Мы продолжим. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
3: Я сейчас Владимир.
0: Да.
1: Да, Владимир, пожалуйста.
3: 79 лет. Мне нужно будет временно отъехать из Израиля. Я не знаю срок. Я знаю, что мне положена израильская пенсия в России. И вопрос стоит следующим. Как правильно мне известить Битуах Леуми о том, что я временно отъехал, с тем, чтобы Битуа Хлюми продолжала мне платить мою израильскую пенсию, хотя я буду...
1: Мы не говорим про пенсию, мы говорим с вами про пособие, да?
3: Ну, китва.
1: Китва – это пособие, пенсия – это другое дело. Пенсия – это... Скажите, пожалуйста, сколько лет вам было в день приезда?
3: Я в Израиле уже 30 лет живу.
1: Окей, я поняла. 30 лет живу. Куда вы уезжаете?
3: В Россию.
1: Я поняла.
3: Временно.
1: Да, да, да. Вы можете, вы должны просто оповестить, написать письмо, что вы собираетесь уехать на энное количество лет, и вы просите продолжать платить вам пособие. Скажите нам только, куда вы хотите, наверное, здесь оставить это пособие, да, чтобы оно продолжало поступать в ваш банк здесь или вам в Россию?
3: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я же сказал, Элла, что я временно отъезжаю. То есть все, что мне нужно, чтобы пенсия продолжалась, как Битуах Леуми переводит мне в Паалим, так и переводит в Паалим. Как я плачу социальную страховку.
1: Я поняла. Значит, вы должны только написать письмо, что вы уезжаете на какое-то количество лет в Россию и просите продолжать платить вам пособие.
3: А скажите, потому что я все-таки там тоже был, а достаточно ли будет, если я просто в письме напишу купленный билет и дату отъезда?
1: Ну зачем усложнять купленный билет? Кого интересует ваш купленный билет? Интересует, живы ли, здоровы ли, и когда, где вы будете жить? Вот это интересует.
3: Почему я...
1: Насколько вы собираетесь уезжать?
3: Придется тогда говорить более подробно. У меня был инсульт. Я живу один.
1: Здоровья вам.
3: Ну, я хочу отъехать, посмотреть, как у меня там с родственниками, что, может, мне там какое-то время побыть именно с ними, под их присмотром.
1: Ну, вот еще раз, на сколько время вы уезжаете?
3: Да, может, у меня не получится, я вернусь через месяц. А может, получится, вернусь через
1: месяц. Да не надо вообще. Да ладно, об этом вообще не надо сообщать. Через месяц все в порядке. Я думала, что вы уезжаете на какие-то годы.
3: Ну, я думаю, что полгода, год-то наверняка получится.
1: Так. Мы говорили месяц, год, полгода. Окей, значит, вы должны написать письмо, что вы собираетесь уезжать не менее чем на год и просите переводить ваше пособие в то же место, куда оно приходило. Все.
3: Дело в том, что я-то перед тем, как надоедать вам, сходил в Битуах Леуми, и мне сказали, что ты обязан перед отъездом написать письмо, в котором точно указать дату отъезда, и никак иначе.
1: Ну, а я что сказала? А я что сказала?
3: То есть мне не было там, не было сказано, что там, я там должен что-то там просить, что куда-то там что-то, а просто...
1: Ну, смотрите, вы мне тоже сказали сначала на месяц. Если на месяц, то нет проблем. Это, то не надо. Если вы едете на год, то вам обязательно надо указать, где вы будете жить и что с вами происходит. Что, смотря на то, что какой вопрос вы задали.
3: Смотрите, то есть, подводя итог, как только я куплю билет, написать Битуах Леуми, указать дату отъезда...
1: Вы сегодня получаете социальную надбавку или без социальной надбавки?
3: Да, с социальной надбавкой.
1: А ну там вот социальную 4. Надбавку вам прекратят выплачивать.
3: Безусловно. Безусловно, это я понимаю.
1: Окей, здоровья вам и счастливого пути. Всего доброго.
3: Спасибо, всех вам благ.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего.
1: Следующий, пожалуйста.
0: Да. Добрый день, кто с нами? Пожалуйста, говорите.
4: Здравствуйте, Элла. Спасибо вам за такие советы. Действительно, после вашего совета я написал письмо, что я получал каждый месяц все то, что высчитали, 3920. Каждый месяц. Это длилось где-то годами, 2-3 года. После вашей передачи я прошел к ним, написал письмо, что у меня денег нету, ни закрытых, ни открытых. Тогда они мне взяли... в конце месяца добавили, сделали с вычетами все 4295 только за последний месяц.
1: Замечательно, да? Да, пожалуйста, какой у вас сейчас вопрос?
4: Вот смотрите, закон, я слышал, вы говорили, что добавка была с 1 января этого года. Они меня прибавили только за последний месяц. А остальные как быть?
1: Вы знаете, я не совсем помню ваш случай, поэтому я не могу, я не помню, о чем идет речь. Ну, то тогда обратитесь к ним и скажите, почему вы меня откорректировали только за последний месяц. Мое состояние в данном случае было такое. И я прошу пересмотреть и предыдущие месяцы.
4: Так, мы рассмотрели ваши ситуации, да вот именно с последнего месяца добавили. Я говорю, почему я ведь не работаю, ничего не делаю, денег нет, я вам справки все принес, открытый, закрытый счет, а все. А в чем дело? А, мы рассмотрели только так. А при чем тут рассмотрели? Вы закон есть. Я говорю, я прошу то, что это государство дает мне. Не вы даете сами, пишите, от государства выделило. А почему вы делите?
1: И что они вам ответили?
4: А, это так работает. Я говорю, слушайте, что это, базар, что я говорю?
1: Напишите письмо и скажите, что вы просите пересмотреть сумму выплат, полагающегося пособия ретроактивно, не только за последний месяц, но за предыдущие месяцы также.
4: А не дадут это? Есть такой закон положения?
1: Или дадут, я не знаю, но попробуйте.
4: А если она опять скажет, мне надо обратиться...
1: А не надо говорить, надо написать письмо и отправить письмо. Говорить не надо.
4: И куда отправить?
1: Ну, я не знаю, где вы живете.
4: Батьями.
1: Батьями, Свив Батьям. Свив Батьям, Маклекет, Эзрак Ватик.
4: Спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Спасибо за совет, Эл. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Добрый день. Здравствуйте.
5: Добрый день. Меня зовут Маргарита. Элла, с днем рождения вас. Здоровья.
1: Спасибо.
5: Сил на нас, на всех.
1: Ой, спасибо.
5: И у меня такой вопрос. Мы с мужем, семейная пара, мужу получаем мы кицуат ватик и в Тахат-Ахнаса. Получили письмо. У нас машина. Она 16-го года. Мы покупали с 200-километровым пробегом. И вдруг мы получаем письмо вот недели две назад, что из-за того, что у нас машина, они нам пересчитали выплаты из-за километража, нам сняли часть с Тахат-Ахнаса. Это что получается? Чем старее машина, тем она дороже или...
1: Ой, у них, я вас очень понимаю, это новая какая-то система, что вдруг начали делать расчет километража.
5: А откуда они знают, какой у нас километраж?
1: Вот об этом ты... Какого года у вас машина?
5: 16-го года. И мы ее купили уже с 200-километровым километровым, потому что она была с этого... Ну,
1: Я поняла, лизинга. Да, я поняла. Или старуха, или милисинка, наверное, поэтому.
5: Да.
1: И я поняла.
5: Мы на ней вот уже 3 года, но мы, конечно, не наездили.
1: Скажите, пожалуйста, а вы можете мне прочитать содержание этого письма? Да, пожалуйста, я буду очень благодарна вам.
5: Ну, извините заранее за мой...
1: Все в порядке.
5: Письмо,
1: у нас русское радио. Да, пожалуйста.
5: Все письмо или только вот эти строчки, где про километраж?
1: Да, про километраж.
5: Так. Байтем лян хайот байт один, ахаль миходыш януар альпайм исрим вишеш, анна... מחשבים או מחשבים את השיווי הרכב שהוא כולל את נתוני קילומטראז' כפי שהם מופיעים ברישיון הרכב.
1: Я поняла. Вот о том, о чем я говорила, что да. это новое какое-то явление. С января 26 года они берут в расчет, да, значит, как Криша Йонарехов. То есть я поняла, что у вас всего было 200 километров. И, вы знаете, обратитесь в Битуахлюми и потребуйте, чтобы вам дали... Вы видите, они не дают ответ, они просто утверждают факт, что они взяли в расчет вот это, как было бы Ришайон Орехов. Вот. Значит, вы можете написать письмо, на каком основании у меня образовался долг?
5: На каком образовании? Написано, что платить не надо долг. Пришло второе письмо, что долг вам платить не надо, и просто вы будете получать, сумма небольшая, на 70, на 80.

0: шекелей меньше. Но просто сам факт очень интересный расчет.
1: Я вам скажу, что я должна это все изучить изначально, потому что этого не было. Это новое правило, которое ввели почему-то. И кроме того, что годы издания, они еще начали брать в расчет количество километража, который записан в решайон РЭХов, когда вы покупаете.
0: Да.
1: Вот. Вы можете просто обратиться к ним и попросить, на каком основании, но основание-то они написали, что Альпен Хайота Кадасот, каким образом можно рассчитывать. Кстати, вопрос вы задали, откуда они знают, какой у меня сегодня километраж.
0: Да, и вот я звонила в Битуах Леоми, мне сказали, Лефехок.
1: Лефехок, да. Поверьте мне, что они... Да.
0: Замаешь.
1: Это абсолютно новое, новое что-то. И я честно скажу, что я еще не знаю, каким образом они делают этот перерасчет. Я уверена, что они не делают это вручную, что это вставляется, конечно, в компьютер данные. Это само собой разумеется, да. Может быть, я каким-то образом смогу выяснить это и объяснить в следующей передаче.
0: Мне звоните или вы сами расскажете?
1: Я думаю, нет, я хочу сама рассказать об этом, потому что это хорошо. Явление, которое мы не знаем еще. Окей.
0: Спасибо огромное.
1: Всего доброго.
0: Здоровья, терпения.
1: Амэн. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Да. Энкматанечка, гам.
2: Неожиданно было сейчас.
1: Это правда.
2: Хорошо. Спасибо вам большое. И следующий наш радиослушатель. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр, у меня два вопроса. Один по поводу моей племянницы. И в 22-м году после начала войны на Украине она приехала в Израиль. И пробыв тут 4 месяца, приблизительно так получилось, что она должна была вернуться. И сейчас хочет приехать вот буквально на следующей неделе проведать своих родителей. Будут ли какие-то материальные претензии от Битуах Леуми к ней, что-то в этом роде?
1: А почему? Она что-то получала из Битуах Леуми?
3: Ну, я не знаю, 4 месяца она пробыла.
1: Сколько лет ей было тогда?
3: Где-то около 50.
1: Нет, у нее нет никаких обязательств по отношению к Битуах Леуми.
3: Нет, да? То есть выпустят ее как бы нормально, ничего проблем потом не будет. Она будет тут 2-3 недели всего.
1: Да нет проблем. Нет,
3: хорошо.
1: Нет.
3: Второй вопрос по поводу меня. Я в марте месяце начал получать кицват зикна. В течение последних 2 лет перед выходом на пенсию, на получение кицват зикна, у меня было 3 операции. И я решил подать на нехуд клали. Последняя операция была в сентябре месяце. Последнего момента, 25-го года. Я периодически звонил на звездочку 60-50, спрашивал, какие документы, что нужно делать, все. Короче, я где-то в середине 21 января я подал документы в Битуах Леуми.
1: На что?
3: Мне на это от нехуд клали.
1: Сколько вам тогда было лет?
3: За 2 месяца до выхода на...
1: Понятно, да.
3: Они мне прислали письмо о том, что поскольку у меня больничные не были РАЦУ 90 дней, у меня было 2 по 30 и 1 60 после 3 операций. И моя зарплата была выше, чем 60% среднестатистической.
1: Ну, 8 тысяч, да.
3: Да. Мне как бы временно отказали. Я позвонил опять, узнал, что мне дальше делать. Мне сказали, значит, если у тебя снизится зарплата, значит, подай повторно. У меня зарплата снизилась. Я решил подать повторно. И после последнего звонка тоже консультации мне сказали, нет, ты уже не можешь подать, потому что надо было подавать не раньше, чем за 3 месяца до выхода на кицват зикна. А у меня было 1,5 месяца. И сказали, что бесполезно подавать уже документы. Есть какой-то вариант что-то, не знаю, обратиться... Мы в Акера Битуах Леуми, что-то такое есть должность. Ну, я считаю, что или меня ввели в заблуждение на этих всех звонках консультаций, или умышленно не дали всю полную информацию.

0: ситуацию. Вот я в такой ситуации, что я не знаю, что делать.
1: Смотрите.
0: Последние 4 зарплаты...
1: Я поняла. Последние 4 зарплаты у вас были меньше, чем 8 тысяч, да?
0: Да-да, вот последние, после февраля месяца. Начиная с февраля месяца, до сих пор у меня меньше 8260, как там.
1: Да, 261, 8261. Да. И да. У вас была уже меньше заработная плата за 3 месяца до того, как вы дошли...
0: Нет, не за 3 месяца, получилось как бы за полтора. Когда я получил ответ на письмо, письмо было 21-го отправлено в Битохлю. Я в Битохлю.
1: У вас бы должно было хотя бы 90 дней вот эта заработная плата.
0: Вот это мне говорят, что уже без... Хотя в консультациях по телефону об этом не говорили. Я говорил, что вот-вот я должен выйти, 14 марта мне исполняется 67.
1: Это не
0: страшно. Главное, что вы уже подали первый раз. Остальное это как бы уже тософот.
1: Нет, первый раз важно, что у вас было снижение заработной платы в течение 90 дней.
0: Ну, не было этого до...
1: Если 90 дней переходит уже за 67 лет, то да. Понятно, что вы не можете подать.
0: Ну, так а мне же этого не объяснили, понимаете?
1: Ну, идите, докажите, что вам это не объяснили.
0: Ну, я же не могу получить распечатку телефонов на 60. Они иногда записывают, я не знаю, я же этого не записывал. И по-русски консультировался, и на иврите. Были разные...
1: Версии. Да.
0: Есть какая-то возможность обратиться.
1: Вы подали документы. Вы можете подать документы и сказать, что вас ввели в заблуждение. Возьмут это в расчет или нет? Это вам сказали бы звездочка 60-51.
0: После всего я уже так и пошел на СНИФ, и вот это мне уже объяснили окончательно. Уже бесполезно. У меня были на себе, на руках эти документы, и я не отдал, потому что сказали, нет, мы не примем.
1: Не важно документы, важно, сколько времени вы отработали при заработной плате меньше, чем 8261. Вот это важно. Не важно,
0: это было,
1: сколько...
0: было где-то дней 50, может, 55.
1: Ну, а это не 90, видите?
0: Да, это не 90, я же сказал. Февраль, а мне в середине марта 67.
1: Ну вот, значит, вам не полагается.
0: Ну, я же...
1: Смотрите. А что
0: можно
1: вам не сказать?
0: Можно протестовать.
1: Протестовать это
0: ну,
1: как...
0: Кому обратиться?
1: Нет, то сначала надо подать, чтобы получить отказ, чтобы протестовать.
0: Ага, сначала подать надо
1: все-таки. Ну да, у нас же есть такой прецедент, да, что... Не. Сначала надо, чтобы признали вас виновным, а потом...
0: Понятно, а кому потом можно будет обратиться?
1: Помиловать или нет?
0: И кому потом можно будет обратиться? Есть какой-то мивакер?
1: Нет, это не мивакер. Это если вам дадут отрицательный ответ, вы можете подать документы бедильно, то есть суд по трудовым конфликтам.
0: Понятно. Хорошо, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: То есть не по мелким искам подавать?
1: Нет. Это когда вы получите отказ, вы можете подать документы в суд по трудовым конфликтам.
0: Хорошо,
1: мелкий иск это не касается Битохлюби.
0: Хорошо, спасибо.
1: Окей, всего доброго. Хорошего. Да, пожалуйста.
2: Всего хорошего, до свидания, удачи. Пожалуйста, кто с нами?
3: Добрый день.
2: Добрый.
3: Меня зовут Женя, у меня такой вопрос. Сегодня мне исполняется 63 года и 3 месяца. То есть я выхожу на израхватить.
1: Да.
3: До этого я получала инвалидность 2771 шекель. Мне сказали...
1: Это 60%, да?
3: 65.
1: Окей, 65, да.
3: Да. И мне сказали, что эта же сумма у меня переведет на израхватик. Петухи мне объяснили. Так. Сколько было...
1: Сколько лет вы отработали в Израиле?
3: Очень много. Я 30 лет мне не было, когда я приехала.
1: Я поняла. Да, у вас получается, что ваше пособие и пособие по старости, в принципе, почти одного размера. Почти одного размера. Но вам дадут вот эту сумму, которую вы получаете сегодня. Сколько? 2700?
3: 2771 шекель.
1: Да, это будет ваше пособие.
3: Теперь у меня такой вопрос. Они мне сказали, я могу подать на социальную надбавку.
1: Какое у вас семейное положение?
3: Груша.
1: Я поняла. Да, груша, да. Какие у вас доходы будут, кроме пособия?
3: Да, теперь я хочу сказать. Вот у меня сейчас продолжается автола, еще осталось 2 месяца. Где-то 5500 я получаю автола. 2 месяца осталось. Mm-hmm. Я могу сейчас подать или мне ждать, когда у меня кончится автола?
1: Когда закончится автола.
3: А сколько вообще может у меня быть, я могу получать деньги, чтобы я подала на социальную надбавку?
1: Получаться из какого источника? Что
3: еще
1: вы говорите?
3: Пенсия. Наверное, 1300 еще будет пенсия.
1: 1300 не будет влиять. Можно подать будет документы на социальную надбавку.
3: Только тогда, когда закончится автола, да? А вообще общая сумма, какая общая сумма, чтобы я могла подать на социальную надбавку?
1: Общая сумма чего?
3: Доходов.
1: От чего? Доходы могут быть разные. Доходы могут быть от скардера. Доходы могут быть от заработной платы, от пенсии. О чем вы говорите?
3: У меня будет израхватик и будет пенсия.
1: Я поняла. Но вы еще получаете пособие по безработице. Когда вы закончите пособие по безработице, вы подадите документы на получение социальной надбавки.
3: Ну, и я могу услышать, какая сумма у меня высокая может быть, чтобы я подала на социальную надбавку.
1: Высокое чего может быть? Сбережений вы имеете в виду?
3: Сбережений ноль. Вообще доходов. Ежемесячных доходов.
1: Доходы могут быть из разных источников. Поэтому я не могу вам сказать, какая максимальная сумма, из чего, от чего. Пойдете вы работать.
3: Я не работаю. Нет. У меня будет израхватик в пенсия.
1: Все, израхватик в пенсия. Пенсия в размере, одну минуту я вам сейчас скажу, которая не берется в расчет, пенсия в размере, которая не берется в расчет, 1790 шекелей.
3: 1700?
1: 1790 шекелей.
3: 90 шекелей. То спасибо.
1: Пожалуйста. Спасибо. Спасибо огромное вам.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Сделаем перерыв на музыкальную паузу и продолжим наш эфир.

0: Вернулись к прямому эфиру КанРека. С нами Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
1: Я хотела, Тань, разрешение поблагодарить тебя за этот подарок. Это моя любимая песня.
0: Я знала это. Я помню.
1: Да, Nature Boy, спасибо тебе огромное. Я думаю, что все радиослушатели получили такое же удовольствие, как я.
0: Спасибо.
1: Да, пожалуйста.
0: Я рада. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: На телефоне меня зовут Феликс. Всем добрый день, кто находится в студии. Я с Эллой могу говорить, да?
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вы слушаете меня, да?
1: Значит, да, внимательно.
2: Да, я по поводу жены. Значит, она 49-го года рождения. Значит, в 2011 году она перешла с инвалидности на пособие по возрасту, так? И у нее в настоящее время пособие, вот мы получили буквально вчера, позавчера, 3899 шекелей. Это правильно?
1: Да, у нее наверняка 74%, да?
2: 75%.
1: У нее 75. Одну минуту, я вам уже скажу, у нее 75%. Сколько вы сказали?
2: 3899.
1: И какого года она получала?
2: С 11 года она перешла на пособие.
1: Я поняла. А инвалидность она получала гораздо раньше, да?
2: Да, конечно.
1: Так, к сожалению, тут есть такая маленькая загвоздка в этом плане. Если вы помните, когда-то была большая забастовка инвалидности, и тут есть такое разграничение, кто получал до этого, потом кто получал после этого. И вот она, по-видимому, попала в ту категорию, которую получали до большой забастовки, поэтому у нее такое было пособие.
2: Это изменить нельзя, да?
1: Нет, конечно, нет.
2: Ясно. Просто я
1: она и так получает, но она и так получает больше, чем пособие по старости обыкновенно.
2: Да, плюс инвалидность, да.
1: Да.
2: Ну просто я слышу, вот к вам обращается.
1: Да, я говорила 4 с чем-то, да.
2: 4 с чем-то.
1: Да. Вот это и есть, эта классификация, вот это, да. К сожалению,
2: очень
1: ничего нельзя сделать. Окей, всего доброго.
0: Всего вам тоже хорошего. До свидания.
2: До свидания.
0: Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Сейчас, наверное, я, да?
0: Точно вы.
3: Здравствуйте, Элла. С днем рождения вам.
1: Да, спасибо.
3: Вам и большого-большого терпения. Меня зовут Ольга, мне 70 лет. Я получаю пособие по старости, плюс тот надбавку, плюс 50% электричества, плюс бесплатный проезд. На сегодняшний момент мне сын хочет купить квартиру. Он хочет оформить ее на меня, но Машканту и все выплаты будут производиться с его расчетного счета. Я могу потерять вот эти все пособия, которые
1: скажите,
3: я имею?
1: Скажите, пожалуйста, вы будете жить в этой квартире?
3: Да. Мы только и покупаем с целью того, чтобы я жила в этой квартире. Потому что тут, где я живу, здесь жить невозможно.
1: Я поняла. То есть вы, получается, что вы покупаете новую квартиру? Я знаю, что вы не вкладываете в это, но квартира будет на ваше имя, вы переезжаете в новую квартиру.
3: Да.
1: Окей. Место жительства не является доходом. Если вы в нем...
3: Там квартира небольшая, 74 квадрата.
1: Это не имеет значения. Значение имеет, что вы проживаете в этой квартире.
3: Да,
1: то есть это не является вашим доходом. Вы не сдаете ее, вы будете жить в этой квартире.
3: Да, все верно.
1: Нет никакой проблемы.
3: Значит, пособие по старости плюс соцнадбавка, плюс 50% электричества, плюс бесплатный проезд, все сохраняется.
1: При условии, что вы будете жить в этой квартире.
3: Да, я буду жить в этой квартире.
1: Нет проблем.
3: Угу. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего, всего доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
4: Добрый день, это, наверное, я.
0: Да.
4: Прежде всего, с днем рождения, Элла, от Мэвы из Рим.
1: Ой, спасибо!
4: Да, рак бриют, а это же бонус. А давайте перейдем к вопросам. Такой вопрос у меня. Я нахожусь в таком положении, чтобы купить новую машину. У меня есть... как бы Альва Умедит. Я иду, я хочу продать старую машину и купить новую машину. При продаже новой машины, при продаже старой машины, тот, кто будет покупать, он не должен возмещать вот это вот Альва Умедит или только налог на годовой на машину?
1: Ну, вы продаете за полную стоимость, вы не продаете без налога.
4: Ну, я продаю, конечно, продаю столько, сколько она оценивается,
1: эта машина. По ценнику, правильно.
4: Ну, так, а я-то ее покупал со скидкой на Нехет.
1: Это не важно, это ваша льгота, вы ее не должны передавать кому-то.
4: А, нет, вы не поняли. А вот именно новый владелец не должен возмещать эту сумму государству или нет?
1: Нет.
4: Нет, ясно.
1: Нет.
4: И еще один тогда вопрос. А вот у меня это вопрос моей знакомой, и она не получает пенсию, потому что она думает, что она до сих пор работает, и зарплата...
1: Сколько ей лет?
4: Что?
1: Сколько ей лет?
4: 65.
1: Окей, 65 лет. И она зарабатывает сколько?
4: В пределах 10 тысяч, и она не получает пенсию, потому что она говорит, что если она будет получать пенсию, тогда она будет терять какую-то сумму.
1: Она права, если она замужем?
4: Нет, она одинокая.
1: Она права, она совершенно права. Ей нет смысла сейчас получать пособие. Она может подать документы, когда она достигнет или 70, и когда она прекратит работать. Или когда она достигнет 70 лет.
4: Хорошо. Вот когда делают мефханахнаса, сколько, какой потолок суммы будет влиять на получение 100% от израхватик, от пособия израхватик?
1: 7848. Одну минуту. Она одна, да, вы говорите?
4: Да, да.
1: 10113 шекелей не влияет. Сколько она зарабатывает?
4: Ну, где-то 10 с чем-то.
1: Ну, ей тогда стоит подать документ. Ей стоит подать документы. Если она хочет... Сколько 10 с чем-то, это что? С чем-то это может быть 900, а с чем-то это может быть и 100.
4: Ну, 10 500. И плюс будет, допустим, пенсия 1500 или 2000.
1: Нет, пенсия на это не влияет. Нет. Пенсия не влияет. Она может подать документы, и ей выгодно получать пособие, потому что, когда она будет работать, у нее не будут высчитывать битуаклиуми, если она получает пособие.
4: Это понятно.
1: Из заработной платы.
4: Это понятно, что она будет, битуаклиуми будет высчитывать пособие по старости. Я имел в виду, что если она будет...
1: Вы меня не поняли.
4: Наверное.
1: Она, будучи вчера наемным работником, она платит ДБИ БИТУАХ. Не только БИТУАХ БРИУТ, а ДБИ БИТУАХ она платит. То есть налоги за БИТУАХ ЛЮБИ она платит. Если она работает и получает пособие, она может зарабатывать столько, сколько она зарабатывает, и у нее не будут высчитывать битуах люми. Не только битуах приют, то и битуах люби.
4: А вопрос был не в этом. Извините, Элла. А вопрос мой был не в этом. Она, допустим, зарабатывает 10 500 и плюс пенсия 2.
1: Пенсию не берут в расчет.
4: А пенсию не берут вообще в расчет?
1: Пенсию, когда идет речь о пособии по старости, пенсию в расчет не берут.
4: Ясно. Спасибо большое. Еще раз с днем рождения вас.
1: Пожалуйста, пусть ваша знакомая подаст документы. В ее случае это Китай, ей очень выгодно подать документы. Она будет получать и пособие, и работать.
4: Спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Элла, такой вопрос у нас в группе. Доброе утро. Пенсионер, которому 80 лет, и у него есть удостоверение слепого человека, хочет получить помощь по дому. Сколько минимально часов он может получить, и сколько из них может получить денежно?
1: Нет, у меня нет такого ответа. Это недостаточно
0: данных
1: для того, чтобы мне дать такой ответ. А может быть, у него есть какие-то еще дополнительные проблемы, кроме того, что со зрением. И все зависит от того, каким образом он производит, как он функционирует.
0: В любом случае, потом, то есть нужно больше подробностей, которые касаются его здоровья.
1: Вот
0: и
1: в любом случае он может подать документы. В любом случае, он ничего не теряет.
0: Понятно. Спасибо большое. Следующий радиослушатель с нами. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
5: Добрый день, меня зовут.
1: Добрый
5: день. Элла, уважаемая, с днем рождения. Всего вам самого-самого хорошего. Вы как здоровья. Здоровья.
1: Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста.
5: Мой вопрос. Я вам уже его как-то задавала. Значит, у меня есть нехуд. 75% кошер. Но я получила до реформы.
1: Да. 3890 где-то получаете, да?
5: Нет, я получаю 4285, у меня 75%.
1: Угу. Окей, да.
5: Так, а какой это я получаю? А вообще по закону сколько?
1: Смотрите, сегодня максимальное пособие 100% это 4711. Правильно. Из этого высчитывают 123 шекеля за купатку лим.
5: Да, но у меня нехуд до реформы.
1: Ну, надо полагать, что поэтому он меньше.
5: А нигде это не прописано, без юг, сколько это должно быть?
1: У меня при себе просто нет этих данных.
5: Да. Ну, хорошо. И второй вопрос. Какой коэффициент, Экшав?
1: Коэффициент чего?
5: Когда вы почтете, положено ли, сколько нужно снимать социальной надбавки. Там было 4,85, кажется, когда-то.
1: О чем вы говорите? Я не совсем поняла. Пожалуйста, расшифруйте.
5: Я хочу посчитать, перед тем, как подавать, положена ли мне социальная надбавка.
1: Я вам сейчас объясню, сколько. Да, я поняла. Ну, вы немного задали сложный вопрос. Сколько вам лет?
5: 80.
1: 4460 шекелей.
5: 460. Вот это...
1: Да, 4000.
5: Нет, а мне на пару. Нам на пару.
1: Вам на пару. 7 тысяч, а сколько ваш муж получает?
5: Нет, он у него кицва, все.
1: 7048.
5: Элла, но я все-таки спрашиваю за коэффициент, который при подсчете социальной надбавки. Там что-то говорили.
1: Вы имеете в виду, одну минуту, вы имеете в виду коэффициент, который... проценты, которые берутся на сбережения, вот это вы хотели спросить?
5: Да.
1: Да, я поняла, что вы хотели. Да, немножко сложно было вас понять. Одну минуту, сейчас я вам все это скажу. Одну минуту. Одну минуту я вам уже скажу. 4,17.
5: 4 и сколько?
1: 17.
5: 17. Спасибо
1: пожалуйста,
5: большое.
1: Пожалуйста. Я только объясню нашим радиослушателям, чтобы им было тоже понятно, что такое 4,17. Предположим, если идет речь об одиноком человеке, его сбережения могут быть 41 528, это то, что не влияет. Если у него больше, предположим, 50, то разница между 41 тысячей и 50 тысячами умножается на 4,17%, и это делится на 12, и это высчитывают из пособия социальной надбавкой. Пожалуйста.
5: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Всего вам доброго. Да.
0: Спасибо. Да. Удачи. Спасибо за этот совет. Алла, пожалуйста, еще один радиослушатель. Пожалуйста, кто с нами?
6: Такой?
1: Да-да, я вас слушаю. Я вас слушаю, да.
0: Да, уважаемый радиослушатель, если вы нас слышите, мы готовы. Время еще есть немного.
6: Семейная пара пенсионеров. Если мы живем в собственной квартире, если мы ее подарим сыну, лишаемся ли мы социальной надбавки или нет?
1: Но вы будете продолжать там жить?
6: Да, до конца своих дней.
1: Ну, никого это не должно волновать. Не должно это никого волновать, никого ничего не должны говорить.
6: Потому что я знаю, что если при продаже, да, лишаемся, а если при дарении, то мы продолжаем.
1: Ну, никто, вы же не побежите в Бетохлиум и скажете, что я сделала дарственную моему сыну, правда?
6: Да, наверное, так, да. Спасибо огромное, будьте все вот здоровы.
1: Сделайте вывод из моего ответа.
6: Всего хорошего и Рэки, спасибо за эту передачу.
1: Всего доброго.
0: Спасибо Эли Гитсон за ее терпение, как вам и пожелали в этот раз. Это правда, это очень важно. Элла, мы подходим к концу сегодняшнего эфира. Один вопрос, который здесь пришел. Уважаемая Элла, скажите, пожалуйста, если мужу делают операцию на колени под наркозом, положен ли жене больничный лист, если да, на сколько дней? Вот такой вопрос пришел.
1: Это совершенно не касается Бетохлиума.
0: Вот это тоже, я так и предполагала.
1: Абсолютно не касается. Все, что касается больничных листов, выходные пособия, все это не касается Бетохлиума. Абсолютно.
0: Это к врачам, больничную кассу, да, в данном случае?
1: Совершенно верно. К врачам, дадут ли они вообще такую справку.
0: Ясно.
1: Да, да.
0: Элла, огромное спасибо. Мы завершаем наш эфир. Еще раз присоединяемся ко всем поздравлениям, с которых и начинали. С днем рождения. Спасибо за вашу помощь.
1: Всего вам доброго.
0: До встречи.
1: И огромное спасибо всем радиослушателям. До свидания.
0: До свидания. Всего доброго.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Сотрудники полиции предотвратили сегодня утром теракт с применением холодного оружия в Лоде. В ходе оперативных мероприятий в городе полицейские заметили мужчину с ножом в руках и призвали его остановиться. Тот побежал в сторону бойцов спецподразделения ЕСАМ и попытался ударить одного из них ножом. Боец открыл огонь по террористу и ликвидировал его. Среди сил безопасности пострадавших нет. Об этом сообщает корреспондент КАН Яэль Чехановер. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот сообщил, что примерно через месяц после начала войны к нему обратились депутаты Кнессета от коалиции и предложили возглавить правительство на короткий срок ради спасения Израиля с условием, что после этого он не будет руководить политической партией. Выступая на Герцлийской конференции, Айзенкот заявил, что эта попытка не увенчалась успехом, а в последние месяцы он осознал, что его долг – нанести поражение худшему правительству с момента основания государства. Генеральный директор Министерства обороны Израиля, генерал запаса Амир Барам, предупреждает, что долгосрочное наращивание военного потенциала находится в опасном отставании. Выступая на Герцлийской конференции в университете Райхмана, Барам обвинил бюджетное управление Министерства финансов в затягивании реализации решений по программе укрепления армии обороны Израиля на предстоящее десятилетие в связи с тем, что ведомство рассматривает войну как временное бухгалтерское явление. Генеральный директор Министерства обороны отметил, что война привела к совпадению интересов, способствующему формированию широкой региональной коалиции, а также сообщил, что Израиль работает над увеличением запасов ракет-перехватчиков и в

0: формирует новое соглашение о стратегическом оборонном партнерстве с Соединенными Штатами. Председатель партии Беяхат Нафтали Беннет заявил, что после вступления в должность премьер-министра около 4 лет назад он, к своему изумлению, обнаружил отсутствие у Израиля плана ответа на обогащение урана государством Иран. Выступая на Герцлийской конференции, Беннет отметил, что за пределами властных кабинетов государство Израиль цвело и процветало, однако внутри этой системы он осознавал полную незащищенность страны. По его словам, процедура передачи дел в кабинете премьер-министра Нетаньягу заняла всего 20 минут, поскольку Нетаньягу было просто нечего ему передавать. Министр обороны Исраэль Кац подписал указы о введении санкций против 37 цифровых кошельков Корпуса стражи Исламской революции Ирана, на которых были обнаружены криптовалюты на сумму более 24 миллионов шекелей. Инфраструктура, которая использовалась на протяжении многих лет для перевода десятков миллионов долларов, была раскрыта в ходе совместной деятельности Национального штаба по экономической борьбе с терроризмом при Министерстве обороны и разведсообщества. Из материалов расследования следует, что данные средства предназначались для финансирования сателлитов Ирана и в первую очередь аффилированной с Хизбаллой структуры. Информацию об этом передала корреспондент КАН Кармела Менаше. Управление аэропортов публикует тендер на расширение третьего терминала в международном аэропорту Бен-Гурион. Проект включает, среди прочего, строительство нового крыла в восточной части терминала, где разместятся 86 новых стоек регистрации, торговой площади, магазина беспошлинной торговли, а также передовая система досмотра и сортировка багажа. Председатель управления аэропортов Ифтахрон Таль отметил, что проект призван увеличить пропускную способность аэропорта Бен-Гурион примерно до 40 миллионов пассажиров в год и гарантировать готовность к стратегическим вызовам ближайших десятилетий. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 29, в Бейершеве 33, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Это был обзор центральных событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент государства Ицхак Герцог заявил, что полная и окончательная победа наступит только тогда, когда Метула и Кирьят-Шмона снова расцветут. Выступая на церемонии памяти павших во Второй Ливанской войне, он добавил, что израильское общество обязано предотвратить раскол ради памяти павших в войнах. Вот его слова.
1: И по прошествии 20 лет в нашем обществе по-прежнему наблюдаются, и особенно в эти дни, серьезные разногласия и даже беспричинная ненависть.
0: Наши любимые, наши дорогие люди воевали вместе и погибали вместе. Мы не имеем права не стремиться к единству. Мы должны быть вместе не только в танке, или в бронетранспортере, или под огнем, но и в нашем общем доме, подчеркнул президент государства Ицхак Герцог. Резервист Сагаля по имени Ярден, получивший 3 месяца тому назад на юге Ливана в районе Муруан-Арас тяжелые ранения и заснявший момент ранения на видеозапись, заявил, что есть серьезные упущения в деятельности медицинской армейской службы. И это, по его словам, проявляется как до начала военных операций и ввода наших сил в тот или иной регион, так и после проведения этих операций. В интервью корпорации «Кан» он, в частности, подчеркнул, что лишь 2,5 недели тому назад начался реальный процесс его медицинской реабилитации. Он отметил, что до сих пор не действует в полной мере левая рука, при том, что он левша. Кроме того, он испытывает проблемы при ходьбе и, плюс ко всему, трудности психологического характера. Высший суд справедливости Багац заморозил вступление в должность госконтролера Михаэля Рабелу, являвшегося адвокатом главы правительства Биньямина Нетаньяху. Такое решение было принято единогласно 5 судьями Багаца. В опубликованном ими заявлении подчеркивается, что предоставляется достаточно времени для разрешения данного вопроса. Корреспондентка КАН Тамара Альмог передает, что нынешний госконтролер Матаньяху Энгельман завершает свою каденцию в течение ближайших нескольких дней. Судьи Багаца указали, что основной проблемой при избрании нового госконтролера стало то, что был нарушен принцип тайного голосования. Между тем, председатель Кнессета заявил, что он не допустит проведения повторного голосования. Реагируя на решение Высшего суда справедливости, министр от партии Ликуд Гила Гамлиэль заявила в интервью корпорации КАН, что Багац потерял всяческие ориентиры, и разделения между функциями властей в нашей стране больше нет. Вот что она сказала.
2: Я думаю, что Багац каждый раз вмешивается, проявляя чрезмерный активизм. Юридический советник Кнессета подтвердил законность процесса.
0: Однако, несмотря на это, Багац постоянно дает понять, что решения законодателей ничего не стоят. У нас больше нет разделения властей. Полагаю, надо как можно скорее сделать все возможное для защиты израильского законодательства. В противном случае суд возьмет на себя решение абсолютно всех вопросов, указала Гила Гамлиэль. Комиссия по назначению судей под руководством министра юстиции и

0: Рива Левина избрала сегодня 26 судей и судебных регистраторов. Таким образом, она завершила работу по избранию 290 судей и старших регистраторов, что составляет около трети от всего судебного состава в Израиле. Сам Левин отметил, что все это производилось при широком общественном согласии. И теперь среди судей представлено все разнообразие израильского общества. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура еще немного понизится. В пятницу погода будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 30 градусов, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 26 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в путешествие джазовое, с джазовым акцентом, с известными и, может быть, менее известными для вас и для меня произведениями, но с этим замечательным вкусом, с особым настроением в мир джаза, в мир, когда, возможно, известные мелодии подать и подарить любителям, поклонникам и знатокам мира джаза и блюза. Пожалуйста, присоединяйтесь и оставайтесь с радиостанцией Канрека. Итак, что касается следующей песни. Эта песня, написанная в 1971 году, она стала фактически стандартом популярной музыки, но поклонники джаза, разумеется, с удовольствием слушают ее в джазовых сборниках, делают все новые и новые аранжировки. И в основу этой песни были положены стихи Лори Либерман. «Своей тоской и настроением он тихо убивает меня». Это слова и стали названием «Killing Me Softly with a Song». В 1974 году эта песня в исполнении Роберты Флэг получила даже три премии Грэмми в категориях «Лучшая запись года», «Лучшая песня года» и «Лучшее женское вокальное поп-исполнение». Мы это слушаем в исполнении прекрасного мистера голоса Фрэнка Синатры.

Perpetuum Jazilli. Так называется музыкальный хоровой коллектив из Словении, который поет в стиле акапелла и на славянском, и на английском языках. Очень много стилей их интересует музыкальных. В данном случае, конечно же, и джаз. Это заметно в их названии. Perpetuum Jazilli. И они преподносят нам с вами одно из лучших произведений замечательного мастера Пьеццолы «Либертанго».

Следующая песня – это сам по себе дебютный сингл английской рок-группы Radiohead. Песня эта была выпущена в 1992 году. Называется она «Creep». Песня очень красивая, музыка меня лично завораживает, но она меня еще более заворожила в исполнении, раз мы говорим о джазе, в исполнении аргентинской джазовой певицы. Зовут ее Карен Соуза.

The Lady in Red, «Леди в красном». Очень известная песня, песня ирландского певца и автора песен Криса де Бурга. Это был второй сингл с его 8-го студийного альбома. Что касается этой песни и того, что она присутствует сегодня в джазовой подборке, это потому, что вы услышите сейчас «The Lady in Red» в исполнении квартета джазового музыканта Джона Колтрейна.

от всей души уже не в первый раз рекомендую вам познакомиться с Каро Эмеральд. Это нидерландская певица. Дебютировала она только в 2009 году, и явно у нее еще все впереди. Она, на мой взгляд, прекрасна. Интереснейшая певица с красивым голосом, с интересными представлениями у нее. Вообще очень много именно джазового, такого шарма и подачи песен, песен-спектаклей. Уже в 2010 году она сразу, практически после начала карьеры, была награждена музыкальной премией Голландии в категории «Лучшая певица». И, конечно, джазовый мир, и не только джазовый, обратил на нее внимание. Каро Эмеральд, она же Каролина Эсмеральда Вандерлео, так ее зовут.

Еще один совершенно волшебный голос, канадская джазовая певица Шанталь Чемберлен. Надо сказать, что, по крайней мере, сначала, очень долгое время, она то, что называется, шифровалась, и записи можно было найти только практически в концертном исполнении. Ее дебютный альбом был выпущен в 2002 году. Побеждала, у нее есть премии категории «Певица года». Она действительно очень талантлива, очень. Поэтому рекомендую вам услышать ее голос с красивым очень исполнением хита, который, возможно, вы слышали, ну, например, в исполнении Хулио Иглесиаса «Crazy». Шанталь Чемберлен.

рассказывать вам что-то о джазе и не упомянуть среди прекрасных женских, в частности, голосов этот, я не могу. Канадская джазовая певица, пианистка, обладательница 5 премий Грэмми Даяна Кролл. Она сама по себе прекрасна, но сегодня мы говорим об очередной джазовой уже подаче песни, которая была выпущена в 1965 году группой «The Mamas and Papas». Текст этот выражает тоску автора по теплу Лос-Анджелеса во время холодной зимы в Нью-Йорке. Это начало. Но посмотрите, как песню «California Dreamin', мечтая о Калифорнии, подает прекрасная Даяна Кролл.

С вами Таня Барская, вы слушаете Канрека и вы слушаете джаз. И вновь в нашем эфире хор, работающий в разных музыкальных стилях и, конечно, в джазе. Хор, который называется «Perpetuum Jazzile» из Словении.

0: Сегодня мы слушаем в нашем эфире, в эфире Канрека, джаз, прекрасные голоса, и мы слушаем еще и соул, а это значит, что сейчас будет Арита Франклин, американская певица, которая творила и царила в этом мире в стилях ритм энд блюз, соул и госпел. Арита Франклин.
1: Got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there,

Еще один голос. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Песня, которую вы услышите, в какой-то момент тоже стала джазовым стандартом, и поклонники, например, Элла Фиджеральд, безусловно, хорошо знакомы с этой композицией «Мистер Паганини» Симона Молинари.

Take five. Буквально возьми пять, держи пять. Иногда это переводится как пять четвертей. Джазовая композиция, которая была записана впервые квартетом Дэйва Брубика, вы его сейчас и услышите. Это был 1959 год для альбома Time Out. Композицию сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика Джо Морелло. Я предлагаю вам услышать голос совершенно потрясающий, на мой взгляд, американской джазовой вокалистки и пианистки Кармен МакКрей. Take five.

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, и с вами итальянский певец, пианист, композитор, известный благодаря очень узнаваемому и необычному голосу и, конечно, красочным и романтичным композициям. Они для многих вызывают, думаю, у многих могут вызвать ассоциации и с итальянской, и с средиземноморской музыкой, франкоязычными исполнителями, например, с такими, как Жак Брель или Жорж Брассенс, и с теми, кто очень любит джаз. Паоло Конте.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Иран выступил с очередными угрозами в адрес Израиля. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи написал на своей странице в социальной сети X, что президент Дональд Трамп обязался, что Соединенные Штаты обуздают, как выразился Аракчи, агрессивность Тель-Авива. Если они так и не выполнят свои обещания, Ирану придется преподать им всем урок. На любую угрозу в адрес Ирана последует самая решительная, жесткая и молниеносная реакция с нашей стороны, предупредил Аракчи. Корреспондент Каны Тамар Маргалит передает, что таким образом министр иностранных дел Ирана отреагировал на соответствующее высказывание министра обороны Исраэля Каца о том, что духовный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи обречен на смерть. В Министерстве иностранных дел в Иерусалиме сегодня состоялась церемония, связанная с подписанием соглашения о выделении постоянной территории для американского посольства в столице. Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что речь идет о новом акте, который свидетельствует о нерушимой дружбе и сотрудничестве между нашими двумя странами. По его словам, это самым благоприятным образом скажется на нашем общем будущем. В свою очередь, посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби заявил на том же мероприятии, что это историческое событие, указывающее на неразрывную связь между Иерусалимом и Вашингтоном. Кроме того, Хакаби подчеркнул, что угроза, исходящая из Ирана, представляет собой опасность не только для Израиля, но и для всех американских граждан. Об этом сообщает корреспондентка Кан Верет Пельман. Подозрение на попытку теракта с применением холодного оружия, осуществленную сегодня утром в Лоди. Члены семьи подозреваемого израильского араба, жителя города, который был застрелен полицейскими в тот момент, когда попытался на них напасть, утверждают, что он находился не в себе. Они также выразили негодование в связи с тем, что полицейские застрелили его, а не открыли огонь по ногам. Корреспондентка Кан Яэль Чехановер передает, что в прошлом он задерживался дважды и обвинялся в незаконном хранении оружия и наркотиков. В правоохранительных органах крепнут подозрения, что это действительно была попытка теракта. Как мы уже передавали ранее, Высший суд справедливости Багац заморозил вступление в должность госконтролера Михаэля Рабелло, являвшегося адвокатом главы правительства Беньямина Нетаньяху. Такое решение было принято единогласно 5 судьями Багаца. В опубликованном ими заявлении подчеркивается, что предоставляется достаточно времени для разрешения данного вопроса. Корреспондентка Кан Тамара Альмог передает, что нынешний госконтролер Матаньяху Энгельман завершает свою каденцию в течение ближайших нескольких дней. Судьи Багаца указали, что основной проблемой при избрании нового госконтролера стало то, что был нарушен принцип тайного голосования. Между тем, председатель Кнессета заявил, что он не допустит проведения повторного голосования. Реагируя на решение Высшего суда справедливости, министр от партии Ликуд Гила Гамлиэль заявила в интервью корпорации Кан, что Багац потерял всяческие ориентиры. «И разделения между функциями властей в нашей стране больше нет». Вот что она сказала.
1: Я думаю, что Багац каждый раз вмешивается, проявляя чрезмерный активизм. Юридический советник Кнессета подтвердил законность процесса. Однако, несмотря на это, Багац постоянно дает понять, что решение законодателей ничего не стоит. У нас больше нет разделения властей. Полагаю, надо как можно скорее сделать все возможное для защиты израильского законодательства. В противном случае суд возьмет на себя решение абсолютно всех вопросов, указала Гила Гамлиэль. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после.

0: после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Эзафер Селим, продюсер Мирим Гилевич, Игорь Харев, а в эфире «Побочные эффекты» и программа о литературе, ибо, по слову поэта, нет мук страшнее муки слова. Поэт прильгнул, конечно, но доля правды в этой метафоре и есть. Ладно, новости. Прежде всего, Кадзуи Сигура, кажется, вновь решил проверить, насколько условны границы между серьезной литературой и жанровой прозой. Следующий роман Нобелевского лауреата обещает стать одной из самых неожиданных работ в его библиографии. Новый роман получил название «Мисс Ламберт заходит на опасную территорию». Книга выйдет 9 марта следующего года в издательствах «Кнопф» в Северной Америке и «Фабер-н-Фабер» в Великобритании. Это будет первый роман из Сигура после «Клары и солнца», который опубликован был в 21-м году. Действие разворачивается в Лондоне 38-го года. Это последний относительно спокойный год перед началом Второй мировой. Главный герой Ричард Хедли случайно знакомится с загадочной мисс Ламберт после представления в мюзик-холле. Необычная встреча постепенно превращается в путешествие по все более странному и тревожному маршруту. Закрытая конференция в Девоне, поезд на север страны, случайные попутчики, старый школьный друг и бывший министр-консерватор. Постепенно Хедли начинает подозревать, что оказался в эпицентре событий, значение которых намного превосходит даже самые смелые его предположения. За 40 лет литературной карьеры Исигуро написал роман о послевоенной жизни, антиутопии, клонировании, историю AI и даже своеобразной фэнтези. Однако полноценный шпионский роман в его библиографии появляется впервые. Впрочем, поклонники писателя знают, жанровые рамки интересовали Исигуро всегда меньше, чем механизмы человеческого самообмана. Детективные элементы, также политика и атмосфера надвигающейся катастрофы давно присутствуют в прозе Исигуро. Ну, пока трудно сказать, станет это легким литературным приключением или очередным философским романом, замаскированным под жанровую историю. Опыт показывает, что Исигуро одно обычно не исключает другого. А в Великобритании тем временем объявлены лауреаты Women's Prize 2026. Это один из самых крупных литературных призов в Англии. Дебютный роман американской писательницы Вирджини Эванс «Корреспондент» удостоен приза для художественной литературы, одной из самых, повторяю, престижных литературных наград Великобритании. А победителем Women's Prize for Non-Fiction этого года стал главный международный корреспондент BBC Лайс Дусет с книгой «Лучший отель в Кабуле». Каждый из лауреаток получил премию в размере 30 000 фунтов стерлингов. Надо сказать, что роман построен в форме писем, которые его героиня, 73-летняя Сибил ван Антверп, адресует друзьям, родственникам и любимым писателям. По мере того, как Сибил теряет зрение, переписка превращается в способ переосмыслить собственную жизнь, отношения с близкими и события прошлого. Роман уже готовится к экранизации. Главную роль в будущей адаптации исполнит обладательница премии «Оскар» Джейн Фонда. Ну и еще добавлю, что Women's Prize существует с 96-го года и считается одной из наиболее влиятельных литературных наград англоязычного мира. Среди ее лауреатов разных лет Зедди Смит, Али Смит, Чимаманда Нгози Адичи и другие замечательные писательницы. Ну вот так, теперь поэзия. С удовольствием представляю сегодня этот раздел, потому что поэту Юрию Ряшенцеву, автору песен из фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Гардемарины вперед», 16 июня исполнилось 95 лет. И так прекрасно, что, как говорится, здоров и хорошо себя чувствует, как не отпраздновать эту дату. Юрий Евгеньевич Ряшенцев, по отцу Якобсон, затем он принял фамилию отчима, советский российский поэт, прозаик, сценарист, автор стихов к песням для театра и кино, мастер мюзикла, переводчик. С 90-го года, 70-го года, прошу прощения, член Союза писателей России, с 89-го член Русского пен-центра. Трехкратный победитель всесоюзных конкурсов по стихотворному переводу, лауреат государственной премии имени Булата Акуджавы. В общем, конечно, он блистательный сочинитель песен, мюзиклов, «Пора-пора, порадуемся», там вот все эти вещи Максима Дунаевского на слова Ряшенцева помнится нам из «Мушкетеров», замечательное совершенно музыкальное кино, в смысле музыка там замечательная и тексты там замечательные, вот, но кроме этого и в главных, я бы сказал, Юрий Ряшенцев прежде всего очень хороший поэт, ну вот, собственно, несколько стихотворений. Приглашение. Кто приедет во вторник, пусть запишет мой адрес. Записали? Вот я нарисую вам абрис городского поселка и всех его улиц. Ибо путь без шпаргалки – дорога для умниц, но умниц среди наших почти не осталось. Если просто не помер, то такая усталость, что искать будет домишко в снегах Подмосковья – это значит проститься с остатком здоровья. Здоровье – оно пригодится для встречи. Без него уж не те будут жесты и речи. А кого вспоминаем, какое интересно вспоминать их без крепкого слова и жеста. Говорят, снегопад обещали на вторник. Пусть я буду последний подлец и позорник, если я не расчищу приличное место для прибывших машин от ворот до подъезда. Но даст Бог, как обычно, прогноз ошибется, и тогда расчищать ничего не придется, и останется сдать в холодильник бутылки. Я надеюсь, из вас сикофантов горилки не найдется. Итак, слава Богу, я жду. Зимний дятел сквозь гвоздь забивает свой гвоздь забивает в саду. Этот звук оглушает январь при Нордосте, но не только же в гроб забиваются гвозди. Бывало, да, всяко бывало, что нежели будто в потемках, не знал ни потомок о предках, ни предок не знал о потомках. Неведение людям давало искомую прочность с покоем, а знание — крушение судеб и порчу анкет. А на коим? Но время не медлит, округой владеет инстинкт безусловный, над птичьим гнездовьем ворона вопит о своей родословной. Да клен престарелый молчит, молчит одиноко и трезво, почти без ветвей, как оно, как мое родословное древо. Скорость света активнее скорости звука. Этот факт нам давно объявила наука, да и сами мы тоже с времен до потопа, видя молнию, ждали немного, и опа, гром гремел. Видно, звук торопился за светом, подтверждая заслуги науки при этом. Это значит, глухой посчастливее слепого? Но зачем состязаться им, честное слово? Все равно эта молния рушила дом, и слепым, и глухим возведенный с трудом. Нынче холод, предзимняя, в общем, погода, и теперь нам грозы дожидаться полгода. А когда уж придет в наш весенний вертеп, то смешно разбираться, кто глуп, а кто слеп. А наука? Наука права, как и прежде. Жаль, что это никак не поможет надежде. Еще прочитаю стихотворение, которое давно у меня любимое, хотя совсем такое короткое, но прекрасно загадочное и нежное. Вообще, мне все нравится то, что делает в поэзии Юрий Евгеньевич Ряшенцев. Это мастер со своей интонацией узнаваемой. Собственно, вот те стихи, которые я сейчас прочитал, это вот он мог написать, и только он. И вот есть у него дивный хамовнический романс. «Бежит студент по саду Мандельштама. Как он бежит? Уверенно, упрямо. Все группы мышц в прекрасном единении. Так отчего в глазах его сомнения? Он пролетел над парой лебединой, не обронил хотя бы взгляд единый. Так отчего протяжный хрип вороний он вдруг вдохнул, как дым непосторонний? Нет, ничего не объяснит нам тело, хотя порвалось, хотя бы и хотело. Так для чего бежать в тени усадьбы под стон ворон и клич лебяжьей свадьбы?» Юрий Ряшенцев. Стихотворение замечательно тем, что можем додумывать его, можем продолжать в разные стороны, но главное зерно вот нам автор бросил, и вокруг него мы можем теперь писать свои какие-то истории. С 95-летием Юрий Евгеньевич Ряшенцев. Действительно, один из ярких, замечательных поэтов. Хотя на слуху, конечно, вот все эти песни, какие-то гардемарины, мушкетеры. Там он просто блистателен, просто как мастер. Но на самом деле, как бы, гораздо важнее он как глубокий, искренний лирический поэт. Ну, вот так. И мы продолжим тоже стихами наше лирическое настроение. И на линии с нами сейчас автор, актер, режиссер, художественный руководитель театра «Лапаним» Ариэль Крыжопольский. Ариэль, привет.
1: Привет.
0: Ну что, со стихами, со стихов начнем?
1: Ты у нас главный, ты хозяин.
0: Хорошо, как хозяин, давай начинать со стихов. Угу.
1: Давай, я на самом деле долго очень думал, выбирал, какое стихотворение прочесть в этот раз, потому что я хотел, чтобы оно хоть как-то сочеталось и со спектаклем «Наследие дракона», который мы играем сейчас, и со спектаклем «Дядя Ваня», премьера которого в обозримом будущем.
0: Окей.
1: И вспомнил, что у Высоцкого есть такое стихотворение, которое... далеко не все знают, которая не стала очень-очень популярной песней. Но, как всегда, у Высоцкого это очень актерские театральные стихи, поэтому пусть будет Владимир Семенович.
0: Окей.
1: «Я когда-то умру. мы когда-то всегда умираем. Как бы так подгадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают, балуют рай. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, навалюсь покрасивее на бок, и ударит душа на ворованных клячах в галоп. В дивных райских стадах наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Прискакали. Гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. 5000 на коленях сидел. Как ржанот коренной, я смирил его ласковым словом. Тарепи измочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик слишком долго возился с засовом и кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг с онемевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Всем нам благо подай, и много ли требовал яблок. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну, а я уж для них наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат, стреляют без промаха в лоб. Я узнал старика по слезам на щеках его чахлых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кучи сады, коих прорва мороженых яблок, но сады сторожат. И убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гнилых и зяблых. Кони просят овсу, но и я закусил у дела. Вдоль обрыва, с кнутом, понад пропастью, пазуху яблок я тебе привезу. Ты меня и из рая ждала.
0: Спасибо. Ну что, давай дальше поговорим, как господин Журден, прозой. А что у тебя происходит? Вот ты уже пару слов сказал, но теперь с чувством, с толком, с расстановкой. А что происходит, во-первых, конечно, с дядей Ваней, и с, значит, драконом, что еще происходит? Рассказывай.
1: Ну, происходит, да, происходит много всего, с одной стороны, с другой стороны, и много всего непонятно. Такой период жизни у нас у всех, когда все очень-очень подвешено, плюс конец сезона. Но есть 4 даты дракона. Все, кто еще не видел, я буду очень рад, если вы найдете время. Я считаю, что это какой-то божественно релевантный текст, которые исторические события, которые происходят уже с тех пор, как мы выпустили спектакль, как будто бы повторяют эти тексты, которые мы произносим со сцены. То есть
0: судьба взялась тебе помогать, да. Угу.
1: Да. И поэтому вот прямо уже на следующей неделе, 8 июля, мы играем «Дракона» в Тель-Авиве, в театре «Аханут». 30 июля мы играем в Петах-Тикве. По секрету скажу, там такие дешевые билеты, что все люди, у которых проблема идти в театр связана именно с материальными обстоятельствами, вот сделайте себе одолжение, поедьте в Петах-Тикву. Очень хороший зал, Театрона Дофен, 30 июля. 3 сентября мы повезем спектакль наконец-то в Хайфу по Итагефен, а 15 октября повезем его в Бершеву. Но до тех пор, я надеюсь, мы с тобой еще поговорим.
0: Okay.
1: Что касается дракона, пока что других дат нет, и я не совсем знаю, будут, не будут. Надеюсь, что еще будет, но не откладывайте, приходите уже сейчас. Я очень надеюсь, что до конца лета, где-нибудь в августе, мы выпустим премьеру моноспектакля по пьесе Чехова «Дядя Ваня». И на этот раз этот спектакль будет по-русски. Вот специально Игорь на меня все время давит, просит меня, чтобы я по-русски что-то делал. Вот будет «Дядя Ваня».
0: Это
1: очень экспериментальный спектакль, очень необычный.
0: Ну, это очень странно сделать его в моноформе, конечно, но ты дерзкий, да.
1: Да, я просто, во-первых, я понимаю, о чем делать дядю Ваню. То есть, когда была иранская война, и 40 дней я сидел заперт дома, потому что некие деспотичные старики так решили, а я чувствую, что я, а я сейчас плюс-минус того же возраста, что персонаж литературный, я чувствую, что я еще не сильно стар, еще во мне есть силы и потенциал, я чувствую какой-то талант, желание делать, потребность делать, я могу быть полезным миру, но не могу, потому что деспотичные старики так решили. Вот это абсолютно состояние Ивана Петровича Войницкого в пьесе «Дядя Ваня». И когда я стал исследовать это глазами этого персонажа, то выяснилась очень интересная вещь, потому что в «Дяде Ване», вообще у Чехова, все персонажи даны объективно. А тут мы на всех персонажей, кроме Войницкого, смотрим глазами Войницкого, глазами дяди Вани. Следовательно, они все субъективны. И таких персонажей, такого Астрова, такую Соню, такую Елену, такого профессора, вы еще не видели, потому что до сих пор мы их всегда видели объективно. А сейчас мы на них посмотрим глазами дяди Вани, и это дает очень интересное преломление. И всей пьесе, этим персонажам, ну и вообще очень интересно получается. Это насчет дяди Вани.
0: Я совершенно не понимаю, как это можно сделать. Первым пойду, побегу смотреть, потому что, ну, очень дерзко, очень интересно, очень привлекательно. Давай, дерзай. Дальше.
1: Да, тебя я в первых... Ты среди первых, кого я позову. Будешь?
0: Спасибо. Очень хочу посмотреть. Что еще? Что делает, значит, я не знаю, еще один режиссер театра «Лапаним»?
1: «Лапаним», Михаил Лурье, мы
0: да.
1: одновременно делаем репетируем уже 4 спектакля. Оно все висит в воздухе, там, бюджетами не получилось. Но ближайший из этих спектаклей будет, по-видимому, «Кроткое» по Достоевскому.
0: Так.
1: И это будет продолжение линии «Черного монаха». То есть очень-очень глубокий, серьезный, эмоционально перенасыщенный. Там такой градус эмоциональный, с которым я никогда не сталкивался еще в театре. Ни как актер, ни как режиссер, ни как зритель даже, наверное. Дат нет у меня, но потому что моя партнерша, моя актриса, она учится... в актерской студии, у него выпускной курс, и, естественно, спектакли постоянные, и, скорее всего, уже когда она закончит студию, мы сможем сконцентрироваться и его выпустить, потому что, в принципе, вся подготовительная работа сделана. Поэтому даты сообщу, как вы.
0: Окей. Значит, держи, как говорится, в курсе. Я всем советую пойти посмотреть «Наследие дракона», потому что, да, Ариэль абсолютно прав. Жизнь и судьба просто переписывают себя самих так, чтобы совпасть с этим спектаклем. Вот. А вот «Дядя Ваня», ты меня просто, заинтриговал. Я очень хочу и приглашаю всех вас, друзья мои, обязательно надо смотреть. Это невероятно интересно.
1: Использую еще эту платформу и скажу, что кроме всего прочего, у меня есть театральные студии на русском языке в Холоне для подростков и для взрослых. И мы с обеими студиями сейчас работаем над спектаклями. С подростками мы ставим, тоже тебя это заинтригует, мы ставим «Гамлета» в стиле «Матрицы». И я там все переписал. Взял «Гамлета» Шекспира, взял «Розенкранца» и «Гильденстерна» Стоппарда и «Матриц». В общем, там очень такой бешеный спектакль. И ребята замечательные, и очень он будет физический, пластичный, эмоциональный. В общем, мы его делаем тоже. Надеюсь, что это в обозримом будущем выйдет этот спектакль, и можно будет на него прийти по символической цене. А со взрослыми, это более длительная история, мы ставим «Крума» Ханоха Левина. И тоже, как мне кажется, мы нашли очень неожиданный ключ для драматургии Ханоха Левина. Так его еще никто не ставил.
0: Мне кажется, что тебе доставляет особый азарт то, что Крума недавно ставили, то, что дядю Ваню недавно ставили. Ты смело идешь, вступаешь в эти творческие состязания. Дай тебе Бог. Вот как бы просто удачи тебе и сил. Вот.
1: Спасибо. Я не специально. Я ставлю, когда мне есть что сказать перед пьесой. Так совпадает, что не только мне есть что сказать.
0: Да ты, я догадываюсь, ты знаешь, посмотрев какое-то количество твоих спектаклей, я об этом догадываюсь. Огромное тебе спасибо. Сил, удачи, вдохновения. Ариэль Крыжопольский, художественный руководитель театра «Лапоним», актер, режиссер, который, ну, я думаю, сейчас нас удивил отчасти своими планами, в любом случае заинтриговал. Спасибо тебе огромное. Удачи всемерно. Давай.
1: Спасибо большое.
0: Пока.
1: Спасибо.
0: Пока.
1: Пока.
0: Литература и музыка. Значит, замечательная композиция, которую я отобрал, она однажды прозвучала в программе, но я нашел другое исполнение, потому что когда-то исполняла Роберта Флэк. Эта песня невероятно интересна по литературным как бы компонентам своим. Значит, авторов текста двое. Норман Гимбл и Лора Либерман. Источник вдохновения – это роман «Игра в классики» Хулио Кортасара. Самую ударную вот эту фразу «убивает меня нежно» Либерман стащила из второй главы кортасаровского шедевра, можете проверить, которую прочитала на английском. В русском переводе этот абзац выглядит так. Рональд, оставшись у пианино один, мог сколько душе угодно разрабатывать свои идеи бибопа или уничтожать нас сладостной мукой блюза. А в английском, вот как в песне Kill me softly with the, some blues. Вот, только блюз заменили на песню. Так что русской цитаты как бы мы не отыщем, уничтожать это немножко в другое. А kill us softly, это да, это Кортасар. Я хочу представить сегодня эту композицию в исполнении группы The Futures. Вот, американская хип-хоп-группа, образованная в Саунд-Оранже, штат Нью-Джерси, в 1990 году. Трио в составе Уайклифа Жана, Праса Мишеля и Лорен Хилл стало известным благодаря своему сочетанию хип-хопа, регги, R&B, фанка, социально значимым текстом и использованию живых инструментов. Их звучание выделялось в эпоху доминирования гангстер-рэпа, утвердив их как одно из самых значимых альтернативных хип-хоп-групп. Их название происходит от слова «беженцы», отсылает к иммигрантскому происхождению Жана, гаитянскому наследию Мишеля и повторяющимся темам стойкости. Вот сейчас в их исполнении мы и послушаем, и сегодня, по-моему, эта версия будет звучать второй раз, потому что часом раньше вы могли ее слушать. Вот так распоряжается судьба. Это надо же, чтобы вот в один день, на один день папа выпало два раза исполнение этой песни. Я, правда, хочу сказать, что не всегда судьба. Я помню, забыл имя диджея, который на следующий день после выхода «Богемской рапсодии» поставил эту композицию 17 раз подряд. У нас только два. Слушаем The Futures, Killing Me Softly. Поехали.

0: shit, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Ну, продолжаем. И добрались мы до живописи. На линии с нами сейчас художник, куратор Ира Крохмаль. Я вас приветствую.
2: Добрый день.
1: Ну что, целых две выставки вам и нам обломилось. Пожалуйста, рассказывайте.
2: Все надежно. Завтра в 7 часов вечера открывается выставка, которая называется «Путевые заметки». Выставка прекрасной художницы, акварелистки Инны Кацевой. Выставка откроется в кафе-галерии «Минуто» по адресу Эхадам 22 в Реховоте. В 7 часов вечера будет торжественное открытие, мы будем рады всех видеть.
1: Так, и, наверное, несколько слов о том, что нам предстоит увидеть, чтобы немножко нас соблазнить пойти, чтобы люди знали, куда.
2: Куда вы попадете? Вы попадете в открытое общественное пространство, которое является еще и галереей в Реховоте. Вот. И там будут акварельные работы Инны. Инна запечатлела в этих работах моменты отдыха. Это моменты расслабленные, когда она в кафе, в путешествиях смотрит на людей, смотрит на бытовые, подсматривает за какими-то бытовыми сценками и рисует их потом. И, соответственно, в этих работах очень много легкости, воздуха, спокойствия и радости.
1: Угу. А это как вот получается? То есть Инна запоминает вот эти мгновения, а потом переводит их на бумагу, на холст?
2: Иногда она... Во-первых, это акварельная бумага.
1: Бумага, значит.
2: Акварель используется, да. Специальная бумага. И иногда она рисует, делает наброски прямо сидя в кафе, иногда она фотографирует, а потом рисует уже дома, домой, в удобной обстановке.
1: Так, ну, во всяком случае, это как бы это интересно, то есть ее интересует прежде всего содержание, да, вот смысл и описание той минуты сладостной, которая, во время которой происходит вот это, если можно так сказать, мгновение счастья, то есть мгновение блаженного ничего не делания, как это по-итальянски? Вот. Вот что интересует художника Инну Кацеву. И самое главное, что она ловит такие мгновения, и она позволяет и нам ими насладиться, и нам побыть немножко такими праздными фланерами перед лицом вот таких милых каких-то сценок, каких-то, не знаю, красивых пейзажей, жанровых сценок. Вот это здорово.
2: И красивых лиц, да?
1: Вот еще, да. Еще и красивых лиц. Хорошо, тогда про вторую выставку тоже расскажите нам, пожалуйста.
2: Вторая выставка откроется в пятницу в 10:30 утра в галерее «Печатные графики» в Реховоте. Выставка называется «Кочевники во времени». И это выставка Виктора Липкина, персональная выставка Виктора Липкина. Он мастер линогравюры. И там представлена большая его серия, которая занимается всякими... собственно говоря, она уходит вглубь корнями в Эрец Кнаан, и все религии, и все божества, и все культы, которые были на территории Израиля когда-то... сотни тысячи лет тому назад, до монотеизма. И потом легкий переход в наше время истории из библейской истории и современный Иерусалим. Это линогравюры, которые представлены на выставке.
1: Скажите, как вообще, вы как куратор обеих выставок, у вас есть график посещений, например, потому что вот сегодня открывается одна, там, значит, через день или два открывается другая. Вы же должны носиться с одной на другую или как вообще?
2: Нет, не совсем так. На каждой выставке есть открытие, есть закрытие, и иногда проводится арт-ток. Соответственно, приезжает художник, приходит куратор, зовут гостей, и это более спокойное общение с художником и с куратором, чем на открытии, потому что на открытии это все-таки очень нервно, очень трепетно, а арт-ток — это только тогда просто люди собираются и сидят в тихом кругу, общаются, задают любые вопросы куратору, любые вопросы художнику. Поэтому это отдельная немножко история. Ни куратор, ни художник не носятся постоянно между выставками. Просто мы несколько раз там появляемся и общаемся с народом.
1: Но существует такой график, да, вот этих вот арт-тока?
2: Да. У Инны Кацевой, скорее всего, это произойдет 16 июля, через 2 недели после открытия. На выставке Виктора мы еще не знаем, когда это. Мы будем сообщать об этом заранее.
1: Тогда сделайте милость, сообщите сейчас время работы выставок. Вот это важно, потому что люди должны понимать, могут они выходные это сделать или могут, когда в будний день. В общем, объявите, пожалуйста, которая выставка, по каким часам, дням работает.
2: Окей. Выставка Инны Кацевой в кафе-галерее «Минута» будет работать каждый день, каждый будний день с 9:30 утра по 5:00 вечера и по пятницам с 9 до 2.
1: Так.
2: Выставка Виктора Липкина в городской галерее будет открыта каждый день с 8:00 до 7:00 вечера и по пятницам с 8:00 до 12:00. Вход свободный, и каждый может прийти, посмотреть, и оставить свои, и уйти оттуда со своими собственными впечатлениями.
1: А оставить это еще из прошлой жизни, когда можно было написать что-то, да, в книге предложений?
2: Не совсем. Сейчас до сих пор практикуется такая вещь, кладут тетрадки для того, чтобы гости могли оставить свои отзывы.
1: Вы знаете, я сквозь пелену лет смутно вспоминаю, что были в музеях, я помню, вот, ну, в Одессе, когда я ходил, посещал музей западно-восточного искусства, можно было сказать, вот дайте я оставлю хорошую вам запись, например. И это как-то было принято, насколько я помню. Или же старость, придвинувшаяся, уже, так сказать, помутнила мои воспоминания, не знаю. Но, по-моему, было что-то такое в тех еще музеях.
2: Ничего не могу сказать. Я 15 лет приехала в Израиль, и с тех пор я тут, и я...
1: Так, все, вы молоды, вы, да, вы не можете со мной вместе разделить эти воспоминания. Но хорошо, что такие тетрадки есть, и если вы уже пришли, и если вам, дай бог, это понравилось, то мне кажется, обязательно нужно какие-то хорошие слова оставить и написать. Мне вообще кажется, что роль в этом плане в том числе куратора, критика, автора предисловия, послесловия, она терапевтическая. Не надо там особо копаться, потому что все равно одним нравится, другим нет. А вот сделать автору немножечко радостнее на душе, а вот сказать какие-то хорошие слова, и человеку будет приятно, потому что автор, он же тоже человек, правда? Вот, поэтому...
2: Он даже человек, да?
1: Да. И вот я думаю, что если вы придете без сцены, а вы обязательно, кто-то из вас ведь придет на одну выставку, на другую, может быть, кто-то сможет и туда, и туда. Вот, вы посмотрите, если можете, не кривя душой, написать хорошие слова, вы их напишите, потому что, ну, в общем, как бы человеку будет приятно, и вам будет приятно от написанных слов тоже. В общем, что-то есть в теории Гальбаха о том, что вот мы, испытывая благодарность, мы как бы испытываем прикосновение свыше. Вот, теперь... Значит, спасибо огромное. Ира Крохмаль, значит, не говорите, я хочу сказать бесценным, что вы не слышали. Вот сейчас вот вы Иру все хорошо слышали. И, кстати, в субботу, 4 июля, в 11:00 утра, слушайте нашу с Ирой большую программу, где мы, конечно, скажем о выставках, но не только. Там есть еще много всяких правильных Ириных размышлений об искусстве и музыке, под которую мы там выступали. Вот. Так что, друзья мои, не пропустите. Ир, счастливо, всего наилучшего.
2: Спасибо,
1: чтобы удача
2: огромное
1: сопутствовала обеим выставкам. На связи. Счастливо.
2: Спасибо. Всего хорошо.
1: Так, и теперь нам нужно приступить еще к одному опросу. Сегодня от 2 до 5 наша традиционная рубрика, наш традиционный раздел, он будет немножко необычным, потому что он будет не в количество упираться, так сказать, новья вышедшего, а скорее в единичное, но качество. Поэтому с нами сейчас в этом разделе, необычном разделе, специальном разделе, филолог Анна Зыкова. Ань, здрасте.
3: Добрый день, Игорь. Здравствуйте, слушатели, уважаемые.
1: Хотелось бы узнать, что у вас лежит, не знаю, где вы там кладете, на полочку возле кровати, на тумбочку, на столик, не знаю. Вот что
3: вы
1: у вас
3: поверите,
1: там?
3: Вы не поверите, мне кажется, как в последнее время говорят не только я, но и очень многие реально читающие люди, в принципе, все лежит в телефоне. Нет возможности покупать столько книг, да, наверное, и не нужно, а книг все больше, читать хочется все больше. Вот у меня буквально несколько полок, несколько стеллажей, я бы так сказала, в квартире, в моей новой жизни. Вот, безусловно, я никакую библиотеку не восстановила и, в принципе, не собираюсь этого делать.
1: Очень жаль.
3: Да, но, вы знаете, такова жизнь, и мне кажется, что это просто такое время, просто все идет вперед. То есть ностальгия ностальгией, а жизнь – это жизнь. И это такая была нежная подводка к вашей, Игорь, просьбе почитать все-таки «Кайрос». Потому что я его прочитала.
1: И вы хотите прямо сейчас вот выдать в эфире?
3: Нет, я могу только сказать, я его прочитала, и мне не понравилось. Я считаю, что я прочитала и все, что вокруг тоже. Вот, прочитала интервью с Джейн Эйзенберг, вот, и поняла, что, в общем-то, мои как бы опасения и мои претензии к роману о том, что это исключительно ностальгия, как говорят в Объединенной Германии, да, у жителей ГДР по своей прошлой жизни, по потерянному условно раю, это ностальгия, ну, прям совсем для меня не близка, не радостна. Вот, понятно, что, в принципе, радостного в этом романе вообще очень мало, но именно вот...
1: Да я бы не сказал, что это ностальгия. Довольно отвратительно написано, тут, мне кажется, вот Восточная Германия. Мне там ничего не понравилось, как бы. И автор, мне кажется, не скрывает, что там тоже было хреново.
3: Мне так не показалось. Мне показалось, что у нее... Вообще, на самом деле, надо отдать должное, автор прекрасно работает с темой памяти. То есть просто такие пассажи, да. Такие вещи, да. Такие метафоры, такие да. вечные истории, как бы, как она превращает, не знаю, воспоминания о своей дружбе с 13-летней подругой, и прям читаешь настолько зримо, ты думаешь, как, ну, надо же, прям, ну, какой-то высочайший уровень мастерства, я отдаю должное, не то, что, вот, знаете, мне не понравился, а почему не понравился? Не понравился и все, нет, не так, не понравился по определенным причинам, наверное, самое главное мое ощущение от «не понравился» абсолютное отсутствие в книге будущего. Я очень ждала последних страниц. Понятно, что оно начинается, книга начинается как достаточно биографическая история. То есть пусть и с ненадежными рассказчиками с обоих сторон, но мы точно знаем, что на похороны она не поехала, точка. Что был конец у этого романа, у тяжелого, мучительного романа, но как будто бы я в самом конце ждала чуть больше истории самой Катарины.
1: Хочу спросить, вот осмелюсь, да. Как говорится, спросить. Что меня раздражило, пожалуй, больше всего в этом романе, нету главной героини, казалось бы. Вот его я вижу, у него есть судьба. У него есть, понятно, какая горечь, он пошел не туда, он свернул не туда, и он об этом знает и не знает, куда бы надо было свернуть. Его понять можно. А почему? Что? Она прозрачная абсолютно. Я за всю книгу узнал о ней только что хорошая задница. Все. Как так-то?
3: Наверное, вопрос к самой авторке.
1: Так, очень даже. Вот. А вам не показалось разве, что там нет характера? Я не знаю, кто как Катарина.
3: Вообще мне показалось, что это какая-то ужасная какая-то насмешка надо мной лично. На самом деле вы будете смеяться, что как будто бы история... То есть я бы не удивилась, если бы я узнала, что эту историю написал мужчина. Это очень мужской как будто бы взгляд. Я думаю, что это сделано намеренно.
1: Окей, но...
3: Поэтому, скорее всего, как бы, так как это все время, как, она как будто бы, Джейн, как будто бы все время срывается на вот этот вот... А еще я его покажу так, а еще... Ну, они оба ненадежные рассказчики, я еще раз это повторяю. Но как будто бы мы все-таки реально видим этот мир больше мужским, что ли. Я не знаю, для меня все странно. Для меня, кстати, наиболее странно, наверное... самое начало, вот как бы зачин, как говорят, пролог, потому что как так получилось, что в одну минуту в двух предложениях он видит эту девочку, сидящую на руках у своей сослуживицы, у своей приятельницы, не на руках, а на шее, и тут же он ведет ее в свою кровать, как будто бы где-то у меня сломалось с самого начала. То есть я не очень поняла, как это получилось. Ну, он так к ней заинтересован. Может быть, я наивна, потому что лично у меня не было такого, как бы, если уж про ностальгию, да, и про прошлое, у меня таких романов не было, но я знаю, что таких романов было очень много. То есть таких романов было гораздо больше, чем, например, у пресловутого Барнса в одной истории.
1: Ну, я уже теперь привык, что просто в каждой беседе...
3: Я просто помню, что мы с вами как раз с этого и начали. Я считаю, что романы... абсолютно не похоже.
1: Барнс прекрасен, просто... продолжаю уверять.
3: Да, Барнс прекрасен, мне кажется, его... Это, кстати, одна история, один из моих любимых романов.
1: Да, да.
3: Странно, у Барнса.
1: Да. Но... Вот. У меня есть еще один вопрос. Опять же, хорошо, что вы женского пола. Я задаю такой вопрос.
3: Плохо. Самой нравится.
1: Ну, смотрите, как бы, да. Я, в общем, последний, кто интересуется темой абьюза, потому что мне кажется, что этим словом сейчас спекулируют направо и налево. Но я не представляю себе... девушку, женщину, которая вытерпела бы такой абьюз, как с этими кассетами, которые она приговорена слушать.
3: Я вам как девушка, и даже больше того, как человек, скажу, что для меня это было одно из самых, наверное, мучительных страниц, одни из самых мучительных страниц в этом романе. И я не просто в это верю. Так что не будем заниматься душевным стриптизом. Поставлю на этом точку. Я в это верю. Просто. Я в это верю, при том, что...
1: Вы в это верите с чьей стороны, прошу прощения? С его или с ее? Кто-то стал бы терпеть это? Кто-то бы стал это терпеть?
3: Я отвечаю. Да. Я вам отвечаю как девушка. Да, это можно терпеть. Это можно терпеть даже не год, не два. Это можно терпеть даже 20 лет.
1: Окей. Ну, это как-то... Меня это очень смущало.
3: Это правда. И как бы, если вам не нравится, кстати, слово «абьюз», мы можем заменить его. Вот, в общем-то, я когда говорила об этом романе, я, кстати, ни разу не сказала слово «абьюз». Видимо, оно для меня из новой жизни. А все-таки это история 87-го года, поэтому как-то это достаточно старая жизнь. Ну, условно, да, если тоже мы все о памяти тут вокруг вертимся. Старая, новая жизнь. И я могу сказать, что если вы не хотите слова «абьюз», то вы можете сказать слово «мучитель». Например.
1: Нет, слово «мучитель» я, конечно, произнесу, потому что для меня это...
3: Он ее мучитель, он ее мучает. И, кстати, мне понравилось, кстати, как она выходит с темы этих кассет в самом конце, что, оказывается, он сам наговаривал на кассеты.
1: Он
3: наговаривал, естественно, я не думаю, что это... То есть... Изначально, я не знаю, кстати, как работала в Азии, говорят, что это была одна из самых жестоких организаций, с более жесткими методами, чем даже у КГБ. Но, как мы знаем, КГБ заставляли людей, прям, ну, типа, если ты попался к ним на крючок, если тебя завербовали, если ты стал сексотом, то как будто бы ты тоже обязан наговаривать на эти кассеты. Тебя мучило, его мучило, Ханса мучило само государство. Он мучил Катарину.
1: Ну, во-первых, то, что его мучило государство, не дает ему возможности, как не дает ему права мучить Катарину. А во-вторых, мне так кажется, вот про Штази, про это какие-то, в общем, я бы обошелся вообще без этой линии, если честно. Это у Эстерхази, да, в этой своей небесной гармонии, когда он обнаружил, что отец стукач, и это потрясло его. А здесь зачем он еще стукачком стал, я не знаю.
3: Да, мне кажется, как будто, знаете, это было какое-то немножечко, что ли, оправдание его абсолютно моральному падению и разложению. Ну вот не он такой, вот жизнь такая. Я это увидела так.
1: Значит, здесь бы нам можно было еще продолжать и продолжать, но я хочу просто бесценным слушателям сказать, а вот прочтите, пожалуйста, роман «Каэрс» Дженни Эрпендер.
3: Кстати, вы знаете, оказывается, даже те книги, то есть это давно так оказывается, но я все больше убеждаюсь, что оказывается, что даже те книги, которые тебе не нравятся, если она написана достаточно талантливо
1: человеком, да,
3: то есть о чем поговорить. Даже, может быть, иногда есть о чем поговорить гораздо в большей степени, чем какой-то роман, который тебе очень понравился. Ну вот он понравился мне и понравился. Вот я сейчас, например, читаю книгу «Иллюзии» Пола Остера. Ну, вот мне очень нравится роман. Просто очень-очень. И к своему стыду я его не знала. Я даже не знала, что он у него есть. Хотя мне казалось, что в полуострове я практически всего читала.
1: И вот стоим мы, сидим мы, или, не знаю, по обе стороны, и говорят, нам нравится остров. Ну и да, и нам нравится остров. Вот и все.
3: Да, и как бы конец, да. А видите, тут... как бы сколько у нас Кайрос вызывает в различных воспоминаниях,
1: да.
3: Эмоций.
1: И это мы еще десятой доли не сказали.
3: Видите, что мы с вами спорим. Потому что я думала, когда вы мне скажете, Аня, почитай, мне казалось, что у нас будет, может быть, какой-то баттл, как часто бывает. Но баттла не случилось, поэтому мне кажется, что мы где-то вот... В одной стороне Берлина.
1: Где-то да. Ну, я вам очень благодарен, что вы прочли. В конце концов, мы сквитались. Я Мадлен Миллер читал по вашему наущению и получил огромное удовольствие. Значит, вот, пожалуйста, читайте роман Дженни Эрпенбек «Кайрос». Ругайте его, хвалите его. Есть за что. Там есть сцены прекрасно написанные. В общем, мы тут... В чем-то сошлись, где-то немножко спорили. Спасибо огромное. Я за доставленное наслаждение. Это Анна Зыкова, филолог, с которой говорит большое удовольствие о книгах, которые обоим, так сказать, нравятся или кому-то не нравятся, неважно. Жду вас, конечно, всегда на более длительную беседу.
3: Спасибо, Игорь. Спасибо.
1: Анна Зыкова, спасибо огромное. До встречи. До встречи. Вот так мы немножко поговорили. Еще что могу добавить. Наверное... уже подробно не успеется, может быть, в следующий раз, прочитал я здесь первый роман Эрнста Юнгера. Очень непростого чувака, интереснейшего писателя, Штурм. Это фамилия главного героя, помимо того, что это значит на немецком языке. Вот, это первый роман, совсем еще, с одной стороны, уже очень зрелый, с другой стороны, совсем не зрелый, из которого вырастает весь Эрнст Юнгер, великий писатель века 20-го, классик немецкой литературы. Очень странное впечатление. Тяжело это дается, роман крошечный, а читаешь его долго, потому что он невероятно насыщен, он плотен. Очень, просто густой до затвердевания. Но это очень интересный опыт, о котором, конечно, я уже сегодня рассказать не успею, но я очень доволен, что Анна прочла «Кайрос», и мы, наконец, с ней поговорили, хотя, конечно, далеко не обо всем. Вот так вот на сегодня. Значит, про Юнгера в следующий раз не забуду. Здесь нынешний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Салим, продюсер Мирем Гилевич, которых я благодарю премного, Игорь Харев. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество.

0: Бывшая госпрокурор и судья Верховного суда Эдна Арбель. Она умерла через неделю после своего 82-го дня рождения. За свою долгую карьеру она занимала целый ряд важных должностей, в том числе она работала судьей в окружном суде Тель-Авива. Арбель занималась целым рядом юридических процессов, включая процессы против Бениамина Нетаньяху и Эхуда Ольмерта. В 2004 году она была назначена судьей в Верховный суд. В Ликуде отреагировали на слова генерал-майора запаса Ницана Алона и указали, что в действительности Алон предлагал сдаться, пойти на условия Хамаса, выйти из сектора Газа и прекратить войну. По словам представителей Ликуда, тем самым Ницан Алон мог только навредить переговорам. «Хорошо, что глава правительства тогда не прислушался к нему», отметили в Ликуде. Ницан Алон, руководивший наземным штабом сухопутного командования, а также занимавшийся возвращением похищенных, заявил сегодня утром на съезде в Герцлии, что войну можно было закончить на год раньше и вернуть гораздо большее число наших заложников живыми. Израильское руководство отказывалось от заключения сделок под тем предлогом, что оно стремится к полной победе. Но я считаю, что это были ложные предлоги. Министр Смотрич выступал против сделок на разных этапах, и я не думаю, что ему можно предоставить кредит доверия. Около 40 заложников, что были похищены, можно было вернуть живыми, подчеркнул генерал-майор запаса Ницан Алон. В преддверии празднования 250-й годовщины с момента провозглашения независимости Соединенных Штатов новый опрос, проведенный американским общественным вещанием, указывает на углубление в американском обществе чувство того, что страна находится в глубоком кризисе. Примерно 83% опрошенных полагают, что государство отошло от тех принципов, на которых оно было основано. 65% гордятся тем, что они американцы. Однако 82% считают, что над демократией в их стране нависла серьезная угроза. Кроме того, выясняется, что 37% американцев опасаются того, что для того, чтобы вернуть государство на нормальный путь, придется прибегнуть к насилию. Это на 7% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период предыдущего года. В Соединенных Штатах проводится подготовка к празднованию, которое состоится в конце недели. Президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что прошли очень хорошие контакты с представителями Ирана. По его словам, отмечено существенное продвижение в деле разрешения кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Он вновь подчеркнул, что не допустят появления у режима аятолл атомного оружия. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Йосеф. Как мы уже передавали ранее, Иран выступил с очередными угрозами в адрес Израиля. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи написал на своей странице в социальной сети X, что президент Дональд Трамп обязался, что Соединенные Штаты обуздают, как выразился Аракчи, агрессивность Тель-Авива. Если они так и не выполнят свои обещания, Ирану придется преподать им всем урок. На любую угрозу в адрес Ирана последует самая решительная, жесткая и молниеносная реакция с нашей стороны, предупредил Аракчи. Корреспондент КАН Итамар Маргалит передает, что таким образом министр иностранных дел Ирана отреагировал на соответствующие высказывания министра обороны Исраэля Каца о том, что духовный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи обречен на смерть. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 33, и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канарека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сначала, дорогие друзья, я вам зачитаю обращение нашего слушателя, которое пришло к нам в студию. Добрый день! У меня есть квартира, и я хочу заранее разобраться, как правильно передать ее дочке. С одной стороны, я думаю сделать завещание, а с другой слышала, что есть те, кто оформляют дарственную еще при жизни. Вот и хочется мне понять, что лучше и безопаснее, чтобы потом не было проблем ни у меня, ни у нее. Подскажите, пожалуйста, в чем разница и как правильно поступить? С этим вопросом мы обратились к адвокату-нотариусу Сабине Стернен, которая специализируется на сделках с недвижимостью, наследственном и семейном праве. Я очень надеюсь, что она нам поможет разобраться в этом вопросе. Сабина, добрый вечер.
2: Добрый день, Татьяна, вас приветствую.
1: Сабина, давайте начнем с самого простого. В чем принципиальная разница между завещанием и дарением квартир?
2: Это два разных юридических инструмента. Дарственная – это сделка с недвижимостью, при которой человек при жизни передает имущество другому человеку безвозмездно, и права собственности полностью переходят к получателю. Так как мы говорим о сделке с недвижимостью, надо рассматривать в аспекте налогообложения. Есть налог на прирост капитала, масшевах, и мастер-хиша. В некоторых случаях сделка дарения, как в вопросе, который вы только что озвучили, освобождается от налога на прирост капитала, на масшевах.
1: Мы говорим, да, естественно, о налоге на квартиру для того, кто получает эту квартиру.
2: Есть тот, кто получает, и нужно проверить тот, кто дарит.
1: Так.
2: Потому что как только у нас идет категория сделки с недвижимостью, в каждой сделке с недвижимостью может быть масшевах, налог на прирост стоимости капитала, и мастер-хиша, налог на покупку. Когда мы говорим о сделке дарения с близкими родственниками, а это группа людей, супруги, родители, дети, бабушки, дедушки и внуки, есть освобождение от налога на прирост капитала на масшевах. Нужно посмотреть, что у нас происходит с мастер-хиша. Налог на покупку. И это тот, кто получает квартиру. Та дочка, тот сын, который получает квартиру от родителей. Это зависит, а, от стоимости квартиры, и зависит, б, если уже у человека квартира. То есть если у человека есть квартира, то это треть от существующего налога. Если у человека нет квартиры, то это тоже треть от существующего налога. Нужно смотреть более детально.
1: Хорошо. Продолжайте.
2: Дарственной есть плюсы. Какой плюс самый главный? Не требуется процедура наследования после смерти. И быстрая и понятная передача прав имущества. Да? То есть оформили сделку дарения. Через X времени, там обычно 3-4 месяца, вступаем в права собственности. Это самый большой плюс. Есть минусы. Тот, кто дарит, он, в принципе, лишается права собственности. То есть минус самый главный – это утрата прав собственности сразу после сделки.
1: Да, вот это у меня был второй вопрос. Если мы говорим про завещание, то оно вступает после смерти завещателя, а в случае дарения, как же можно сохранить контроль над квартирой до конца жизни? Вот, допустим, человек хочет при жизни подарить, но при этом хочет продолжать проживать в ней квартиру, в этой квартире. Что в такой ситуации делать? Как себя, может быть, даже обезопасить? Правильно ли здесь будет подобрать это слово?
2: можно сохранить контроль частичный это два спектра.
1: Так.
2: Первый, в договоре дарения нужно указать, что тот, кто дарит, у него есть полное право проживания в квартире до конца его дней. И в реестре, когда мы регистрируем сделку, можно ограничить для детей продажу квартиры. То есть написать, у нас же в реестре двойная запись идет. Сначала, когда начинается сделка, а потом, когда права собственности. И можно написать в реестре, что да, мы дарим, но продавать можно только с согласия, то есть родители дарят детям, продавать можно с согласия, только с согласия родителей. Частично можно ограничить, но не до конца. Надо понимать, что человек, в принципе, лишается прав собственности. То есть все, он уже подарил, квартира не его.
1: Очень часто в новостях появляется, что такие-то родственники оспорили завещание. А можно ли оспорить дарственную? И вообще, что проще оспорить на практике?
2: Окей, вот это дарственное. Давайте минуту поговорим о завещании, да, чтобы понять, что... Ну, то есть вот плюсы и минусы дарственные, понятно. Что такое завещание? Завещание — это, в принципе, документ, в котором человек определяет, кому и в каком объеме передается его имущество после смерти.
1: Так.
2: Завещание можно менять хоть каждый день. То есть написали одно, передумали, через два дня написали другое. До этого момента имущество полностью остается в собственности человека. То есть это некое, это документ, что будет происходить в будущем. Только последняя версия завещания, последнее завещание, оно имеет силу. То есть все предыдущие, то есть как мы если мы пишем новое завещание, тем самым мы отменяем предыдущее завещание, да?
1: Угу.
2: В этом есть тоже свои плюсы и минусы. С одной стороны, у человека остается в плюсе полный контроль над имуществом, возможность менять или отменять в любое время. Ну, а минусы, возможно, не знаю, потом могут быть споры между наследниками. То есть нужно рассматривать конкретно ситуацию. Когда мы говорим, как отменить дарственную, дарственную не очень, то есть дарственную можно отменить, но нужно, нам надо полностью проходить всю процедуру назад оформления. То есть нужно доказать налоговой, что мы отменили дарственную, что мы отменили сделку дарения, декларации, нужно обосновать, почему мы ее отменили. Не так просто отменить дарственную, потому что она уже будет записана в реестре.
1: А если в семье несколько детей, как в данном случае вы посоветуете действовать, чтобы потом не было конфликтов и каких-то судебных разбирательств?
2: Вы знаете, нужно рассматривать каждую ситуацию детально, смотря какая ситуация в семье, для чего хотят завещание или для чего хотят дарственную. Есть ли у детей уже квартиры, потому что нужно посчитать налог. Нет идеальной формулы. Нужно сидеть и с семьей разговаривать, потому что есть плюсы и минусы. То есть, ну, например, там, если живет пожилая мама, и у меня, например, был кейс пожилая мама, я, в принципе, отказалась оформлять эту дарственную, потому что она мне просто не интуитивно была, не очень, ну, что-то я там почувствовала, как-то там все было для меня слишком не до конца честно. Там жила, например, пожилая мама одна, а сын был не очень благополучный. Пришел сын и просит, чтобы я оформила квартиру на маму. Я отказалась оформлять такую сделку дарственной, потому что есть шанс, что, в принципе, мама останется на улице. Это зависит от... А есть другие сделки, которые хотят купить еще одну, родители хотят квартиру и оставить квартиру. Еще одну хотят купить квартиру и оставить квартиры, не продавать старую, да, которая вот есть уже. У них трое детей, то есть можно распределить между тремя детьми и не платить большой налог. Это очень индивидуально, нужно вот прям рассматривать ситуацию конкретно под каждую семью, под каждый запрос и понимать, для чего люди хотят оформить дарственное завещание. Нужно разговаривать с людьми.
1: Ну и, возможно, это будет последний вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть, подскажите нам, какие распространенные ошибки, которые люди совершают в таких вопросах и которые точно стоит избегать?
2: Есть разная стоимость оформления дарственной и стоимость оформления завещания. Это разные стоимости оформления. Например, люди... Дарственное стоит по оформлению дороже, и могут быть там налоги, завещание дешевле. Если мы оформляем на... Одна из, вот, как я сталкивалась с распространенных ошибок, оформили на детей квартиру. Mm-hmm. Ребенок хочет подать заявку на Михирли Миштакен или Дирабе Анаха. Он, в принципе, не может, потому что на него уже оформили квартиру. То есть нужно смотреть полную картину и желания детей, и желания родителей. Ну, или другой пример, при котором я отказалась делать сделку дарения, когда пришла пожилая мама и захотела на сына оформить, и сын захотел принять квартиру. То есть они, в принципе, не подумали о том, что она лишается прав собственности. А это, может быть, она лишится и крыши над головой. То есть это нужно... Самое главное обращаться к специалисту, который занимается именно вот конкретной сферой.
1: И, наверное, сможет войти в глубоко, разобраться именно в семейных, конечно, перипетиях, о семейных связях.
2: Да, связи. обязательно, конечно. Mm-hmm. Бывают разные ситуации. Например, у меня был случай, у мужа третий брак. У него от первого дети, от второго дети... И там такой салат из...
1: Ну, и всем он должен что-то был завещать.
2: Да, да. И лучше было распределить всю часть имущества при жизни, потому что я четко понимала, что если это будет после смерти, то это будет просто салат из жен и детей.
1: Ну, Сабин, на салате, семейном салате, мы... Спасибо вам огромное за этот комментарий и хорошего вам вечера.
2: Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Всего доброго.
1: До свидания. Иногда кажется, что у человека нет шансов. Ты обращаешься в государственные органы, получаешь отказ, потом еще один. И в какой-то момент просто опускаются руки. Но есть место, куда можно обратиться, когда все остальные двери уже закрылись. Сегодня мы говорим об управлении государственного контролера Израиля и о жалобах, которые туда поступают каждый день. Это реальная история людей, которые столкнулись с системой и не согласились с ответом «нет». Один из таких случаев – это история тяжелобольного туриста, который оказался буквально заперт в Израиле во время войны. С нами на связи адвокат Алекс Мишкетблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Добрый вечер, Алекс.
3: Здравствуйте.
1: Алекс, давайте начнем с самой истории. Что это был за случай и как к вам обратилась семья этого человека?
3: Случай был связан с военными действиями, с последней войной к львам. Сразу после начала этой войны ведомство госконтролера открыло, как и во все прошлые военные кампании, горячую линию, предназначенную для обращений людей, которые столкнулись с какими-то проблемами в общении с государственными структурами или с муниципальными властями, во всем, что связано с войной, с ущербом, с эвакуацией и так далее. Эта линия, кстати, действует и до сих пор, с 8 часов утра до 4 часов каждый день с воскресенья по четверг. И на эту линию к нам действительно обратился турист из-за границы, смертельно больной, к сожалению, человек, который за несколько дней до начала войны приехал в Израиль, чтобы попрощаться со своими родственниками и в последний раз посетить нашу страну. Началась война. Авиасообщение, естественно, было прервано. Угу. Первые несколько дней оно вообще не работало, а потом началась, как помнят радиослушатели, специальная программа Министерства транспорта по эвакуации за границы застрявших там израильтян. Самолеты летали очень редко, израильские авиакомпании, и план был такой, что вначале они вывозят из-за границы израильтян сюда, а назад летят пустыни. То есть улететь отсюда было фактически невозможно. Но была создана при Министерстве транспорта комиссия по особым случаям, в которую можно было обратиться за специальным разрешением в случае какой-то крайней необходимости покинуть страну. И если таковое разрешение давалось, то одна из израильских авиакомпаний по пути в Европу или куда-то еще забирала этих людей. Несмотря на то, что в целом израильтяне покинуть страну не могли. Этот турист действительно обратился в эту комиссию. Довольно быстро получил от них положительный ответ, что да, действительно в его ситуации его внесут в списки тех, кто может покинуть страну, и авиакомпания с ним свяжется. Прошел день, прошло два, прошло три, с ним никто не связывается. Все попытки его и его родственников дозвониться, достучаться или снова до министерства, или до одной из авиакомпаний успеха не имели. И таким образом прошло уже 6 дней. Человеку необходимо лечение.
1: Он уже был без лекарств.
3: С одной стороны. И его лекарство, которое он взял с собой на несколько дней и застрял тут еще на порядка больше, чем на неделю, уже начали подходить к концу. Естественно, он здесь не застрахован и не имеет никаких медицинских прав. И в случае, если бы ему, не дай бог, пришлось попасть в израильскую больницу, то он и его семья должны были бы платить из своего кармана, учитывая болезни и состояние этого человека, весьма и весьма приличные суммы. Вот. И на 6-й день где-то он обратился на нашу горячую линию.
1: Он сам обратился или семья?
3: Обратились, его родственник обратился от его имени. Мы, естественно, дали предпочтение этой жалобе и постарались смотреть ее и решить проблему как можно быстрее. Сотрудник, который получил, связался со всеми необходимыми организациями, в данном случае с Министерством транспорта, авиакомпанией, с высокопоставленными чиновниками там и там. И к нашей радости проблема действительно решилась в течение 24 часов. Авиакомпания связалась с этим туристом, с его семьей. Ему назначили, когда приехать, каким рейсом. Все было улажено, он благополучно улетел.
1: Алекс, исходя из этого конкретного случая, верно ли я понимаю, что к вам с жалобой на учреждение, на государственное учреждение могут обратиться не только жители и граждане Израиля, а также и иностранцы?
3: Именно так. По закону нам может обратиться любой, вне зависимости от того, гражданин это, житель Израиля, постоянный, временный или какой бы то ни было еще. Мы иногда получаем жалобы не только от иностранных граждан, но и от иностранных граждан, живущих за границей, которые по каким-то причинам имели связь, контакты или какие-то просьбы с израильскими властями. Обратиться могут даже не собственно физические лица, люди, а в том числе и организации, юридические лица, компании, товарищества, всевозможные бизнес-организации и так далее. То есть обратиться может любой.
1: Алекс, скажите, а если мы немножко развернем плюс-минус, можете рассказать, какие вообще жалобы поступали именно в период войны, в последней войны? Что чаще, на что чаще всего люди жаловались?
3: Ну, в первое время, в первые, скажем, 2 недели войны жалобы были связаны в основном с эвакуациями, с пребываниями в гостиницах тех, чье имущество, чьи дома пострадали, с задержками в визитах оценщиков от налоговой службы, которые должны дать заключение по поводу ущерба. И, ну и такие вот жалобы, как у этого туриста, связанные с чем-то очень срочным, с медициной, с лекарствами и тому подобное. На более позднем этапе, так же, как было и в прошлой военной кампании, акцент сместился с какого-то немедленного ущерба в сторону больше денежных компенсаций, конфликтов о выделяемых или невыделяемых суммах, с задержкой в рассмотрении просьбы о компенсации или выплате каких-то пособий, как в налоговых управлениях, так и в Институте национального страхования Битуах Леуми и в других всевозможных ведомствах, которые должны были каким-то образом компенсировать или ущерб, или отсутствие дохода во времени занятости и тому подобное.
1: Алекс, я очень часто встречаю в комментариях в своей группе Facebook, такие сообщения, что люди просто не верят, что обращение к государственному контролеру что-то даст. Вот в каких случаях действительно есть смысл подавать жалобу к вам? Вот когда вот действительно это действительно даст эффект?
3: Жалобу подавать нам имеет смысл, скорее всего, в большинстве случаев. Даже если мы помочь не сможем, или вдруг жалоба окажется необоснованной, то тот, кто к нам обратился, ничего не потеряет. Мы ни суды, никакую пошлину за подачу платить не нужно. Фактически есть две области, в которых мы, скорее всего, сможем помочь, где есть больше шансов на помощь. Нужно понять, что мы не Кнессет и не правительство, не законодательная и не исполнительная власть. Мы не решаем, что и кому положено. Поэтому, если человек хочет обратиться к нам и пожаловаться на то, что пособие, которое он получил от, допустим, Битуа Хлеуми, меньше, чем ему кажется, что он должен был получить, ну, к сожалению, это не к нам, не мы решаем. Но мы, да, можем проверить, что то, что он получил, это действительно то, что ему положено по закону.
1: Угу.
3: Поэтому, если человек жалуется на то, что он недополучил что-то, что он считает, что ему положено, что он подал просьбу, ее не рассматривают, она где-то зависла, что он столкнулся с технической проблемой в контактах с госучреждениями, например, непонятный сайт или только на иврите, или он что-то послал, ему не отвечают, там непонятно куда, или требует какую-то бумагу, которую он вообще не понимает, как достать. Это проблема, которую можно решить. Ну и, как показывает жалоба, о которой я рассказал, вторая группа жалоб – это то, что называется «человек попал между жерновами или между стульями». То есть фактически ему что-то сказали, да, тебе положено, но воплотить это в жизнь он по какой-то причине не может. Часто это случается, когда в деле замешаны две и более разных организаций. Каждая считает, что должна сделать другая, или чего-то ждет, и в результате не делает ни та, и ни это. В таком случае наша работа даже не столько рассмотрение, сколько координация между этими различными замешанными структурами и подталкивание в нужное русло, нужную из них.
1: Алекс, и напоследок давайте напомним нашим радиослушателям о многоканальный номер телефона, по которому они могут обратиться и получить необходимую помощь, даже если у них есть обращение не в связи с войной.
3: Давайте сначала напомним номер горячей линии.
1: Да.
3: Номер горячей линии – это 02-666-5199 или на WhatsApp 050-399-5422. Я повторю. 02-666-5199 или WhatsApp 050-399-5422. А общий телефон для обычных жалоб, не связанных с войной, это 02-666-5000. Повторяю, 02-666-5000. 0-0-0. И можно, естественно, зайти на интернет-сайт нашего ведомства и подать жалобу с помощью специальной интернет-формы, в том числе и на русском языке.
1: Алекс, спасибо вам большое за сегодняшний эфир.
3: Спасибо вам.
1: С нами на связи был адвокат Алекс Мышкетблит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Есть тема, которая постоянно всплывает не только в социальных сетях, но и к нам в обращение в студию. Пишут женщины, чаще матери-одиночки, которым сейчас тяжело. Но вместо того, чтобы обратиться за помощью, они тянут до последнего, потому что есть страх. Если они обратятся в социальные отделы города, у них могут забрать ребенка. Насколько этот страх вообще связан с реальностью? Как на самом деле работает система и где проходит граница между помощью и вмешательством в жизнь в семьи? Сегодня мы попробуем разобраться вместе с Нехамой Синай, социальным работником, уполномоченной по делам несовершеннолетних. Нехама, добрый вечер.
4: Добрый день. Вечер.
1: Хам, давайте начнем с самого распространенного страха. Насколько он вообще соответствует реальности? Действительно ли есть риск, если мама обратится в социальный отдел, что у нее сразу повиснет над ней, что сейчас заберут ребенка? Только потому, что ей тяжело.
2: Эти страхи, к сожалению, очень распространены и существуют уже довольно давно. Мы, как можем, стараемся с ними бороться и объяснять, как все происходит на самом деле, но, тем не менее, они все еще продолжают существовать в нашем обществе. Конечно, нет. Простой ответ, конечно, нет. И я хотела бы рассказать более подробно, как на самом деле мы работаем.
1: Буду очень рада.
2: Окей. Значит, чтобы это было понятно, я разделю всю нашу работу на две неравные части. Одна – это обычный порядок, и так происходит в подавляющем большинстве случаев. Другое – это чрезвычайные ситуации, когда требуется немедленное вмешательство из-за очень серьезной опасности. Но этих случаев очень мало. Это считанные случаи в год, даже в самых тяжелых районах, где обстановка очень непростая. Так вот, начнем с обычного порядка работы. Когда семья обращается к нам, либо самостоятельно, либо кто-то их к нам направляет, как, например, школа, или может поступить сообщение, например, от соседей, или еще от кого-то. Это, собственно, не важно, кто обратился первым.
1: То есть даже соседи могут обратиться в случае, если видят какую-то нехорошую ситуацию,
2: да,
1: в семье?
2: Да, обратиться может кто угодно, и мало того, я объясню это потом, в определенных случаях закон требует от всех нас, от любого гражданина сообщить, если он имеет основания подозревать, что совершено преступление против несовершеннолетних. Но это давайте сейчас отставим в сторону. Поговорим о более распространенном случае, когда просто семье трудно, либо это материальные трудности, либо трудности с детьми, либо между супругами. И вообще любой спектр обычных таких человеческих трудностей, с которыми сталкивается каждый из нас на протяжении жизни. Так вот, в социальной службе есть довольно широкий спектр всевозможных видов помощи, которые мы семье и предлагаем. Сначала с ними, конечно, знакомимся, выясняем, в чем состоит их обращение. Иногда они обращаются с одним, а мы видим еще области их жизни, в которых можно помочь. И составляем вместе с ними, вместе с семьей, некую программу помощи. Она может включать материальную помощь, помощь с продленками для детей. Для совсем маленьких до 3 лет в определенных случаях есть устройство в ясли. Различные виды терапии. Терапия родительства, терапия для пар, терапия для людей, которые пережили или сейчас переживают насилие. Терапия для зависимых людей, которые хотят побороть свою зависимость. И многое-многое другое. Практически на любой, так сказать, вид проблемы есть своя терапия. И мы надеемся, что состояние семьи улучшится, что они примут эту помощь и станет лучше.
1: Вот где если проходит же та самая граница, когда система переходит из поддержки уже в вмешательство?
2: Мы не разделяем, что такое поддержка и вмешательство. Даже любая поддержка – это уже вмешательство в жизнь семьи. То есть если мы каким-то образом участвуем, так скажем, в жизни этой семьи, это уже можно назвать вмешательством. Мне кажется, это семантика. Но если мы видим, что состояние, сейчас я буду говорить о детях, потому что об этом в основном наш разговор. Если мы видим, что состояние ребенка вызывает опасения, например, он перестает ходить в школу, он закрывается в комнате и перестает функционировать, или наоборот становится очень агрессивным и неуправляемым, или еще что-то, то мы, как я уже сказала, предлагаем различные виды терапии. Если же ничего не помогает, или родители отказываются чаще всего, в этот момент совершается некий переход, когда родители отказываются принимать эту помощь, не признают проблему, считают, что что ее на самом деле не существует, или помогать им не нужно, а ребенку становится все хуже. Его состояние во всех этих областях скатывается все ниже и ниже,
4: то тогда мы можем... Я пропускаю очень много этапов, это я говорю кратко, на самом деле все это занимает очень долгое время.
1: Да, это понимаем. Мы можем... На целую программу, да. Я думаю, мы смогли бы с вами пообщаться.
4: Да, да, я думаю, даже и не одну. Но в самом-самом крайнем случае мы можем обратиться в суд для того, чтобы обязать родителей принять эту помощь. Угу. И только в совсем уже крайних случаях, когда ребенку просто опасно находиться дома, когда обстановка там невыносима, или, не дай бог, происходит насилие, или еще что-то в этом роде, тогда только может подняться вопрос, еще раз подняться вопрос, то еще это не происходит, а только начинает обсуждаться вопрос о том, что, может быть, ему лучше не жить дома, а жить в другом месте.
1: А, смотрите, вот есть мама, которая, допустим, что-то произошла, большая ссора в семье. Она осталась, допустим, с ребенком, не знаю, на улице, вот выгнала. Вот если она обратится сама за помощью, как это воспринято системой и сотрудниками, которые работают в этой системе?
4: Что значит, как воспримется как человек, которому нужна помощь?
1: Я почему это спрашиваю? Потому что вот этот страх, когда люди боятся сами сделать первый шаг, и я поэтому очень хочу, чтобы вы даже повторили то, что наоборот помогут. И, на мой взгляд, это настолько важно, чтобы мамы, которые могут на сегодняшний день находятся в какой-то кризисной ситуации, услышали, что у них есть куда обратиться.
4: Безусловно, у них есть куда обратиться, и мы всячески приглашаем их обратиться и ничего не бояться, потому что, я хочу подчеркнуть еще раз, любое самое тяжелое положение, самый большой кризис, который может случиться в семье, это не причина для того, чтобы обратиться в суд и детей из этой семьи изъять. Если человек проживает самый что ни на есть ужасный кризис, но при этом он старается улучшить свое положение. Он принимает ту помощь, которая ему предлагается. И дело идет в нужном направлении. Это не значит, что за месяц или два все решилось. Но есть шаги, есть сдвиги. Идет терапия, идет, например, родительская консультация, еще что-то, что помогает семье продвинуться в правильном направлении, то ни о каком изъятии, конечно, речи не зайдет. Изъятие чаще всего... происходит, когда, скажем так, оставаться дома – это еще хуже. То есть происходит либо очень тяжелая запущенность, дети остаются одни, не получают достаточно еды, например, их не лечат, когда они болеют, или происходит прямое насилие, физическое или сексуальное по отношению к детям. В таком случае и тогда тоже мы сначала предлагаем всю эту программу помощи, потому что и из этих ситуаций можно выйти с помощью терапии. Но если родители не соглашаются ее принять, то иногда доходит речь до того, что детей нужно спасать. И, к сожалению, это бывает. Может быть, многие... Есть такой еще стереотип, что в Израиле настолько все любят детей, что с детьми ничего плохого дома не может быть. Это верно в отношении подавляющего большинства людей, но тем не менее есть очень тяжелые случаи, когда дети у себя дома подвергаются очень серьезным издевательствам и насилию, и тогда их нужно спасать.
1: Анхам, ну давайте расскажем нашим радиослушателям, как можно обратиться, как сделать первый шаг, что должна сделать мама либо женщина, которая находится в тяжелой ситуации.
4: Окей. Один из двух вариантов. Либо позвонить по номеру 106. Это городская служба. В каждом городе она своя, но номер у всех 106. И попросить социального работника. Социальные работники дежурят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, да. Даже ночью, даже в праздники есть дежурный социальный работник. Это для срочных случаев, конечно. А не в таких срочных случаях, когда можно подождать, скажем, до завтра, то просто спросить, к какому социальному отделу вы относитесь. И это в больших городах. В меньших городах социальный отдел один на весь город. Или второй вариант – это зайти на сайт своей мэрии или местного совета, и там увидеть адрес и телефон социального отдела, и просто обратиться. по телефону или прийти лично.
1: Понятно. Спасибо огромное, Нехама, за участие в сегодняшней программе. К сожалению, время у нас ограничено, и я так понимаю, эту тему мы можем говорить.
4: Да, есть еще много чего, да. И можем...
1: Я очень надеюсь, что, да, что я вас еще приглашу, и мы обязательно обсудим и другие темы. Спасибо еще раз большое.
4: Спасибо.
1: С нами была Нехама Синай, социальный работник, уполномоченная по делам несовершеннолетних. А сейчас мы перейдем к достаточно, для меня, на мой взгляд, приятной теме, к помощи людям. Но к помощи не просто людям, а конкретным, к родителям призывников, к самим призывникам и солдатам. Есть вещи, о которых не всегда рассказывают заранее, и куда обращаться, что положено, и что делать, если что-то не идет не так во время призыва, либо во время службы. И здесь на помощь приходят не только официальные структуры, но и люди, которые берут на себя эту роль. Сегодня с нами Анна Молдавская. Анна – создатель и руководитель сообщества помощи родителям призывников, солдатов и призывников ВЦИАЛа. Анна у нас подполковник в резерве. Анна, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Татьяна.
1: Анна, добрый вечер. Давайте начнем с самого начала. Как появилась идея вообще создать это сообщество?
5: Организовала я его 7 лет назад, после того, как демобилизовалась из армии. Я служила больше 20 лет, и сейчас продолжаю служить в резерве, в Милуим. Группа сначала была маленькой, но от друзей к знакомым она расширялась. И сейчас насчитывает больше 10 тысяч людей, как тех граждане, кто живут в Израиле, так и за границей.
1: Кто в основном обращается? Родители призывников, может быть, даже бабушки или дедушки? Или сами солдаты, либо уже отслужившие в армии?
5: Обращаются все. Сама группа подразумевалась сначала для призывников и родителей как помощь, но со временем она расширилась. После начала войны в 23-м году присоединилось также много резервистов, милуимников, поэтому сейчас в группе как и дети, так и родители немало, обращаются все и сами призывники и солдаты, также родители, дедушки, бабушки, то есть группа именно помощи для всех, для русскоговорящей аудитории.
1: Анна, а есть какие-то вопросы, которые повторяются снова и снова, или люди приходят чаще всего?
5: Да, есть вопросы, которые повторяются. Для этого я создала в группе информацию и разъяснения. Спрашивают, соответственно, об этапах, что делать до призыва. Есть много обращений для тех, кто живут за границей и хотят приехать как солдаты-одиночки служить. Есть такие, которые граждане и живут за границей, или наоборот, те, кто родители уехали, и сейчас дети хотят приехать служить. Очень много вопросов также о правах, льготах для солдат и призывников.
1: Ну, я смотрю, вы пишете еще и советы для новых солдат, новых так испеченных наших защитников. И даже при покупке какой-то одежды, каким образом правильно купить, подобрать. И даже, что меня вообще просто тронуло очень сердце, ваша публикация про уголок знакомств. Расскажите, пожалуйста, как пришла эта идея?
5: Да, на самом деле я затрагиваю не только вещи, которые связаны с армией. Я не заменяю официальных источников армии. Но со временем группа, как я говорю, расширяется не только количество людей, а также тем. В последнее время было много обращений самих солдат и некоторых родителей, которые уже отслужили, ищут свою половинку. И на этой неделе я опубликовала первый пост о том, что парень ищет свою половинку и хочет создать семью. Так что после того, как отслужил, так что темы, да, расширяем.
1: Дорогие радиослушатели, если вы сейчас нас слышите, заходите, у вас есть дети, которые уже служили в армии, которые ищут свою половинку, это маленький шанс найти свое счастье. Так что заходите в группу Анны. Анна, а может быть, вы можете привести пример ситуации, с которой к вам обратились, и вам удалось, где вам удалось реально помочь?
5: Смотрите, таких обращений очень много. Это также, например, многие репатрианты, которые не знают о том, что они могут пойти учиться до призыва. Есть сроки, определенные сроки, при которых можно подать эту просьбу в армию. И за счет того, что я публикую эту информацию, очень многие смогли не пропустить эти даты, эти сроки и призваться. И уже некоторые из них заканчивают учебу и должны скоро призваться. Есть такие, которые уже служат. Поэтому информация очень помогает. И также есть, я публикую те отделы. Кто не знает, в армии есть несколько отделов, которые помогают призывникам. Отдел для новых репатриантов, он называется для ОЛИМ, куда можно обратиться на русском языке и получить помощь от военкомата и уладить многие вещи. Просто многие участники группы вообще не знали, что есть такая возможность обратиться на своем родном языке. Военкомат предоставляет помощь на разных языках, в том числе на русском, на украинском. И можно получить помощь. И также в ближайшее время, в этот вторник, будет большое мероприятие для новых репатриантов. Оно состоится согласовано вместе с отделами армейскими, с многими организациями помощи новым репатриантам, и в том числе Министерством Алии интеграции. Это мероприятие пройдет в Иерусалиме 6 мая, во вторник, с 12 до 5, где военкомат предоставит помощь, можно будет уладить разные вопросы, связанные с армией, службой в армии. Также будет академический отдел, где те, кто хочет пойти учиться до призыва, смогут получить информацию. Также будет выставка войск, где могут призывники пообщаться с теми, кто уже служит, и получить информацию на своем родном языке. Это мероприятие проходит раз в год именно для новых репатриантов.
1: А где именно в Иерусалиме, вы не сказали?
5: Это будет проходить в Синема-Сити с 12 до 5. Можно найти информацию на страничке Нефеш Бенефеш, организации для репатриантов. И также сегодня видела, Министерство Алии интеграции опубликовало, и на страничке армии. Значит, с 12 до 5 в Иерусалиме, в Синема-Сити.
1: А с собой нужный документ? Это свободный вход?
5: Вход для призывников свободный. Нужно зарегистрироваться. Есть ссылка для регистрации. Но тот, кто не успел зарегистрироваться, может при себе иметь личное удостоверение Тудадзиут или Даркон, загранпаспорт, и сможет туда зайти.
1: Скажите, Анна, а вот такие мероприятия вообще часто проводятся? Или вот на моей памяти я вот не припомню, чтобы такое прям масштабное было, чтобы было и все различные отделения ЦАЛО присутствовали вместе и разъясняли, били разъяснительную работу.
5: И в последние годы военкомат, это называется выездные встречи военкомата, выезжают по разным городам. Сейчас как раз было много выездов по стране в разные уголки для новых репатриантов, где предоставляется именно на своем родном языке только раз в год.
1: Угу. А здесь, я так понимаю, будет мероприятие проходить на разных языках?
5: Да, будет и на английском, и на русском. это главные языки, соответственно, кому потребуется дополнительный, будут представители также и от министерств, и от организаций для новых репатриантов. Поэтому я советую записаться, зарегистрироваться, потому что там можно отметить, на каком языке требуется помощь.
1: Анна, спасибо вам большое за этот эфир и желаю вам успехов в продолжении вашей деятельности.
5: Большое вам спасибо тоже, что дали возможность выступить.
1: Добрый вечер, Анна. Доброго вечера, Анна. С нами была Анна Молдавская, подполковник в резерве.
0: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: сердце в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе Браво.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В яслях в Хадере был обнаружен 4-месячный малыш без сознания. Службам агенда

0: продолжающегося процесса предстоящих парламентских выборов. По его словам, решения Багаца вызывают серьезные опасения. Бисмут отметил, что сегодня отменяется голосование по избранию госконтролера, а завтра могут быть отменены результаты парламентских выборов. Председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне указал, что намеревается собрать совещание, на котором будет произведена оценка того, как государство может противостоять грядущим угрозам, связанным с приближающимися всеобщими выборами. Он подчеркнул, что судебное вмешательство ставит под угрозу доверие общества к самому демократическому процессу. Предстоящее голосование в Кнессете в первом чтении по законопроекту об изучении Торы. Депутат от коалиции Шарен Эскель заявила, что она взвесит возможность подать в отставку в случае, если этот закон будет утвержден во всех трех чтениях. В интервью корпорации Кан она подвергла данный закон резкой критике, указав, что он закрепит тот факт, что харидим уклоняются от службы в Цахале. Президент государства Ицхак-Герцог выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Эдны Арбель. Он подчеркнул, что она сыграла выдающуюся роль в судебной системе страны и в укреплении власти закона в еврейском государстве. Она всегда действовала с высочайшей ответственностью, исполняя свой служебный долг, указал президент государства Ицхак Герцог. Как мы уже передавали ранее, в Ликуде отреагировали на слова генерал-майора запаса Ницана Алона и указали, что в действительности Алон предлагал сдаться, пойти на условия Хамаса, выйти из сектора Газа и прекратить войну. По словам представителей Ликуда, тем самым Ницан Алон мог только навредить переговорам. «Хорошо, что глава правительства тогда не прислушался к нему», — отметили в Ликуде. Ницан Алон, руководивший штабом сухопутного командования, а также занимавшийся проблемами возвращения похищенных, заявил сегодня утром на съезде в Герцлии, что войну можно было закончить на год раньше и вернуть гораздо большее число наших заложников живыми. Израильское руководство отказывалось от заключения сделок под тем предлогом, что оно стремится к полной победе. Но я считаю, что это были ложные предлоги. Министр Смотрич выступал против сделок на разных этапах, и я не думаю, что ему можно предоставить кредит доверия. Около 40 заложников, что были похищены, можно было вернуть живыми, подчеркнул генерал-майор запаса Ницан Алон. Президент Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что прошли очень хорошие контакты с представителями Ирана. По его словам, отмечено существенное продвижение в деле разрешения кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Он вновь подчеркнул, что не допустит появления у режима аятолл атомного оружия. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар-Юсеф. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу и субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут, в эфире программа «На пике событий», в студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Память в Айарконе». В эти дни мы отмечаем 1000 дней со дня Черной субботы, 7 октября, и готовимся к народной церемонии памяти в парке Айаркон. О подробностях расскажет Омри Шифрони. Госконтролер на заморозке. Багаз постановил время.

0: именно заблокирует вступление в должность Михаила Рабелла. Поговорим об этом с Яшаром Якоби. Тора за основу в первом чтении. Новости предвыборной политики обсудим с Павлом Аргуляном. Возобновление отложено. Трамп предпочитает переговоры военным действиям. Когда изменится предпочтение американского президента, спросим у Дмитрия Дубова. Вернули доступ американские власти, отозвали запрет на работы новых моделей Anthropic. О чем это говорит, поинтересуемся у Микаэля Горского. И Маккибиада в тени. Значимость еврейских игр и последние новости Мундиаля нам объяснит Альберт Соломонов.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В эти дни исполняется 1000 дней с той самой «Черной субботы». Движение «Куму» и семьи жертв 7 октября объявили о проведении церемонии в формате открытого парка. Без трибун и закрепленных мест церемония состоится в среду 7 октября при участии семей погибших, выживших в плену и представителей пострадавших общин. Организаторы запустили уже краудфандинговую кампанию для финансирования мероприятия, как это было и в предыдущие 2 года. С нами на связь выходит Омри Шифрони, один из основателей движения «Куму». 4 членов его семьи были убиты в кибуце Бейри во время резни 7 октября. Шалом леха, омри шифрони, мимиаздейт нуат куму, вегам исраилище арба мибней мишпахто нерцаху бе кибуц Бейри бетевах 7 октобер. בעבר דיברנו הרבה על, אתה יודע, יום מלחמה בעזה, מספר כזה או כזה. אחרי זה שינינו את זה ליום מלחמה עם איראן, ואחר כך עם חיזבאללה, ואז שוב עם איראן. ואיך זה נראה לך היום? המלחמה בעזה נגמרה, או שצריך להמשיך ולהגיד יום כזה וכזה למלחמה בעזה?
2: זה לא למלחמה בעזה, אם אתה שואל אותי, כל הימים מאז אותו טבח נורא ב7 באוקטובר, מלחמה אחת ארוכה ומתמשכת במספר חזיתות. בנוגע לעזה באופן ספציפי, לצערי הרב, גם 3 שנים אחרי, אנחנו רואים שם את החמאס מתחזק, חוזר לכוחו, חוזר למספר החיילים שהיו לו לפני זה, המחבלים שהיו לו לפני זה אפילו יותר. אז אני לא רואה איזשהו שינוי. באשר לספירת הימים, תראה, עבורי, אחרי מה שקרה לנו, למשפחה, כל הימים נהיים אותו דבר. ספירת הימים לא באמת משנה. רק העובדה שעבר כל כך הרבה זמן, עדיין לא קיבלנו תשובות, עדיין אנחנו לא יודעים באמת מה קרה ומה הוביל לאירוע הזה.
0: Стали, они торгуем большутка. Это не просто война в Газе, говорит Омри. Это просто одна большая война на нескольких фронтах. И мы видим, что действительно Хамас не уничтожен, Хамас усиливается. То есть в Газе еще ничего не закончено. Но что касается вот этого подсчета дней, то для него, для людей, которые потеряли семьи и родных и близких, это день за днем, те самые будни, которым нет числа, и которые пока еще находятся без ответа, и вот все вопросы, которые заданы, почему это произошло и как это произошло, на них ответа все еще нет. А завершая логичная сфера, ты стоим раккахрей вадат хакера мамлахтит?
2: אצלי כל הימים נראים אותו דבר, בכל הימים חסרים לי האהובים שלי שנרצחו. אנחנו נמשיך לעשות את הטקס זיכרון לאומי, כדי להמשיך להזכיר לציבור, אני מאמין שעוד שנים קדימה. זה חשוב לזכור את האירוע הזה.
0: Я спросил, может быть, закончится вот этот отчет дней, когда произойдет государственная комиссия, на что Омри говорит, да нет, это, наверное, не так важно, родных и близких, любимых не вернуть, но мы продолжим делать церемонию памяти долгие годы, чтобы память об этом не пропадала. Роша Минарат Хатуфим Лешавар Ницан Алон Амар Айом Шемимшела Витраль Арбейз Домниот Лискаот Вешенитана Яле Ациль Арбаим Хатуфим Шемету Бешеве Хамас. מה אתה מרגיש שניצן אלון מודה בדבר כזה?
2: קודם כל זה מחדל נוראי, הדבר הזה. זה לא חדש לנו, אנחנו ידענו את זה, מי שהם חלק מהמשפחות החטופים, ראינו את זה בזמן אמת. ניצן אלון, אני מעריך אותו מאוד כאיש ישר דרך, כאדם שאומר את האמת, כאדם שבאמת עשה הכל לאורך הדרך להחזיר את החטופים, וגם היה בקשר מאוד טוב עם המשפחות. אני אומר טוב, הוא ענה, הוא תקשר, הוא לא התעלם מהמשפחות, ואני מאמין לו, לצערי, שזאת האמת, אבל האמת הזו היא מאוד מאוד מטרידה.
0: Я спросил вот по поводу сегодняшнего заявления главы управления по поиску похищенных Ницан Алон, который сказал, ну, он уже в отставке, он сказал, что правительство отказалось от нескольких сделок, возможности сделок с Хамасом, и да, была возможность спасти как минимум 40 заложников из тех, которые погибли в плену у Хамаса, что Омри чувствует по этому поводу. Омри говорит, что это не новая информация, и семьи заложников это прекрасно знали, и наблюдали за этим, что называется, в прямом эфире. Он очень уважает Ницан Алон, человек прямой, человек, который искренний, человек, который с ними поддерживал все время связь, рассказывал о том, что происходит. Это, к сожалению, такая правда. А текеса зикаон и ткаембы цумашеля марехет апхирот, а им тацлиху ли шаэр нитрали, мощь давка терцу ли ацигэши им да политит.
2: לא, אנחנו נשאר ניטרלים, אנחנו לא בחרנו את תאריך הבחירות, גם לא בחרנו את התאריך של הטבח, ובוודאי שלא בחרנו להיות חלק ממנו ושהוא יתקיים, הטבח. בכל שנה בשבעה באוקטובר יהיה טקס, בכל שנה בשבעה באוקטובר ראוי לזכור. אנחנו נשאר ניטרלים, כמו בכל שנה, לא יהיו פוליטיקאים על הבמה, לא יהיו פוליטיקה בטקס. אנחנו רוצים לזכור את מה שעברנו ולהזכיר לציבור את מה שעברנו.
0: Я спросил, что, учитывая, что церемония пройдет прямо в разгар предвыборной кампании, буквально накануне голосования, как они предпочтут оставить церемонию нейтральной или захотят какую-то политическую позицию сказать, на что мой собеседник говорит, это будет нейтральная церемония, не будет политиков на сцене, они хотят именно подчеркнуть память о погибших, память о людях, которые погибли 7 октября и потом в плену, а не давать какую-то политическую трибуну кому-либо. В шеля хона май штане, это май не штана, килюм, и амим шу хадаш бетекес ашана, уше, еш кора за шу носах, вы машах ли отказе.
2: אוקיי, אז אני גם מנצל את ההזדמנות שזו שאלה האחרונה להזמין את כל הציבור להיות איתנו, גם ציבור המאזינים כאן של דוברי הרוסית במדינת ישראל, הטקס באמת מייצג את כולם, את כל הציבורים במדינת ישראל, אז אני מזמין אותם להיות חלק וגם נתרום בקמפיין מימון ההמונים שלנו. אנחנו נשמור על האלמנטים הרגילים שהיו בטקס גם בשנתיים האחרונות, אנחנו גם נעשה קצת דברים שונים ומחדשים, ואנחנו מחפשים גם סיפורים שפחות נשמעו ופחות קיבלו במה כדי לתת להם ייצוג ובמה, ואני בטוח שזה יהיה טקס מאוד מאוד מרגש, ואני ממליץ ממש לכולם לתמוך ולצפות.
0: ולתרום אפשר באתר של קומו, נכון?
2: כן, באתר של קומו, יפה. בפלטפורמה סושיאל שלנו אפשר למצוא אותנו בקלות.
0: Тогда раба лиха, тогда раба умри, что хаб тохнит. Я переведу последний вопрос. Будет ли что-то новое? На что Омри сказал, что, ну, во-первых, они всегда ищут какие-то еще рассказы. Если у кого-то из наших слушателей есть возможность, и чей-то рассказ еще не был произнесен, услышан, донесен до широкой аудитории, то можно обратиться к сайту Куму и к социальной сети, где есть профили Куму, чтобы рассказать, донести, и тогда, возможно, вас услышат больше людей, те, кто придут на церемонию. Да и в целом он приглашает всех, в том числе и русскоязычных израильтян, обязательно приходить на церемонию, обязательно рассказывать о ней своим знакомым, и да, на сайтах и социальных соцсетях Куму жертвовать, участвовать в краудфандинговой кампании по привлечению средств для организации этой церемонии. Это важно, потому что это всех объединяет, потому что это общеизраильское событие, а не какое-то там, не знаю, узкое политическое и так далее. Мы говорили с Омри Шифони, одним из основателей движения Куму. Четверо членов его семьи были убиты в кибуце Бери во время резни 7 октября, а сейчас движение Куму готовит церемонию памяти, которая пройдет 7 октября этого года в парке Айркон. Ну, вот тему-то мы обсудили, да, но дискуссия по поводу заявления командующего штабом ЦАЛя по вопросам похищенных продолжается. Давайте для начала послушаем генерал-майора в запасе Ницана Айалона.
3: ההנהגה המדינית במדינת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר בשם אותו ניצחון מוחלט שחושב שהוא כזב.
4: Политическое руководство отказалось от более ранних сделок во имя так называемой полной победы. Министр Смотрич, который противился ряду сделок, не может говорить, что благодаря ему вернулись заложники. Были заложники, которые погибли в плену, и при другом подходе к делу и других политических решениях можно было их вернуть живыми. Ницан Алон, генерал-майор в запасе, командующий штабом ЦАЛЯ по вопросам заложников. Партия Ликуд в ответ подвергла генерала Алона резкой критике, заявив, что цитата, он требовал капитуляции на условиях Хамаса, выхода из Газы и прекращения войны, и все время устраивал сливы самых секретных обсуждений, нанося ущерб переговорам. Конец цитаты. И еще вот одна цитата. Хорошо, чтобы премьер-министр Нетаньяху его не слушал, ведь если бы он его послушал, мы бы не завершили захват Рафеха, Филадельфийского коридора, ликвидацию Насралы, Хании и Дейфа, операцию с пейджерами, создание зоны безопасности, установление контроля над большей частью сектора Газа и возвращение всех наших заложников до единого. Все это говорится в заявлении партии Ликуд. Министр Амихай Шикли также выступил с резким заявлением против офицера, назвав его политиком и капланистом, который подрывает авторитет политического эшелона. Ну что же я могу сказать? Кому больше верить, отставному военному или политикам в предвыборной кампании? Ну, решайте уж сами, а мы продолжим.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Верховный суд заморозил решение Кнессета о назначении нового госконтролера. Коллегия из 5 судей постановила, что после того, как спикер парламента Охана отказался провести повторное голосование, Михаил Рабелло не сможет заступить на свой пост до окончательного решения БАГАЦ. Обсудим эту тему с адвокатом Яшаром Якоби. Адвокат Яшар Якоби, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Вообще, это было ожидаемое решение?
5: Ну, в принципе, да, потому что само голосование происходило в очень странном порядке. Я такого вообще не слышал ни разу.
4: То есть, вы говорите про голосование в Кнессете, правильно?
5: Голосование в Кнессете, да. Выбирают госконтролера голосованием в Кнессете тайным. Так написано в законе, что поделаешь, закон есть закон. А ликудников заставили снимать на видео, как они голосуют, потому что боялись, что будут там всякие фракционные отщепления, отклонения. Но это полное безобразие.
4: Ну, думали, да, что будет вольнодумство. Ну, вы знаете, кстати...
5: Дело не в этом. Вольнодумство — это замечательно.
4: Нет, но чтобы не было вольнодумства, да, но чтобы не было вольнодумства, тайное голосование решили сделать более явным. Вы знаете, здесь возникает один такой любопытный момент, немножко не впрямую связанный вот с этой темой, но все же. Значит, депутаты, которые вот показали, как они голосуют, утверждают, что сделали это из-за моды в соцсетях. И надо сказать, что правда, там такая мода есть, особенно на парламентских выборах. Но при этом на многих участках люди не дают фотографироваться с бюллетенями, как раз ссылаясь на тайну голосования. Получается, что если суд примет решение, что можно вот так фотографироваться с бюллетенем, то это будет как бы прецедентное решение?
5: Ну, вполне возможно, но суд не примет такое решение, потому что есть вещи, вы смотрите, вот те, которые сейчас голосовали, да, вот правые, они борются с судейским активизмом давно и бесстрашно, не совсем успешно. Но вот эти все попытки перетягивания каната, это именно вот прекратить судебный активизм. То есть где им выгодно, они попросят, чтобы судьи установили, что да, через судебный активизм, что несмотря на то, что в законе написано «тайное голосование», это может быть стать явным. Ну, я не уверен, что такое на это суд пойдет, даже если... Сейчас правые, которые всегда против активизма, попросят судей быть очень активистами большими и не обращать внимания, что написано в законе.
4: Я вообще посмотрел на состав судей, там Солберг, там другие, там Штайнец. То есть, в общем, назвать их активистами-то сложно. Достаточно консервативные судьи. Но я понимаю, что когда...
5: Нет, это большая тема, так ее невозможно.
4: Да, тот же Элрон, который, в общем-то, с Рабелло конкурировал на пост контролера, он поддерживает решение суда, как раз несколькими месяцами ранее был кандидатом от министра Левина Левина.
0: именно на пост главы Верховного суда, да, напомним. Но давайте, чтобы успеть все-таки проговорить, здесь есть еще хорошие новости. Не только же вот плохие мы обсуждаем. Мы обсуждаем и хорошие. После полутора...
5: Нет, это не плохие, это обычные израильские новости. Перестаньте.
0: Это
5: не
0: правда.
5: Дай бог плохие обсуждать.
0: Ну вот после полутора лет наконец-то назначены 26 судей. Это прямо победа?
5: Ну да, этого все хотели, это произошло. Есть те, которые недовольны, потому что недостаточно судей назначили. Не во все места, которые...
0: Вот сколько всего требовалось? Сколько еще не назначено?
5: Точных цифр не знаю, но десятки. Это все затягивается. По поводу многих нету консенсуса. Кстати, я пробежал так взглядом. Там есть Менахем Мизрахи, который, вы его, наверное, знаете, он в суде в Шаломе был, он перешел в Мехузи, который все время Уриха отпускал, а окружной суд его все время арестовывал или давал какие-то ограничения. Так он будет сейчас в окружном суде, уже на него не будет такой, скажем, теперь управы.
0: Он,
5: как бы,
0: теперь он будет отпускать уже вторым.
5: Только да. Верховный. Очень достойный судья. Я с ним напротив него выступал, когда он был прокурором, и потом перед ним выступал, когда он был судьей, очень достойный. И почему не хотели его продвигать? Потому что он не боялся сказать, что вы, ребята, переходите границы. То есть не только адвокатам бил по шапке, а когда надо, и полицейским, и прокуратуре.
0: Все-таки вот после выборов вся эта вот проблема с Верховным судом, она как-то закончится или зависит от того, какая коалиция будет сформирована?
5: Ничего не закончится, я пообъясню вам. Дело в том, сколько у нас времени есть?
0: Минута.
5: Минута? Хорошо. Был такой закон, который раньше, много лет назад, можно было арестовать человека на 48 часов. Без предъявления каких-то, без того, что привели в суд. Законодатель решил это сократить, потому что это безобразие, до 24 часов. Что произошло? Полиция приходила в суд, говорит, давайте арестуем его, мы не успели ничего сделать за 24, и давали еще 3 дня, понимаете? То есть намерение, то, что написано, в том числе в законе, те или иные люди на ключевых постах, ничего не меняют, если нет желания у самих людей что-то сделать. Поэтому вот эта фантазия, давайте мы сделаем конституцию, все будет прекрасно, она нереальная. Чтобы что-то поменялось, должна быть атмосфера того, что, скажем, начнем с этого, это самое главное, об этом вообще никто не говорит. Ну, прокуратура не боги.
0: Да,
5: вот то есть... надо с этого начать. Хотя бы не боги, да.
0: Другими они словами, эта музыка будет вечной, если только мы не поменяем батарейку.
5: Вечной.
0: Спасибо.
5: Надо менять свое мировоззрение. А это очень трудно, и я не знаю, как это сделать.
0: Это правда, это пока мы еще не придумали, но сейчас попробуем хоть что-то поменять, а там, глядишь, дальше будем двигаться. Спасибо за участие в нашей программе о временной заморозке вступления в должность нового госконтролера Рабелла. Мы говорили с адвокатом Яшаром Якоби.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и продолжая обсуждение сегодняшнего решения богатства, надо признать, что политические комментаторы разложились строго по лагерям. Представители коалиции ругают, оппозиция приветствует вердикт Верховного суда. Одновременно к ней готовится голосование по основному закону об изучении Торы, а еще парламентарии отклонили предложение Центральной избирательной комиссии о размещении выборных урн в домах престарелых. Обсудим все это. Политический калейдоскоп с журналистами, ведущим Первого радио Павлом Ругуляном. Гуляном. Павел, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Ну вот, политики справа говорят, что Багац сделает левую работу. Значит, депутат Кнессета Хана Хмельницкий, который вот тот самый, который сфотографировался за ширмой с бюллетенем голосования за Рабелла, говорит, следует игнорировать решение Багаца. Как я уже говорил, это ошибка продолжать участвовать в театре абсурда Ицхака Амита и его мятежных коллег. Если мы хотим управляемости, пришло время действовать. А пришло время действовать за 3 месяца до выборов? Это то самое время? Как они могут действовать?
6: Ну, надо спросить у уважаемого депутата, что он имеет в виду под словами «пришло время действовать». Типа, не выполнять решение суда или выполнять только те решения суда, которые им удобны, что ли? Что значит «пришло время действовать»? Они нарушили тайну тайного голосования, скажем так. Так что же они хотят от суда-то теперь, чтобы суд закрыл на это глаза и сказал, ну, ребята, хорошо, а потом они нарушат какое-нибудь правило общенационального голосования. И опять можно будет игнорировать суд и говорить, что пришло время действовать, что ли. Извините, ребята, если вы так уверены в этом, кандидате на госконтролер, так переголосуйте. И все. И чтобы было чисто и не нарушая правила тайного голосования. И вперед.
0: Но это, видимо, как-то что-то не действует. Это недействительно. Это какое-то, это можно сказать, разоружение.
6: Это подчинение левой.
0: Разоружение, да.
6: Хунте, что не может.
0: Это правда. Но зато вот они готовятся сегодня голосовать по основному закону по изучению Торы. Пункт о том, что это тождественно воинской службе, оттуда, насколько я понимаю, вроде бы убран. Но остаточек остался. И главное опасение, что в будущем всегда можно будет туда пункт добавить. Вот. И вот это принципиальный вообще закон или нет?
6: Этот закон, смотрите, чтобы говорить, насколько он принципиально, надо его изучить.
0: Ну, основной, с одной стороны, да?
6: То есть... основной, это значит, что они надеются, что его никто не сможет трогать, исправить, что не направится иск в БАГАТ и так далее. Но мне кажется, это все предвыборная мышиная возня безрезультатная, которая дана... для того, чтобы удовлетворить какие-то требования ультраортодоксов, причем все стороны знают, что до начала предвыборного периода это все реализовано не может быть.
0: Это первое чтение, да, то есть это просто будет подвешено на крючок до-после выборов, я правильно же понимаю?
6: Коалиция пытается как-то удовлетворить ортодоксов, чтобы они не блокировали другие законы коалиции, которые она хочет успеть принять до начала предвыборной кампании, когда будет нельзя их принимать, и поэтому делает вид. Но мне кажется, ну, совсем за идиотов, они же не могут друг друга принимать. И, может быть, это работа на избирателя еще. Сейчас все больше и больше то, что делают депутаты и вообще политики, неважно откуда из оппозиции и коалиции, это работа на своего будущего избирателя. Потому что ничего серьезного принять они не смогут, а если примут, будет направлен иск БАГАТ, это будет заморожено. Но зато они с этим могут пойти на выборы и сказать, вот мы же пытались, вы живите, мы же все старались для вас.
0: Я вообще, кстати, заметил, что принимать какие-нибудь законы, которые они точно знают, что будут заморожены в БАГАТе, это такой двойной плюс. Потому что, во-первых, можно сказать избирателям, смотрите, мы этот закон провели, а во-вторых, смотрите, этот активистский БАГАТ его отменил. И то есть это как бы две победы в одном, два по цене одного. И поэтому всем, в общем, очень выгодно. И мне кажется, эта практика будет расширяться с каждым днем. Но вот тут интересна еще одна новость. Значит, коалиция исключила из законопроекта о выборах предложение разместить избирательные участки в домах престарелых, несмотря на то, что ЦИК просил утвердить поправку. Любопытно, что в Ликуде посчитали, что это сыграет на руку партии НДИ. Ну, потому что, типа, пенсионеры, за кого голосуют пенсионеры? За НДИ. И, соответственно, не надо давать им такую возможность. Самое смешное, что участки для голосования в домах престарелых появились еще во время пандемии коронавируса, и тогда их создание регулировалось временным постановлением. То есть теперь ЦИК просто хотел закрепить нововведение в законодательстве, ну, чтобы не надо было перед каждыми выборами издавать новое постановление. А так, получается, он будет издавать. То есть значит, соответственно, депутаты проголосовали за то, чтобы ЦИК занимался своевольничем. Я правильно понимаю?
6: Я думаю, что депутаты не проголосовали или проголосовали, когда им будет выгодно, с одной целью – идти во фронтальное столкновение со всеми видами судебной системы. Я напомню, что Центральную избирательную комиссию возглавляет заместитель председателя Верховного суда Ноам Солберг. С чего они взяли, что дома пенсионеров населяют только русскоязычные граждане, которые они подозревают в основном избирателей НДИ. Там что, нет других граждан, что другое этническое?
0: Там вообще потрясающе. Значит, они сказали, что мы против, иначе получается неравенство между пенсионерами, которые живут дома, и пенсионерами, которые в домах престарелых. Потому что в домах престарелых будет избирательный участок, а тех, кто дома, не будет. И это как бы нарушает их равные права. Вот это, я не знаю. Всего 36 тысяч этих самых пенсионеров живут в домах престарелых. Вот, в общем, их будет спасать ЦИК, а Кнессет их спасать не будет. Ну, у нас просто времени мало остается, а вот последнюю новость я обязательно хотел бы, Павел, тоже обсудить. Тут премьер-министр Нетаньяху вчера выступил на 14-м канале
4: и его спросили, что изменилось в нем после 7 октября. Нетаньяху сначала сказал, что сделал выводы, касающиеся израильской доктрины безопасности. Вот он сказал, там, я извлек уроки, сделал выводы, нужно двигаться вместе с реальностью, дословно. Потом он сказал, что вот главный вывод – это необходимость буферных зон на территории противника, а не на территории Израиля. Но потом его еще раз попытались уточнить о личных изменениях, и тут Нетаньяху с улыбкой произнес: «Прежде всего, я немного похудел». Вот,
6: ну, смотрите, вот эту фразу, ее как сейчас обсуждают, Нетаньяху, я просто не видел этого интервью на 14-м канале, но если как вы его, значит, цитируете...
4: Описываю, да.
6: Да, он сказал, да, изменился в концепте безопасности, там-то, там-то, там-то, так-то и так-то. Когда спрашивают о личных делах, он сказал, что вот я похудел, но это говорит вот о чем. Он на 14-м канале чувствует себя как дома. Он знает, что к нему не будут цепляться, не задавать тяжелых вопросов. Он находится там практически в домашней обстановке. И поэтому он может говорить и разговаривать себе вот так. Я не уверен, что он так, как говорил бы, выступая там перед общенациональными телевизионными каналами, где здесь сидят журналисты из других каналов. А там он... все свои рядом, поэтому можно вот так выражаться.
4: Ну, может, просто его просили как-то, не знаю, взять ответственность, как-то сказать о том, что он почувствовал, как политик, при котором такое произошло, ну, вряд ли просто политик почувствовал,
6: я,
4: что...
6: Я не думаю, что он считает, что в канале его предложили взять на себя ответственность. До этого еще не дошло. Он поэтому туда и ходит, в общем-то, на 14-й канал.
4: Ну, я знаете, напомню, все, он... все происходит, все меняется. Вот «Исраэль Айом», я помню, тоже было очень комплиментарное издание.
6: Ну, для этого надо сменить владельца канала. «Исраэль Айом», значит, поменялся владелец, то есть умер основной владелец, Шельдон Эдельсон. Мириам сменила сразу главного редактора, и газета изменила свое направление. В 14-м канале таких изменений нету, насколько я знаю.
4: Поэтому... И мы желаем всех долгих лет жизни.
6: Это да, нет, только не в результате физического какого-то, каких-то причин. Поэтому он, я напомню, что вот такие интервью он ходит в последнее время только на 14-й канал давать, он другие каналы вообще он игнорирует. Поэтому это для него домашний канал.
4: Это правда. Спасибо, Павел, за участие в программе. О закипающей предвыборной кампании, и в ней мне помог разобраться журналист и ведущий Первого радио Павел Маргулян.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Теперь о делах международных. Президент США Дональд Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One, переоборудованном Boeing 747, ранее который принадлежал королевской семье Катара и был передан США в качестве подарка. Первый рейс был выполнен из Вашингтона в Северную Дакоту, где Трамп участвует в церемониях, связанных с 250-летием США и открытием президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Впрочем, говорить, конечно, будем не об этом, а о том, что происходит на переговорах между США и Ираном. Как-то громкие анонсы и ожидания потихонечку начинают затихать, а вот перспектива возобновления военных действий становится опять все реальней. Так ли это, спросим у журналиста, обозревателя по вопросам внешней политики Дмитрия Дубова. Добрый вечер, Дим.
7: Добрый вечер.
4: Что-то не ладится с переговорами. Вот Трамп повторяет, что иранцы очень хотят встречи, а иранцы говорят, что мы не столько хотим встречи, сколько денег. Тут вот, например, спикер иранского парламента Галибаф утверждает, что без передачи 12 миллиардов долларов даже говорить не о чем. Причем не на закупку продовольствия американских фермеров, а просто наличными и на любые цели. Так есть о чем говорить или нет?
7: Мы каждый раз совершаем ту же самую ошибку, пытаясь делать какие-то выводы на основании публичных заявлений. Мне кажется, что в современном постмодерне мировой дипломатии мы на слова не должны обращать внимание вообще прям никакого, просто потому что они потеряли всякую ценность. Это раньше, в добрые старые времена, делали заявления, и на их основании мы предполагали, что будет что-то так-то или иначе. Сегодня все происходит параллельно, причем вероятность сценариев тех или иных, она одинаково равна, как, знаете, как в квантовой механике просто. Вот электрон может быть тут и там в одно и то же время. Поэтому мне кажется, что делать выводы на основании заявлений, в данном случае Галибафа или Трампа, я бы этого не стал. Обратил бы ваше внимание на то, что предварительные договоренности о том, что будут разморожены, по крайней мере, первые 2, по-моему, миллиарда долларов уже есть. И это самое важное, потому что все, что мы слышим в последнее время о том, будет ли война опять, Трамп созвал совещание. Это все, мне кажется, опять же, на нашем языке спин. Я хочу верить, кстати говоря, что это спин, а не действительно серьезная история. Не потому что боюсь иранских ракет. Мы, в принципе, здесь все коллективно потеряли уже, порог страха преодолели. Потому что если есть такая непоследовательность, сегодня мы говорим про переговоры, а завтра мы говорим про войну, это немножечко напрягает. Вот. Ну, то есть должна быть какая-то последовательность действий американского президента, на мой скромный взгляд. Поэтому мне кажется, что ничего переговорам не угрожает. Каждый из сторон ведет ее с позиции силы, понимая, что говорить они сегодня могут все, что угодно. И это вообще ни разу не означает, что завтра возобновят обстрелы иранской территории, а в ответ Иран будет обстреливать там, не знаю, страны Персидского залива или Израиль. Ну, то есть какие-то локальные вспышки могут быть, к этому надо привыкать. Вот. Ну, то есть первые, кто выгребают за всех остальных, это те самые страны Персидского залива несчастные. Но, в общем и целом, по большому счету, я не вижу сценария какой-то глобальной эскалации, и переговоры эти со скрипом на фоне всех этих воинственных заявлений в духе «держите меня семеро», они будут продолжаться, они будут идти медленно, потому что так хочет Иран. Вот. И опять же, не будем забывать про момент, в котором находится Трамп, по крайней мере, до промежуточных выборов, я думаю, что вообще не стоит даже смотреть в сторону какого-либо военного
0: сценария. Это правда, при этом, вот как говорит Трамп, вот просто потрясающая цитата сегодняшняя. Деятельность по денуклеаризации Ирана идет хорошо, у них были очень хорошие встречи. Мы нанесли им очень сильный удар в течение 3 ночей, но мы очень хорошо ладим друг с другом. То есть мы прекрасно, регулярно их бомбим, с удовольствием с ребятами разговариваем.
7: Разговариваем. Да, это мне напоминает, как Дональд Трамп говорил про Реджепа Тайпа Эрдогана, о том, что он его хороший друг, и он уговорил его не лезть в войну, причем если бы Эрдоган полез в войну, то полез бы на стороне Ирана. Ну, хорошая такая дружба у нас.
0: Крепкая.
7: Опять же, да, ну опять же.
0: И поэтому давайте дадим им F-35.
7: Да, и мы все время за голову хватаемся и думаем, все пропало, шеф, все, закрываем лавочку. Но давайте как бы... Я понимаю, что это непросто, поскольку мы люди рационально мыслящие и привыкли как-то относиться к тому, что у слов есть какой-то вес.
0: Но вот при этом...
7: Правда состоит в том, что у слов сегодня нет никакого веса.
0: Но есть же вес у действий, да? На этом фоне американцы сообщают об укреплении своей группировки в регионе. В частности, они перебросили 12 F-16 на авиабазу «Принц Султан», а ранее военное издание Army Recognition сообщило, что в середине июня США направили из Великобритании в регион еще 18 истребителей 5-го поколения F-35A. Далее Сентком сообщил, что в зону его ответственности дополнительно прибыли 2 больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. И они усилили уже находящуюся в регионе группу десантных кораблей с морскими пехотинцами. Мне кажется, или это несколько нарушает условия меморандума, где говорится о сохранении статус-кво до конца 60 дней?
7: Каждая сторона пытается проверить вторую на слабо, выходить в серую зону и демонстрировать мускулы, по большому счету. Самолеты должны где-то базироваться и откуда-то взлетать, куда-то летать. Экспедиционные корпусы войны, военные, авианосцы и так далее и тому подобное все равно где-то должны находиться. Почему бы им не находиться тогда в зоне или рядом с зоной конфликта, просто для того, чтобы нервировать вторую сторону. Понятно, что никакого...
0: Но в меморандуме доверия, сказано, что да. Не должны, статус-кво не меняется, и США не будет усиливать свою группировку.
7: Давайте посмотрим, как отреагирует на это иранская сторона. Если она это проглотит, то по большому счету можно сказать, что какую-то уступку они невольно сделали. Но даже это не заставит Иран как бы отходить от переговорного трека, в котором они очень сильно заинтересованы. Да, конечно, это будет тяжело со скрипом, медленно и очень-очень-очень как бы изматывающе. По-другому они, собственно, и не намерены вести свою политику. Вот, поэтому переговоры будут продолжены как минимум с точки зрения Ирана и с точки зрения Соединенных Штатов до примерно плюс-минус ноября, а там мы посмотрим. Это не 60 дней, не 90. Это вот история надолго без календаря, потому что как бы вот эти вот календарные ограничения, которые были описаны в меморандуме...
0: Да, это 2 недели, как обычно говорит
7: создают лишние трения, лишнее давление, непонятное и ненужное в данном случае на самом деле.
0: Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что иранская угроза касается не только израильтян, но и всех американцев, а потом добавил, что Израиль стратегический и незаменимый актив США на Ближнем Востоке. Это он пытается сгладить риторику Венса, или это, ну или как бы мы теперь актив? Мы не союзники.
7: Хочется надеяться, что... Ну, давайте так. Опять же, на фоне заявлений Венса и более чем контроверсальной, на самом деле, неоднозначной политики Трампа и абсолютно туманно в том, что касается отношений личных между Нетаньяху и Трампом, поскольку мы слышим о том, что Нетаньяху пытался как минимум несколько раз скоординировать даты визита в Вашингтон. Его пока что там не ждут, и это само по себе показатель. На фоне всего этого Майк Хакаби, который является очень произраильским политиком, всегда им бы таковым являлся, в силу своих религиозных убеждений, говорит то, что он говорит для того, чтобы действительно нейтрализовать негативный эффект от последнего. Например, на исходе субботы в эфире 12 канала был большой материал о том, что из себя представляет Джей Ди Венс, и это была абсолютно некомплиментарная история, которая наводила на очень нехорошие вопросы относительно будущего американо-израильских отношений, если Джей Ди Венс, например, будет следующим президентом, а такая вероятность сохраняется. Мне кажется, что заявление Майка Хакаби, которое абсолютно соответствует его убеждениям, все-таки было признано немножечко нейтрализовать и вот эту вот атмосферу напряженную, потому что он говорил очевидные вещи. А кто будет спорить с тем, что иранская ядерная программа угрожает не только Израилю, но и другим странам региона, а то и больше, да, учитывая, что у них есть баллистическая ракетная программа. А кто будет оспаривать то, что Израиль, по крайней мере, до сих пор являлся стратегическим активом и самым главным союзником Соединенных Штатов? Ну, до сих пор так-то было, да. Но вот это мы отметили, это хорошо, выдыхаем. И дальше смотрим, что будет. Мне кажется, что это был больше политический шаг. Опять же, наверное, искренне даже слова, но в данном случае ничего такого супердраматического за этим нет.
0: Ну, будем надеяться, что так и продолжится. Спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе. Спасибо. О Трампе, Иране и вот этим вот все мы говорили с журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Компания «Anthropic», известная многим по чату «Клод», сообщила, что правительство США сняло запрет на экспорт ее самых мощных инструментов искусственного интеллекта. Всего несколько недель назад Белый дом обязал корпорацию ограничить доступ к ним по соображениям национальной безопасности. Теперь считается, что «Anthropic» устранила уязвимости, и пользователи вновь могут наслаждаться новыми разработками. Что это значит на практике и как отразится на рынке AI, обсудим с исследователем и лектором по применению AI в Холонском институте технологий Микаэлем Горским. Микаэль, добрый вечер.
8: Привет тебе.
0: Да, буквально 3 недели назад Белый дом заблокировал, значит, этот международный экспорт моделей Cloud Fable 5 и Mythos 5. Говорил, что они опасаются кибератак, или точнее, что их будут использовать в плохих для американцев целях. Но вот какие именно уязвимости или риски в коде этих моделей заставило американские власти тогда, 12 июня, пойти на этот такой радикальный шаг?
8: Ну, это долго-долго было загадкой на самом деле. Вот. А в принципе, правильно сразу сказать, что надо разделить две разных, абсолютно разные на самом деле вещи. Значит, есть модель Claude Mythos. Вот. Она никогда не была доступна широкой публике. Она была доступна последний раз 150 компаниям. Значит, считается, что это самая хорошо программирующая модель на свете, которая за секундочку находит уязвимости в коде и так далее. Ну, делает всякие волшебные
0: вещи. То есть, может не только скодировать, но и взломать практически.
8: Да, сканирует, находит уязвимости создает код, который эти уязвимости эксплуатирует, да. Ну, и точно так же может в обратную сторону. То есть, оно находит уязвимости, и оно там зашивает, что надо зашить, ну, как найденную дырку. Да, вот, значит, такое вот называется метод. Они в мае анонсировали, что такая модель есть, и объявили проект, который назвали красиво Glasswing, это бабочка со стеклянными крыльями, такая есть в Латинской Америке, по которому они, значит, небольшое количество компаний, которые, ну, вроде как поддерживают мировую инфраструктуру, ну, там всякие сиски и прочее, Palo Alto Network, ну, там много компаний, которые, собственно, фундаментальные системы делают, вот, чтобы им это дать в использование, чтобы они поискали дырки в своих системах и их залатали перед тем, как вот эта супермощная модель будет выдана людям. Вот, пока разговоров о том, когда Mythos будет объявлен людям, ну, всему человечеству, условно, нету, вот, но месяц назад примерно месяц назад была выпущена обрезанная самим Антропиком версия, которую они назвали Fable. Uh-huh. Вот. И эта версия, которая, значит, она Антропиком была обрезана до такой степени, что все, в общем-то, очень много смеялись там в Твиттере. Она 3 дня всего лишь была available. Вот. И все очень смеялись, что она не делает даже там самых элементарных работ. Вот. Потому что она...
0: В общем, сейчас они что-то исправили.
8: Да. Вот. А потом выяснилось в процессе, что ее все-таки можно уговорить, чтобы она частично делала опасные вещи. Uh-huh. Вот. Ну, это как-то по сути, социальный инжиниринг только моделей, да. Ну, как бы модель можно там запудрить ей мозги. Вот. И действительно такая возможность есть. Это я признал сейчас Anthropic в пресс-релизе. Вот. Но Anthropic только утверждает, что это было совсем не опасно. Вот. Но, тем не менее, да, вот такая модель 3 дня была доступна публике, обрезанной сильно.
0: Потом чинилась, теперь снова была доступна. У нас просто не так много времени, а хочется очень понять вещи для широкой аудитории.
8: Ну, вот, наверное, вот это важно, эту линейку установить. Вот, еще важнее, конечно, широкой аудитории понимать, что последние 3 года лидер компании Anthropic Дарио Амадей говорит, что AI — это опасно, это почти как ядерное оружие, и надо сделать так, чтобы это государство очень сильно контролировало. 3 года они об этом говорят.
0: Ну вот теперь, согласно соглашению с Минторговли, да, Anthropic должен будет предупреждать правительство о любой вредоносной деятельности. То есть получится, что запросы иностранных, там какое-то странное такое разделение на американцы и не американцы. Ну, в общем, все, кто не американцы, прямые израильтяне, наши все запросы могут проходить дополнительный мониторинг со стороны американских спецслужб. Спецслужб или регуляторов, я правильно вообще понимаю?
8: Инструмент, которым пока пользуется американское правительство, которое вообще не занимается регулированием и не готово, называется методы экспортного контроля, что делает невозможным для обладателя других паспортов пользоваться этой системой. Даже если эти обладатели паспортов находятся внутри Америки, например, работают на Anthropic или на американское министерство обороны. Вот. Это все абсурд. Все, что написано о том, что сейчас пытается делать американское правительство по регулированию, пока это все абсурдные методы, совершенно несерьезные. К сожалению, за все это время никаких подходов к регулированию нормальных человеческих не выработано. Вот. И в пресс-релизе Anthropic по поводу того, что им таки разрешили Fable продать народу, говорится о том, что Anthropic будет работать над системами контроля. Ничего больше, к сожалению, у нас нет. Это печальная новость, реально.
0: Ну, то есть то, что нас ждет, это, по сути, цензура, когда все наши запросы вот в AI, ну, там, я понимаю, одно дело бытовые, но где-то, наверное, там люди изучают какую-то вещь, пытаются, задают вопросы, создают какой-то интеллектуальный труд, а какой-то дядя с погонами, да, неважно, американскими погонами, будет все это дело видеть, и мы открыты перед американскими
8: службами. Не совсем так. Нас ждет ситуация, когда компании, которые произведут там следующую, там, не знаю, GPT-8, вот, компания такая сначала должна будет уговорить, спецслужбы американские, что это вообще можно выпускать на рынок. Что если они это выпустят на рынок, все пользователи не смогут тут же все взломать и там, не знаю, ну, и всех облапошить, ну, много плохих вещей может произойти от слишком мощных моделей.
0: Понятно. Вот. Ну, то есть у нас есть еще время какое-то такое... немножечко подождать и прийти в себя, пока все-таки эта цензура не войдет в действие.
8: И надеяться, что за это время никто не сделает слишком мощных моделей, которые будут в общем использовании, потому что система регулирования не разработана.
0: А вот конкуренты Anthropic из OpenAI, Gemini, это все их касается тоже, они тоже будут в общем...
8: Это произошло вчера. OpenAI выпустил модель 5.6, вот, но сказал, что, конечно, они бы ее выпустили, но пока, в ближайшие несколько недель, она будет доступна только 20 организациям, потому что происходит тестирование. Но сейчас это все абсолютно ad-hoc. Это все абсолютная инициатива самих компаний. Нет никакой регуляторной рамки.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо огромное, Михаил, за участие в нашей программе. Будем следить за взаимоотношениями огромных уже корпораций, которые занимаются искусственным интеллектом и американского государства, все с большим интересом. А возможно, не самых понятных, но, поверьте мне, очень важных новостях из мира AI мы говорили с исследователем и лектором по применению AI в Холонском институте технологий Михаилом Горским.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, номинально вообще у меня две для вас спортивных новости. Первая, наверное, даже самая официально главная, заключается в том, что открывается очередная Макабиада. Вот, еврейские Олимпийские игры. А вторая, мы продолжаем наслаждаться плей-офф Мундиаля. И, наверное, даже не знаю, что более важно, как, смотря как посмотреть. Вот, смотреть мы будем явно больше Мундиаль. И поэтому поговорим об этом с комментатором, тренером по футболу международной категории «Про» Альбертом Соломоновым. Альберт, добрый вечер.
9: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, я вот сначала должен рассказать пару слов про Макабиаду. Может быть, вам будет что добавить, тогда я буду вам признателен. Если нет, то двинемся дальше. Но, итак, с 1 по 13 июля более 10 тысяч еврейских спортсменов из 50 стран будут проводиться игры сразу в 4 форматах одновременно. Взрослые, юношеские, ветеранские и параолимпийские. Вот такое вот прямо шоу. Мне кажется, что помимо всего прочего, приятно, когда после уже стольких лет войны мы видим, как минимум, я знаю точно, что есть 10 тысяч туристов, приехавших в нашу страну, а у них еще есть у каждого тренера, там, не знаю, сопровождающая делегация, уже неплохо. Ну и Макабиада регулярно проводится. Не очень я слышал оттуда какие-то спортивные рекорды, но, наверное, это как раз настоящая Олимпиада в том смысле, что главное участие, а не победа. Я правильно понимаю?
9: Ну, на самом деле, так получается. Обычно я в Макабиаде принимаю активное участие, но этот раз Макабиада совпала, как вы сказали, с Мундиалем. Тут немножко непропорционально. Смотрим Мундиаль. Ну, рекорд уже один был. Сборная Израиля юношеская играла с Макаби Франция. Ну, 23-0.
0: А, ну, видите.
9: Тоже, ну, да, тоже уже вот, пожалуйста, не думаю, что был в Макабиаде счет более этого.
0: Да, это вам не ПСЖ.
9: Да, это не ПСЖ, да.
0: Да. Да, ну, давайте все-таки, Альберт, перейдем к чемпионату мира, конечно. Минувшей ночью, вчера, мы наблюдали за Францией со Швецией, Кот-д'Ивуаром и Норвегией и Мексикой с Эквадором. Франция со Швецией, ну, просто ты понимаешь, что так играют чемпионы. Да?
9: Да, да, да, согласен с вами. На данный момент Франция показала, ну, скажем так, в относительно других команд, да, это чемпионская игра, безусловно.
0: Причем просто игры, не игра, а вот именно в том смысле, что они раз за разом выходят на поле и разрывают просто противника.
9: Более того, он интересный впереди, там, если мяч попадает в среднюю зону, а там у них быстрые, скоростные, быстро думающие, техничные футболисты, там все мгновенно, 3-4-5 человек играют очень отлаженно, с хорошей техникой, с хорошей скоростью. Да, Франция, конечно, на данный момент, по-моему, даже фаворит турнира.
0: Ну, так трудно сказать, вот какая еще сборная столь же уверенно и столь же нахраписто, что называется, играет. Наверное, в общем, нет ни одной.
9: Пока не было. Ну, кто из фаворитов? Бразилия? Пока нет.
0: Нет, Бразилия точно нет. Ну, Аргентина иногда приятно.
9: Аргентина тоже, да. Но второе, для меня не фаворит на самом деле. Но вот объективно, вот финал на данный момент, еще раз. Ключевое слово «данный момент». Почему? Потому что, готовясь к Мундиалю, тренеры берут в расчет весь этот период. Да? Групповой этап, плей-офф, количество игр. Это специализированная особая подготовка. Понимаете? Поэтому есть команды, которые в начале Мундиаля, вот Италия в 82-м году, начала с 3 ничей, ни одной победы, в итоге стали чемпионами мира. Важно, кто будет на пике формы именно в эти этапы, именно в плей-офф.
0: Это, кстати, я так понимаю, что это мы завтра Кабо-Верде, который тоже три ничьи, стала просто да, командой, да, талисманом, и завтра она как раз с Аргентиной-то играет. Вот. Но из тех, кто еще поиграл, наверное, Норвегия. Норвегия, вы знаете, это на каждом чемпионате есть североевропейская страна, иногда это, обычно это Швеция, иногда это Финляндия, когда-то иногда это была Дания. Исландия, да, Дания, да, вот теперь Норвегия. Должна быть североевропейская страна, которая прямо вот играет в кость, но играет достаточно, так сказать, уверенно, и Кот-д'Ивуар они прошли, мне кажется, по делу, а Мексика впервые, кстати, я тут узнал, что впервые за долгие годы прошла первый этап плей-офф.
9: Да, много лет, хотя Мексика раньше постоянно проходили, до 86-го года, по-моему, да, уже много лет не проходят, но, кстати, все, что было, все в итоге, все по делу, если мы говорим про плей-офф. В итоге, на самом деле, по делу. В том числе Германия, Парагвай тоже по делу. Нидерланды, Марокко тоже по делу. Так что это радует на данный момент, то, что вышли. Норвегия — это машина, которую мы играли с ними, играл в подгруппе. Ну, они просто нас проехали катком. Как сейчас помню эту игру. Там мощные машины, плюс звезда, конечно, Халанд, он топ-футболист.
0: Он вчера забил победный гол, и сам, понимая, да, что, в принципе, удар-то был так себе, практически не радовался. То есть он понимает, то есть гол-то гол, но он вот не считает, что он прямо там приложил все усилия и правильно сделал.
9: Ну, скажем, техника его не самая сильная сторона, как футболиста, да, но это футболист-машина, это универсальный футболист. Вот настоящий номер 9. Настоящий нападающий. Кстати, обратите внимание, во многих командах, включая Германию, Францию, Испанию, нет нападающих.
0: Да, это правда, да. А вот Мбаппе один гол до Месси остался. Вот, и молодость-то молодость. А, значит, сегодня вывеска, ну как, что значит, громкая, не громкая, но Англия лично для меня всегда громкая. А, значит, Англия, Демократическая Республика Конго, потом Бельгия, Сенегал и США, Босния. А, Англия пройдет, ну сегодня должна пройти.
9: Англия сильнее, но Конго лично для меня на этом чемпионате мира они должны были быть вот такой вот, знаете, командой какой-то выскочкой. Вот я и сегодня от них почему-то ожидаю. Может быть, это субъективно, потому что они мне нравятся по стилю игры, да, но я не удивлюсь, если сегодня будет сюрприз. Хотя ясно, что Англия фаворит. Но...
0: Ой, какой больный будет сюрприз для некоторых участников этого разговора, но неважно, да. А Бельгия-Сенегал, у нас остается не так много времени, давайте пробежимся. Бельгия-Сенегал, Бельгия как-то...
9: Бельгия сильнее, Сенегал уже не тот, который был, но у Бельгии все крайне сложно. Не получается, уже не та команда, которая была 2 года назад. Они уже за пиком, они прошли пик.
0: Да, то есть, потому что тоже, как я помню, несколько лет назад Бельгия была прямо номер один, и все на нее ставили. Кстати, так и ничего не случилось. В общем, ставили.
9: А да, США... это золотое поколение так ничего в итоге не добилось.
0: США-Босния.
9: США выглядят превосходно. США, они очень хорошая команда, но не забудем, для меня Балканы, вот, включая Боснию и Герцеговину, естественно, где есть футболисты. Футболисты, которые в одиночку могут решить игру. Будет интересно, но фаворит, по-моему, все-таки США. И плюс домашняя команда, как правило, домашняя команда на чемпионатах мира продолжает максимум, насколько это возможно. Ну, понимаем, это шоу в итоге.
0: Ну да, но представляете, здесь 3 страны, значит, хозяйки, и 2 уже вышли в следующий круг. И если американцы выйдут, то все 3 выйдут на второй круг, значит...
9: Что следовало ожидать?
0: Считаете? А Бразилия, Норвегия, кстати, вот уже известна пара будет в 1/8. Как там вообще?
9: Совершенно интересно, что играют в совершенно разных стилях. Вот. Я для футбола, я надеюсь, что победит Бразилия все-таки. Хотя я не скажу, сейчас у бразильцев на пике, сейчас наоборот у норвежцев на пике. Остальное все, что у них было. Будет крайне интересно тут делать какие-то прогнозы. Это для футбола все-таки для меня не то, что фаворит, но буду на Бразилию.
0: Ну и еще будет Франция-Парагвай. Там, конечно, тоже мы испытаем французов. Вот, тут тоже, но будет безумно интересно.
9: Парагвай. Обратите внимание, очень сильная сборная.
0: Очень. Я с вами согласен. Тут будет шанс и будет очень интересно. Спасибо за участие в нашей программе. Прямо сейчас Англия-Конго начинается игра. Об итогах Мундиалия и Маккабиаде мы говорили с комментатором, тренером по футболу международной категории ПРО Альбертом Соломоновым. Ну, собственно, вот и все. подготовке программы принимали участие продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова и звукорежиссер Нати Бланкет. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Иосиф Владимирович Вайнштейн. Я хочу сегодня вам напомнить это имя одного из ярчайших представителей отечественного джаза, джаза советского, бенд-лидера,

Участвовали в нескольких фестивалях Ленинграда, Таллина. Репертуар тогда составляли композиции американских авторов в аранжировках музыкантов самого оркестра. И ядром оркестра Иосифа Вайнштейна до весны 1967 года был квинтет Гольштейна-Носова. В 68-74 годах уже оркестр Иосифа Вайнштейна гастролировал по стране с огромным успехом, подтверждая тогда, в то время, репутацию самого свингового биг-бенда России. Потом, позже, Иосиф Вайнштейн руководил оркестром варьете гостиницы «Ленинград», а потом он переехал жить в Канаду. Но легенда, успех, воспоминания и восторг остались, поэтому давайте сегодня услышим что-то из их репертуара. Оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна, джаз-оркестр.

1958 году начинается новая эра оркестра Иосифа Вайнштейна. В оркестр приглашаются молодые джазовые музыканты Ростислав Чевычелов, Геннадий Гольштейн, Георгий Чиков, Роман Кунсман, Игорь Петренко, Жорж Фридман, Давид Голощекин, Алексей Канунников, Виктор Игнатьев, Ярослав Янсов, Валерий Петров, Виктор Мусоров, Игорь Широков, Виктор Издиковский, Константин Носов, Аркадий Николаев, Фридрик Запольский и другие. Имен очень много. И вот основу обновленного репертуара оркестра Иосифа Вайнштейна составили джазовые стандарты в инструментовках, в аранжировках ведущих солистов оркестра. Концертмейстером самого оркестра стал Геннадий Гольштейн. И, конечно, их концерты, равно как и первые пластинки, которые вышли уже в 1959 году с записями этого оркестра в серии «Музыкальный калейдоскоп», имели огромный успех, и их старались просто расхватать. И надо сказать, что на этих пластинках, я думаю, что многие из вас, кто знает, о чем я говорю, помнят, что на этих пластинках 1959 года в серии «Музыкальный калейдоскоп» были указаны измененные названия авторов и композиции в обход тогдашней цензуры.

Сейчас в нашем эфире прозвучит очень хорошо знакомая вам тема, естественно, в джазовой аранжировке, в обработке Алексея Канунникова.

джаз-оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна давно, практически сразу стал работать над воплощением тогда еще советского джазового репертуара. Шостакович, Дунаевский, Кожлаев, Петров, Эшпай. Они все не раз были представлены в программах этого коллектива, и не случайно их знаменитая пластинка открывалась лунным вальсом из кинофильма «Цирк» на музыку Исаака Дунаевского в аранжировке Долгова. Это было красиво. Я желаю вам хорошего впечатления, прослушивания и красивого джаза.

Тема, которую вы слышите сейчас, джаз-оркестр Иосифа Эйнштейна назвал «В ритме века». 1971 год. Она написана, ранжирована на основе темы «The Young Coat Trio» «Walk, walk».

У джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна всегда была одна, но пламенная страсть. Это оркестровый, свинговый стиль, который опирается на слитность вот этих оркестровых групп, на очень красивое и красочное изложение музыкального материала любого, который выбран ими и аранжирован ими. И недаром оркестр Вайнштейна всегда считался своеобразной джазовой школой для молодых музыкантов, джазовых музыкантов, из которых выходили настоящие звезды.

1962-м после выступления на пленуме Союза композиторов последовала разгромная статья Кабалевского в газете «Правда». Дальше все пошло по советской системе, оркестр был буквально вынужден уйти в подполье. Однако он очень скоро возродился при поддержке Петрова, Утесова, Шпая, Колкера, руководителей Ленконцерта. И вот тогда же, в начале 60-х годов, судьба свела оркестр с музыковедом Фейертагом, фамилия хорошо известная, думаю, многим меломанам, вместе с которым был организован целый цикл лекций-концертов о джазе.

Владимир Фиртак, замечательный музыковед, знаток джаза, писал об этом коллективе. Пьесы, записанные на пластинке оркестром Вайнштейна, знакомят слушателя с современной манерой исполнения оркестрового джаза на очень разном материале. С одной стороны, это миниатюры, основанные на 12-тактовой блюзовой гармонической схеме, как, например, в композиции «Хорошее настроение» Рича или «Воздушный лайнер» Германа, композиция Мингуса. То есть здесь все традиционные, короткие фразы восклицания всего оркестра и диалог между группами инструментов, ритмические остановки для выхода солистов и так далее. А с другой стороны, у них в репертуаре, и это видно по тому, что мы слушаем, это мечтательное размышление Джонса, или это эффектная концертная пьеса «Баллада для трубы», она тоже в нашем эфире Портера. Это замечательные в ритме века Холмана, это замечательный коллектив, который нужно слушать и вспоминать все, что есть.

Ну а сейчас в нашем эфире звучит композиция «Дозорный», она же «American Patrol». Назвали, как я уже говорила, ее специально для того, чтобы на пластинке было вполне нормальное слово на русском языке, и все из-за советской цензуры.

Когда Иосиф Владимирович должен был отмечать 80 лет, ему пришла идея отметить это на родине, в родном Ленинграде. Узнав о концертах в свое время Голощёкина в Нью-Йорке, Иосиф Владимирович специально прилетел туда, чтобы не только услышать ученика, но и поговорить о возможности организации тогда своего юбилея – филармонии джазовой музыки. Конечно, это произошло. Если перечислять всех, кто играл в оркестрах разных лет под руководством Иосифа Ванштейна, наберется больше сотни человек. А есть еще друзья и знакомые. И вот тогда надо было видеть, что творилось в зале на юбилее Иосифа Ванштейна, который проходил в Ленинграде. Люди в зале были не менее звездные, чем на сцене. И, наверное, стоит упомянуть присутствие Андрея Петрова, Александра Колкера, конечно, Давида Голощёкина. Зал встречал его овацией. Это был замечательный вечер. Владимир Фейертаг, тот самый Фейертаг, вручил памятную медаль, которая, по его словам, была призвана возместить отобранные при отъезде правительственные награды. Надпись на медали гласила: «Музыкант в биг-бенд пришел и сказала: Кроха, мне с Вайнштейном хорошо, с остальными плохо».

0: хорошо знакомая мелодия начинается, правда, в другом ритме. Это наша музыкальная встреча, это наше путешествие в очередной раз с композитором. О композиторах мы говорим сегодня с Юрием Поволоцким. Здравствуй, Юра.
1: Здравствуй, Танечка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Мы говорим о нескольких сегодня композиторах, но страна одна. Мы сегодня в Италии.
1: Как нетрудно догадаться, звучала музыка Нино Рота. Ну вот вопрос, из какого же это фильма? Вы могли для себя открыть столько узнаваемых мелодий из разных фильмов. Вопрос, опять же, из какого же это фильма?
0: Ну, это... Если мы скажем просто тот фильм, который напрашивается, мы можем промахнуться.
1: Ну, я тут услышал «И сладкую жизнь», да, да, и «Крестный отец».
0: Конечно же.
1: Да, в совершенно таком любопытном воплощении. Но музыка эта принадлежит совершенно другому фильму. Фильму «Фортунелла», музыку к которому Нино Рота написал в 1958 году. Таким образом, мы видим, что композитор очень...
0: И это было до «Крестного отца».
1: Безусловно. Композитор очень щедро рассыпал свои мелодии, сочиненные один раз, по разным совершенно киноработам. Это никоим образом не умаляет достоинств его как композитора, одного из самых почитаемых классиков XX века. Как известно, музыка 20 века уже с понятием классическая, она немножко сместила свой ракурс. Мы уже под этим понятием подразумеваем не просто музыку, которая звучала в академических залах или в оперных и балетных постановках. Это музыка, уже пришедшая к нам с киноэкрана. Это музыка, которая завоевала прочное место среди эстрадных исполнителей. И таким образом она стала по-настоящему классикой, которая живет и постоянно исполняется.
0: Ой, да.
1: Нино Рота

0: уже тогда буквально рекомендовал себя всем будущим своим партнерам, тем, кто приглашал его работать с оркестрами, потому что он великолепным стал и композитором, и дирижером оркестров.
1: К тому же, да, он прошел солидную практику в Америке. Ведь, несмотря на тоталитарный режим, Италия была сравнительно открытой страной. И в особенности, учитывая то, что в Америке была очень сильная диаспора итальянская, конечно, Нино Рота устремился туда и получил ученую степень в Кертисовском университете, где учился у композиции у Розарио Скалера и по классу оркестра у Фрица Райнера. Это было в начале 30-х годов, а потом он вернулся в Италию и занимался педагогической деятельностью, в том числе, так он возглавлял консерваторию Бари с 50-го года и до самой смерти, которая последовала в 1979 году. Ну, между 11 и 79 годом было столько памятных и знаменательных дат, а еще больше сочинений, потому что он и отметился как автор ряда опер, балетов, ораторий и произведений для симфонического оркестра. Но, конечно же, в нашем формате в первую очередь нас привлекает музыка кино. И, конечно, в первую очередь имя Нино Рота мы отождествляем с Фредерико Феллини. Действительно, это композитор, который стал визитной карточкой режиссера, или режиссер, который стал визитной карточкой композитора. Ну, как правило, эти уже два понятия сливаются в единый тандем. Даже после смерти Рота, когда Феллини снимал другие фильмы, композиторы, которые писали музыку к этим фильмам, каким-то образом очень сильно укладывались в тот заданный стандарт Нино Рота. Возможно, таково было пожелание режиссера, и оно выполнялось в работах, созданных уже после смерти Нино Рота. Работы в кинематографе Нино Рота начал в годы Второй мировой войны. Действительно, первый фильм его датируется 1943 годом. Кажется, война в разгаре, вот она в 43-м году, она уже докатилась до Италии. Но кино, тем не менее, создается, и работая с разными итальянскими кинорежиссерами, я вот сейчас могу привести несколько их имен, и это будут известнейшие имена, которые, может быть, они вам пока ничего не говорят, но если вы внимательно пролистаете страничку итальянского кино, то такие режиссеры, как Рафаэло Матарацци, это был первый режиссер, с которым работал Нино Рота, Рената Кастеллани, Лукино Висконти, Франко Дзефирелли, Марио Маничелли, Эдуардо де Филиппо, который нам известен как и драматург, Марио Солдати, Камилла Мастрочинкви, Луиджи Дзампа, очень много фильмов Луиджи Дзампа, Луиджи Каменчини также нам известны, Альберто Латуада, Демиано Демиани, Лина Вертмюллер, да, это Лина Вертмюллер тоже, несмотря на фамилию такую, она итальянский режиссер, который вошла в историю мирового кинематографа. Но, пожалуй, вернемся к тому, что визитной карточкой Нино Рота явился Федерико Феллини, точнее, его фильмы, и я думаю, что фрагмент одного из фильма.
0: Нино Рота является, в общем, автором музыки ко всем фильмам Федерико Феллини. Это факт.
1: Да, иногда в соавторстве с разными композиторами.
0: Да,
1: это
0: стоит упомянуть,
1: да.
0: Без Нино Рота Феллини не выбирал музыку.
1: Да, конечно.
0: Конечно, своим же фильмам.
1: Да. Так что, может быть, следующий наш инструментальный фрагмент, который, это, очевидно, сюита из фильма «Ночи Кабирии».

Музыка к фильму «Ночи Кабири» создана в 1957 году. На самом деле, это была уже пятая совместная работа с Феллини. Ну, чтобы понять, в окружении каких киноработ «Ночи Кабири» находятся, скажем, годом раньше Рота писал музыку к фильму, голливудскому фильму режиссера Кинга Видора «Война и мир», который был создан за 10 лет до фильма Бондарчука. В том же году Лукино Висконти ставит «Белые ночи». А началось сотрудничество с Феллини в 1952 году. Я вот специально посмотрел, сколько же фильмов с музыкой Нино Рота было в этом году в производстве или уже вышло на экране. 14. Причем «Белый шейх», первый их совместный фильм, значится под номером 13. Ну, как видим, 13-й номер, да, является в данном случае счастливым. Потому что музыка к «Белому шейху» уже положила начало их сотрудничеству.

0: знаете, по всем признакам мы чувствуем итальянского композитора. Во-первых, это...
1: Вот он расскажет с твоей точки зрения, каковы здесь в данном случае признаки.
0: Ну, во-первых, в лирических фрагментах широкая распевная мелодия. Кому, как не итальянцам, принадлежит эта славная вокальная традиция. Во-вторых, все время пробивающиеся ритмы тарантеллы. Ну и в-третьих, может быть, это не совсем чисто итальянское, но в музыке Нино Рота очень много звучит цирковых маршей. Кстати, их, да. Которые переходят из одной работы в другую. Вот. А что касается тарантеллы, то здесь, пожалуй, самым ярким примером является музыкальная тема из совместно франко-итальянского фильма режиссера Кристиана Жака. «Закон есть закон», который очень был хорошо знаком советским зрителям по кинопрокату, конечно же, по знаменитостям Тото Фернанделю. Кстати, со многими французскими кинорежиссерами он работал в течение 50-х годов. Это Анри Верню, Марк Алегре, Рене Климан. Вот. А мы продолжим сейчас Феллини. Феллини и третий фильм, который был создан в 1954 году, «Дорога». Тоже характерная для Нино Рота тема.

0: И следующим знаковым фильмом был фильм «Сладкая жизнь», поставленный Феллини в 1960 году.
1: Невозможно. Фильм, я думаю, и название очень...
0: Да, Марчелло Мастрояни, да, появляется в нем, по сути, впервые. У Феллини, да. И, конечно, вот это вот обаяние, лучезарность, это действительно сладость этой мелодии не оставляет нас равнодушными. Поэтому... Было очень даже трудно выбрать. Там очень много музыкальных фрагментов, которые привлекают свое внимание. Но они, конечно, в кавычках, грешат именно своей кинематографичностью. Они очень короткие, неполные. Они то есть являются музыкальными иллюстрациями режиссерского замысла. Поэтому мне кажется, что очень интересный фрагмент прозвучал в финале фильма «Сладкая жизнь».

0: Зрительская аудитория Федерико Феллини бегала от фильма к фильму смотреть, безусловно, любимых актеров, слушать музыку, которую потом все как-то перепевали, танцевали, это было известно. Как это происходит, собственно, и в других странах. Но фильм, о котором мы сейчас поговорим, где, естественно, в данном случае, мягко говоря, не последнюю роль сыграла Нина Ротта, фильм очень красивый и своеобразно названный.
1: 8,5. Да. Наверняка речь идет об этом фильме. И вообще хочу сказать, что не музыке Нина Ротта свойственны все качества классического композитора, получившего добротное образование и использовавшего полностью все возможности симфонического оркестра, сочиняя великолепные темы, великолепные контрапункты, умело пользуясь различными оркестровыми группами. Но, тем не менее, Феллини, как мы слышим по этой музыке, всегда, Ротта, всегда был в курсе новых веяний. Вот мы видим эти румбы, вот эти вот, все эти танцы 50-х годов, умело, абсорбированы, что ли, в музыке, которую играет полный симфонический оркестр. Вот. И таким образом, к 63-му году, когда уже наступила уже новая эра 60-х годов, на эра современности, осталось только использовать эти качества и дополнять их уже последующими инструментами, нововведения, когда уже появились там электронные клавишные инструменты, и различные новые ритмические эффекты. Однако в музыке 8,5, которая ценна нас не столько какой-то новизной, сколько устоявшейся классичностью Нина Ротта, используются вот все эти тенденции, которые звучали в его музыке в предыдущих работах. И, конечно, цирковые марши.
0: Ну, разумеется. А что касается фильма, он тоже был необычен. Начиная, собственно, с самого названия, тут уже надо говорить, отдать должное, конечно, и чувству юмора Федерико Феллини. А премьера, кстати, этого фильма, да, она состоялась на Московском международном кинофестивале. Это был 63-й год. Да. А почему название 8,5? Просто Феллини начал считать. И показал, что считает он очень необычно. Он к тому моменту снял 6 полнометражных лент, 2 короткометражных фильма, которых он счел за один. Uh-huh. Вот. И один совместный фильм с другим режиссером. Поэтому у него получилось, собственно, 8,5, что совершенно никак не умаляет тех тем, которые подарил Нина Ротта.

0: Итак, 8,5. Я хочу отметить, что эта сюита из музыкальных фильмов прозвучала в замечательном исполнении оркестра Всесоюзного радио и телевидения под управлением Мурада Кажлаева. Если вы помните, это бывший оркестр, которым руководил Юрий Силантьев, и после его смерти дирижеры менялись, и наиболее удачной работой в этом оркестре была именно работа композитора, пианиста и дирижера Мурада Кажлаева. Эта запись, конечно, уже не оригинальный саундтрек к фильму, а сделана была в 1991 году на фестивале музыки Нина Рота.
1: Ну, что касается еще одной знаменитой темы из этого фильма, я расскажу. Здесь есть такая история. В фильме «8,5» есть такой эпизод, когда мальчишки прибегают на берег моря к такой хибаре, скажем так, сомнительной, выманивают на свет Божий нечто подобное ожившему каменному идолу, в миру носящему имя Сараджина или Сарагина. И вот за сходную плату, скажем так, за сходную плату оно начинает экспрессивно потряхивать формами, у которой есть, изображая некий танец. Вот этот танец почему-то называется румба. Ну, оно не очень похоже на румбу латиноамериканскую.
0: На самом деле, да, не очень похоже.
1: Да, но тем не менее, вот сходство, оно, конечно, примерно как гопак Лебединое озеро, если сравнивать. Но тем не менее, названа эта румба именно Сараджина или Сарагина, в зависимости от языка, на котором это произносится. Но он, румба, стала безумно популярной как композиция.
0: Незабываемый музыкальный образ. То есть это просто вот
1: образ замечательный.
0: Невозможно
1: даже
0: пройти мимо.
1: Фильм не смотрел никогда, ты запоминаешь эту мелодию. Давайте послушаем ее в исполнении коллектива, который называется «17 хиппи». Ни более, ни менее.

0: Ну что же, ни единым, ни фили, ни единым.
1: И тем не менее, да.
0: Тем не менее, да. В эти годы, естественно, Нинарот работает с другими режиссерами, над другими фильмами. И знаковыми стали работы с Франко Дзефирелли. В 1967 году Рота пишет музыку к фильму «Укрощение строптивой», а в следующем году выходит фильм под названием «Ромео и Джульетта». И это обращение к шекспировской теме дало миру незабываемую мелодию, незабываемую тему. «Ромео и Джульетта» мы ассоциируем наравне с Чайковским, наравне с другими классическими авторами, так, также и с Нино Роте.
1: Конечно.

0: кстати, о Джульетте.
1: Кстати, о ней.
0: Да, в то же время, опять же, Федерико Феллини снимает фильм о своей Джульетте, Джульетте Мазини, «Джульетта и духи». И музыку, опять же, пишет Нино Рота. И тема, конечно, принципиально отличается от той, которая была создана к фильму «Дзефирелли». Эта тема куда более игривая, куда более современная. И тем не менее, со всем ароматом своей привлекательности –

Ну, вот мы слышим, что музыка Нина Рота изобилует какими-то неожиданными мелодическими и гармоническими поворотами, какой-то такой свежей оригинальностью, которая не могла не повести за собой многих композиторов, ну, будем так сказать, последователей, непоследователей, под влиянием, находящихся под влиянием Нина Рота. Но не игривостью единой, и, конечно, самой лирической киноработой Рота был фильм «Крестный отец». «Крестный отец», который был уже создан Фрэнсисом Фордом Копполой в Голливуде и номинировался на «Оскары». И именно по причине того, что Нина Рота использовал свою музыку уже раньше, его тема поначалу была снята из списка соискателей.

0: Ну, справедливости ради, нужно сказать, что за продолжение «Крестного отца» Оскар все-таки достался Нина Рота.
1: В продолжение, это, в общем, было...
0: Это продолжение было создано через 2 года после первой части «Крестного отца». В последние годы Нина Рота работал в том числе и с такими режиссерами, как Сергей Бондарчук, создав музыку к фильму «Ватерлоо». Угу. Работал он и с английскими режиссерами. Но, конечно же, для нас самым знаковым продолжали оставаться фильмы Федерико Феллини, тем более те шедевры, которые он создал именно вот в последние годы жизни Нина Рота. Одним из таких фильмов был «Амаркорд».
2: Спонсор этого часа?
3: Боли в коленях? Трудно подниматься по лестнице? В клинике Global Medic помогут вам как в избавлении от боли, так и в устранении ее причины. Звездочка 3839.

Да, эта тема называлась «Фурагация», а, конечно же, главной темой Изамаркорда является его знаменитое вступление к этому фильму. Оно же и «Заключение», которое, пожалуй, куда более знаково отражается в качестве именно музыки Нино Рота.

и последним фильмом, который Нино Рота создал вместе с Федерико Феллини, был фильм «Репетиция оркестра». Этим фильмом мы прощаемся с музыкой Нино Рота.

0: Кан Река. Здесь и сейчас. Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Память в Иерконе». В эти дни мы отмечаем 1000 дней со дня Черной субботы, 7 октября, и готовимся к народной церемонии памяти в парке Иеркон. О подробностях расскажет Омри Шифрони. Госконтролер на заморозке. Багаз постановил временно заблокировать вступление в должность Михаила Рабелла. Поговорим об этом с Ешаром Якоби. Тора за основу в первом чтении. Новости предвыборной политики обсудим с Павлом Маргуляном. Возобновление отложено. Трамп предпочитает переговоры военным действиям. Когда изменится предпочтение американского президента, спросим у Дмитрия Дубова. Вернули доступ американские власти, отозвали запрет на работы новых моделей Anthropic. О чем это говорит, поинтересуемся у Микаэля Горского. И Макебиада в тени. Значимость еврейских игр и последние новости Мундиаля нам объяснит Альберт Соломонов.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В эти дни исполняется 1000 дней с той самой Черной субботы. Движение Куму и семьи жертв 7 октября объявили о проведении церемонии в формате открытого парка. Без трибун и закрепленных мест церемония состоится в среду 7 октября при участии семей погибших, выживших в плену и представителей пострадавших общин. Организаторы запустили уже краудфандинговую кампанию для финансирования мероприятия, как это было и в предыдущие два года. С нами на связь выходит Омри Шифрони, один из основателей движения Куму. Четверо членов его семьи были убиты в кибуце Бейри во время резни 7 октября. Шалом леха, омри шифрони, мимиаздейт нуат Куму. Вегам исраилище арба мибней мишпахто нерцаху бе кибуц Бейри бе тевах шива бе октобер. בעבר דיברנו הרבה על, אתה יודע, יום מלחמה בעזה, מספר כזה או כזה. אחרי זה שינינו את זה ליום מלחמה עם איראן, ואחר כך עם חיזבאללה, ושוב עם איראן. ואיך זה נראה לך היום? המלחמה בעזה נגמרה, או שצריך להמשיך ולהגיד יום כזה וכזה למלחמה בעזה?
2: זה לא למלחמה בעזה, אם אתה שואל אותי כל הימים, מאז אותו טבח נורא בשבעה באוקטובר, מלחמה אחת ארוכה ומתמשכת במספר חזיתות. בנוגע לעזה באופן ספציפי לצערי הרב, גם שלוש שנים אחרי, אנחנו רואים שמת החמאס מתחזק, חוזר לכוחו, חוזר למספר החיילים שהיו לו לפני זה, המחבלים שהיו לו לפני זה אפילו יותר. אז אני לא רואה איזשהו שינוי. באשר לספירת הימים, תראה, עבורי, אחרי מה שקרה לנו, למשפחה, כל הימים נהיים אותו דבר. ספירת הימים לא באמת משנה. רק העובדה שעבר כל כך הרבה זמן, עדיין לא קיבלנו תשובות, עדיין אנחנו לא יודעים באמת מה קרה ומה הוביל לאירוע הזה.
1: Стали, они торгуем большутка. Это не просто война в Газе, говорит Омри, это просто одна большая война на нескольких фронтах, и мы видим, что действительно Хамас не уничтожен, Хамас усиливается, то есть в Газе еще ничего не закончено. Но что касается вот этого подсчета дней, то для него, для людей, которые потеряли семьи и родных и близких, это день за днем, те самые будни, которым нет числа, и которые пока еще находятся без ответа.

0: произойдет государственная комиссия, на что Омри говорит, да нет, это, наверное, не так важно, родных и близких, любимых не вернуть, но мы продолжим делать церемонию памяти долгие годы, чтобы память об этом не пропадала. Роша Минарат Хатуфим Лешавар Ницан Алона Амара Йом Шемемшела Витраль Арбе Издомниот Лискаот Вешенитана Яля Ациль Арбаим Хатуфим Шемету Бешеве Хамас. Мата Маргиш Ницан Алон בדבר כזה.
1: קודם כל זה מחדל נוראי, הדבר הזה. זה לא חדש לנו, אנחנו ידענו את זה, מי שהם חלק מהמשפחות החטופים, ראינו את זה בזמן אמת. ניצן אלון, אני מעריך אותו מאוד, כאיש ישר דרך, כאדם שאומר את האמת, כאדם שבאמת עשה הכל לאורך הדרך להחזיר את החטופים, וגם היה בקשר מאוד טוב עם המשפחות. אני אומר טוב, הוא ענה, הוא תקשר, הוא לא התעלם מהמשפחות, ואני מאמין לו לצערי שזאת האמת, אבל האמת הזו היא מאוד מאוד מטרידה.
0: Я спросил вот по поводу сегодняшнего заявления главы управления по поиску похищенных Ницан Алон, который сказал, ну, он уже в отставке, он сказал, что правительство отказалось от нескольких сделок, возможности сделок с Хамасом, и да, была возможность спасти как минимум 40 заложников из тех, которые погибли в плену у Хамаса, что Омри чувствует по этому поводу. Омри говорит, что это не новая информация, и семьи заложников это прекрасно знали, и наблюдали за это, за этим, что называется, в прямом эфире. Он очень уважает Ницан Алона, человек прямой, человек, который искренний, человек, который с ними поддерживал все время связь, рассказывал о том, что происходит. Это, к сожалению, такая правда. А текеса зикаон и ткаембе и цумашеля марехет апхирот, а им тацлиху ли шаэр нейтрали мощи давка тирцу ли ацигаши им да политит.
1: לא, אנחנו נשאר ניטרלים, אנחנו לא בחרנו את תאריך הבחירות, גם לא בחרנו את התאריך של הטבח, ובוודאי שלא בחרנו להיות חלק ממנו ושהוא יתקיים, הטבח. בכל שנה בשבעה באוקטובר יהיה טקס, בכל שנה בשבעה באוקטובר ראוי לזכור. אנחנו נשאר ניטרלים, כמו בכל שנה, לא יהיו פוליטיקאים על הבמה, לא יהיו פוליטיקה בטקס. אנחנו רוצים לזכור את מה שעברנו ולהזכיר לציבור את מה שעברנו.
0: Я спросил, что, учитывая, что церемония пройдет прямо в разгар предвыборной кампании, буквально накануне голосования, как они предпочтут оставить церемонию нейтральной или захотят какую-то политическую позицию сказать, на что мой собеседник говорит, это будет нейтральная церемония, не будет политиков на сцене, они хотят именно подчеркнуть память о погибших, память о людях, которые погибли 7 октября и потом в плену, а не давать какую-то политическую трибуну кому-либо. В шеля хона май штане, это май штана, килюм ами машу хадаш бетекес ашана, оше, еш кварез еще носах вы машах льет казе.
1: אוקיי, אז אני גם מנצל את ההזדמנות של השאלה האחרונה להזמין את כל הציבור להיות איתנו, גם ציבור המאזינים כאן של דוברי הרוסית במדינת ישראל, הטקס באמת מייצג את כולם, את כל הציבורים במדינת ישראל, אני מזמין אותם להיות חלק וגם נתרום בקמפיין מימון ההמונים שלנו. אנחנו נשמור על האלמנטים הרגילים שהיו בטקס גם בשנתיים האחרונות, אנחנו גם נעשה קצת דברים שונים ומחדשים, ואנחנו מחפשים גם סיפורים שפחות נשמעו ופחות קיבלו במה כדי לתת להם ייצוג ובמה, ואני בטוח שזה טקס מאוד מאוד מרגש, ואני אמליץ ממש לכולם לתמוך ולצפות.
0: ולתרום אפשר באתר של קומו, נכון?
1: כן, באתר של קומו, יופי. בפלטפורמות סושיאל שלנו אפשר למצוא אותנו בקלות.
0: Тогда раба лиха, тогда раба умря, что ЦСБ тохнит. Я переведу последний вопрос, будет ли что-то новое. На что Омри сказал, что, ну, во-первых, они всегда ищут какие-то еще рассказы. Если у кого-то из наших слушателей есть возможность, и чей-то рассказ еще не был произнесен, услышан, донесен до широкой аудитории, то можно обратиться к сайту Куму и к социальной сети, где есть профили Куму, чтобы рассказать, донести, и тогда, возможно, вас услышат больше людей, те, кто придут на церемонию, да и в целом он приглашает всех, в том числе и русскоязычных израильтян, обязательно приходить на церемонию, обязательно рассказывать о ней своим знакомым, и да, на сайтах и социальных соцсетях Куму жертвовать, участвовать в краудфандинговой кампании по привлечению средств для организации этой церемонии. Это важно, потому что это всех объединяет, потому что

0: это общеизраильское событие, а не какое-то там, не знаю, узкое политическое и так далее. Мы говорили с Омри Шифони, одним из основателей движения Куму. Четверо членов его семьи были убиты в кибуце Бери во время резни 7 октября, а сейчас движение Куму готовит церемонию памяти, которая пройдет 7 октября этого года в парке Айркон. Ну вот тему-то мы обсудили, да, но дискуссия по поводу заявления командующего штабом ЦАЛя по вопросам похищенных продолжается. Давайте для начала послушаем генерал-майора в запасе Ницана Айалона.
1: ההנהגה המדינית במדינת ישראל סירבה לעסקאות מוקדמות יותר בשם אותו ניצחון מוחלט שחושב שהוא כזב.
0: Политическое руководство отказалось от более ранних сделок во имя так называемой полной победы. Министр Смотрич, который противился ряду сделок, не может говорить, что благодаря ему вернулись заложники. Были заложники, которые погибли в плену, и при другом подходе к делу и других политических решениях можно было их вернуть живыми. Ницан Алон, генерал-майор в запасе, командующий штабом ЦАЛя по вопросам заложников. Партия Ликуд в ответ подвергла генерала Алона резкой критике, заявив, что, цитата, он требовал капитуляции на условиях Хамаса, выхода из Газы и прекращения войны, и все время устраивал сливы самых секретных обсуждений, нанося ущерб переговорам. Конец цитаты. И еще вот одна цитата. Хорошо, чтобы премьер-министр Нетаньяху его не слушал, ведь если бы он его послушал, мы бы не завершили захват Рафеха, Филадельфийского коридора, ликвидацию Насралы, Хании и Дейфа, операцию с пейджерами, создание зоны безопасности, установление контроля над большей частью сектора Газа и возвращение всех наших заложников до единого. Все это говорится в заявлении партии Ликуд. Министр Амихай Шикли также выступил с резким заявлением против офицера, назвав его политиком и капланистом, который подрывает авторитет политического эшелона. Ну что же я могу сказать? Кому больше верить, отставному военному или политикам в предвыборной кампании? Ну, решайте уж сами, а мы продолжим.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Верховный суд заморозил решение Кнессета о назначении нового госконтролера. Коллегия из 5 судей постановила, что после того, как спикер парламента Ахана отказался провести повторное голосование, Михаил Рабелло не сможет заступить на свой пост до окончательного решения БАГАЦ. Обсудим эту тему с адвокатом Яшаром Якоби. Адвокат Яшар Якоби, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Вообще это было ожидаемое решение?
3: Ну, в принципе, да, потому что само голосование происходило в очень странном порядке. Я такого вообще не слышал ни разу.
0: То есть, вы говорите про голосование в Кнессете, правильно?
3: Голосование в Кнессете, да. Выбирают госконтролера голосованием в Кнессете тайным. Okay? Ну, так написано в законе, что поделаешь, закон есть закон. А ликудников заставили снимать на видео, как они голосуют, потому что боялись, что будут там всякие фракционные отщепления, отклонения. Но это полное безобразие.
0: Ну, думали, да, что будет вольнодумство. Но вы знаете, кстати...
3: Дело не в этом. Вольнодумство — это замечательно.
0: Нет, но чтобы не было вольнодумства, да, но чтобы не было вольнодумства, тайное голосование решили сделать более явным.
3: Ну да.
0: Вы знаете, здесь есть, возникает один такой любопытный момент, немножко не впрямую связанный вот с этой темой, но все же. Значит, депутаты, которые вот показали, как они голосуют, утверждают, что сделали это из-за моды в соцсетях. И надо сказать, что правда, там такая мода есть, особенно на парламентских выборах. Но при этом на многих участках людям не дают фотографироваться с бюллетенями, как раз ссылаясь на тайну голосования. Получается, что если суд примет решение, что можно вот так фотографироваться с бюллетенем, то это будет как бы прецедентное решение?
3: Ну, вполне возможно, но суд не примет такое решение, потому что есть вещи, вы смотрите, вот те, которые сейчас голосовали, да, вот правые, они борются с судейским активизмом давно и бесстрашно, не совсем успешно. Но вот эти все попытки перетягивания каната, это именно вот прекратить судебный активизм. То есть где им выгодно, они попросят, чтобы судьи установили, что да, через судебный активизм, что несмотря на то, что в законе написано тайное голосование, это может быть стать явным. Ну, я не уверен, что такое на это суд пойдет, даже если сейчас правые, которые всегда против активизма, попросят судей быть очень активистами большими и не обращать внимания, что написано в законе.
0: Я вообще посмотрел на состав судей, там Солберг, там другие, там Штайнец. То есть, в общем, назвать их активистами-то сложно, достаточно консервативные судьи, но я понимаю, что когда...
3: Нет, это большая тема, так ее невозможно.
0: Да, тот же Элрон, который, в общем-то, с Рабелло конкурировал на пост контролера, он поддерживает решение суда, как раз несколькими месяцами ранее был кандидатом от министра Левина Львина на пост главы Верховного суда, да, напомним. Но давайте, чтобы успеть все-таки проговорить, есть еще хорошие новости. Новости. Не только же вот плохие мы обсуждаем. Мы обсуждаем и хорошие. После
3: нет,
0: полутора...
3: это не плохие, это обычные израильские новости. Перестаньте.
0: Это
3: не
0: правда.
3: Дай бог плохие обсуждать.
0: Ну вот после полутора лет наконец-то назначены 26 судей. Это прямо победа?
3: Ну да, этого все хотели, это произошло. Есть те, которые недовольны, потому что недостаточно судей назначили. Не во все места, которые...
0: Вот сколько всего требовалось? Сколько еще не назначено?
3: Точных цифр не знаю, но десятки. Это все затягивается. По поводу многих нету консенсуса. Кстати, я пробежал так взглядом. Там есть Менахем Мизрахи, который, вы его, наверное, знаете. Он в суде в Шаломе был, он перешел в Мехузи. Ага. Который все время Уриха отпускал, а окружной суд его все время арестовывал. Или... давал какие-то ограничения. Так он будет сейчас в окружном суде. Уже на него не будет такой, скажем, управы. Как бы
0: теперь он будет отпускать только уже верховный, вторым.
3: Только да. Верховный. Очень достойный судья. Я с ним напротив него выступал, когда он был прокурором, и потом перед ним выступал, когда он был судьей. Очень достойный. И почему не хотели его продвигать? Потому что он не боялся сказать, что вы, ребята... переходите границы. То есть не только адвокатам бил по шапке, а когда надо, и полицейским, и прокуратуре.
0: Все-таки вот после выборов вся эта вот проблема с Верховным судом, она как-то закончится или зависит от того, какая коалиция будет сформирована?
3: Ничего не закончится, я пообъясню вам. Дело в том, сколько у нас времени есть?
0: Минута.
3: Минута? Хорошо, был такой закон, который раньше, много лет назад, можно было арестовать человека на 48 часов. Без предъявления каких-то, без того, что привели в суд. Законодатель решил это сократить, потому что это безобразие. До 24 часов. Что произошло? Полиция приходила в суд, говорит, давайте арестуем его, мы не успели ничего сделать за 24, и давали еще 3 дня, понимаете? То есть намерение, то, что написано, в том числе в законе, те или иные люди на ключевых постах ничего не меняют, если нет желания у самих людей что-то сделать. Поэтому вот эта фантазия, давайте мы сделаем конституцию, и все будет прекрасно, она нереальная. Чтобы что-то поменялось, должна быть атмосфера того, что, скажем, начнем с этого, это самое главное, об этом вообще никто не говорит. Но прокуратура не боги.
0: Да,
3: вот то есть... надо с этого начать. Хотя бы не боги, да?
0: Другими они словами, эта музыка будет вечной, если только мы не поменяем
3: вечной,
0: батарейку.
3: Вечной.
0: Спасибо.
3: Надо менять свое мировоззрение. А это очень трудно, и я не знаю, как это сделать.
0: Это правда. Это пока мы еще не придумали. Но сейчас попробуем хоть что-то поменять, а там, глядишь, дальше будем двигаться. Спасибо за участие в нашей программе о временной заморозке вступления в должность нового госконтролера Рабелло. Мы говорили с адвокатом Яшаром Якоби.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и продолжая обсуждение сегодняшнего решения богатства, надо признать, что политические комментаторы разложились строго по лагерям. Представители коалиции ругают, оппозиция приветствует вердикт Верховного суда. Одновременно к ней готовится голосование по основному закону об изучении Торы, а еще парламентарии отклонили предложение Центральной избирательной комиссии о размещении выборных урн в домах престарелых. Обсудим все это. Политический калейдоскоп с журналистами, ведущим Первого радио Павлом Маргуляном. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Ну вот политики справа говорят, что Багац сделает левую работу. Значит, депутат Кнессета Хан Хмельницкий, который вот, тот самый, который сфотографировался за ширмой с бюллетенем голосования за Рабелла, говорит, следует игнорировать решение Багаца. Как я уже говорил, это ошибка продолжать участвовать в театре абсурда Ицхака Амита и его мятежных коллег. Если мы хотим управляемости, пришло время действовать. А пришло время действовать за 3 месяца до выборов? Это то самое время? Как они могут действовать?
3: Ну, надо спросить у уважаемого депутата, что он имеет в виду под словами «пришло время действовать». Типа не выполнять решение суда или выполнять только те решения суда, которые им удобны, что ли? Что значит «пришло время действовать»? Они нарушили тайну тайного голосования, скажем так. Так что же они хотят от суда-то теперь, чтобы суд закрыл на это глаза и сказал, ну, ребята, хорошо, а потом они нарушат какое-нибудь правило общенационального голосования, и опять можно будет игнорировать суд и говорить, что пришло время действовать, что ли. Извините, ребята, если вы так уверены в этом кандидате на госконтролер, так переголосуйте, и все, и чтобы было чисто и не нарушая правила тайного голосования, и вперед.
0: Но это, видимо, как-то что-то не действует. Это недействительно. Это какое-то, это можно сказать, разоружение.
3: Это подчинение левой.
0: Разоружение, да.
3: Хунте, что не может.
0: Это правда. Но зато вот они готовятся сегодня голосовать по основному закону по изучению Торы. Пункт о том, что это тождественно воинской службе, оттуда, насколько я понимаю, вроде бы убран. Но остаточек остался. И главное опасение, что в будущем всегда можно будет туда пункт добавить. Вот. И вот это принципиальный вообще закон или нет?
3: Этот закон, смотрите, чтобы говорить, насколько он принципиально, надо его изучить. Не...
0: Ну, основной, с одной стороны, да? То есть...
3: Основной, это значит, что они надеются, что его никто не сможет трогать, исправить, что они направят иск в Багац и так далее. Но мне кажется, это все предвыборная мышиная возня безрезультатная, которая дана для того, чтобы удовлетворить какие-то требования ультраортодоксов, причем все стороны знают, что до начала предвыборного периода это все реализовано не может быть.
0: Это первое чтение, да, то есть это просто будет подвешено на крючок после выборов, я правильно же понимаю?
3: Коалиция пытается как-то удовлетворить ортодоксов, чтобы они не блокировали другие законы коалиции, которые она хочет успеть принять до начала предвыборной кампании, когда будет нельзя их принимать, и поэтому делает вид. Но мне кажется, ну, совсем за идиотов, они же не могут друг друга принимать. И, может быть, это работа на избирателя еще. Сейчас все больше и больше то, что делают депутаты и вообще политики, неважно откуда, из оппозиции, коалиции, это работа на своего будущего избирателя. Потому что ничего серьезного принять они не смогут, а если примут, будет направлен иск богатства, это будет заморожено. Но зато они с этим могут пойти на выборы и сказать, вот мы же пытались, вы живите, мы же все старались для вас.
0: Я вообще, кстати, заметил, что принимать какие-нибудь законы, которые они точно знают, что будут заморожены в Багаце, это такой двойной плюс. Потому что, во-первых, можно сказать избирателям, смотрите, мы этот закон провели, а во-вторых, смотрите, этот активистский Багац его отменил. И то есть это как бы две победы в одном, два по цене одного. И поэтому всем, в общем, очень выгодно, и мне кажется, эта практика будет расширяться с каждым днем. Но вот тут интересна еще одна новость. Значит, коалиция исключила из законопроекта о выборах предложение разместить избирательные участки в домах престарелых, несмотря на то, что ЦИК просил утвердить поправку. Любопытно, что в Ликуде посчитали, что это сыграет на руку партии НДИ. Ну, потому что, типа, пенсионеры, за кого голосуют пенсионеры? За НДИ. И, соответственно, не надо давать им такую возможность. Самое смешное, что участки для голосования в домах престарелых появились еще во время пандемии коронавируса, и тогда их создание регулировалось временным постановлением. То есть теперь ЦИК просто хотел закрепить нововведение в законодательстве, ну, чтобы не надо было перед каждыми выборами издавать новое постановление. А так, получается, он будет издавать. То есть... Значит, соответственно, депутаты проголосовали за то, чтобы ЦИК занимался своевольничем. Я правильно понимаю?
3: Я думаю, что депутаты не проголосовали или проголосовали, когда им будет выгодно, с одной целью – идти во фронтальное столкновение со всеми видами судебной системы. Я напомню, что Центральную избирательную комиссию возглавляет заместитель председателя Верховного суда Ноам Солберг,
4: с чего они взяли, что дома пенсионеров населяют только русскоязычные граждане, которые они подозревают в основном избирателей НДИ. Там что, нет других граждан, что другое этническое...
0: Там вообще потрясающе. Значит, они сказали, что мы против, а иначе получается неравенство между пенсионерами, которые живут дома, и пенсионерами, которые в домах престарелых. Потому что в домах престарелых будет избирательный участок, а тех, кто дома, не будет, и это как бы нарушает их равные права. Вот это, я не знаю. Всего 36 тысяч этих самых пенсионеров живут в домах престарелых. Вот, в общем, их будет спасать ЦИК, а Кнессет их спасать не будет. Ну, у нас просто времени мало остается, а вот последнюю новость я обязательно хотел бы, Павел, тоже обсудить. Тут премьер-министр Нетаньяху вчера выступил на 14-м канале, и его спросили, что изменилось в нем после 7 октября. Нетаньяху сначала сказал, что сделал выводы, касающиеся израильской доктрины безопасности. Вот он сказал там, я извлек уроки, сделал выводы, нужно двигаться вместе с реальностью, дословно. Потом он сказал, что вот главный вывод – это необходимость буферных зон на территории противника, а не на территории Израиля. Но потом его еще раз попытались уточнить о личных изменениях, и тут Нетаньяху с улыбкой произнес: «Прежде всего, я немного похудел». Вот,
4: ну, смотрите, вот эту фразу, ее как сейчас обсуждают, Нетаньяху, я просто не видел этого интервью на 14-м канале, но если как вы его, значит, цитируете...
0: Описываю, да.
4: Да, он сказал, да, изменился в концепте безопасности, там-то, там-то, там-то, так-то и так-то. Когда спрашивают о личных делах, он сказал, что вот я похудел, но это говорит вот о чем. Он... на 14-м канале чувствует себя как дома. Он знает, что к нему не будут цепляться, не задавать тяжелых вопросов. Он находится там практически в домашней обстановке. И поэтому он может говорить и разговаривать себе вот так. Я не уверен, что он так, как говорил бы, выступая там перед общенациональными телевизионными каналами, где здесь сидят журналисты из других каналов. А там он... все свои рядом, поэтому можно вот так выражаться.
0: Ну, может, просто его просили как-то, не знаю, взять ответственность, как-то сказать о том, что он почувствовал, как политик, при котором такое произошло. Ну, вряд ли просто политик почувствовал, что...
4: Я не думаю, что он считается в канале, его предложили взять на себя ответственность. До этого еще не дошло. Он поэтому туда и ходит, в общем-то, на 14-й канал.
0: Ну, знаете, все происходит, все меняется. Вот Исраэль Айом, я помню, тоже был очень... комплементарное издание.
4: Ну, вот для этого надо сменить владельца канала. Исраэль Айом, значит, поменялся владелец, то есть умер основной владелец Шелли Недельсон. Мириам сменила сразу главного редактора, и газета изменила свое направление. В 14-м канале таких изменений нету, насколько я знаю.
0: Поэтому... И мы желаем всех долгих лет жизни.
4: Это да, нет. Только не в результате физического какого-то каких-то причин. Поэтому я напомню, что вот такие интервью он ходит в последнее время только на 14-й канал давать, он другие каналы вообще он игнорирует. Поэтому это для него домашний канал.
0: Это правда. Спасибо, Павел, за участие в программе. О закипающей предвыборной кампании, и в ней мне помог разобраться журналист и ведущий Первого радио Павел Маргулян.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Теперь о делах международных. Президент США Дональд Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One, переоборудованном Boeing 747, ранее который принадлежал королевской семье Катара и был передан США в качестве подарка. Первый рейс был выполнен из Вашингтона в Северную Дакоту, где Трамп участвует в церемониях, связанных с 250-летием США и открытием президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Впрочем, говорить, конечно, будем не об этом, а о том, что происходит на переговорах между США и Ираном. Как-то громкие анонсы и ожидания потихонечку начинают затихать, а вот перспектива возобновления военных действий становится опять все реальней. Так ли это, спросим у журналиста, обозревателя по вопросам внешней политики Дмитрия Дубова. Добрый вечер, Дим.
5: Добрый вечер.
0: Что-то не ладится с переговорами. Вот Трамп повторяет, что иранцы очень хотят встречи, а иранцы говорят, что мы не столько хотим встречи, сколько денег. Тут вот, например, спикер иранского парламента Галибаф утверждает, что без передачи 12 миллиардов долларов даже говорить не о чем. Причем не на закупку продовольствия американских фермеров, а просто наличными и на любые цели. Так есть о чем говорить или нет?
5: Мы каждый раз совершаем ту же самую ошибку, пытаясь делать какие-то выводы на основании публичных заявлений. Мне кажется, что в современном постмодерне мировой дипломатии мы на слова не должны обращать внимание вообще прям никакого, просто потому что они потеряли всякую ценность. Это раньше, в добрые старые времена, делали заявления, и на их основании мы предполагали, что будет что-то так-то или иначе. Сегодня все происходит параллельно, причем вероятность сценариев тех или иных, она одинаково равна, как, знаете, как в квантовой механике просто. Вот электрон может быть тут и там в одно и то же время. Поэтому мне кажется, что делать выводы на основании заявлений, в данном случае Голибафа или Трампа, я бы этого не стал. Обратил бы ваше внимание на то, что предварительные договоренности о том, что будут разморожены, по крайней мере, первые два, по-моему, миллиарда долларов уже есть. И это самое важное, потому что все, что мы слышим в последнее время о том, будет ли война опять, Трамп созвал совещание. Это все, мне кажется, опять же, на нашем языке спин. Я хочу верить, кстати говоря, что это спин, а не действительно серьезная история. Не потому, что боюсь иранских ракет. Мы, в принципе, здесь все коллективно потеряли уже, порог страха преодолели. Потому что если есть такая непоследовательность, сегодня мы говорим про переговоры, а завтра мы говорим про войну, это немножечко напрягает. Вот. Ну, то есть должна быть какая-то последовательность в действиях американского президента, на мой скромный взгляд. Поэтому мне кажется, что ничего переговорам не угрожает, каждая из сторон ведет ее с позиции силы, понимая, что говорить они сегодня могут все, что угодно, и это вообще ни разу не означает, что завтра возобновят обстрелы иранской территории, а в ответ Иран будет обстреливать там, не знаю, страны Персидского залива или Израиль. Ну, то есть какие-то локальные вспышки могут быть, к этому надо привыкать. Вот. Ну, то есть первые, кто выгребают за всех остальных, это те самые страны Персидского залива несчастные. Но, в общем и целом, по большому счету, я не вижу сценария какой-то глобальной эскалации, и переговоры эти со скрипом на фоне всех этих воинственных заявлений в духе «держите меня семеро», они будут продолжаться, они будут идти медленно, потому что так хочет Иран. Вот. И опять же, не будем забывать про момент, в котором находится Трамп, по крайней мере, до промежуточных выборов, я думаю, что вообще не стоит даже смотреть в сторону какого-либо военного
0: сторона. Это правда, при этом, вот как говорит Трамп, вот просто потрясающая цитата сегодняшняя. Деятельность по денуклеаризации Ирана идет хорошо, у них были очень хорошие встречи. Мы нанесли им очень сильный удар в течение 3 ночей, но мы очень хорошо ладим друг с другом. То есть мы прекрасно, регулярно их бомбим, с удовольствием с ребятами разговариваем.
5: Да, это мне напоминает, как Дональд Трамп говорил про Реджепа Тайпа Эрдогана, о том, что он его хороший друг, и он уговорил его не лезть в войну, причем если бы Эрдоган полез в войну, то полез бы на стороне Ирана. Ну, хорошая такая дружба у нас.
0: Крепкая.
5: Опять же, да, ну опять же.
0: Поэтому давайте дадим им F-35.
5: Да, и мы все время за голову хватаемся и думаем, все пропало, шеф, все, закрываем лавочку. Но давайте как бы... Я понимаю, что это непросто, поскольку мы люди рационально мыслящие и привыкли как-то относиться к тому, что у слов есть какой-то вес.
0: Но вот при этом...
5: Это состоит в том, что у слов сегодня нет никакого веса.
0: Но есть же вес у действий, да? На этом фоне американцы сообщают об укреплении своей группировки в регионе. В частности, они перебросили 12 F-16 на авиабазу «Принц Султан», а ранее военное издание «Army Recognition» сообщило, что в середине июня США направили из Великобритании в регион еще 18 истребителей 5-го поколения F-35A. Далее Сентком сообщил, что в зону его ответственности дополнительно прибыли 2 больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. И они усилили уже находящуюся в регионе группу десантных кораблей с морскими пехотинцами. Мне кажется, или это несколько нарушает условия меморандума, где говорится о сохранении статус-кво до конца 60 дней?
5: Каждая сторона пытается проверить вторую на слабо, выходить в серую зону и демонстрировать мускулы, по большому счету. Самолеты должны где-то базироваться и откуда-то взлетать, куда-то летать. Экспедиционные корпусы войны, военные, авианосцы и так далее, и тому подобное, все равно где-то должны находиться. Почему бы им не находиться тогда в зоне или рядом с зоной конфликта, просто для того, чтобы нервировать вторую сторону. Понятно, что никакого...
0: Но в меморандуме доверия, сказано, что да. Не должны, статус-кво не меняется, и США не будет усиливать свою группировку.
5: Давайте посмотрим, как отреагирует на это иранская сторона. Если она это проглотит, то по большому счету можно сказать, что какую-то уступку они невольно сделали. Но даже это не заставит Иран как бы отходить от переговорного трека, в котором они очень сильно заинтересованы. Да, конечно, это будет тяжело со скрипом, медленно и очень-очень-очень как бы изматывающе. По-другому они, собственно, и не намерены вести свою политику. Вот, поэтому переговоры будут продолжены как минимум с точки зрения Ирана и с точки зрения Соединенных Штатов до примерно плюс-минус ноября, а там мы посмотрим. Это не 60 дней, не 90. Это вот история надолго без календаря, потому что как бы вот эти вот календарные ограничения, которые были описаны в меморандуме...
0: Да, это только, 2 недели, да, как обычно говорит
5: создают Трамп. Лишние трения, лишнее давление, непонятное и ненужное в данном случае на самом деле.
0: Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что иранская угроза касается не только израильтян, но и всех американцев, а потом добавил, что Израиль стратегический и незаменимый актив США на Ближнем Востоке. Это он пытается сгладить риторику Венса, или это, ну или как бы мы теперь актив, мы не союзник?
5: Хочется надеяться, что... Ну давайте так, опять же, на фоне заявлений Венса и более чем контроверсальной, на самом деле, неоднозначной политики Трампа и абсолютно туманно в том, что касается отношений личных между Нетаньяху и Трампом, поскольку мы слышим о том, что Нетаньяху пытался как минимум несколько раз скоординировать даты визита в Вашингтон, его пока что там не ждут, и это само по себе показатель. На фоне всего этого Майк Хакаби, который является очень произраильским политиком, всегда им бы таковым являлся, в силу своих религиозных убеждений, говорит то, что он говорит для того, чтобы действительно нейтрализовать негативный эффект от последнего. Например, на исходе субботы в эфире 12 канала был большой материал о том, что из себя представляет Джей Ди Венс, и это была абсолютно некомплементарная история, которая наводила на очень нехорошие вопросы относительно будущего американо-израильских отношений, если Джей Ди Венс, например, будет следующим президентом, а такая вероятность сохраняется. Мне кажется, что заявление Майка Хакаби, которое абсолютно соответствует его убеждениям, все-таки было признано немножечко нейтрализовать и вот эту вот атмосферу напряженную, потому что он говорил очевидные вещи. А кто будет спорить с тем, что иранская ядерная программа угрожает не только Израилю, но и другим странам региона, а то и больше, да, учитывая, что у них есть баллистическая ракетная программа. А кто будет оспаривать то, что Израиль, по крайней мере, до сих пор являлся стратегическим активом и самым главным союзником Соединенных Штатов? Ну, до сих пор так-то было, да. Ну вот это мы отметили, это хорошо, выдыхаем, и дальше смотрим, что будет. Мне кажется, что это был больше политический шаг. Опять же, наверное, искренние даже слова, но в данном случае ничего такого супердраматического за этим нет.
0: Ну, будем надеяться, что так и продолжится. Спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе. Спасибо. О Трампе, Иране и вот этим вот все мы говорили журналистам, обозревателям по вопросам внешней политики Дмитрию Дубову.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Компания Anthropic, известная многим по чату Клод, сообщила, что правительство США сняло запрет на экспорт ее самых мощных инструментов искусственного интеллекта. Всего несколько недель назад Белый дом обязал корпорацию ограничить доступ к ним по соображениям национальной безопасности. Теперь считается, что Anthropic устранила уязвимости, и пользователи вновь могут наслаждаться новыми разработками. Что это значит на практике и как отразится на рынке AI, обсудим с исследователем и лектором по применению AI в Холонском институте технологий Микаэлем Горским. Микаэль, добрый вечер.
6: Привет тебе.
0: Да, буквально 3 недели назад Белый дом заблокировал, значит, этот международный экспорт моделей Cloud Fable 5 и Mythos 5. Говорил, что они опасаются кибератак, или точнее, что их будут использовать в плохих для американцев целях. Но вот какие именно уязвимости или риски в коде этих моделей заставило американские власти тогда, 12 июня, пойти на этот такой радикальный шаг?
6: Ну, это долго-долго было загадкой на самом деле. Вот. А в принципе, наверное,
7: правильно сразу сказать, что надо разделить две разных, абсолютно разные на самом деле вещи. Значит, есть модель Claude Mythos, вот, она никогда не была доступна широкой публике, она была доступна последний раз 150 компаниям. Значит, считается, что это самая хорошо программирующая модель на свете, которая за секундочку находит уязвимости в коде и так далее. Ну, делает всякие волшебные
0: вещи. То есть, может не только скодировать, но и взломать практически.
7: Да, сканирует, находит уязвимости, создает код, который эти уязвимости эксплуатирует, да. Ну, и точно так же может в обратную сторону. То есть, оно находит уязвимости, но оно там зашивает, что надо зашить, ну, как найденную дырку. Да, вот, значит, такое вот называется метод. Они в мае анонсировали, что такая модель есть, и объявили проект, который назвали красиво Glasswing, это бабочка со стеклянными крыльями, такая есть в Латинской Америке, по которому они, значит, небольшое количество компаний, которые, ну, вроде как поддерживают мировую инфраструктуру, ну, там всякие сиски и прочие, Palo Alto Network, ну, там много компаний, которые, собственно, фундаментальные системы делают. Вот, чтобы им это дать в использование, чтобы они поискали дырки в своих системах и изглотали перед тем, как вот эта супермощная модель будет выдана людям. Вот. Пока разговоров о том, когда Mythos будет объявлен людям, ну, всему человечеству, условно, нету. Вот. Но месяц назад примерно месяц назад была выпущена обрезанная самим Anthropic'ом версия, которую они назвали Fable. Вот. И эта версия, которая, значит, она Anthropic'ом была обрезана до такой степени, что все, в общем, очень много смеялись там в Твиттере. Она 3 дня всего лишь была available, вот, и все очень смеялись, что она не делает даже там самых элементарных работ, вот, потому что она...
0: В общем, сейчас они что-то исправили.
7: Да. Вот. А потом выяснилось в процессе, что ее все-таки можно уговорить, чтобы она частично делала опасные вещи. Uh-huh. Вот. Ну, это как-то по сути, социальный инжиниринг только моделей, да. Много модель можно там запудрить ей мозги. Вот. И действительно такая возможность есть. Это я признал сейчас Anthropic в пресс-релизе. Вот. Но Anthropic только утверждает, что это было совсем не опасно. Вот. Но тем не менее, да, вот такая модель 3 дня была доступна публике, обрезанной сильно.
0: Потом чинилась, теперь снова была доступна. У нас просто не так много времени, а хочется очень понять, да, вещи, понятно, для широкой аудитории.
7: Ну вот, наверное, вот это важно, эту линейку установить. Вот. Еще важнее, конечно, широкой аудитории понимать, что последние 3 года лидер компании Anthropic Дарио Амадей говорит, что AI — это опасно, это почти как ядерное оружие. И надо сделать так, чтобы это государство очень сильно контролировало. 3 года они об этом говорят.
0: Ну вот теперь, согласно соглашению с Минторговли, да, Anthropic должен будет предупреждать правительство о любой вредоносной деятельности. То есть получится, что запросы иностранных, там какое-то странное такое разделение на американцы и неамериканцы. Ну, в общем, все, кто не американцы, прямые израильтяне, наши все запросы могут проходить дополнительный мониторинг со стороны американских спецслужб. Спецслужб или регуляторов, я правильно вообще понимаю?
7: Инструмент, которым пока пользуется американское правительство, которое вообще не занимается регулированием и не готово, называется методы экспортного контроля, что делает невозможным для обладателя других паспортов пользоваться этой системой. Даже если эти обладатели паспортов находятся внутри Америки, например, работают на Anthropic или на американское министерство обороны. Вот. Это все абсурд. Все, что написано о том, что сейчас пытается делать американское правительство по регулированию, пока это все абсурдные методы, совершенно несерьезные. К сожалению, за все это время никаких подходов к регулированию нормальных человеческих не выработано. Вот. И в пресс-релизе Anthropic по поводу того, что им таки разрешили Fable продать народу, говорится о том, что Anthropic будет работать над системами контроля. Ничего больше, к сожалению, у нас нет. Это печальная новость, реально.
0: То есть то, что нас ждет, это, по сути, цензура, когда все наши запросы вот в AI, ну, там, я понимаю, одно дело бытовые, ну, где-то, наверное, там люди изучают какую-то вещь, пытаются, задают вопросы, создают какой-то интеллектуальный труд, а какой-то дядя с погонами, да, неважно, американскими погонами, будет все это дело видеть, и мы открыты перед американскими
7: службами. Не совсем, не совсем так. Нас ждет ситуация, когда компании, которые произведут там следующую, там, не знаю, GPT-8, вот, компания такая сначала должна будет уговорить, там, не знаю, спецслужбы американские, что это вообще можно выпускать на рынок. Что если они это выпустят на рынок, все пользователи не смогут тут же все взломать и там, не знаю, ну, и всех облапошить, ну, много плохих вещей может произойти от слишком мощных моделей.
0: Понятно. Вот. Ну, то есть у нас есть еще время какое-то такое немножечко подождать и прийти в себя, пока все-таки цензура не войдет в действие.
7: И надеяться, что за это время никто не сделает слишком мощных моделей, которые будут в общем использовании, потому что система регулирования не разработана.
0: А вот конкуренты Anthropic из OpenAI, Gemini, это все их касается тоже, они тоже будут в общем...
7: Это произошло вчера. OpenAI выпустил модель 5.6, вот, но сказал, что, конечно, они бы ее выпустили, но пока, в ближайшие несколько недель, она будет доступна только 20 организациям, потому что происходит тестирование. Но сейчас это все абсолютно ad-hoc, это все абсолютно инициатива самих компаний. Нет никакой регуляторной рамки.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо огромное, Михаил, за участие в нашей программе. Будем следить за взаимоотношениями огромных уже корпораций, которые занимаются искусственным интеллектом и американского государства, все с большим интересом. А возможно, не самых понятных, но, поверьте мне, очень важных новостях из мира AI мы говорили с исследователем и лектором по применению AI в Холонском институте технологий Михаилом Горским.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, номинально вообще у меня две для вас спортивных новости. Первая, наверное, даже самая официально главная, заключается в том, что открывается очередная Маккабиада, вот, еврейские Олимпийские игры. А вторая, мы продолжаем наслаждаться плей-офф Мундиаля, и, наверное, даже не знаю, что более важно, как, смотря как посмотреть. Вот, смотреть мы будем явно больше Мундиаль. И поэтому поговорим об этом с комментатором, тренером по футболу международной категории ПРО Альбертом Соломоновым. Альберт, добрый вечер.
8: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, я вот сначала должен рассказать пару слов про Маккабиаду. Может быть, вам будет что добавить, тогда я буду вам признателен. Если нет, то двинемся дальше. Но, итак, с 1 по 13 июля более 10 тысяч еврейских спортсменов из 50 стран будут проводиться игры сразу в 4 форматах одновременно. Взрослые, юношеские, ветеранские и параолимпийские. Вот такое вот прямо шоу. Мне кажется, что помимо всего прочего, приятно, когда после уже стольких лет войны мы видим, как минимум, я знаю точно, что есть 10 тысяч туристов, приехавших в нашу страну, а у них еще есть у каждого тренера, там, не знаю, сопровождающая делегация, уже неплохо. Ну и Маккабиада регулярно проводится. Не очень я слышал оттуда какие-то спортивные рекорды, но, наверное, это как раз настоящая Олимпиада, в том смысле, что главное участие, а не победа. Я правильно понимаю?
8: Ну, на самом деле, так получается. Обычно я в Маккабиаде принимаю активное участие, но этот раз Маккабиада совпала, как вы сказали, с Мундиалем. Тут немножко непропорционально. Смотрим Мундиаль. Ну, рекорд уже один был. Сборная Израиля юношеская играла с Маккаби Франция. Ну, 23-0.
0: А, ну, видите.
8: Тоже, ну, да, тоже уже вот, пожалуйста, не думаю, что был в Маккабиаде счет более этого.
0: Да, это вам не ПСЖ.
8: Да, это не ПСЖ, да.
0: Да. Да, ну, давайте все-таки, Альберт, перейдем к чемпионату мира, конечно. А, минувшей ночью, вчера, мы наблюдали за Францией со Швецией, Кот-д'Ивуаром и Норвегией и Мексикой с Эквадором. А Франция со Швецией, ну, просто ты понимаешь, что так играют чемпионы. Да?
8: Да, да, да, согласен с вами. На данный момент Франция показала, ну, скажем так, относительно других команд, да, это чемпионская игра, безусловно.
0: Причем просто игры, не игра, а вот именно что они раз за разом выходят на поле и разрывают просто противника.
8: Более того, он интересный впереди, там, если мяч попадает в среднюю зону, а там у них быстрый скоростные, быстро думающие, техничные футболисты, там все мгновенно, 3-4-5 человек играют очень отлаженно, с хорошей техникой, с хорошей скоростью, да, Франция, конечно, на данный момент, по-моему, даже фаворит турнира.
0: Вот так трудно сказать, вот какая еще сборная столь же уверенно и столь же нахраписто, что называется, играет. Наверное, в общем, нет ни одной.
8: Пока не было. Ну, кто из фаворитов? Бразилия? Пока нет.
0: Нет, Бразилия точно нет. Ну, Аргентина иногда приятно.
8: Аргентина тоже, да. Вот второе, для меня не фаворит на самом деле. Но вот объективно, вот финал на данный момент еще раз. Ключевое слово «данный момент». Почему? Потому что готовясь к Мундиалю, тренеры берут в расчет весь этот период. Да? Групповой этап, плей-офф, количество игр. Это специализированная особая подготовка, понимаете? Поэтому есть команды, которые в начале Мундиаля, вот Италия в 82-м году, начала с трех ничей, ни одной победы, в итоге стали чемпионами мира. Важно, кто будет на пике формы именно в эти этапы, именно в плей-офф.
0: Это, кстати, я так понимаю, что это мы завтра Кабо-Верде, которая тоже три ничьи, стала просто командой, талисманом, и завтра она как раз Аргентина-то играет. Вот. Но из тех, кто еще поиграл, наверное, Норвегия, вы знаете, это на каждом чемпионате есть североевропейская страна, иногда это, обычно это Швеция, иногда это Финляндия, когда-то иногда это была Дания. Исландия, да, Дания, да, вот теперь Норвегия. Должна быть североевропейская страна, которая прямо вот играет в кость, но играет достаточно, так сказать, уверенно, и Кот-д'Ивуар они прошли, мне кажется, по делу. А Мексика впервые, кстати, я тут узнал, что впервые за долгие годы прошла первый этап плей-офф.
8: Да, много лет, хотя Мексика раньше постоянно проходили, до 86-го года, по-моему, да, уже много лет не проходят, но, кстати, все, что было, все в итоге, все по делу, если мы говорим про плей-офф, в итоге, на самом деле, по делу, в том числе Германия, Парагвай тоже по делу, Нидерланды, Марокко тоже по делу, так что это радует на данный момент, то, что вышли, Норвегия — это машина, которую мы играли с ними, играл в подгруппе, но они просто нас проехали катком, как сейчас помню эту игру. Там мощные машины, плюс звезда, конечно, Халанд, он топ-футболист.
0: Он вчера забил победный гол, и сам, понимая, что, в принципе, удар-то был так себе, практически не радовался. То есть он понимает, то есть гол-то гол, но он вот не считает, что он прямо там приложил все усилия и правильно сделал.
8: Ну, скажем, техника его не самая сильная сторона, как футболиста, да, но это футболист-машина, это универсальный футболист, вот настоящий номер 9. Настоящий нападающий. Кстати, обратите внимание, во многих командах, включая Германию, Францию, Испанию, нет нападающих.
0: Да, это правда, нет, да. А вот Мбаппе один гол до Месси остался. Вот, и молодость. А значит, сегодня вывеска, ну как, что значит, громкая, не громкая, но Англия лично для меня всегда громкая. Значит, Англия, Демократическая Республика Конго, потом Бельгия, Сенегал и США, Босния. Англия пройдет, ну сегодня-то должна пройти.
8: Англия сильнее, но Конго лично для меня на этом чемпионате мира они должны были быть вот такой вот, знаете, командой какой-то выскочкой. Вот я и сегодня от них почему-то ожидаю. Может быть, это субъективно, потому что они мне нравятся по стилю игры, да, но я не удивлюсь, если сегодня будет сюрприз. Хотя ясно, что Англия фаворит.
0: Но... Ой, какой больный будет сюрприз для некоторых участников этого разговора, но неважно, да. А Бельгия-Сенегал, у нас остается не так много времени, давайте пробежимся. Бельгия-Сенегал, Бельгия как-то...
8: Бельгия сильнее, Сенегал уже не тот, который был, но у Бельгии все крайне сложно. Не получается, уже не та команда, которая была 2 года назад. Они уже за пиком, они прошли пик.
0: Да, то есть, потому что тоже, как я помню, несколько лет назад Бельгия была прямо номер один, и все на нее ставили.
8: Фаворитами, да.
0: Кстати, так и ничего не случилось. В общем, ставили.
8: А да, США... это золотое поколение так ничего в итоге не добилось.
0: США-Босния.
8: США выглядят превосходно. США, они очень хорошая команда, но не забудем, для меня Балканы, вот, включая Боснию и Герцеговину, естественно, где есть футболисты. Футболисты, которые в одиночку могут решить игру. Будет интересно, но фаворит, по-моему, все-таки США. И плюс домашняя команда, как правило, домашняя команда на чемпионатах мира продолжает максимум, насколько это возможно. Ну, понимаем, это шоу в итоге.
0: Ну да, но представьте, здесь 3 страны, значит, хозяйки, и 2 уже вышли в следующий круг. И если американцы выйдут, то все 3 выйдут на второй круг, значит...
8: Что следовало ожидать?
0: считаете? А Бразилия, Норвегия, кстати, вот уже известна пара будет в 1/8. Как там вообще?
8: Совершенно интересно, что играют в совершенно разных стилях. Вот. Я для футбола, я надеюсь, что победит Бразилия все-таки. Хотя я не скажу, сейчас у бразильцев на пике, сейчас, наоборот, у норвежцев на пике. Остальное все, что у них было. Будет крайне интересно тут делать какие-то прогнозы. Это для футбола все-таки для меня не то, что фаворит, но буду на Бразилию.
0: Ну и еще будет Франция, Парагвай. Там, конечно, тоже мы испытаем французов.
8: Вот, тут
0: но будет безумно интересно.
8: Парагвай. Обратите внимание, очень сильная сборная.
0: Очень. Я с вами согласен. Тут будет шанс и будет очень интересно. Спасибо за участие в нашей программе. Прямо сейчас Англия-Конго начинается игра. Об итогах Мундиалия и Макабиаде мы говорили с комментатором, тренером по футболу международной категории ПРО Альбертом Соломоновым. Ну, собственно, вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова и звукорежиссер Нати Бланкет. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сначала, дорогие друзья, я вам зачитаю обращение нашего слушателя, которое пришло к нам в студию. Добрый день! У меня есть квартира, и я хочу заранее разобраться, как правильно передать ее дочке. С одной стороны, я думаю сделать завещание, а с другой слышала, что есть те, кто оформляют дарственную еще при жизни. Вот и хочется мне понять, что лучше и безопаснее, чтобы потом не было проблем ни у меня, ни у нее. Подскажите, пожалуйста, в чем разница и как правильно поступить? С этим вопросом мы обратились к адвокату-нотариусу Сабине Стернен, которая специализируется на сделках с недвижимостью, наследственном и семейном праве. Я очень надеюсь, что она нам поможет разобраться в этом вопросе. Сабина, добрый вечер.
2: Добрый день, Татьяна, вас приветствую.
1: Сабина, давайте начнем с самого простого. В чем принципиальная разница между завещанием и дарением квартир?
2: Это два разных юридических инструмента. Дарственная – это сделка с недвижимостью, при которой человек при жизни передает имущество другому человеку безвозмездно, и права собственности полностью переходят к получателю. Так как мы говорим о сделке с недвижимостью, надо рассматривать в аспекте налогообложения. Есть налог на прирост капитала, масшевах и масрахиша. В некоторых случаях сделка дарения, как в вопросе, который вы только что озвучили, освобождается от налога на прирост капитала, на масшевах.
1: Мы говорим, да, естественно, о налоге на квартиру для того, кто получает эту квартиру.
2: Есть тот, кто получает, и нужно проверить тот, кто дарит.
1: Так.
2: Потому что как только у нас идет категория сделки с недвижимостью, в каждой сделке с недвижимостью может быть масшевах, налог на прирост стоимости капитала, и масрахиша, налог на покупку. Когда мы говорим о сделке дарения с близкими родственниками, а это группа людей, супруги, родители, дети, бабушки, дедушки и внуки, есть освобождение от налога на прирост капитала, на масшевах. Нужно посмотреть, что у нас происходит с масрахиша, налог на покупку. И это тот, кто получает квартиру, та дочка, тот сын, который получает квартиру от родителей. Это зависит, а, от стоимости квартиры, и зависит, б, если уже у человека квартира. То есть если у человека есть квартира, то это треть от существующего налога. Если у человека нет квартиры, то это тоже треть от существующего налога. Нужно смотреть более детально.
1: Хорошо. Продолжайте.
2: Дарственной есть плюсы. Какой плюс самый главный? Не требуется процедура наследования после смерти. И быстрая и понятная передача прав имущества. Да? То есть оформили сделку дарения, через X времени, там обычно 3-4 месяца, вступаем в права собственности. Это самый большой плюс. Есть минусы. Тот, кто дарит, он, в принципе, лишается права собственности. То есть минус самый главный – это утрата прав собственности сразу после сделки.
1: Да, вот это у меня был второй вопрос. Если мы говорим про завещание, то оно вступает после смерти завещателя, а в случае дарения, как же можно сохранить контроль над квартирой до конца жизни? Вот, допустим, человек хочет при жизни подарить, но при этом хочет продолжать проживать в этой квартире. Что в такой ситуации делать? Как себя, может быть, даже обезопасить? Правильно ли здесь будет подобрать это слово?
2: Можно.

0: Но продавать можно только с согласия. Родители дарят детям. Продавать можно только с согласия родителей. Частично можно ограничить, но не до конца. Надо понимать, что человек, в принципе, лишается прав собственности. То есть все, он уже подарил, квартира не его.
1: Очень часто в новостях появляется, что такие-то родственники оспорили завещание. А можно ли оспорить дарственную? И вообще, что проще оспорить на практике?
0: Окей, вот это дарственное. Давайте минуту поговорим о завещании, да, чтобы понять, что, то есть вот плюсы и минусы дарственные, понятно. Что такое завещание? Завещание — это, в принципе, документ, в котором человек определяет, кому и в каком объеме передается его имущество после смерти. Да. Завещание можно менять хоть каждый день. То есть написали одно, передумали, через два дня написали другое. До этого момента имущество полностью остается в собственности человека. То есть это некое, это документ, что будет происходить в будущем. Только последняя версия завещания, последнее завещание, оно имеет силу. То есть все предыдущие, то есть как мы, если мы пишем новое завещание, тем самым мы отменяем предыдущее завещание, да? Угу. В этом есть тоже свои плюсы и минусы. С одной стороны, у человека остается в плюсе полный контроль над имуществом, возможность менять или отменять в любое время. Ну, а минусы, возможно, не знаю, потом могут быть споры между наследниками. То есть нужно рассматривать конкретно ситуацию. Когда мы говорим, как отменить дарственную, дарственную не очень, то есть дарственную можно отменить, но нужно, нам надо полностью проходить всю процедуру назад оформления. То есть нужно доказать налоговой, что мы отменили дарственную, что мы отменили сделку дарения, декларации, нужно обосновать, почему мы ее отменили. Не так просто отменить дарственную, потому что она уже будет записана в реестре.
1: А если в семье несколько детей, как в данном случае вы посоветуете действовать, чтобы потом не было конфликтов и каких-то судебных разбирательств?
0: Вы знаете, нужно рассматривать каждую ситуацию детально, смотря какая ситуация в семье, для чего хотят завещание или для чего хотят дарственную. Есть ли у детей уже квартиры, потому что нужно посчитать налог. Нет идеальной формулы. Нужно сидеть и с семьей разговаривать, потому что есть плюсы и минусы. То есть, ну, например, там, если живет пожилая мама. И у меня, например, был кейс «пожилая мама». Я, в принципе, отказалась оформлять эту дарственную, потому что она мне просто не интуитивно была, не очень... Ну, что-то я там почувствовала, как-то там все было для меня слишком... Не до конца честно. Там жила, например, вот эта пожилая мама одна. А сын был не очень благополучный. Пришел сын и просит, чтобы я оформила квартиру на маму. Я отказалась оформлять такую сделку дарственной, потому что есть шанс, что, в принципе, мама останется на улице. Это зависит от... А есть другие сделки, которые хотят купить еще одну, родители хотят квартиру и оставить квартиру. Еще одну хотят купить квартиру и оставить квартиры, не продавать старую, да, которая вот есть уже. У них трое детей, то есть можно распределить между тремя детьми и не платить большой налог. Это очень индивидуально, нужно вот прям рассматривать ситуацию конкретно под каждую семью, под каждый запрос и понимать, для чего люди хотят оформить дарственное завещание. Нужно разговаривать с людьми.
1: Ну и, возможно, это будет последний вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть, подскажите нам, какие распространенные ошибки, которые люди совершают в таких вопросах и которые точно стоит избегать?
0: Есть разная стоимость оформления дарственной и стоимость оформления завещания. Это разные стоимости оформления. Например, люди... Дарственная стоит по оформлению дороже, и могут быть там налоги, завещание дешевле. Если мы оформляем на... Одна из, вот, как я сталкивалась с распространенных ошибок, оформили на детей квартиру. Ребенок хочет подать заявку на

0: или Миштакен, или Дирабе Анаха. Он, в принципе, не может, потому что на него уже оформили квартиру. То есть нужно смотреть полную картину и желания детей, и желания родителей. Ну, или другой пример, при котором я отказалась делать сделку дарения, когда пришла пожилая мама и захотела на сына оформить, и сын захотел принять квартиру. То есть они, в принципе, не подумали о том, что она лишается прав собственности. Это, может быть, она лишится и крыши над головой. То есть это нужно... Самое главное обращаться к специалисту, который занимается именно вот конкретной сферой.
1: И, наверное, сможет войти глубоко, разобраться именно в семейных, конечно, перипетиях, о семейных,
0: да, связях. Да, обязательно, обязательно, конечно. Mm-hmm. Бывают разные ситуации. Например, у меня был случай у мужа третий брак. У него от первого дети, от второго дети. И там такой салат из...
1: Ну, и всем он должен что-то был завещать.
0: Да, да. И лучше было распределить всю часть имущества при жизни, потому что я четко понимала, что если это будет после смерти, то это будет просто салат из жен и детей.
1: Ну, особенно на салате, семейном салате. Мы... Спасибо вам огромное за этот комментарий и хорошего вам вечера.
0: Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Всего доброго.
1: До свидания. Есть тема, которая постоянно всплывает не только в социальных сетях, но и к нам в обращении в студию. Пишут женщины, чаще матери-одиночки, которым сейчас тяжело. Но вместо того, чтобы обратиться за помощью, они тянут до последнего, потому что есть страх. Если они обратятся в социальные отделы города, у них могут забрать ребенка. Насколько этот страх вообще связан с реальностью? Как на самом деле работает система и где проходит граница между помощью и вмешательством в жизнь в семьи? Сегодня мы попробуем разобраться вместе с Нехамой Синай, социальным работником, уполномоченной по делам несовершеннолетних. Нехама, добрый вечер.
2: Добрый день. Вечер.
1: Нехама, давайте начнем с самого распространенного страха. Насколько он вообще соответствует реальности? Действительно ли есть риск, если мама обратится в социальный отдел, что у нее сразу повиснет над ней, что сейчас заберут ребенка? Только потому, что ей тяжело.
2: Эти страхи, к сожалению, очень распространены и существуют уже довольно давно. Мы, как можем, стараемся с ними бороться и объяснять, как все происходит на самом деле, но, тем не менее, они все еще продолжают существовать в нашем обществе. Конечно, нет. Простой ответ, конечно, нет. И я хотела бы рассказать более подробно, как на самом деле мы работаем.
1: Буду очень рада.
2: Окей. Значит, чтобы это было понятно, я разделю всю нашу работу на две неравные части. Mm-hmm. Одна – это обычный порядок, и так происходит в подавляющем большинстве случаев. Другое – это чрезвычайные ситуации, когда требуется немедленное вмешательство из-за очень серьезной опасности. Но этих случаев очень мало. Это считанные случаи в год, даже в самых тяжелых районах, где... обстановка очень непростая. Так вот, начнем с обычного порядка работы. Когда семья обращается к нам, либо самостоятельно, либо кто-то их к нам направляет, как, например, школа, или может поступить сообщение, например, от соседей, или еще от кого-то. Это, собственно, не важно, кто обратился первым.
1: То есть даже соседи могут обратиться в случае, если видят какую-то нехорошую ситуацию,
2: да,
1: в семье?
2: Да, обратиться может кто угодно, и мало того, я объясню это потом, в определенных случаях закон требует от всех нас, от любого гражданина сообщить, если он имеет основания подозревать, что совершено преступление против несовершеннолетних. Mm-hmm. Но это давайте сейчас отставим в сторону, поговорим о более распространенном случае, когда просто... семье трудно, либо это материальные трудности, либо трудности с детьми, либо между супругами. И вообще любой спектр обычных таких человеческих трудностей, с которыми сталкивается каждый из нас на протяжении жизни. Так вот, в социальной службе есть довольно широкий спектр всевозможных видов помощи, которые мы семье и предлагаем. Сначала с ними, конечно, знакомимся, выясняем, в чем состоит их обращения, иногда они обращаются с одним, а мы видим еще области их жизни, в которых можно помочь. И составляем вместе с ними, вместе с семьей некую программу помощи. Она может включать материальную помощь, помощь с продленками для детей. Для совсем маленьких до 3 лет в определенных случаях есть устройство в ясли. Различные виды терапии. Терапия родительства, терапия для пар, терапия для людей, которые пережили или сейчас переживают насилие. Терапия для зависимых людей, которые хотят побороть свою зависимость. И многое-многое другое. Практически на любой, так сказать, вид проблемы есть своя терапия. И мы надеемся, что состояние семьи улучшится, что они примут эту помощь и станет лучше.
1: Вот где проходит та самая граница, когда система переходит из поддержки уже в вмешательство?
2: Мы не разделяем, что такое поддержка и вмешательство. Даже любая поддержка – это уже вмешательство в жизнь семьи. То есть если мы каким-то образом участвуем, так скажем, в жизни этой семьи, это уже можно назвать вмешательством. Мне кажется, это семантика. Но если мы видим, что состояние... Сейчас я буду говорить о детях, потому что об этом в основном наш разговор. Если мы видим, что состояние ребенка вызывает опасения, например, он перестает ходить в школу, он закрывается в комнате и перестает функционировать, или наоборот становится очень агрессивным и неуправляемым, или еще что-то, то мы, как я уже сказала, предлагаем различные виды терапии. Если же ничего не помогает, или родители отказываются чаще всего, в этот момент совершается некий переход. Когда родители отказываются принимать эту помощь, не признают проблему, считают, что это, что ее на самом деле не существует, или помогать им не нужно, а ребенку становится все хуже. Его состояние во всех этих областях скатывается все ниже и ниже, то тогда мы можем... Я пропускаю очень много этапов, это я говорю кратко, на самом деле все это занимает очень долгое время.
1: Да, это понимаем. Мы можем... На целую программу, да. Я думаю, мы смогли бы с вами пообщаться.
2: Да, да, я думаю, даже и не одну. Но в самом-самом крайнем случае мы можем обратиться в суд для того, чтобы обязать родителей принять эту помощь. Угу. И только в совсем уже крайних случаях, когда ребенку просто опасно находиться дома, когда обстановка там невыносима, или, не дай бог, происходит насилие, или еще что-то в этом роде, тогда только может подняться вопрос, еще раз подняться вопрос, то еще это не происходит, а только начинает обсуждаться вопрос о том, что, может быть, ему лучше не жить дома, а жить в другом месте.
1: Смотрите, вот есть мама, которая, допустим, что-то произошла, большая ссора в семье. Она осталась, допустим, с ребенком, не знаю, на улице, вот выгнала. Вот если она обратится сама за помощью, как это воспринятся системой и сотрудниками, которые работают в этой системе?
2: Значит, как воспримется как человек, которому нужна помощь?
1: Я почему это спрашиваю? Потому что вот этот страх, когда люди боятся сами сделать первый шаг, и я поэтому очень хочу, чтобы вы даже повторили то, что, наоборот, помогут. И, на мой взгляд, это настолько важно, чтобы мамы, которые могут на сегодняшний день находятся в какой-то кризисной ситуации, услышали, что у них есть куда обратиться.
2: Безусловно, у них есть куда обратиться, и мы всячески приглашаем их обратиться и ничего не бояться, потому что, я хочу подчеркнуть еще раз, любое самое тяжелое положение, самый большой кризис, который может случиться в семье, это не причина для того, чтобы обратиться в суд и детей из этой семьи изъять. Если человек проживает самый что ни на есть ужасный кризис, но при этом он старается улучшить свое положение. Он принимает ту помощь, которая ему предлагается. И дело идет в нужном направлении. Это не значит, что за месяц или два все решилось. Но есть шаги, есть сдвиги. Идет терапия, идет, например, родительская консультация, еще что-то, что помогает семье продвинуться в правильном направлении, то ни о каком изъятии, конечно, речи не зайдет. Изъятие чаще всего... происходит, когда, скажем так, оставаться дома – это еще хуже. То есть происходит либо очень тяжелая запущенность, дети остаются одни, не получают достаточно еды, например, их не лечат, когда они болеют, или происходит прямое насилие, физическое или сексуальное по отношению к детям. В таком случае и тогда тоже мы сначала предлагаем всю эту программу помощи, потому что и из этих ситуаций можно выйти с помощью терапии. Но если родители не соглашаются ее принять, то иногда доходит речь до того, что детей нужно спасать. И, к сожалению, это бывает. Может быть, многие... Есть такой еще стереотип, что в Израиле настолько все любят детей, что с детьми ничего плохого дома не может быть. Это верно в отношении подавляющего большинства людей, но, тем не менее, есть очень тяжелые случаи, когда дети у себя дома подвергаются очень серьезным издевательствам и насилию, и тогда их нужно спасать.
1: Анхам, ну давайте расскажем нашим радиослушателям, как можно обратиться, как сделать первый шаг. Что должна сделать мама либо женщина, которая находится в тяжелой ситуации?
2: Окей. Один из двух вариантов. Либо позвонить по номеру 106. Это городская служба. В каждом городе она своя, но номер у всех 106. И попросить социального работника. Социальные работники дежурят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, да, даже ночью, даже в праздники есть дежурный социальный работник, это для срочных случаев, конечно, а не в таких срочных случаях, когда можно подождать, скажем, до завтра, то просто спросить, к какому социальному отделу вы относитесь, и это в больших городах, в меньших городах социальный отдел один на весь город. Или второй вариант – это зайти на сайт своей мэрии или местного совета и там увидеть адрес и телефон социального отдела. И просто обратиться по телефону или прийти лично.
1: Понятно. Спасибо огромное, Нехама, за участие в сегодняшней программе. К сожалению, время у нас ограничено, и я так понимаю, эту тему мы можем говорить.
2: Да, есть еще много чего, да, и можем...
1: Я очень надеюсь, что, да, что я вас еще приглашу, и мы обязательно обсудим и другие темы. Спасибо еще раз большое.
2: Спасибо.
1: С нами была Нехама Синай, социальный работник, уполномоченная по делам несовершеннолетних. А сейчас мы перейдем к достаточно для меня, на мой взгляд, приятной теме, к помощи людям. Но к помощи не просто людям, а конкретным, к родителям призывников, к самим призывникам и солдатам. Есть вещи, о которых не всегда рассказывают заранее. И куда обращаться, что положено, и что делать, если что-то не идет не так во время призыва, либо во время службы. И здесь на помощь приходят не только официальные структуры, но и люди, которые берут на себя эту роль. Сегодня с нами Анна Молдавская. Анна – создатель и руководитель сообщества помощи родителям призывников, солдатов и призывников ВЦИАЛа. Анна у нас полковник, подполковник в резерве. Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна.
1: Анна, добрый вечер. Давайте начнем с самого начала. Как появилась идея вообще создать это сообщество?
3: Организовала я его 7 лет назад, после того, как демобилизовалась из армии. Я служила больше 20 лет, и сейчас продолжаю служить в резерве, в Милуим. Группа сначала была маленькой, но от друзей к знакомым она расширялась. И сейчас насчитывает больше 10 тысяч людей, как тех граждане, кто живут в Израиле, так и за границей.
1: Кто в основном обращается? Родители призывников, может быть, даже бабушки или дедушки? Или сами солдаты, либо уже отслужившие в армии?
3: Обращаются все. Сама группа подразумевалась сначала для призывников и родителей как помощь, но со временем она расширилась. После начала войны в 23-м году присоединилось также много резервистов, милуимников, поэтому сейчас в группе как и дети, так и родители немало, обращаются все, и сами призывники и солдаты, также родители, дедушки, бабушки, то есть группа именно помощи для всех, для русскоговорящей аудитории.
1: Анна, а есть какие-то вопросы, которые повторяются снова и снова, или люди приходят чаще всего?
3: Да, есть вопросы, которые повторяются. Для этого как бы я создала в группе информацию и разъяснения. Спрашивают, соответственно, об этапах, что делать до призыва. Есть много обращений для тех, кто живут за границей и хотят приехать как солдаты-одиночки служить. Есть такие, которые граждане и живут за границей, или наоборот, те, кто родители уехали, и сейчас дети хотят приехать служить. Очень много вопросов также о правах, льготах для солдат и призывников.
1: Ну, я смотрю, вы пишете еще и советы для новых солдат, новых так испеченных наших защитников. И даже при покупке какой-то одежды, каким образом правильно купить, подобрать. И даже, что меня вообще просто тронуло очень сердце, ваша публикация про уголок знакомств. Расскажите, пожалуйста, как пришла эта идея?
3: Да, на самом деле я затрагиваю не только вещи, которые связаны с армией. Я не заменяю официальных источников армии. Но со временем группа, как я говорю, расширяется не только количество людей, а также тем. В последнее время было много обращений самих солдат и некоторых родителей, которые уже отслужили, ищут свою половинку. И на этой неделе я опубликовала первый пост о том, что парень ищет свою половинку и хочет создать семью. Так что после того, как отслужил, темы, да, расширяем.
1: Дорогие радиослушатели, если вы сейчас нас слышите, заходите, у вас есть дети, которые уже служили в армии, которые ищут свою половинку, это маленький шанс найти свое счастье. Так что заходите в группу Анны. Анна, а может быть, вы можете привести пример ситуации, с которой к вам обратились, и вам удалось, где вам удалось реально помочь?
3: Смотрите, таких обращений очень много. Также, например, многие репатрианты, которые не знают о том, что они могут пойти учиться до призыва. Есть сроки, определенные сроки, при которых можно подать эту просьбу в армию. И за счет того, что я публикую эту информацию, очень многие смогли не пропустить эти даты, эти сроки, и призваться, и уже некоторые из них заканчивают учебу и должны скоро призваться. Есть такие, которые уже служат, поэтому информация очень помогает. И также я публикую те отделы. Кто не знает, в армии есть несколько отделов, которые помогают призывникам. И отдел для новых репатриантов, он называется для ОЛИМ, куда можно обратиться на русском языке и получить помощь от военкомата и уладить многие вещи. И просто многие участники группы вообще не знали, что есть такая возможность обратиться на своем родном языке. Военкомат предоставляет помощь на разных языках, в том числе на русском, на украинском. И можно получить помощь. И также в ближайшее время, в этот вторник, будет большое мероприятие для новых репатриантов. Оно состоится согласовано вместе с отделами армейскими, с многими организациями помощи новым репатриантам, и в том числе Министерством Алии интеграции. Это мероприятие пройдет в Иерусалиме 6 мая, во вторник, с 12 до 5, где военкомат предоставят помощь, можно будет уладить разные вопросы, связанные с армией, службой в армии. Также будет академический отдел, где те, кто хочет пойти учиться до призыва, смогут получить информацию. Также будет выставка войск, где могут призывники пообщаться с теми, кто уже служит, и получить информацию на своем родном языке. Это мероприятие проходит раз в год именно для новых репатриантов.
1: А где именно в Иерусалиме, вы не сказали?
3: Это будет проходить в Cinema City с 12 до 5. Можно найти информацию на страничке Nefesh B'Nefesh, организации для репатриантов. И также сегодня видела, Министерство Алии интеграции опубликовало и на страничке армии. Значит, с 12 до 5 в Иерусалиме, в Cinema City.
1: А с собой нужен документ? Это свободный вход?
3: Вход для призывков свободный. Нужно зарегистрироваться. Есть ссылка для регистрации. Но тот, кто не успел зарегистрироваться, может при себе иметь личное удостоверение Тудадзиут или Даркон, загранпаспорт, и сможет туда зайти.
1: Скажите, Анна, а вот такие мероприятия вообще часто проводятся? Или вот на моей памяти я вот не припомню, чтобы такое прям масштабное было, чтобы было и все различные отделы, отделения ЦАЛО присутствовали вместе и разъясняли, вели разъяснительную работу?
3: И в последние годы военкомат, это называется выездные встречи военкомата, выезжают по разным городам. Сейчас как раз было много выездов по стране в разные уголки для новых репатриантов, где предоставляется именно на своем родном языке только раз в год.
1: Угу. А здесь, я так понимаю, будет мероприятие проходить на разных языках?
3: Да, будет и на английском, и на русском. Это главные языки. Соответственно, кому потребуются дополнительные, будут представители также и от министерств, и от организаций для новых репатриантов. Поэтому я советую записаться, зарегистрироваться, потому что там можно отметить, на каком языке требуется помощь.
1: Анна, спасибо вам большое за этот эфир и желаю вам успехов в продолжении вашей деятельности.
3: Большое вам спасибо тоже, что дали возможность выступить.
1: Добрый вечер, Анна. Доброго вечера, Анна. С нами была Анна Молдавская, подполковник в резерве. Иногда кажется, что у человека нет шансов. Ты обращаешься в государственные органы, получаешь отказ, потом еще один. И в какой-то момент просто опускаются руки. Но есть место, куда можно обратиться, когда все остальные двери уже закрылись. Сегодня мы говорим об управлении государственного контролера Израиля и о жалобах, которые туда поступают каждый день. Это реальная история людей, которые столкнулись с системой и не согласились с ответом «нет». Один из таких случаев – это история тяжелобольного туриста, который оказался буквально заперт в Израиле во время войны. С нами на связи адвокат Алекс Мишкетблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Добрый вечер, Алекс.
4: Здравствуйте.
1: Алекс, давайте начнем с самой истории. Что это был за случай и как к вам обратилась семья этого человека?
4: Случай был связан с военными действиями, с последней войной к Льва. Сразу после начала этой войны ведомство госконтролера открыло, как и во все прошлые военные кампании, горячую линию, предназначенную для обращений людей, которые столкнулись с какими-то проблемами в общении с государственными структурами или с муниципальными властями во всем, что связано с войной, с ущербом, с эвакуацией и так далее. Эта линия, кстати, действует и до сих пор, с 8 часов утра до 4 часов каждый день с воскресенья по четверг. И на эту линию к нам действительно обратился турист из-за границы, смертельно больной, к сожалению, человек, который за несколько дней до начала войны приехал в Израиль, чтобы попрощаться со своими родственниками и в последний раз посетить нашу страну. Началась война. Авиасообщение, естественно, было прервано. Uh-huh. Первые несколько дней оно вообще не работало. А потом началась, как помнят радиослушатели, специальная программа Министерства транспорта по эвакуации за границей застрявших там израильтян. Самолеты летали очень редко, израильские авиакомпании. И план был такой, что вначале они вывозят из-за границы израильтян сюда, а назад летят пустыни. То есть улететь отсюда было фактически невозможно. Но была создана при Министерстве транспорта комиссия по особым случаям, в которую можно было обратиться за специальным разрешением в случае какой-то крайней необходимости покинуть страну. И если таковое разрешение давалось, то одна из израильских авиакомпаний по пути в Европу или куда-то еще забирала этих людей, несмотря на то, что в целом израильтяне покинуть страну не могли. Этот турист действительно обратился в эту комиссию, довольно быстро получил от них положительный ответ, что да, действительно в его ситуации его внесут в списки тех, кто может покинуть страну, и авиакомпания с ним свяжется. Прошел день, прошло два, прошло три, с ним никто не связывается. Все попытки его и его родственников дозвониться, достучаться или снова до министерства, или до одной из авиакомпаний успеха не имели. И таким образом прошло уже 6 дней. Человеку необходимо лечение.
1: Он уже был без лекарств.
4: С одной стороны. И его лекарство, которое он взял с собой на несколько дней и застрял тут еще на порядка больше, чем на неделю, уже начали подходить к концу. Естественно, он здесь не застрахован и не имеет никаких медицинских прав. И в случае, если бы ему, не дай бог, пришлось попасть в израильскую больницу, то он и его семья должны были бы платить из своего кармана, учитывая болезни и состояние этого человека, весьма и весьма приличные суммы. Вот. И на 6-й день где-то он обратился на нашу горячую линию.
1: Он сам обратился или семья?
4: Обратились, его родственник обратился от его имени. Мы, естественно, дали почтение этой жалобе и постарались смотреть ее и решить проблему как можно быстрее. Сотрудник, который получил, связался со всеми необходимыми организациями, в данном случае с Министерством транспорта, авиакомпанией, с высокопоставленными чиновниками там и там. И к нашей радости проблема действительно решилась в течение 24 часов. Авиакомпания связалась с этим туристом, с его семьей. Ему назначили, когда приехать, каким рейсом. Все было улажено, он благополучно улетел.
1: Алекс, исходя из этого конкретного случая, верно ли я понимаю, что к вам с жалобой на учреждение, на государственное учреждение могут обратиться не только жители и граждане Израиля, а также и иностранцы?
4: Именно так. По закону нам может обратиться любой, вне зависимости от того, гражданин это, житель Израиля, постоянный, временный или какой бы то ни было еще. Мы иногда получаем жалобы не только от иностранных граждан, но и от иностранных граждан, живущих за границей, которые по каким-то причинам имели связь, контакты или какие-то просьбы с израильскими властями. Обратиться могут даже не собственно физические лица, люди, а в том числе и организации, юридические лица, компании, товарищества, всевозможные бизнес-организации и так далее. То есть обратиться может любой.
1: Алекс, скажите, а если мы немножечко развернем плюс-минус, можете рассказать, какие вообще жалобы поступали именно в период войны, в последней войны? Что чаще, на что чаще всего люди жаловались?
4: Ну, в первое время, в первые, скажем, 2 недели войны жалобы были связаны в основном с эвакуациями, с пребываниями в гостиницах тех, чье имущество, чьи дома пострадали, с задержками в визитах оценщиков от налоговой службы, которые должны дать заключение по поводу ущерба, И, ну, и такие вот жалобы, как у этого туриста, связанные с чем-то очень срочным, с медициной, с лекарствами и тому подобное. На более позднем этапе, так же, как было и в прошлой военной кампании, акцент сместился с какого-то немедленного ущерба в сторону больше денежных компенсаций, конфликтов о выделяемых или невыделяемых суммах, с задержкой в рассмотрении просьбы о компенсации или выплате каких-то пособий, как в налоговых управлениях, так и в Институте национального страхования Битуахлюми и в других всевозможных ведомствах, которые должны были каким-то образом компенсировать или ущерб, или отсутствие дохода во время незанятости и тому подобное.
1: Алекс, я очень часто встречаю в комментариях в своей группе Facebook, такие сообщения, что люди просто не верят, что обращение к государственному контролеру что-то даст. Вот в каких случаях действительно есть смысл подавать жалобу к вам? Вот когда вот действительно это действительно даст эффект?
4: Жалобу подавать нам имеет смысл, скорее всего, в большинстве случаев. Даже если мы помочь не сможем, или вдруг жалоба окажется необоснованной, то тот, кто к нам обратился, ничего не потеряет. Мы ни суды, никакую пошлину за подачу платить не нужно. Фактически есть две области, в которых мы, скорее всего, сможем помочь, где есть больше шансов на помощь. Нужно понять, что мы не Кнессет и не правительство, не законодательная и не исполнительная власть. Мы не решаем, что и кому положено. Поэтому, если человек хочет обратиться к нам и пожаловаться на то, что пособие, которое он получил от, допустим, Битуах Леуми, меньше, чем ему кажется, что он должен был получить, ну, к сожалению, это не к нам, не мы решаем. Но мы, да, можем проверить, что то, что он получил, это действительно то, что ему положено по закону.
1: Алекс...
4: Поэтому, если человек жалуется на то, что он недополучил что-то, что он считает, что ему положено, что он подал просьбу, ее не рассматривает, она где-то зависла, что он столкнулся с технической проблемой в контактах с госучреждениями, например, непонятный сайт или только на иврите, или он что-то послал, ему не отвечают, там непонятно куда, или требует какую-то бумагу, которую он вообще не понимает, как достать. Это проблема, которую можно решить. Ну и, как показывает жалоба, о которой я рассказал, вторая группа жалоб – это то, что называется «человек попал между жерновами или между стульями». То есть фактически ему что-то сказали, да, тебе положено, но воплотить это в жизнь он по какой-то причине не может. Часто это случается, когда в деле замешаны две и более разных организаций. Каждая считает, что должна сделать другая или чего-то ждет, и в результате не делает ни та и ни это. В таком случае наша работа даже не столько рассмотрение, сколько координация между этими различными замешанными структурами и отталкивание в нужное русло, нужную из них.
1: Алекс, и напоследок давайте напомним нашим радиослушателям о многоканальный номер телефона, по которому они могут обратиться и получить необходимую помощь, даже если у них есть обращение не в связи с войной.
4: Номер, давайте сначала напомним номер горячей линии.
1: Да.
4: Номер горячей линии это 02-666-5199 или на WhatsApp 050-399-5422. Я повторю. 02-666-5199 или WhatsApp 050-399-5422. А общий телефон для обычных жалоб, не связанных с войной, это 02-666-5000. Повторяю, 02-666-5000. 000. И можно, естественно, зайти на интернет-сайт нашего ведомства и подать жалобу с помощью специальной интернет-формы, в том числе и на русском языке.
1: Алекс, спасибо вам большое за сегодняшний эфир.
4: Спасибо вам.
1: С нами на связи был адвокат Алекс Мышкетблит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения.
5: В Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцен по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свои передачи на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. Как обычно, вы можете оставить комментарии под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке и, разумеется, задать ваш вопрос в прямом эфире Канрека 0722-801-003-0722-801-003. Элла Гитсон, вы с нами. Доброе утро.
1: Утро.
0: Элла, я скрывать не буду. С днем рождения.
1: Ой, спасибо.
0: Здоровья, здоровья, здоровья и максимально только амен, добрых амен. Эмоций.
1: Амен, амен, амен. Спасибо всем.
0: Спасибо вам спасибо. За вашу помощь. У нас уже есть радиослушатель в эфире. Пожалуйста, добрый день.
2: Алло.
0: Добрый день, пожалуйста.
1: Да, я к вами.
2: Здравствуйте, я присоединяюсь к поздравлениям с днем рождения.
1: Спасибо, спасибо.
2: Так, я там по просьбе звоню такой. Одному человеку...
0: Еще раз, пожалуйста. У нас радиослушатель, возможно, отключился. Уважаемый радиослушатель, вы нас слышите сейчас?
2: Алло?
0: Да, говорите, да, только вы случайно нажали на кнопку, я так понимаю.
2: Сейчас да, слышно меня?
0: Да, слышно, пожалуйста.
1: Внимательно, да.
2: Смотрите, одному человеку исполняется 10 сентября 67 лет. Скажите, когда надо идти в Битуах Леуми за бумагами, чтобы оформлять Битуах Леуми?
1: Сегодня это все так оперативно, 2 недели вполне достаточно.
2: За 2 недели, да?
1: 2-3 недели вполне достаточно.
2: Да. Теперь скажите, пожалуйста, справку из банка Битуах Леуми будет требовать, у него день рождения 10 сентября, они будут требовать с 10 сентября за последний год, да, или за 3 месяца?
1: Я поняла. Несмотря на что он подает документы, если он не подает социальную надбавку, то...
2: Не подает на социальную надбавку.
1: Он подает. Они могут затребовать до 3 месяца ретроактивно.
2: За сколько? Еще раз.
1: 3 месяца.
2: За 3 месяца ретроактивно.
1: Да.
2: Ага. А начинается 3 месяца со дня его рождения, на 3 месяца назад, да?
1: Ну, если у него в сентябре, так за август, июль, июнь.
2: Ага, понятно.
1: Это не теперь... то, что у него с 20 числа потребуют.
2: Ага. Теперь такой вопрос. Социальная надбавка, чтобы получать социальную надбавку, сколько денег может быть на счету, чтобы не снимали из социальной надбавки деньги?
1: Идет речь об одиночке,
2: Одиночка, да.
1: Я поняла, если идет речь об одиночке, то 41 527,8 шекелей не влияет.
2: Ага, 41 тысяча шекелей.
1: Сбережение в этом размере, если у него сбережение до этого размера,

0: который он получает тоже, да?
1: Откуда там пенсию... он получает пенсию?
0: Пенсию получает здесь, израильскую пенсию, там в районе 1600.
1: Место работы вы имеете в виду?
0: Да, да.
1: Да.
0: То есть, если там пенсия 1000 шекелей, можно зарабатывать там 2000.
1: Да, правильно, все верно. Да.
0: Все, это все, спасибо, Эва.
1: Всего спасибо. Вам доброго.
0: Здоровья вам.
1: Спасибо. Спасибо большое, всего да. доброго.
2: Спасибо, мы продолжим. Пожалуйста, кто в нашем эфире, добрый день.
3: Я сейчас Владимир.
2: Да.
1: Да, Владимир, пожалуйста.
3: 79 лет. Мне нужно будет временно отъехать из Израиля. Я не знаю срок. Я знаю, что мне положена израильская пенсия в России. И вопрос стоит в следующем. Как правильно мне известить Битуах Леуми о том, что я временно отъехал, с тем, чтобы Битуах Леуми продолжала мне платить мою израильскую пенсию, хотя я буду...
1: Мы не России. Говорим про пенсию, мы говорим с вами про пособие, да?
3: Ну, китба.
1: Китба – это пособие, пенсия – это да, другое да. дело. Пенсия – это... Если... Скажите, пожалуйста, сколько лет вам было в день приезда?
3: Я в Израиле уже 30 лет живу.
1: Окей, я поняла. 30 лет живу. Куда вы уезжаете?
3: В Россию.
1: Я поняла.
3: Временно.
1: Да, да, да. Вы можете, вы должны просто оповестить, написать письмо, что вы собираетесь уехать на энное количество лет, и вы просите продолжать платить вам пособие. Скажите нам только, куда вы хотите, наверное, здесь оставить это пособие, да, чтобы оно продолжало поступать в ваш банк здесь или вам в Россию.
3: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я же сказал, Элла, что я временно отъезжаю. То есть все, что мне нужно, чтобы пенсия продолжалась, как Битуах Леуми переводит мне в Апалим, так и переводит в Апалим. Как я плачу социальную страховку.
1: Я поняла. Значит, вы должны только написать письмо, что вы уезжаете на какое-то количество лет в Россию и просите продолжать платить вам пособие.
3: А скажите, потому что я все-таки там тоже... А достаточно ли будет, если я просто в письме напишу купленный билет и дату отъезда?
1: Ну зачем усложнять купленный билет? Кого интересует ваш купленный билет? Интересует, живы ли, здоровы ли, или когда, где вы будете жить? Вот это интересует.
3: Почему я...
1: Насколько вы собираетесь уезжать?
3: Придется тогда говорить более подробно. У меня был инсульт. Я живу один.
1: Здоровья вам.
3: Ну, я хочу отъехать, посмотреть, как у меня там с родственниками, что, может, мне там какое-то время побыть именно с ними, под их присмотром.
1: Ну, вот еще раз, на сколько время вы уезжаете?
3: Так, может, у меня не получится, я вернусь через месяц. А может, получится, вернусь через
1: полгода. Да не надо вообще... Да ладно, об этом вообще не надо сообщать. Через месяц все в порядке. Я думала, что вы уезжаете на какие-то годы.
3: Ну, я думаю, что полгода, год-то наверняка получится.
1: Так. Мы говорили месяц, год, полгода. Окей, значит, вы должны написать письмо, что вы собираетесь уезжать не менее чем на год и просите переводить ваше пособие в то же место, куда оно приходило. Все.
3: Дело в том, что я-то перед тем, как надоедать вам, сходил в Битуах Леуми, и мне сказали, что ты обязан перед отъездом написать письмо, в котором точно указать дату отъезда, и никак иначе.
1: А я что сказала?
3: То есть мне не было сказано, что там, я там должен что-то там просить, что куда-то там что-то, а просто...
1: Ну, смотрите, вы мне тоже сказали сначала на месяц. Если на месяц, то нет проблем, то не надо. Если вы едете на год, то вам обязательно надо указать, где вы будете жить и что с вами происходит. Смотря на то, что какой вопрос вы задали.
3: Смотрите, то есть подводя итог, как только я куплю билет, написать Битуах Леуми, указать дату отъезда...
1: Вы сегодня получаете...

0: социальная надбавка или без социальной надбавки?
1: Да, с социальной надбавкой.
0: А ну вот там социальную 4... надбавку вам прекратят выплачивать.
1: Безусловно, безусловно. Безусловно, это я понимаю.
0: Окей, здоровья вам и счастливого пути. Всего доброго.
1: Спасибо, всех вам благ.
0: Всего доброго.
2: Всего хорошего.
0: Следующий, пожалуйста.
2: Да. Добрый день, кто с нами? Пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте, Элла. Спасибо вам за такие советы. Действительно, после вашего совета я написал письмо, что я получал каждый месяц все то, что высчитали, 3920. Каждый месяц. Это длилось где-то годами, 2 года, 3 года. После вашей передачи я прошел к ним, написал письмо, что у меня денег нету, ни закрытых, ни открытых. Тогда они меня взяли, в конце месяца добавили, сделали с высчитами все, 4295, только за последний месяц.
0: Замечательно. Да, пожалуйста, какой у вас сейчас вопрос?
3: Вот смотрите, закон, я слышал, вы говорили, что добавка была с 1 января этого года. Они меня прибавили только за последний месяц. А остальные как быть?
0: Вы знаете, я не совсем помню ваш случай, поэтому я не могу, я не помню, о чем идет речь. Ну, то тогда обратитесь к ним и скажите, почему вы мне откорректировали только за последний месяц. Мое состояние в данном случае было такое. И я прошу пересмотреть и предыдущие месяцы.
3: Так, мы рассмотрели ваши ситуации, да вот именно с последнего месяца добавили. Я говорю, почему я ведь не работаю, ничего не делаю, денег нет, я вам справки все принес, открытый, закрытый счет, а все, а в чем дело? А, мы рассмотрели только так. А при чем тут рассмотрели? Вы закон есть, я говорю, я прошу то, что это государство дает мне. Не вы даете сами, пишите, а государство выделило. А почему вы делите?
0: И что они вам ответили?
3: А, это так работает. Я говорю, слушайте, что это, базар, что я говорю?
0: Напишите письмо и скажите, что вы просите пересмотреть сумму полагающегося вам пособия ретроактивно, не только за последний месяц, но за предыдущие месяцы также.
3: Они дадут это? Есть такой закон положения?
0: Или дадут, я не знаю, но попробуйте.
3: А если она опять скажет, мне надо обратиться...
0: А не надо говорить, надо написать письмо и отправить письмо. Говорить не надо.
3: И куда отправить?
0: Ну, я не знаю, где вы живете.
3: Батьями.
0: Батьями, сми в Батьям. Сми в Батьям, Маклекет, Израк, Ватик.
3: Спасибо.
0: Всего вам доброго.
2: Спасибо за совет. Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. Добрый день. Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Маргарита. Элла, с днем рождения вас, здоровья.
0: Спасибо.
4: Сил на нас, на всех.
0: Ой, спасибо.
4: И у меня такой вопрос. Мы с мужем, семейная пара, мужу получаем мы кицуат ватик и в Тахатахнаса. Получили письмо. У нас машина. Она 16-го года. Мы покупали с 200-километровым пробегом. И вдруг мы получаем письмо вот недели две назад, что из-за того, что у нас машина, они нам пересчитали выплаты из-за километража, нам сняли часть с Тахатахнаса. Это что получается? Чем старее машина, тем она дороже или...
0: Ой, у них, я вас очень понимаю, это новая какая-то система, что вдруг начали делать расчет километража.
4: А откуда они знают, какой у нас километраж?
0: Вот об этом ты... Рога, какого года у вас машина?
4: 16-го года. И мы ее купили уже с 200-километровым, потому что она была с этого... Ну,
0: я поняла, лизинга. Да, я поняла. Или старуха, или милисинка, наверное, поэтому.
4: Да.
0: И я поняла.
4: Мы на ней вот уже 3 года, но мы, конечно, не наездили.
0: Скажите, пожалуйста, а вы можете мне прочитать содержание этого письма? Да, пожалуйста, я буду очень благодарна вам.
4: Ну, извините заранее за мой...
0: Все в порядке. У нас русское радио. Да, пожалуйста.
4: Все письмо или только вот эти строчки, где про километраж?
0: Да, про километраж.
4: Так. Байтем лян хайот байт один. Ахаль миходеш януар альпайм эсрим вишеш. Анна מחשבים או מחשבים את השיווי הרכב שהוא כולל את נתוני קילומטראז' כפי שהם מופיעים ברישיון הרכב.
0: Я поняла. Вот о том, о чем я говорила, что да. Это новое какое-то явление. С января 26 года они берут в расчет, да, значит, как решайон орехов. То есть я поняла, что у вас всего было 200 километров. И, вы знаете, обратитесь в Битуахлюми и потребуйте, чтобы вам дали... Вы видите, они не дают ответ, они просто утверждают факт, что они взяли в расчет вот это, как было бы решайон орехов. Вот. Значит, вы можете написать письмо, на каком основании у меня образовался долг?
4: На каком написано, образовании? Что платить не надо, долг, пришло второе письмо, что долг вам платить не надо, и просто вы будете получать... Сумма небольшая, на 70, на 80 шекелей меньше, но просто сам факт очень интересный расчет.
0: Я вам скажу, что я должна это все изучить изначально, потому что этого не было. Это новое правило, которое ввели почему-то. И кроме того, что год издания, они еще начали брать в расчет количество километража, который записан в решайон рехов, когда вы покупаете.
4: Да.
0: Вот. Вы можете просто обратиться к ним и попросить, на каком основании. Но основание-то они написали, что Альпен Хайота Кадасот. Каким образом можно рассчитывать... Кстати, вопрос вы задали, откуда они знают, какой у меня сегодня километраж.
4: Да, и вот я звонила в Битуахлюми, мне сказали, что... Лефехок.
0: Лефехок, да. Поверьте мне, что они... Да.
4: Замаешь.
0: Это абсолютно новое что-то. И я честно скажу, что я еще не знаю, каким образом они делают этот перерасчет. Я уверена, что они не делают это вручную, что это вставляется, конечно, в компьютер данные. Это само собой разумеется, да. Может быть, я каким-то образом смогу выяснить это и объяснить в следующей передаче.
4: Мне звонить или вы сами расскажете?
0: Я думаю, нет, я хочу сама рассказать об этом, потому что это хорошо. Явление, которое мы не знаем еще. Окей.
4: Спасибо огромное.
0: Всего доброго.
4: Здоровья, терпения.
0: Амен. Спасибо.
2: Спасибо.
4: Да. Энкматанечка, гам.
2: Неожиданно было сейчас.
0: Это правда.
2: Хорошо. Спасибо вам большое. И следующий наш радиослушатель. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Александр, у меня 2 вопроса. Один по поводу моей племянницы. И в 22-м году после начала войны на Украине она приехала в Израиль. И пробыв тут 4 месяца, приблизительно так получилось, что она должна была вернуться. И сейчас хочет приехать вот буквально на следующей неделе проведать своих родителей. Будут ли какие-то материальные претензии от Битуахлюми к ней, что-то в этом роде?
0: А почему? Она что-то получала из Битуахлюми?
5: Ну, я не знаю, 4 месяца она пробыла.
0: Сколько лет ей было тогда?
5: Где-то около 50.
0: Нет, у нее нет никаких обязательств по отношению к Битуахлюми.
5: Нет, да? То есть выпустят ее как бы нормально, ничего проблем потом не будет. Она будет тут 2-3 недели всего.
0: Да нет проблем.
6: Нет, хорошо. Нет. Второй вопрос по поводу меня. Я в марте месяце начал получать кисвазик на. В течение последних 2 лет перед выходом на пенсию, на получение кисвазик на, у меня было 3 операции. И я решил подать на неход клали. Последняя операция была в сентябре месяце, последнего 25-го года. Я периодически звонил на звездочку 6050, спрашивал, какие документы, что нужно делать, все. Короче, я где-то в середине 21 января я подал документы в ГТО-Хлюми.
0: На что?
6: Мне на это от Нихуд клали.
0: Сколько вам тогда было лет?
6: За 2 месяца до выхода на...
0: Понятно, да-да-да.
6: Они мне прислали письмо о том, что поскольку у меня больничные не были РАЦУ 90 дней, у меня было 2 по 30 и 1 60 после 3 операций. И моя зарплата была выше, чем 60% среднестатистической.
0: Ну, 8 тысяч, да-да-да.
6: Да-да, мне как бы временно отказали. Я позвонил опять, узнал, что мне дальше делать. Мне сказали, значит, если у тебя снизится зарплата, значит, подай повторно. У меня зарплата снизилась. Я решил подать повторно. И после последнего звонка тоже консультации мне сказали, нет, ты уже не можешь подать, потому что надо было подавать не раньше, чем за 3 месяца до выхода на кисвазикна. А у меня было 1.5 месяца. И сказали, что бесполезно подавать уже документы. Есть какой-то вариант что-то, не знаю, обратиться... Мы в Акера Петохлю. Не что-то такое есть должность. Ну, я считаю, что или меня ввели в заблуждение на этих всех звонках консультаций, или умышленно не дали всю полную информацию. Вот я в такой ситуации, что я не знаю, что делать.
0: Смотрите.
6: Последние 4 зарплаты...
0: Я поняла. Последние 4 зарплаты у вас были меньше, чем 8 тысяч, да?
6: Да-да, вот последний, после февраля месяца. Начиная с февраля месяца, до сих пор у меня меньше 8260, как там.
0: Да, 261, 8261. Да. И да. У вас было уже меньше заработная плата за 3 месяца до того, как вы должны...
6: Нет, не за 3 месяца, получилось как бы за 1.5. Когда я получил ответ на письмо было 21-го отправлено в Петохлю. Я в Петохлю.
0: Ну, у вас должно было быть это... У вас бы должно было хотя бы 90 дней вот эта заработная плата.
6: Вот это мне говорят, что уже без... Хотя в консультациях по телефону об этом не говорили. Я говорил, что вот-вот я должен выйти, 14 марта мне исполняется 67.
0: Это не касается...
6: Это не страшно, главное, что вы уже подали первый раз. Остальное это как бы уже тософот.
0: Нет, первый раз важно, что у вас было снижение заработной платы в течение 90 дней.
6: Ну, не было этого до...
0: А если 90 дней переходит уже за 67 лет, то да. Понятно, что вы не можете подать.
6: Ну, так а мне же этого не объяснили, понимаете?
0: Ну, идите, докажите, что вам это не объяснили.
6: Ну, я же не могу получить распечатку телефонов на 60
0: лет. Ну, да, вот так.
6: Они иногда записывают, я не знаю, я же этого не записывал. И по-русски консультировался, и на иврите. Были разные...
0: Версии. Да.
6: Есть какая-то возможность обратиться...
0: Вы подали документы... Вы можете подать документы и сказать, что вас ввели в заблуждение. Возьмут это в расчет или нет? Это вам сказали бы звездочка 6051.
6: После всего я уже так и пошел на СНИФ, и вот это мне уже объяснили окончательно. Уже бесполезно. У меня были на себе, на руках эти документы, и я не отдал, потому что сказали, нет, мы не примем.
0: Рега, но не важно документы, важно, сколько времени вы отработали при заработной плате меньше, чем 8261. Вот это важно. Не важно,
6: это было,
0: сколько...
6: было где-то дней 50, может, 55.
0: Ну, а это не 90, видите?
6: Да, это не 90, я же сказал. Февраль, а мне в середине марта 67.
0: Ну вот. Ну вот, значит, вам не полагается.
6: Ну, я же...
0: Смотрите. А что
6: можно
0: вам не
6: сказать? Протестовать?
0: Протестовать это
6: ну,
0: как...
6: Ну, кому-то обратиться ему
0: Нет, сначала надо подать, чтобы получить отказ, чтобы протестовать.
6: Ага, сначала подать надо все-таки.
0: Ну да, у нас есть такой прецедент, да, что не сначала надо, чтобы признали вас виновным, а потом мы...
6: Понятно, а кому потом можно будет обратиться?
0: Помиловать или нет?
6: И кому потом можно будет обратиться? Есть какой-то мивакер?
0: Нет, хороший? Это не мивакер, это... Если вам дадут отрицательный ответ, вы можете подать документы в бедильную воду, то есть суд по трудовым конфликтам.
6: Понятно. Хорошо, спасибо.
0: Пожалуйста.
6: То есть не по мелким искам подавать?
0: Нет. Это когда вы получите отказ, вы можете подать документы в суд по трудовым конфликтам.
6: Хорошо,
0: мелкий иск это не касается Митохиуми.
6: Хорошо, спасибо.
0: Окей, всего доброго. Хорошего. Да, пожалуйста.
2: Всего хорошего, до свидания, удачи. Пожалуйста, кто с нами?
7: Добрый день.
2: Добрый.
7: Меня зовут Женя, у меня такой вопрос. Сегодня мне исполняется 63 года и 3 месяца. То есть я выхожу на израк потих. До этого я получала инвалидность 2771 шекель. Мне сказали...
0: Это 60%, да?
7: 65.
0: Окей, 65, да.
7: Да. И мне сказали, что эта же сумма у меня перейдет на израк ватик. Петухи мне объяснили. Так. Сколько было...
0: А сколько лет вы отработали в Израиле?
7: Очень много. Я 30 лет мне не было, когда я приехала.
0: Я поняла. Да, у вас получается, что ваше пособие и пособие по старости, в принципе, почти одного размера. Но вам дадут вот эту сумму, которую вы получаете сегодня. Сколько 2700?
7: 2771 шекель.
0: Да, это будет ваше пособие.
7: Теперь у меня такой вопрос. Они мне сказали, я могу подать на социальную надбавку.
0: Какое у вас семейное положение?
7: Груша.
0: Я поняла. Да, груша, да. Какие у вас доходы будут, кроме пособия?
7: Да, теперь я хочу сказать. Вот у меня сейчас продолжается автола, еще осталось 2 месяца. Где-то 5500 я получаю автола. 2 месяца осталось.
0: Mm-hmm.
7: Я могу сейчас подать или мне ждать, когда у меня кончится автола?
0: Когда закончится автола.
7: А сколько вообще может у меня быть, я могу получать деньги, чтобы я подала на социальную надбавку?
0: Получаться из какого источника? Что вы говорите?
7: Пенсия. Наверное, 1300 еще будет пенсия.
0: 1300 не будет влиять. Можно подать будет документы на социальную надбавку.
7: Только тогда, когда закончится автола, да? А вообще общая сумма, какая общая сумма, чтобы я могла подать на социальную надбавку?
0: Общая сумма чего?
7: Доходов.
0: От чего? Доходы могут быть разные. Доходы могут быть от скардера. Доходы могут быть заработной платы, от пенсии. О чем вы говорите?
7: У меня будет израх ватик и будет пенсия.
0: Я поняла. Но вы еще получаете пособие по безработице. Когда вы закончите пособие по безработице, вы подадите документы на получение социальной надбавки.
7: Ну, и я могу услышать, какая сумма у меня высокая может быть, чтобы я подала на социальную надбавку.
0: Высокая чего может быть? Сбережений вы имеете в виду?
7: Ну, сбережений ноль. Вообще доходов. Ежемесячных доходов.
0: Доходы могут быть из разных источников. Поэтому я не могу вам сказать, какая максимальная сумма, из чего, от чего. Пойдете вы работать.
7: Я не работаю. Нет.
0: Израк, ватик, пенсия. Пенсия в размере. Одну минуту я вам сейчас скажу. Которая не берется в расчет, пенсия в размере, которая не берется в расчет, 1790 шекелей. 1790 шекелей.
7: 1790 шекелей.
0: Спасибо. Спасибо огромное вам.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Сделаем перерыв на музыкальную паузу и продолжим наш эфир.

0: Вернулись к прямому эфиру КАН РЭК. С нами Элла Гидсон, специалист по вопросам Института национального страхования. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
1: Я хотела, Тань, разрешение поблагодарить тебя за этот подарок. Это моя любимая песня.
0: Я знала это. Я помню.
1: Да, Nature Boy, спасибо тебе огромное. Я думаю, что все радиослушатели получили такое же удовольствие, как я.
0: Спасибо.
1: Да, пожалуйста.
0: Я рада. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: На телефоне меня зовут Феликс. Всем да. Добрый день, кто находится в студии. Я с Эллой могу говорить, да?
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вы слушаете меня, да?
1: Значит, да, внимательно.
2: Да, я по поводу жены. Значит, она 49-го года рождения. Значит, в 2011 году она перешла с инвалидности на пособие по возрасту, так?
1: Да.
2: И у нее в настоящее время пособие, вот мы получили буквально вчера, позавчера, 3899 шекелей. Это правильно?
1: Да, у нее наверняка 74%, да?
2: 75%.
1: У нее 75. Одну минуту, я вам уже скажу, у нее 75%. Сколько вы сказали?
2: 3899.
1: И какого года она получала?
2: С 11-го года она перешла на пособие.
1: Я поняла. А инвалидность она получала гораздо раньше, да?
2: Да, конечно.
1: Так, к сожалению, тут есть такая маленькая загвоздка в этом плане. Если вы помните, когда-то была большая забастовка инвалидности, и тут есть такое разграничение, кто получал до этого, потом кто получал после этого. И вот она, по-видимому, попала в ту категорию, которую получали до большой забастовки, поэтому у нее такое было пособие.
2: Это изменить нельзя, да?
1: Нет, конечно, нет. Нет.
2: Просто я
1: она и так получает давно, она и так получает больше, чем пособие по старости обыкновенно.
2: Да, плюс инвалидность, да.
1: Да.
2: Ну просто я слышу, вот к вам обращаются.
1: Да, я говорила 4 с чем-то, да.
2: 4 с чем-то.
1: Вот это и есть, это классификация, вот это, да. К сожалению, вот ничего нельзя сделать. Окей, всего доброго.
0: Всего вам тоже хорошо. До свидания.
2: До свидания.
0: Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Сейчас, наверное, я, да?
0: Точно вы.
3: Здравствуйте, Элла. С днем рождения вам.
1: Да, спасибо.
3: И большого-большого терпения. Меня зовут Ольга, мне 70 лет. Я получаю пособие по старости, плюс соцнадбавку, плюс 50% электричества, плюс бесплатный проезд. На сегодняшний момент мне сын хочет купить квартиру. Он хочет оформить ее на меня, но машканту и все выплаты будут производиться с его расчетного счета. Я могу потерять вот эти все пособия, которые
1: скажите,
3: я имею?
1: Скажите, пожалуйста, вы будете жить в этой квартире?
3: Да. Мы только и покупаем с целью того, чтобы я жила в этой квартире, потому что тут, где я живу, здесь жить невозможно.
1: Я поняла. То есть вы, получается, что вы покупаете новую квартиру? Я знаю, что вы не вкладываете в это, но квартира будет на ваше имя, вы переезжаете в новую квартиру.
3: Да.
1: Окей. Место жительства не является доходом. Если вы в нем...
3: Там квартира небольшая, 74 квадрата.
1: Это не имеет значения. Значение имеет, что вы проживаете в этой квартире.
3: Да,
1: то есть это не является вашим доходом. Вы не сдаете ее, вы будете жить в этой квартире.
3: Да, все верно.
1: Нет никакой проблемы.
3: Значит, пособие по старости плюс соцнадбавка, плюс 50% электричества, плюс бесплатный проезд, все сохраняется.
1: При условии, что вы будете жить в этой квартире.
3: Да, я буду жить в этой квартире.
1: Нет проблем.
3: Угу. Спасибо вам большое. До
1: свидания. Всего доброго.
0: Всего хорошего, всего доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
4: Добрый день, это, наверное, я.
0: Да.
4: Прежде всего, с днем рождения, Элла, от Мэвы из Рим.
1: Ой, спасибо!
4: Да, рак бриют, а это же бонус. А давайте перейдем к вопросам. Такой вопрос у меня. Я нахожусь в таком положении, чтобы купить новую машину. У меня есть... как бы Альва Омедит. Я иду, я хочу продать старую машину и купить новую машину. При продаже новой машины, при продаже старой машины, тот, кто будет покупать, он не должен возмещать вот это вот Альва Омедит или только налог на годовой на машину?
1: Ну, вы продаете за полную стоимость, вы не продаете без налога.
4: Ну, я продаю, конечно, продаю столько, сколько она оценивается,
1: эта машина. По ценнику, правильно.
4: Ну, так, а я-то ее покупал со скидкой на Нехет.
1: Это не важно, это ваша льгота, вы ее не должны передавать кому-то.
4: А, нет, вы не поняли. А вот именно новый владелец не должен возмещать эту сумму государству или нет?
1: Нет.
4: Нет, ясно. И еще один тогда вопрос. А вот у меня это вопрос моей знакомой, и она не получает пенсию, потому что она думает, что она до сих пор работает, и зарплата...
1: Сколько ей лет?
4: Что?
1: Сколько ей лет?
4: 65.
1: Окей, 65 лет, и она зарабатывает сколько?
4: В пределах 10 тысяч, и она не получает пенсию, потому что она говорит, что если она будет получать пенсию, тогда она будет терять какую-то сумму.
1: Она права, если она замужем?
4: Нет, она одинокая.
1: Она права, она совершенно права. Ей нет смысла сейчас получать пособие, она может подать документы, когда она достигнет или 70, и когда она прекратит работать, или когда она достигнет 70 лет.
4: Хорошо, вот когда делают мефханахноса, сколько, какой потолок суммы будет влиять на получение 100% от израхватик, от пособия израхватик?
1: 7848. Одну минуту. Она одна, да, вы говорите?
4: Да, да.
1: 10113 шекелей не влияет. Сколько она зарабатывает?
4: Ну, где-то 10 с чем-то.
1: Ну, ей тогда стоит подать документ. Ей стоит подать документы. Если она хочет... Сколько 10 с чем-то это что? С чем-то это может быть 900, а с чем-то это может быть и 100.
4: Ну, 10 500. И плюс будет, допустим, пенсия 1500 или 2000.
1: Нет, пенсия на это не влияет.
4: Пенсия не влияет?
1: Нет. Пенсия не влияет. Она может подать документы, и ей выгодно получать пособие, потому что, когда она будет работать, у нее не будут высчитывать битуаклиуми, если она получает пособие.
4: Это понятно.
1: Из заработной платы.
4: Это понятно, что она будет, битуаклиуми будет высчитывать пособие по старости. Я имел в виду, что если она будет...
1: Нет, вы не поняли меня,
4: Наверное.
1: Она, будучи вчера наемным работником, она платит дмэй битуах. Не только битуах брют, а дмэй битуах она платит. То есть налоги за битуах люби она платит. Если она работает и получает пособие, она может зарабатывать столько, сколько она зарабатывает, и у нее не будут высчитывать битуах люми. Не только битуах приют, то и битуах люби.
4: А вопрос был не в этом. Извините, Элла. А вопрос мой был не в этом. Она, допустим, зарабатывает 10 500 и плюс пенсия 2.
1: Пенсию не берут в расчет.
4: А пенсию не берут вообще в расчет?
1: Пенсию, когда идет речь о пособии по старости, пенсию в расчет не берут.
4: Ясно. Спасибо большое. Еще раз с днем рождения у вас.
1: Пожалуйста, пусть ваша знакомая подаст документы. Ее случай, это Китай, ей очень выгодно подать документы. Она будет получать и пособие, и работать.
4: Спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Элла, такой вопрос у нас в группе. Доброе утро. Пенсионер, которому 80 лет, и у него есть удостоверение слепого человека, хочет получить помощь по дому. Сколько минимально часов он может получить, и сколько из них может получить денежно?
1: Нет, у меня нет такого ответа. Это недостаточно
0: данных
1: для того, чтобы мне дать такой ответ. А может быть, у него есть какие-то еще дополнительные проблемы, кроме того, что со зрением. И все зависит от того, каким образом он производит, как он функционирует.
0: В любом случае, потом, то есть нужно больше подробностей,
1: конечно,
0: которые касаются его здоровья.
1: Вот
0: и
1: в любом случае он может подать документы. В любом случае, вот ничего не теряет.
0: Понятно. Спасибо большое. Следующий радиослушатель с нами. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
5: Добрый день, меня зовут Ирина.
1: Добрый
5: день. Элла, уважаемая, с днем рождения. Всего вам самого-самого хорошего. Вы как здоровья. Здоровья.
1: Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста.
5: Мой вопрос, я вам уже его как-то задавала. Значит, у меня есть нехуд, 75% кошер, но да, я получила до реформы.
1: Да. 3890 вы где-то получаете, да?
5: Нет, я получаю 4285, у меня 75%.
1: Угу. Окей, да.
5: Так, а какой это я получаю? А вообще по закону сколько?
1: Смотрите, сегодня максимальное пособие 100% это 4711. Правильно. Из этого высчитывают 123 шекеля за купатку лим.
5: Да, но у меня нехуд до реформы.
1: Ну, надо полагать, что поэтому он меньше.
5: А нигде это не прописано, без юг, сколько это должно быть?
1: У меня при себе просто нет этих данных.
5: Да. Ну, хорошо. И второй вопрос. Какой коэффициент, Экшав?
1: Коэффициент чего?
5: Ну, когда вы почтете, положено ли, сколько нужно снимать социальной надбавки. Там было 4,85, кажется, когда-то.
1: О чем вы говорите? Я не совсем поняла. Пожалуйста, расшифруйте.
5: Я хочу посчитать, перед тем, как подавать, положена ли мне социальная надбавка.
1: Я вам сейчас объясню, сколько. Да, я поняла. Ну, вы немного задали сложный вопрос. Сколько вам лет?
5: 80.
1: 4460 шекелей.
5: 460.
1: Вот это... Да, 4000.
5: Нет, а мне на пару. Нам на пару.
1: Вам на пару. 7 тысяч, а сколько ваш муж получает?
5: Нет, он у него кицва, все.
1: 7048.
5: Элла, но я все-таки спрашиваю за коэффициент, который при подсчете социальной надбавки. Там что-то говорили...
1: Вы имеете в виду, одну минуту, вы имеете в виду коэффициент, который... проценты, которые берутся на сбережения, вот это вы хотели спросить?
5: Да.
1: Да, я поняла, что вы хотели. Да, немножко сложно было вас понять. Одну минуту, сейчас я вам все это скажу. Одну минуту. Одну минуту я вам уже скажу. 4,17.
5: 4,17?
1: 17.
5: 17. Спасибо
1: пожалуйста,
5: большое.
1: Пожалуйста. Я только объясню нашим радиослушателям, чтобы им было тоже понятно, что такое 4,17. Предположим, если идет речь об одиноком человеке, его сбережения могут быть 41 528, это то, что не влияет. Если у него больше, предположим, 50, то разница между 41 тысячей и 50 тысячами умножается на 4,17%, и это делится на 12, и это высчитывают из пособия социальной надбавкой. Пожалуйста.
0: Спасибо
1: большое. Спасибо. Всего вам доброго. Да.
0: Спасибо. Да. Удачи. Спасибо за этот совет. Алла, пожалуйста, еще один радиослушатель. Пожалуйста, кто с нами?
6: Такой?
1: Да-да, я вас слушаю. Я вас слушаю, да.
0: Да, уважаемый радиослушатель, если вы нас слышите, мы готовы. Время еще есть немного.
6: Семейная пара пенсионеров, если мы живем в собственной квартире, если мы ее подарим сыну, лишаемся ли мы социальной надбавки или нет?
1: Вы будете продолжать там жить?
6: Да, до конца своих дней.
1: Ну, никого это не должно волновать. Не должно это никого волновать, никому ничего не должны говорить.
6: Потому что я знаю, что если при продаже, да, лишаемся, а если при дарении, то мы продолжаем.
1: Ну, никто, вы же не побежите в Бетуахлиуме сказать, что я сделала дарственную моему сыну, правда?
6: Да, наверное, так, да. Спасибо огромное, будьте все вот здоровы.
1: Сделайте вывод из моего ответа.
6: Всего хорошего и рэки, спасибо за эту передачу.
1: Всего доброго.
0: Спасибо Эли Гитсон за ее терпение, как вам и пожелали в этот раз. Это правда, это очень важно. Элла, мы подходим к концу сегодняшнего эфира. Один вопрос, который здесь пришел. Уважаемая Элла, скажите, пожалуйста, если мужу делают операцию на колени под наркозом, положен ли жене больничный лист, если да, на сколько дней? Вот такой вопрос пришел.
1: Это совершенно не касается Бетуахлиуме.
0: Вот это тоже, я так и предполагала.
1: Абсолютно не касается. Все, что касается больничных листов, выходные пособия, все это не касается Бетуахлиуме. Абсолютно.
0: Это к врачам, больничную кассу, да, в
1: данном случае? Совершенно верно. К врачам, дадут ли они вообще такую справку.
0: Ясно.
1: Да, да.
0: Элла, огромное спасибо. Мы завершаем наш эфир. Еще раз присоединяемся ко всем поздравлениям, с которых и начинали. С днем рождения. Спасибо за вашу помощь.
1: Всего вам доброго.
0: До встречи.
1: И огромное спасибо всем радиослушателям. До свидания.
0: До свидания. Всего доброго.